0: охлаждение экономики, чтобы победить инфляцию, сказал президент. Российская экономика чувствует себя уверенно. Слухи о ее смерти сильно преувеличены.
1: У нас есть вопросы, связанные с макроэкономическим состоянием экономики в целом. Это прежде всего рост инфляции. Именно поэтому Центральный банк, вообще финансовые власти приняли ряд решений, жестких решений для подавления роста инфляции, для оздоровления макроэкономических показателей, поднятия ключевой ставки. Но они, эти меры дают результат. Год к году, вот за апрель, экономика возвращается к целевым показателям.
0: Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев дали старт строительству первой интегрированной АЭС в Узбекистане. Президенты приняли участие в церемонии по видеосвязи. Проект является уникальным. Впервые на одной площадке будут возведены АЭС малой и большой мощности. Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал открытое письмо Зеленского, с которым Путин пока не ознакомился. Трамп вновь заявил, что Украина не была бы в состоянии вести боевые действия и двух дней без американского оружия. Все новости на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: 5 июня днем в Петербурге солнечно, плюс 27. В Москве переменная облачность и 25 тепла. Сейчас в российской столице плюс 14.

0: Аудиосторис.
1: Корюшка из Петербурга отличается уникальным запахом свежего огурца, которым ее одарила река Нева. Специалисты утверждают, что именно Нева смывает излишнюю соль с поверхности рыбы, придавая ей узнаваемый аромат. Более того, наличие характерного огурцового запаха считается показателем свежести и высокого качества продукта. Однако это утверждение актуально только для корюшки, пойманной в Петербурге. Нигде, кроме северной столицы, рыба не обладает таким специфическим запахом. Несмотря на широкое распространение корюшки в Финском заливе, Ладожском и Онежском озерах, Северодвинске, Белом, Балтийском и Баренцевом морях, реках Нева, Луга, Волга, Нарва и других водоемах, лишь в Неве рыба получает такой аромат.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Всем с детства известно, что волки – ближайшие родственники собак, их предки. Этот факт долгое время оставался общепринятым и не оспаривался. Предполагалось, что древний человек в различных регионах постепенно приучал местных волков, а те в процессе эволюции стали собаками. Однако недавнее исследование американских ученых из Чикагского университета поставило под сомнение данную гипотезу. Ученые проанализировали геномы нескольких пород собак – боксеров, австралийских динго и африканских бассенджи, а также трех подвидов волков, которые живут в Китае, Хорватии и Израиле. Регионы обитания бассенджи и динго исторически не пересекались с ареалом распространения волков, тогда как немецкая порода боксеров имеет тесную связь с германскими лесами, где волки всегда были. Основная часть исследования заключалась в выявлении общих генетических признаков, которые подтверждали бы близкое родство волков и указанных пород собак. Однако выяснилось, что представители разных пород собак имеют значительно большее количество схожих характеристик между собой, нежели с волками. Так даже немецкий боксер генетически ближе к дикому динго, чем к европейскому волку, который традиционно считается его предком. Аналогичные выводы были сделаны относительно множества других пород собак и географически близких видов волков. Ученые пришли к выводу, что хотя волки и собаки принадлежат к одному виду, они представляют разные ветви эволюционного развития. Их общий предок – исчезнувшая разновидность диких собак, которые обитали на небольшой территории. Вероятно, именно там началось одомашнивание собак, после чего они распространились по всему земному шару вместе с человеком.
0: Аудио сторис.

Опять расстаюсь я с тобою, с любовью моей и судьбою. Боюсь, что не выдержишь ты и заплачешь, и я улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь тебе. Достался нам век неспокойный, прошли мы сквозь грозы и войны. У смерти в гостях мы не раз побывали, но я улыбался тебе. Но я улыбался тебе. Бывает, что мысли как тучи, бывает, что ревность нас мучит, но должен один из двоих улыбнуться, и я улыбаюсь тебе.

опять расстаюсь я с тобою, с любовью моей и судьбою. Боюсь, что не выдержишь ты и заплачешь, и я улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь тебе. Вдвоем победим мы разлуку, покуда нужны мы друг другу, покуда любовь существует на свете.

0: Я улыбаюсь тебе, я улыбаюсь тебе.
1: Маяк.

ветку сирени, смятый платочек. Мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней, забавный след.

ветку сирени, смятый платочек. Мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней забавный след. Все, что волновать могло меня в 17 лет.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим причастие. Однозначным лидером среди причастий, в которых неправильно ставят ударение, вот уже много лет держится слово... Какое, вы сейчас сами догадаетесь, ведь высказываний с этим причастием накопилось много.
2: Конечно, это, как правило, в честь живших или недавно умерших личностей. Были, кстати, и прижизненные наименования.
3: Их вели на это кладбище. Вот они должны были общаться с духами умерших младенцев. Это самые страшные люди считались.
4: Там без малого 100 человек, включая убитых, раненых и умерших от болезней.
1: Умерший – это неверно. В этом слове ударение должно падать на второй слог – умерший. Объяснить это очень трудно, ведь в русском языке разноместное ударение. И исходный глагол «умереть» – ярчайший пример того, как ударение скачет по слову и оказывается в совершенно разных местах. «Умер» – ударяем приставку. «Умерла» – окончание. «Умирал» – суффикс. А в причастии «умерший» ударным должен быть корень слова. Это надо просто запомнить – «умерший». Ну и мы переходим к следующему причастию. От гостя программы «Место действия Россия».
5: Получается, что 57% принявших участие в переписи населения заявили, что они религиозные люди.
1: Принявших, принявшие – это неверно. Правильный вариант – принявший. Здесь можно ориентироваться на начальную форму глагола. Принять – принявший. Это ни в коем случае не правило, это просто шпаргалка для запоминания. И мы переходим к следующему примеру вместе с Максимом Шмырёвым, гостем программы «Как знать».
6: Если раньше самое страшное было в настольном теннисе, и то, что любому непрофессионалу и смотрящему телевизор было понятно, ух, какое там дикое вращение.
1: Смотрящий – неверно. Правильный вариант – смотрящий. Ударение падает на второй слог. В исходном глаголе ударение тоже плавает. Смотрит, но смотрел. Опять же, надо запомнить, что в причастии оно стоит за корнем – смотрящий. И у нас еще один пример, и он уже не связан с ударением. Слушаем гостя программы «Физики и лирики».
7: Не, я думаю, что мы будем все-таки на поверхности генерящую часть держать, а обмениваться, собственно, мы будем забирать тепло.
1: Генерящий. Такого слова в словарях нет. От глагола «генерировать» при части образуется другое – генерирующий. А вот глагола «генерить» вообще нет. Ну, в словарях нет. Хотя, как сленговое, его употребляют довольно часто. Однако, если мы стремимся соблюдать литературные нормы, то будем только генерировать и употреблять при части «генерирующий». На этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Есть вопросы, на которые не хочется отвечать днем. Но ночью они все равно приходят. Если у вас есть такой вопрос, напишите. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Многие из нас воспринимают плесень негативно, считая ее неприятным налетом на продуктах. Однако исследования доказывают, что роль этих грибов куда важнее. Например, именно грибы помогли первым растениям выбраться из океана на сушу около 500 000 лет назад. Грибы вступили в союз с растениями, создавая корневую систему и обеспечивая их необходимым питанием. Без грибов развитие растительности на Земле могло пойти совсем другим путем. Кроме того, многие формы плесени играют важную роль в восстановлении природы после стихийных бедствий. Когда случается пожар, первой на пепелище появляется именно плесень. Она перерабатывает погибшие растения и превращает их в полезные элементы питания для будущих деревьев и трав. Плесень обладает фантастической способностью выживать в самых экстремальных местах. Ученые находили грибы в Антарктиде, где температура достигает минус 80 градусов Цельсия. Некоторые разновидности живут даже в радиоактивных зонах, например, возле Чернобыльской атомной станции. Здесь грибам помогает пигмент меланин, который преобразует радиационное воздействие в энергию роста. Недавно выяснилось, что плесень выдерживает даже открытый космос. Экспериментально доказано, что споры некоторых видов грибов выдерживали мощные дозы космического излучения и вернулись на Землю жизнеспособными. Плесень – настоящий чемпион адаптации и выносливости. Именно благодаря ей наша планета продолжает развиваться и восстанавливаться после любых потрясений.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Обитатели горных районов Папуа-Новой Гвинеи живут далеко от современных городов и бережно сохраняют старинные традиции своих племен. Особенно интересны обычаи народа ангу, который живет в труднодоступных районах страны. Для ангу захоронение умерших родственников в землю или кремация считаются неправильным. Эти народы убеждены, что тела нельзя отправлять в землю или огонь, иначе дух умершего станет беспокойным призраком, начнет блуждать рядом с деревней, портить урожай и приносить несчастье родным. Чтобы этого избежать, жители племени готовят тело особым образом. Покойного укладывают в специальную хижину и около месяца медленно коптят дымом огня. Благодаря этому процессу труп превращается в мумию. Затем высушенное тело устанавливают высоко на вершине горы, сажая в клетку из прочного бамбука. Такие мумии часто остаются целыми десятилетиями. Один из известных примеров – вождь Мойманго, чье высохшее тело расположено на одной из скал уже почти 70 лет. Жители племени уверяют, что регулярное посещение места покоя предков помогает поддерживать связь поколений и защищает деревню от бедствий.
0: Аудио Stories.

0: «Маяк». В это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Чиполлино из Бергамо». В следующем часе нас ждет занимательная физика. В 11 утра выясним, зачем кошке шершавый язык. И в полдень в цикле «Классическая музыка» поговорим про Виктора Сергеевича Попова и выясним, как создавалась уникальная вокальная хоровая система. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра.
2: Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение – в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
1: «Маяк».

0: Audio Stories.
1: Леонардо да Винчи долгое время жил в Венеции. Город тогда сильно тревожили османы, враги серьезные, с мощным флотом. Маленькие лодочки местных жителей против боевых кораблей врага оказались бы бесполезны. Леонардо да Винчи разработал удивительное для своего времени изобретение – первый прототип водолазного костюма. Сделал он его из кожи, усилил металлическими кольцами, добавил маску с очками для защиты глаз. Для дыхания предлагались две версии костюмов. Один – с бутылочками, наполненными воздухом, второй – с длинными трубками, торчащими над водой. Правда, о том, как закачать воздух в бутылки, да Винчи почему-то не задумывался. Вместе с костюмом шло еще одно приспособление – воздушный пузырь, который помогал ныряльщику опуститься на глубину или подняться обратно. Леонардо подробно изложил свое предложение в книге под названием «Кодекс Арундел». Его замысел выглядел так. Группа специально подготовленных бойцов надевала костюмы, тихо подплывала к вражеским судам и дырявила их днище. Османы тонули, а Венеция оставалась невредимой. Однако власти Венеции идею оценили прохладно. Итальянские боевые пловцы так и остались мечтой. Мир заключили на невыгодных условиях, а славу создателя первого акваланга пришлось ждать до 19 века и отдать французу Агюсту де Нейрузу. Аудио Stories.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. В России есть патриотизм и воля народа. Это главное условие достижения целей спецоперации, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств. Президент отметил, что у Украины нет системы ПВО, ударного оружия, нет места, где бы не было наступления российских сил.
2: Не существует и ударных систем, таких, которые есть у Российской Федерации. Имею в виду гиперзвуковые ракеты, крылатые ракеты. Причем и морского, и воздушного, и наземного базирования. И есть еще кое-что, что является самым главным. Есть патриотизм и воля российского народа, которая является главным условием достижения нами всех целей и задач специальной военной операции.
0: Президент назвал темой для юристов вопрос о законности пребывания на посту президента Украины Зеленского, полномочия которого истекли 2 года назад. По словам Путина, любые документы должны подписываться с легитимными лицами. У России есть желание закончить конфликт на Украине.
2: В 2024 году, в мае, по-моему, истекли полномочия господина Зеленского как президента. Сейчас, в конце прошлого года, в начале этого, много-много говорили о выборах на Украине. Где эти разговоры сейчас? Будут все-таки выборы или нет? Сейчас никто об этом уже ничего не говорит. Если они будут, то когда? И, конечно, очень важен результат. И теперь, что он будет избираться еще на 5 лет, не положено по Конституции. Мы найдем тех, кто должен подписать соответствующий документ. Было бы желание.
0: Владимир Путин задался вопросом, каким посредником в переговорах могут быть страны ЕС, если они напрямую содействуют стране, с которой у России вооруженный конфликт. Россия не навязывает ЕС кандидатуру переговорщика, но это должны быть люди, которым можно доверять, подчеркнул президент.
2: Европа хотела бы принять участие в переговорах. Кто, кроме Шрёдера, господина Шрёдера, мог бы выступать в качестве посредника? Одно дело принимать участие в переговорах, а другое быть посредником. Каким же посредником может быть Евросоюз или отдельные страны Евросоюза, когда они напрямую содействуют стране, с которой у нас вооруженный конфликт? Фактически втягиваются в боевые действия.
0: Страны Запада ответили тишиной на перезахоронение с почестями одного из нацистов на Украине, отметил Путин. Именно его руками уничтожали евреев, поляков, русских и цыган, миллионы людей. Об этом на Западе надо задуматься, сказал глава государства. Россия готова повторить опыт 2015 года и вывести обогащенный уран из Ирана, если такая необходимость возникнет, сказал президент. По его словам, другим способом разрядки иранского конфликта стало бы использование накопленного ядерного материала в качестве топлива для АЭС.
2: Этот уран можно было бы в будущем использовать в качестве, разбавлять и использовать для мирных программ, атомных программ в Иране, под контролем международного сообщества и МАГАТЭ. Мне кажется, что это один, во всяком случае, это один из способов. В этом смысле, мне кажется, и Иран мог бы быть доволен таким решением. Ну и все остальные участники процесса, у которых есть какие-то подозрения, тоже должны были бы быть довольны. Уран был бы предъявлен, вывезен и поставлен под контроль.
0: Результаты сотрудничества России и Китая впечатляют. Товарооборот между странами вырос почти до 250 миллиардов долларов, отметил Путин. Президент сообщил, что Москва и Пекин скоро порадуют мир новыми договоренностями в сфере энергетики.
2: Мы прежде всего руководствуемся национальными интересами наших стран, но они часто совпадают, а личные отношения являются хорошей базой для достижения новых и новых рубежей. Поэтому я считаю, что у нас созданы хорошие предпосылки для развития взаимодействия с Китаем. Уверен, что все задачи, которые мы поставили в ходе моего визита, они будут решены, все цели будут достигнуты, в том числе в сфере энергетики, где, уверен, мы скоро порадуем мировую энергетику новыми договоренностями между Россией и Китаем.
0: Проект АЭС, которую построят в Узбекистане, является ярким свидетельством успешного и взаимовыгодного узбекско-российского сотрудничества в сфере энергетики, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Лидеры двух стран по видеосвязи из Петербурга дали старт уникальной стройке. Впервые в мире на одной площадке будут возведены АЭС малой и большой мощности.
3: Начало

0: заливки бетона в фундамент энергоблока номер один будущей АЭС означает, что работа по созданию одной из крупнейших в регионе атомных станций переходит в практическую. То, что Россия и Узбекистан реализуют такой действительно флагманский высокотехнологичный проект, является ярким примером дружбы и союзничества двух наших государств. Свидетельствует об успешном и динамичном развитии российско-узбекистанского стратегического партнерства по всем направлениям. И это лучшее тому доказательство.
1: Следим за развитием событий на сайте вести.ру, а также в мессенджере «Макс».
2: Погода.
1: В Петербурге сегодня днем солнечно, плюс 27. В Москве переменная облачность и 25 тепла. Сейчас в столице 13 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

«Маяк». Это мы.

0: Аудиосторис.
1: Синдром Самоджи. Это состояние, которое возникает у пациентов с сахарным диабетом, чаще всего второго типа, при избыточном введении инсулина или других гипогликемических препаратов. Оно характеризуется циклическими колебаниями уровня сахара крови. Сначала развивается выраженная гипогликемия – низкий уровень глюкозы. Организм компенсирует это резким выбросом контринсулярных гормонов, из-за чего уровень сахара резко повышается. Основная причина появления синдрома – неправильная терапия препаратами, которые снижают глюкозу крови. Это связано с нарушением подбора дозировки лекарственных средств или нерегулярным приемом пищи. Диагностика основывается на клинической картине, лабораторных показателях и дневнике самонаблюдения пациента.
0: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: 1487 год. Молодой Леонардо да Винчи хочет попасть на службу к могущественному герцогу Миланского герцогства Людовику Сфорца. Чтобы привлечь внимание работодателя, Леонардо пишет ему дерзкое письмо с предложением создать первую в мире боевую машину. Это была гигантская деревянная клетка, покрытая толстым слоем железа. Круглая форма конструкции была вдохновлена панцирем черепахи, а вдоль корпуса размещались отверстия для пушек, чтобы стрелять сразу во всех направлениях одновременно. Экипаж состоял аж из 10 человек. 8 артиллеристов управляли орудиями, двое остальных толкали и крутили специальные рычаги, которые двигали огромные колеса вперед. При этом экипаж должен был идти внутри конструкции пешком, поскольку пола у танка вообще не было. Конструкция оказалась настолько тяжелой, что экипажи вынуждены были прилагать нечеловеческие усилия лишь для перемещения по земле, не говоря уже о стрельбе из десятков пушек. Герцог Сфорца внимательно изучил чертежи, но идею не принял. Прошло 500 лет, и в 2010 году группе исследователей пришла мысль собрать уменьшенную копию этого танка. Они быстро поняли, почему изделие так и осталось на бумаге. Оказалось, что Леонардо случайно допустил ошибку в схеме шестеренок. Передние и задние колеса вращались в противоположные стороны. Сколько бы солдаты ни напрягались, машина стояла бы на месте. Теперь историки спорят. Одни утверждают, что великий художник сделал такую ошибку намеренно, чтобы потенциальные шпионы не могли воссоздать конструкцию. Другие уверены, что это просто случайность. Аудио Stories.

я ей про север дальний. Я думал, вот чуть-чуть, и будем мы на «ты». Но я напрасно пел о полосе нейтральной. Ей глубоко плевать, какие там цветы. Я спел тогда еще, я думал, это ближе, про юг и про того, кто раньше с нею был. Но что ей до меня? Она была в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил. Я бросил свой завод,

0: мысли, пусть пробуют они. Я лучше пережду, кто раньше с нею был. И тот, кто будет после, пусть пробуют они. Я лучше пережду.
1: Аудиосторис.
2: Роза сорта Джульетта известна своей уникальной красотой и дороговизной. Эта разновидность цветка была создана английским селекционером Дэвидом Остином в 2006 году и названа в честь героини шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта». Цвет лепестков нежно-персиковый, с едва заметным кремовым оттенком. Форма бутона округлая, пышная, а сами цветки обладают тонким ароматом. Одна из особенностей розы Джульетта – высокая цена. Дело в том, что создание нового сорта требует значительных финансовых вложений и длительных исследований. Разработка этого сорта заняла 15 лет, а расходы составили около 3 миллионов фунтов стерлингов. Такой высокий бюджет обусловлен сложностью процесса селекции, необходимостью многократных экспериментов и испытаний новых сортов. Розу Джульетта выращивают в специализированных питомниках, уделяя особое внимание уходу и подбору условий выращивания.
1: Аудиосторис.

Василий Стрельников. Ночь – это универсальный язык. Бессонница – каждое воскресенье в 23.07. Напишите нам, что вы чувствуете прямо сейчас. Сон@радиомаяк.ру.

сны. Липы просят подождать до весны.

0: Audio Stories.
1: Село Вятское известно с XVI века и изначально выделялось среди соседних поселений. Главная особенность заключалась в наличии целебного минерального источника. Сейчас вода из этого источника используется для наполнения священной купели, где желающие могут совершить обряд омовения. Исследования показали, что состав воды аналогичен источнику всемирно известного курорта Баден-Баден. Еще одной особенностью Вятского была деловая смекалка его жителей. Еще в старину местные умели извлекать выгоду буквально из ничего. В селе развивались фабрики, магазины, рынки и артели. Особой гордостью стали знаменитые соленья, известные как «вятские огурчики», которые поставлялись даже на императорский стол и экспортировались в Швейцарию. Благодаря успешным коммерческим начинаниям село быстро росло и благоустраивалось. Были построены роскошные дома, мощенные камнем дороги, красивые храмы, школы, библиотеки и приюты. Сегодня село сохранилось идеально. Исторические постройки 17-19 веков реставрированы и принимают туристов. Работают целых 11 музеев, от главного музея русской предприимчивости до новейшего музея печати, в котором выставлены рабочие печатные станки 19-го столетия. Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: В 2019 году испанские археологи из университета Кордобы сделали неожиданную находку неподалеку от города Кармуана. Случилось это благодаря местным жителям, которые ремонтировали собственный дом. Под полом семья обнаружила небольшую подземную комнату размером 3 на 2 метра, которая относится примерно к первому столетию нашей эры. Археологам повезло обнаружить 6 урн с прахом древних римлян и 2 красивых стеклянных сосуда с костями мужчины и женщины. Мужчину звали Синицион, а его останки хранились в емкости, заполненной жидкостью красного цвета. Ученые предположили, что это вино, так как древние римляне нередко хоронили знатных персон именно в вине, считая его священным напитком. Женщину похоронили в сосуде с драгоценностями, парфюмерией и дорогими тканями. Спиртное женщинам пить запрещалось, хотя строгость соблюдения этого правила остается темой научных споров. Ученых поразило, что спустя 2000 лет жидкость в сосуде осталась неизменной. Причина проста – гробница долгое время находилась плотно закрытой и избежала разграбления. Анализ жидкости подтвердил, что первоначально напиток был белым вином, которое позже приобрело темно-красный оттенок. Напиток изготовили из местных виноградных сортов, вероятно, похожих на крепленые вина современной провинции Херес. Эксперты полагают, что это старейший сохранившийся образец древнего вина в жидком виде. До этого рекорд принадлежал вину из германского города Шпайера, возраст которого составлял чуть менее 17 сотен лет.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
1: Можно сделать музыку, как это делает Квентин Тарантино, ну и наш Жора Крыжовников. Слово пацана, там нету музыки.
2: Там песни.
1: Ну там песни, да, и они прекрасно работают. То есть можно так, можно. Я остался без работы, остался.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Сивумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите «Маяк». Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радио Маяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. «Маяк».

0: Audio Stories.
1: Дом Николая Петровича Сутягина в Архангельске – уникальный памятник деревянного зодчества и яркий пример народной фантазии и упорства. Николай Петрович – бывший советский офицер, начал строительство своего дома в конце 20 века. Изначально здание представляло собой обычный деревянный коттедж, но постепенно владелец продолжил добавлять этаж за этажом, пытаясь превзойти существующие рекорды высоты деревянных построек. Со временем дом вырос до впечатляющих размеров, достигнув максимальной высоты в 13 этажей и общей площади свыше 1000 квадратных метров. Структура состояла из множества уровней, башенок, террас и балконов, придавая зданию вид сказочного замка. Каждый новый элемент отражал творческую свободу и стремление владельца воплотить мечты в жизнь. При строительстве использовались материалы местного происхождения, главным образом дерево, которое характерно для Архангельской области. Несмотря на высокие амбиции строителя, процесс возведения сталкивался с трудностями. Финансовые проблемы, бюрократические препятствия и техническое состояние древесины затрудняли завершение строительства. К началу 21 века дом Сутягина превратился в символ архитектурного эксперимента и туристическую достопримечательность. Критики называли его проектом, сочетающим традиционный русский стиль и современный минимализм. Дом получил известность как самое высокое деревянное строение в Европе. Однако судьба его сложилась трагически. Из-за нарушений строительных норм и требований пожарной безопасности здание было признано аварийным и подлежащим сносу. В 2008 году начался постепенный демонтаж, завершившийся полным исчезновением дома в последующие годы. История дома оставила глубокий след в культурной памяти жителей Архангельска и вызвала широкий общественный резонанс. Примечательно, что конструкция до сих пор остается предметом дискуссий архитекторов и искусствоведов, рассматривающих ее как образец креативного подхода к строительству и выражения свободы мысли. Память о доме Сутягина сохраняется в фотографиях, документальных фильмах и рассказах очевидцев. Аудио сторис.

0: 16 тысяч в месяц. 14 тысяч примерно возвращается из госпиталей после ранений. Таким образом, каждый месяц примерно минус 10 тысяч человек, плюс каждый месяц примерно 20 тысяч дезертиров. За начало этого года количество дезертиров составляет примерно 60 тысяч человек. Ну, насильно людей забирают, мотивации нет никакой. Воевать никто не хочет.
1: Установление контроля над Донбассом и заключение мирной сделки по Украине не противоречат друг другу, заявил Путин. Президент подчеркнул, что западные спонсоры поставляют Киеву дроны, при этом у самой Украины нет системы ПВО, а только отдельные ее элементы.
0: Западные спонсоры поставляют большое количество дронов самого разного вида, в том числе дальнего действия. Некоторые из них, к сожалению, для нас прорываются, но в России имеется система противовоздушной обороны. Да, мы должны ее совершенствовать. Да, мы должны ее укреплять. И мы будем это делать. Но у Украины вообще такой системы нет. Просто отдельные есть элементы, но системы нет. Есть патриоты, другие системы, которые подаются, которых катастрофически тоже не хватает, но системы как таковой не существует.
1: У России есть желание закончить конфликт на Украине, заявил Путин. Президент отметил, что Киев не готов к мирным переговорам. Путин сообщил, что ни одного по-настоящему боевого применения комплекса «Орешник» на Украине не было.
0: По территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения «Орешника». А последнее, это вообще, если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра.
1: Киев хочет остановить продвижение российской армии, но Украине лучше было бы прекратить конфликт в целом, согласившись на компромиссы Анкориджа, заявил Путин. Президент назвал темой для юристов вопрос о законности пребывания на посту президента Зеленского.
0: Что касается, является ли господин Зеленский законным представителем Украины, это вопрос для юристов, для юридического анализа. Любая страна в нашем положении, конечно, должна подписывать документы подобного рода. С точки зрения России и Украины, это исторические документы с лицами, которые являются легитимными с точки зрения Конституции, основного закона страны-партнера, в данном случае Украины.
1: Его дед, который воевал с нацизмом, в гробу, наверное, перевернулся. Так Владимир Путин прокомментировал присвоение Зеленским одному из подразделений ВСУ звания Героя УПА, экстремистской запрещенной в России организации, и перезахоронение нацистов на Украине. Евросоюз мог бы сыграть положительную роль в украинском конфликте, если бы убедил Киев пойти на компромиссы, заявил Путин. А возможное ассоциированное членство Украины в ЕС не касается России, подчеркнул президент.
0: Мне известно о предложениях канцлера Федеративной Республики, о том, что Украина должна стать ассоциированным членом и так далее. Нас вообще это не касается. Мы не против, пожалуйста. Мы против того, чтобы Евросоюз превращался в военный блок, но против каких-то экономических интеграций, пожалуйста, ради бога. Но европейские эксперты знают, сколько это стоит. И европейские аграрии знают, чем обернется для них открытие рынков Европы для украинских сельхозтоваров.
1: Владимир Путин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Константиновском дворце. Лидеры приняли участие в закладке первой в Узбекистане атомной электростанции российского дизайна.
2: Росатом, как признанный глобальный лидер в области мирного атома, готовится применять при сооружении АЭС самые современные технологии и инженерные решения. Будут учтены все строгие стандарты безопасности и экологические требования МАГАТЭ. Участвующий в нашей церемонии господин Гросси, надеюсь, это подтвердит.
1: Все новости читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: Предстоящие выходные в столичном регионе будут по-летнему теплыми, без осадков, сообщили в гидрометцентре. В субботу и воскресенье воздух прогреется до 27 градусов. Следующая неделя начнется дальнейшим ростом температуры,

Дневной температурный фон превысит средние многолетние показатели на 5-6 градусов. Термометры покажут плюс 26-28. Вероятность дождей будет небольшой. В пятницу днем в Санкт-Петербурге солнечная погода плюс 27. В Москве переменная облачность без осадков и 25 тепла. Сейчас в российской столице плюс 12.

0: в спальне.
1: С новым утром, друзья мои, с новым днем. Пятница на календаре, 5 июня. У микрофона Николай Свистун. И у нас с вами сегодня 2 часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонсы передач, которые готовятся к эфиру, причем как сегодня, так и в выходные дни. Ну, а я напоминаю вам про номер плюс 7-967-103-5533. На него можно отправлять сообщения через мессенджеры, Макс, WhatsApp, Telegram. И начнем мы сегодня с нашего мозга, который, в общем, хитрый гусь, конечно. Это не то чтобы совсем новость, но вот тут французы решили изучить, как же мозг оценивает красоту. То есть, условно, почему мы считаем какие-то объекты красивыми, они нас захватывают, заставляют останавливать внимание, разглядывать, изучать, может быть, даже приобретать, кстати говоря. Ну, а какие нашего внимания не заслуживают. Причем, тут очень интересно, потому что выбрали вещи заведомо красивые, ну, то есть, признанные уже красивыми. Речь идет о парижских, естественно, французы, сами понимаете, о парижских фасадах, об архитектурных решениях эпохи реконструкции барона Османа. Это примерно середина 19 столетия, там чуть во вторую половину. 55 фасадов жилых зданий и 142 изображения картин вошли также в эту самую выборку. Причем картины тоже не случайные. Это произведения из коллекции музеев Лувр и Орсе. Ну, то есть разные эпохи, но тем не менее, все, что когда-то было признано, что ну вот, может быть, не эталон, но давайте на это равняться, как на произведение, безусловно, красивое. Далее, не стали звать никаких добровольцев, это очень важно. А разобрались с тем, как и что мы, собственно говоря, там видим с объективной точки зрения. И проводили анализ при помощи компьютерных методов, которые измеряли визуальную сложность, симметрию, баланс изображения, повторяемость узоров, ориентацию линий, планы передние, задние и так далее. И выяснилось, знаете ли, что здания и картины — это вообще не одно и то же. Хотя и то, и другое мы считаем красивым. Ну, пожалуйста, вот у зданий, да, более высокая визуальная сложность, симметрия, естественно, да, некий баланс, повторяющийся геометрические структуры, преобладание вертикальных горизонтальных линий. На уровне таком, на уровне ощущений, в общем, все понятно. У картин же все, конечно, наоборот. Симметрия формальная практически отсутствует. Мне кажется, исключение такое явное, это только иконопись, но французы про нее не вспомнили, что логично. Более свободная композиция и линии, естественно, направлены более разнообразно. Что это значит, помимо очевидных вещей? То есть, казалось бы, для этого всего компьютерный анализ и не нужен. Нет, говорят, что, оказывается, мозг наш, оценивая произведение вот по критерию красиво-некрасиво, нравится-не нравится, оказывается, применяет разные настройки. Да, разные сенсорные каналы даже, более того. И эстетические ценности для каждой из вот этих программ, которые в мозге заложены, хранятся в разных местах. Представляете? То есть красивое здание — это какая-то одна часть мозга, красивая женщина, видимо, какая-то другая часть мозга, красивая картина — это тоже что-то третье. Ну, понятно, что не так, видимо, все это разграничено, но любопытно, как мы это все проживаем и прошевеливаем, даже не замечая этого. Ну, на самом деле, есть пример даже более простой. Вы сами, наверное, сталкивались с тем, что можно описать одно и то же действие несколькими способами, и в зависимости от описания, либо захочется вам этому действию посвятить время, либо нет. Ну, классический пример, пожалуйста. Можно предложить ребенку заняться изучением механизма отражения солнечного света или пучка фотонов от нашего естественного источника освещения при помощи максимально отражающей поверхности. Ну, не знаю, вряд ли ребенок заинтересуется. А если вы скажете, давайте солнечные зайчики пускать, ну, а если еще и покажете, ну, все. Внимание будет на некоторое время, как минимум, приковано. День солнечных зайчиков сегодня. Я это вот все к чему. Пусть солнце вам улыбается. Ну, а пока давайте дружно встретим эту пятницу под музыку.

0: пока вы спали.
1: Представьте себе ситуацию, вы с коллегой отходите куда-то в укромное место, где вас не видно, не слышно, и начинаете нахваливать отсутствующего своего соработника. Ну, согласитесь, малореальная ситуация. Обычно за спиной ничего приятного о людях не говорят. Ну, само это обсуждение мы знаем, как называется, это сплетня. И вот вы знаете, оказывается, как рассказывают нам специалисты по социальным взаимодействиям, в том числе психологи, что сплетня — это не такой простой процесс. Во-первых, сплетни почти неизбежны, потому что напряжение в системе из живых людей нет-нет, да и возникнет. А сплетня — это, оказывается, одна из древнейших форм социального влияния, потому что по принципу сплетничества совместного люди объединяются в кланы, в группы, сбиваются в стаи, даже небольшие. Это все в нас заложено генетически. Но при этом, если вы вдруг вовлекаетесь в такое взаимодействие, важно помнить, и об этом нам тоже психологи напоминают, что сплетни — это агрессия, хоть и косвенно. Да, именно в тот момент, когда люди не решаются или просто не желают что-то говорить прямо, вот это все шушуканье с тыканием пальцами, пусть и таким виртуальным, все это возникает. Да. Что делать, если вы стали объектом сплетни? Вот чувствуете какое-то напряжение. Вот там где-то в районе лопаток взгляды все время какие-то, не то чтобы очень добрые, и какие-то разговоры, и вы где-то появляетесь, они тут же прекращаются, и вот эти взгляды неловкие. Ну, я думаю, многим это, к сожалению, знакомо. А что делать в такой ситуации? Ну, прежде всего, рекомендуют не проявлять агрессию в ответ. Держите себя с достоинством. Несите себя с достоинством. Да. И можно иногда прямо сказать, что вот я, мол, вижу, что вокруг той или иной ситуации много разговоров. Если вопросы, пожалуйста, давайте обсуждать. Нет? Ну, закройте рот. Ну, это уже не следует произносить. В общем, дорогие друзья, не паникуйте. Все на самом деле можно пресечь или даже обернуть в свою пользу, если вы поведете себя достойно. Ну, а сегодня в 11.00 у физиков и лириков будет разговор тоже про такой древний механизм, который нас сопровождает с самого детства. Речь пойдет о суевериях, а проводником в эту действительность будет кандидат филологических наук Никита Петров. Он как раз заведует лабораторией теоретической фолклористики в РАНХИКС, так что в предмете понимает. Ну, а теперь мы погружаемся в архив и вспомним, о чем в среду в программе «Физики и лирики» шла речь, а тогда преподаватель химии, автор телеграм-канала «Химлаба» Александр Чорбур рассказывал о монетах, из чего их делали в более древние времена и чем все это сменилось сейчас.
2: Сейчас многие монеты делают, правда, из стали, то есть даже не из золота, из серебра, понятно, даже не из меди, а из стали, и во многом это объясняется тем, что нужно создавать монеты как можно дешевле. Угу. И если раньше их делали медными, то сейчас стоимость меди сильно возросла, поэтому делать монеты из меди уже невыгодно, она дороже стоит, чем другие, угу. И поэтому сейчас в монетах есть сердцевина, это сталь, причем какая-то особая сталь, в которой углерода меньше, чем обычной кухонной стали, к примеру. И эта сталь покрыта, чтобы не было коррозии у монеты, разным другим металлом. Например, покрывает медью некоторые монеты, очень тонким слоем. Некоторые покрывают латунью, некоторые цинком.
3: Mm-hmm. А какие-нибудь примеры? Вот, например, ну вот красивые такие жирненькие монетки есть. Вот фунт, по-моему, один. Да? Вот это как раз и есть тонкая медь?
2: Да, да. Я люблю ребятам показывать опыты. И есть много видео того, как старые фунты в азотной кислоте красиво растворяются. Это опасный опыт. Поэтому только смотреть стоит, конечно, делать не нужно. Но сейчас бы этот опыт не прошел, просто потому что сейчас медь является только лишь частью поверхности монет, но внутри монет есть либо сталь, почти во всех монетах мира mm-hmm. есть сталь, и либо некоторые другие металлы, допустим, в фунтах или в рунет, в центах, прошу прощения, есть цинк.
0: Пока вы спали.

0: пока вы спали.
1: Рубрика «В мире животных» в нашем эфире, и для начала мы переносимся во Флориду. И там, знаете, неожиданный такой вот симбиотический процесс обнаружился. Стервятники местные стали бороться с питонами-захватчиками, ну, то есть работать в интересах людей. Сами по себе питоны, вот эти тигровые, это инвазивный вид. Да-да, были завезены они в 80-е годы 20-го столетия, совсем недавно. Ну, тогда вот была мода на всяких диковинных домашних питомцев, ну, а потом кто-то куда-то не досмотрел. И питомец оказался на воле, где тут же, естественно, размножился. Как-то часто бывает с инвазивными видами, у питонов нет естественных врагов, иногда на них охотятся аллигаторы, но тоже надо понять психологию аллигатора. Ну, стоит ли связываться с 5-метровым питоном, когда вокруг полно другой еды. В общем, с питонами надо что-то делать, и вот неожиданно как раз обнаружился, сначала случайно, в 2023 году, эпизод, когда стервятники просто разорили гнездо питона, уничтожили порядка 17 яиц, причем не с точки зрения пропитания они их уничтожали, а многие были просто проколоты, ну, в общем, или раздавлены, и никто их не ел. Ну, а дальше процесс неожиданно продолжился. Чем питоны мешают стервятникам, никто понять не может, но вот такое поведение обнаружено. Ну что, никогда не думал, что скажу это в эфире. Стервятники, большое спасибо. И переносимся в Россию. Впервые показали суррогатных котят. Да, в лаборатории... при ветеринарном центре имени Скрябина впервые сделали эмбриотрансфер кошкам. Это на самом деле очень сложная процедура, потому что у кошек там быстротечные достаточно репродуктивные процессы, плюс, оказывается, все это может не прижиться просто из-за того, что суррогатная мать вовремя не попила. В общем, целый ряд сложностей, 3 года работы. Очень милые котята, все там умилялись, придумывали им клички. Но для чего все это нужно? Ну, понятно, не для того, чтобы кошек разводить, потому что с кошками вроде никакой недостачи не наблюдается. А вот вымирающие виды кошачьих как раз можно восстанавливать, потому что это, ну, по сути дела, такое вот клонирование, ну, только в качестве биореактора используется живое существо, которому, кстати говоря, не навредили. Отдельно подчеркнули, что и естественная мать, и суррогатные матери – все чувствуют себя прекрасно, все процедуры проходят без ущерба для репродуктивной функции. Вот такие вот ученые молодцы, скажем им большое спасибо. Ну, а если вы хотите вдруг узнать, зачем кошкам шершавый язык, слушайте в воскресенье в 11:00 программу «Хочу все знать». Биолог и преподаватель школы развития «Маяк» Дарья Агаркова расскажет и об этом тоже. Ну, это все случится в воскресенье, а пока музыка на маяке.

0: вы спали.
1: Давненько мы не говорили о технологиях, связанных с так называемым искусственным интеллектом. Есть статистика, и она тревожная. Каждый второй представитель молодежи верит в любовь с этими самыми чат-сущностями. Любопытно, да. Причем там же, видите, ушлые производители даже в секс-куклы вставляют вот эти голосовые разные ассистенты для якобы эмоциональной поддержки. Но мы понимаем, да, чтобы денег побольше вытащить из без того, может быть, не очень благополучных в личностном, в человеческом плане людей. Ну, естественно, где любовь, там и ревность. И вот действительно, россияне даже все чаще ревнуют партнеров к этим самым чат-ботам, с которыми те проводят гораздо больше времени, чем с живыми людьми. В общем, нужно как-то подрастающее поколение, если не отвлекать, то как минимум приучать к чему-то реальному. И тут на помощь родителям в 11:30 в субботу придет Павел Агарков. Это физик и преподаватель школы развития «Маяк». Все это будет происходить в программе «Хочу все знать». Рубрика называется «Летние эксперименты». И в субботу обещают рассказать о том, как сделать уличные солнечные часы. Но я уверен, и не только на них времени хватит. Ну, а, естественно, вот это все общение виртуальное во многом возникает, потому что людям не так легко, может быть, уже в нашей современности налаживать человеческое общение. Но, вы знаете, в воскресенье в программе «Хочу все знать», опять же, и об этом тоже поговорили. Автор книг для детей и родителей по финансовой грамотности Татьяна Загривна рассказывала о том, как приучать ребенка к самостоятельности, ну и вот и зашла тема выстраивания взаимоотношений в летних лагерях, как ребенок адаптируется. Полную версию вы можете услышать на медиаплатформе «Смотрим». Прямо сейчас прозвучит небольшой фрагмент.
2: А дальше есть накопленная история, накопленной такой вот энергии, и эту энергию надо куда-то выплеснуть, и следующий период – период конфликта. То есть дети начинают конфликтовать друг с другом, они начинают конфликтовать с миром, им что-то не нравится, и это очень важный и нужный период, потому что, ну, у лагерных педагогов существует такой вот даже мемчик такой, что если нет конфликта через сутки, его нужно организовать. Ну, а дальше все входит в спокойную колею, и человек понимает, я адаптировался, я выжил. То есть я прошел вот эту стадию шока, я прошел стадию конфликтности, я нашел себе таких же, как я нашел себе каких-то друзей, значимых взрослых, и, в принципе, нашел себе интерес. И это вот очень важная история, когда ты уже начал жить. Но у детей процессы протекают быстрее, а у взрослых они задерживаются. И поэтому в тот момент, когда ребенок уже в лагере начал спокойно жить, взрослые начали сильно волноваться и говорить, а почему-то он не звонит, а почему-то он в нас не нуждается, и что это вообще, что там происходит? Да, и вот это вот очень важная история взрослым тоже разрешить себе прожить вот эти три стадии и отпустить.
0: Пока вы спали.

0: пока вы спали.
1: Острыми и круглыми, оказывается, бывают не только предметы, но и звуки, да-да. И действительно, в общем, есть такое даже исследование. 86% опрошенных, например, без труда определили, какое из двух слов буола и кикета является острым, а какое округлым. Это все ученые из Пермского политеха решили исследовать. Для чего? А для того, чтобы точнее диагностировать нарушение восприятия. Очень любопытно. Когда-нибудь, надеюсь, они сами об этом в нашем эфире расскажут. Ну, а теперь о том, как не порезаться языком, а звуки, а еще слова и выражения, нам расскажет Татьяна Юрьевна Гартман.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы разберем несколько интересных наречий. Начнем с самых трудных примеров. И Маргарита Митрофанова, ведущая программы «Физики и лирики», представит первое сложное с точки зрения ударения наречие.
3: Вячеслав Альбертович, вы обычно нам более как-то так, знаете, загадочно объясняли, когда вам веришь, когда вот издревле мы там смотрели на дерево, ну, сидели на дереве.
2: Издревле, неверно. Правильный вариант – издревле. В этом слове ударение ставим на второй слог. Для запоминания предлагаю держать в уме однокоренное существительное с предлогом. Из древности, издревле. Кстати, в этом слове делают ошибку почти всегда. И мне кажется, филологам пора присмотреться к этому наречию и разрешить двойное ударение. Ведь разрешили же они такое в слове «мастерски».
4: Друзья мои, ашпас – это специалист, который вот, ну, все знает о плове и умеет его готовить именно мастерски.
2: Сергей Стилавин сказал «мастерски». Теперь это норма. Но еще год назад можно было говорить только «мастерски». Но так никто не говорил. И вот пришло послабление. Сейчас «мастерски» и «мастерски» – нормативные варианты. Ну, а мы продолжаем обсуждать наречия. И далее у нас на очереди очень интересное слово от Германа Артамонова, гостя утреннего шоу.
5: Нам нужно понимать, что мы имеем дело с очень коварным, как бы, партнером, и поэтому всегда нужно держать в прозапасе различные варианты развития ситуации.
2: Держать в прозапасе? Я не слышала ни такого наречия, ни такого существительного с предлогом. Держать прозапас можно, хотя это разговорный вариант. Держать в запасе тоже можно, и это уже совсем литературно. На этом и остановимся. Ну а далее еще одно несуществующее наречие от гостя программы «Хорошо темперированный эфир».
6: И мне захотелось сделать современный, но винтажно звучащий, или точнее вневременно звучащий продукт.
2: Вневременно. Нет такого наречия. Хоть с таким ударением, хоть с другим. Есть прилагательное «вневременный», но от него наречие не образуется. Здесь можно использовать существительное с предлогом «вне времени». Ну а далее мы разберем прямо-таки хулиганские примеры. Первый от ведущего программы «Как знать».
7: Когда местные рассказывают про нее туристам, они специально делают глаза такие побольше, поширше. И, говорят, проглатывает кабана целиком.
2: Поширше, уверена. Это было сказано в шутку. И ведущий знает, что литературный вариант шире. Вахтанг Махарадзе пошел еще дальше и предложил свое наречие.
7: Вообще можно как-то нарушать правила третьей части, чтобы это выглядело стильно, а не нелепо? Вот как-то хорошо, чтобы это было.
5: Стильно и нелепо.
7: Стильно,
8: наоборот.
7: Но не нелепо.
8: Вот.
7: А наоборот, не лепо.
5: Лепо.
8: Стильно и лепо.
5: Чтобы лепота была. Лепота, чтобы была, я понял.
2: Лепо. Это слово устаревшее. Сейчас в русском литературном языке есть наречие «нелепо», а вот «лепо» уже не употребляют. А если употребляют, то делают это специально, чтобы было стильно и лепо, как у Вахтанга. На этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: пока вы спали.
1: Эпической длительности бракоразводный процесс завершился в Великобритании. Ну, мы знаем, что эта страна, конечно, очень давнюю традицию имеет судебных разбирательств, и тянуться они там могут годами, но вот, видите, даже, оказывается, десятилетиями. Разводились люди там, даме, например, было 37 лет на момент начала этого процесса, и она претендовала на 270 тысяч фунтов стерлингов, казалось бы, уже немало, но в процессе урегулирования всего этого явления выяснилось, что муж-то уже практически бывший, скрывал активы по всему миру. Нет, тогда, знаете, 270 тысяч меня не устраивает, и давай искать деньги. Ну, в общем, искали-искали и, наконец, нашли. Зло должно быть наказано, тем более, что там муж как раз был пойман на измене, а значит, должен, конечно, понести заслуженное наказание. О чем мы говорим в подкастах и о чем наши коллеги говорят в подкасте «Коллективное сознательное», да, в общем, о самых разных темах. Ну вот, как раз в субботу 18.00 будет заседание, посвященное разводом. Почему россияне разводятся? Об этом, обо всем вы узнаете в субботу. Ну, а сейчас мы послушаем отрывок из другого видеоподкаста. Называется он «Корпорация зла». И Александр Пушной с химиком Михаилом Каптюгом мы говорили о тефлоне. Почему столько опасений, страхов? Правда ли тефлоновые сковородки вредны для здоровья? Давайте слушать фрагмент.
2: То есть мы пришли уже к ситуации, где тефлоновая сковородка уже стоит на плите. Но, как я говорил, там большая проблема сделать само покрытие. Это большая инженерная проблема. И вот когда я говорил про эмульсию, вот эти маленькие капельки, которые у нас в воде, я упустил одну важную вещь. У нас вообще-то вот эти вот шарики тефлона, они могут слипаться воедино, и как бы у нас тефлон будет выпадать в виде больших капель. Чтобы этого не происходило, нам нужно специальное вещество, которое стабилизирует эту эмульсию. И вот это как раз вот мы приходим к перфторактановой кислоте. Вот можно ее для краткости называть С8. Вот она как раз реально зло. Вот то есть я вообще такой, знаете, немножко адвокат дьявола, то есть я немножко защищаю там новые технологии. Но вот эта самая кислота фторированная, вот она реально зло.
3: Значит, и она присутствует вот в покрытии сковородки?
2: Если все делать правильно, в готовой сковородке ничего не останется. Но, то есть, вот, грубо говоря, если мы с вами живем в России и уже купили просто сковородку, скорее всего, все уже хорошо. То есть, вот это вредное, что было, уже ушло. Но вот жить рядом с заводом, который производит тефлон, вот это реально не очень хорошая идея. Вот там все прям плохо. То есть, здесь я признаю, действительно, было много инцидентов, связанных с тем, что вот эта вот, собственно, кислота фторированная, она, во-первых, вредная, а во-вторых, стабильная. Вот это очень плохое сочетание. Вот ты либо будь вредным, либо стабильным. И то это очень плохо.
0: Пока вы спали.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на Маяке. Традиции продолжаются.
1: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на Маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 5 часов вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Маяк. Пока вы спали.
2: Пришло время разговоров о прекрасном. Ну а в прекрасном ближайшем будущем, то есть завтра, у нас день рождения Александра Сергеевича Пушкина, он же день русского языка. По этому поводу много мероприятий, естественно. Пару слов еще скажу скоро о том, что будет в эфире «Маяка» происходить. И, знаете, помимо самого Александра Сергеевича, которого всячески будут чествовать, конечно же, есть еще такая программа, посвященная, не в нашем эфире, а в целом, есть программа, посвященная Державину, Гавриилу Романовичу, которого, конечно, многие считают, если не предтечи, то учителя, ну и сами знаете эту всю историю, старик Державин нас приметил и так далее. Вот в Петербурге 14 июня откроется первый арт-фестиваль «Державинские аллеи». Ну, об этом мы еще, может быть, ближе к теме скажем пару слов. И, естественно, инициатором является Всероссийский музей Пушкина, но я думаю, вас эта деталь не удивляет. Ну, а в день рождения Александра Сергеевича, то есть вот буквально завтра, театрально-музыкальный марафон состоится во дворе его последнего дома на реке Мойки, на Мойке 12. Так что будете рядом, заходите, тем более погоду обещают чудесную в Петербурге в эти выходные. Ну, а теперь о нашем ближайшем будущем эфирном в 9:00. В программе Сергей Столавин и его друзья, филолог Мария Кислицына будет говорить о том, зачем нам Пушкин, если вдруг запамятовали. Пожалуйста, у вас есть возможность вспомнить. В 13:00 пушкинскую эстафету подхватят физики и лирики. Доктор филологических наук Юрий Даманский будет о сказках Пушкина говорить. Но если вы думаете, что в субботу и воскресенье передохнете, нет. В 7:00 внеклассное чтение Марина Цветаева «Мой Пушкин» моноспектакль в исполнении великолепнейшей Аллы Демидовой. Там 4 части, 2 выйдут в субботу, 2 в воскресенье. И в программе «Хочу все знать» в полдень в субботу цикл «Тайной литературы». Ну, естественно, популяризатор Павел Сурков будет говорить о том, почему Александр Сергеевич Пушкин – это наше все. Я не знаю, будет ли что-то о Пушкине у Вагеси Умяна в его хорошо темперированном эфире. Меня бы это не удивило. Но пока давайте послушаем отрывок из субботней программы. Тогда гостями студии стали участники группы «Сула Фрей». Это гитарист Рамазан Алиев и вокалист авторов текстов Султан Батчаев. Говорили они, естественно, о творчестве своем, ну и о той степени свободы, которую может себе позволить автор, и о том, на чем иногда базируются новые произведения, что слушают сами музыканты.
3: Сами себе мы никаких ярлыков по жанрам не вешаем. Тут, наверное, все складывается следующим образом. Мы с Улой слушаем достаточно разную музыку, но и в то же время очень много одной и той же. То есть то, что нас свело и то, что нас объединило, это любовь к блюзу. Но я не могу сказать, что это основной жанр, который я слушаю всю жизнь, или вот, допустим, соло. Я очень много слушал старого классического рока, соло больше по современной музыке. И, наверное, наш жанр строится на том, что в нем очень много классических истоков. Ну, классических, скажем так, это 70-е и 60-е годы. И соло в это все привносит современного, скажем так, вот такого шарма.
4: Ну, то есть корни все-таки блюзовые, да?
3: Да.
4: Ну, потому что так и написано во всех ваших соцсетях. И,
5: ну, любим, да,
4: да,
5: мы любим.
4: А что такое блюз? Вот какой блюз? Ну, вы из какого блюза, как говорится, пришли? Разные ведь бывают, да?
3: Ну, отвечая на вопрос, что такое блюз, как говорил, я не помню, кто, кстати, говорил, кто говорил. Блюз — это когда хорошему человеку плохо.
4: Да, я хотел сегодня использовать эту цитату, а потом подумал, наверное, слишком шаблонно будет.
3: А куда же без этого?
4: Но из этого может создаваться впечатление, что песни пишутся только когда плохо.
3: Нет, на самом деле наши песни пишутся, когда нам хорошо, преимущественно.
4: То есть Soul of Rye — это блюз, когда хорошему человеку хорошо.
3: Скорее всего,
5: в том числе, да. В том числе, да. Ну, даже песни, которые мы выбрали на сегодня, там же есть блюзовые композиции, но они такие довольно теплые, довольно приятные.
0: Пока вы спали.

0: студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские войска полностью освободили территорию ЛНР, заявил Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств. Президент отметил, что армия России контролирует свыше 85% территории ДНР. Нехватка личного состава ВСУ ведет к утрате территорий, сказал Путин.
1: Почти официальная цифра: возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство. Одна из проблем. Это ведет к утрате территорий и населенных пунктов. Только за последнее время примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль. Наступление происходит ежедневно. В настоящий момент российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику. 100%. Свыше 85% территории Донецкой Народной Республики, ДНР.
0: В зоне спецоперации нет места, где бы не было наступления российских сил, заявил Путин. Глава государства отметил, что производственная, научная, кадровая база позволяет армии России достигать поставленных целей.
1: В перечне вопросов, которые я считаю важным, следовало бы, конечно, упомянуть еще одно. Это наличие собственной, производственной, ресурсной, научной и кадровой базы для решения всех задач по обеспечению вооруженных сил Российской Федерации. И это укрепляется с каждым месяцем. И, безусловно, лежит в основе всех тех достижений и успехов.
0: Россия не навязывает ЕС кандидатуру переговорщика, но это должны быть люди, которым можно доверять, подчеркнул Путин. Президент отметил, что Герхарду Шрёдеру доверять можно. Путин сказал, что «Газпром» готов начать поставки газа в ФРГ по уцелевшей ветке Северного потока хоть завтра.
1: Достаточно, знаете что, только нажать кнопку, и газ пошел. Но для этого нужно решение правительства Федеративной Республики. У нас есть действующий контракт между «Газпромом» и их партнером в Федеративной Республике. Контакты сохраняются. «Газпром» никогда не отказывал и готов хоть завтра поставлять. И партнеры «Газпрома» тоже хотят. Вопрос политического характера. Вопрос суверенитета. Потому что эта система не только взорвана, но она находится еще под

0: американскими санкциями.
1: Россия готова вывести обогащенный уран из Ирана, если такая необходимость возникнет, сказал президент. По его словам, другим способом разрядки иранского конфликта стало бы использование накопленного ядерного материала в качестве топлива для АЭС.
0: Первоначально это было, правда, не в этом году. Все согласились. Потом пошли взаимные ужесточения позиций. Мы сказали, ладно. Нет, нет, так нет, пожалуйста, разбирайтесь. Но предложение на столе, пожалуйста, мы готовы это сделать, как в 2015 году. Будем надеяться, что стороны, вовлеченные в этот конфликт, найдут другое решение. Если будет другое решение, мы будем только рады. А если от нас что-то надо будет, мы с удовольствием поддержим.
1: Россия сохранит нормальные отношения с Арменией вне зависимости от того, какой путь та выберет, заверил Путин. По словам главы государства, Москва просит Ереван поскорее определиться с направлением своей интеграции.
0: Сам премьер-министр Пашинян в свое время, совсем недавно, сказал, что он считает необходимым провести референдум по этому вопросу. У нас только одна просьба – сделать это как можно быстрее. И все, у нас никаких претензий, мы сохраним нормальные отношения с Арменией. По какому бы пути она ни приняла решение идти. Россия настаивала на том, чтобы по просьбе Армении, чтобы ее присоединили к Евразэс. Имея в виду, что по ряду параметров состояния экономики Армения не очень вписывалась в общий контекст.
1: Россия пошла на охлаждение экономики, чтобы победить инфляцию, сказал президент. Российская экономика чувствует себя уверенно. Слухи о ее смерти сильно преувеличены.
0: У нас есть вопросы, связанные с макроэкономическим состоянием экономики в целом. Это прежде всего рост инфляции. Именно поэтому Центральный банк, вообще финансовые власти приняли ряд решений, жестких решений для подавления роста инфляции. Для оздоровления макроэкономических показателей. Поднятие ключевой ставки. Но эти меры дают результат. Год к году, за апрель, экономика возвращается к целевым показателям.
1: Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев дали старт строительству первой интегрированной АЭС в Узбекистане. Президенты приняли участие в церемонии по видеосвязи. Впервые на одной площадке будут возведены АЭС малой и большой мощности. Военнослужащие группировки «Восток» взяли под контроль крупный узел обороны противника «Комсомольская» в Запорожской области. В ходе продолжительных боев мотострелки и дальневосточники зачистили район обороны площадью до 5 квадратных километров. Уничтожено свыше роты живой силы ВСУ, 6 бронемашин, 16 автомобилей, 5 наземных роботизированных комплексов, 35 тяжелых гексокоптеров. Читайте новости на сайте Вести.ру.
2: Погода.
1: В Петербурге сегодня солнечно, плюс 27. В Москве переменная облачность и 25 тепла. Сейчас в столице плюс 13 градусов.

0: в спаме.
1: 5 июня на календаре, пятница. Еще раз доброго утра, доброго дня всем. У микрофона Николай Свистун. Мы продолжаем наши разговоры, будем обсуждать новости, слушать фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. И, конечно, успею вам рассказать о том, что будет происходить в эфире «Маяка» сегодня и в выходные. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Напомню номер для ваших сообщений. Макс, WhatsApp, Telegram к вашим услугам. Но для начала хотелось бы получить от вас ответ на вопрос, легко ли вас убедить в чем бы то ни было, дорогие друзья. Наверняка вы скажете, что, ну, зависит от того, конечно, какие у вас исходные позиции. Но вот вы знаете, есть тревожное исследование, которое провели совместно ученые из Тринити колледжа Дублина, ну, то есть из Ирландии, и бизнес-школы французской. И в результате этого исследования выяснилось вот что. 5 постов в социальных сетях на одну и ту же тему достаточно, чтобы сформировать мнение. Ну, понятно, что сформированное мнение и убеждение — это несколько разные вещи, и разные процессы за ними скрываются. Но вот, пожалуйста, данные исследования таковы. 610 участников, 3 контролируемых эксперимента. Ну и там люди листали специально сгенерированную для них ленту соцсети. Показывали им публикации на незнакомые темы и воспроизводили таким образом обычное поведение пользователей интернета. Скроллинг вот тот самый. Может быть, даже Doom скроллинг. В общем, действительно выяснилось, что все, что мы видим, листая вот эти ленты, фиксируют мозг намного быстрее, чем в этом же мозге может сформироваться критическая оценка той или иной информации. И вот так ученые пришли к числу 5. Вот 5 заметок оказалось достаточно, чтобы люди не просто восприняли эту информацию, но и оказались в неком информационном пузыре. У них уже сформировалось мнение, и все, что подтверждало вот эту сформировавшуюся точку зрения, воспринималось охотнее, чем противоположные данные и заметки с более, может быть, критическим таким вот с критической оценкой этой самой позиции. В общем, тревожно, конечно, становится тут понятно, кто и зачем конструировал эти самые ленты. Но вы теперь предупреждены, пожалуйста, будьте осторожнее в потреблении информации через социальные сети. Пожалуйста, пестуйте своего критика внутреннего и не поддавайтесь на разнообразные увещевания, особенно так называемых инфлюенсеров. Все это особенно актуально в преддверии выходных. Я надеюсь, что мозг ваш светил, сознание прекрасно. Давайте дружно встречать эту пятницу под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: Про романтические вещи давайте поговорим. Романтика везде, конечно, невзирая на время года. И для начала пара таких странных новостей из разряда «Не делайте так». В Орск давайте перенесемся. Там некий романтик криминального свойства украл 101 розу. Ради девушки, говорит. Но девушка взяла и не пришла на свидание. Да, мужчина, причем цветы заранее заказал, но оплачивать покупку не собирался. Взял, все это похитил. Ну, в общем, криминалитет, конечно. Ну, а девушка, видимо, подумала, что ну не нужен ей такой вот ухажер. Еще один товарищ, наш соотечественник, украл у девушки автомобильные колеса, представляете? Да, потому что любовь была безответной. Ну, что тут скажешь. Тут даже совет никакого не дашь. Ну, кроме того, что, пожалуйста, соблюдайте закон, а не закон не соблюдайте. Ну, и еще одно известие, которое, возможно, заинтересует прежде всего девушек. Итак, представьте себе, есть у вас мужчина-друг. Ну, это вы так считаете, он считает по-другому. И пытается из этой френд-зоны, в которую вы его поместили, выбраться каким-то образом. Вот, оказывается, жертвование собственным кошельком — это и есть тот самый психологический механизм, который, как считает мужчина, позволит ему из френд-зоны выйти. По крайней мере, психологи из Австралии и США как раз и описали вот такую стратегию, при помощи которой друг может якобы намекнуть девушке на симпатию, несколько большую, чем дружеская. Не знаю, сработает ли. Девушка, пожалуйста, напишите, как вы считаете, вот эта плата за вас в общепите, например, позволит ли вам проникнуть с симпатией. Мне кажется, это скорее то, что воспринимается как естественное поведение, потому что это и есть естественное поведение. Что же касается взаимоотношений мужчина-женщин, сегодня психолог Анатолий Добин будет на своем посту в 10.00 в программе Сергея Силавина и его друзья. Цикл называется «Мужчина. Руководство по эксплуатации». И предыдущие выпуски вы без труда найдете на медиаплатформе «Смотрим». Свежий сегодня, как я и сказал, после 10.00. А мы вспомним, о чем шла речь в среду. А в среду обратная сторона музыки продолжилась. И проректор Российской академии имени Гнесиных, доктор искусствоведения, доктор психологических наук Дина Константин-Кернарская рассказывала о пользе музыкального образования и почему музыкальное образование – это не только про музыку.
2: Значит, первая полочка у нас такая, что из выдающихся ученых, нобелевских лауреатов, ни одного нет, кто не занимался музыкой.
3: Ни одного.
2: Все
3: скрипачи.
2: Или в детстве, или в подростковые годы, или просто был меломаном. Например, известно, я вот читала такую книжку о любителях музыки, и говорится там, что в Оксфордском университете был клуб музыкальный, и там физики и математики занимали 2/3. В этом клубе. То есть люди хотят музыки, она им нужна. Не зря же Эйнштейн говорил: пока на скрипке не поиграю, мысль не идет. Вот не идет, пока не поиграю. Вот потому что я вам скажу простую вещь. Значит, хотя Татьяна Черниговская возражает, конечно, и правильно, что полушария мозга уж так специализированы. Но вместе с тем тенденция есть. В правом полушарии находится, ну, своего рода такой триггер творчества, фантазии, воображения. И для того, чтобы на него воздействовать, нужно обязательно, что такое эмоциональное, вот как музыка.
3: Сабвуфер ставить,
2: да,
3: справа.
2: Вот, вот она совершенно правильно сказала. Музыку послушал, вдохновился, открыл что-то такое в физике, например. Так что стимулировать мозг с помощью музыки, как самого эмоционального вида искусства, очень полезно и хорошо.
0: Пока вы спали.

0: пока вы спали.
1: Чем заняться летом? Да, оказывается, можно еще и астрономическими наблюдениями. Оказывается, даже без специального астрономического оборудования можно что-нибудь такое интересное разглядеть. Например, комета 10P Tempel-2 достигнет максимального блеска в конце июля, начале августа. Есть время подготовиться, протереть линзы как следует. Редкое, на самом деле, событие. Это самая комета, единственная яркая в этом сезоне. Так что, если вам вдруг интересно что-то такое на ней поразглядывать, то вот, пожалуйста. К семейству Юпитера комета относится, считается короткопериодической. Полный оборот вокруг Солнца совершает за плюс-минус 5,5 лет приблизительно. Ну а названа она в честь первого открывателя Эрнста Темпеля, который описал в 1873 году. Сближение планет можно будет увидеть. Тут уже до конца июля ждать не обязательно. Это уже в июне произойдет. Сближение Венеры и Юпитера, в частности. Еще и летнее солнцестояние ожидается у нас в июне, как известно. И появление серебристых облаков, представьте себе. Это все рассказывают нам сотрудники физико-астрономического отдела Музея космонавтики имени Циолковского. 9 июня, вот уже буквально скоро-скоро, Венера и Юпитер окажутся на вечернем небе рядом. Есть специальное приложение, которое вам позволит эти тела небесные обнаружить на небосводе, если вы астрономию в школе прогуливали или у вас ее вовсе не было. Но это все дело ближайшего будущего, а пока музыка на маяке.

0: каждого струнного инструмента свой голос. И в ансамбле нужно немножко свое эго со своим инструментом убирать и встраиваться в общее звучание.
1: Ольга Калинова, виолончелистка.
2: Так говорит «Маяк».

«Маяк». Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: пока вы спали.
1: Виноградники под угрозой, причем не где-нибудь, а в Италии, представляете, предлагают их уже вырубать целенаправленно в Министерстве сельского хозяйства страны. Опасаются, что если поля не очистить таким вот человеческим путем целенаправленно, то они просто превратятся в некие запрошенные ландшафты. А все почему? Падает спрос на вино, представляете? Да, причем не только в Италии, но и во Франции. Говорят, дело все в молодежи. Молодежь виновата, да-да-да, вот эти самые зумеры почему-то взяли и перестали пить. Представляете, какие зловредные люди. Совершенно не думают о сельском хозяйстве своих государств. Ну, а если пьют, то предпочитают крепкие спиртные напитки. В принципе, выбор понятен. Я не то, чтобы призывал кого-то к чему-то, но действительно считается, что... Уж не знаю, насколько это справедливое мнение. Считается, что дозировку проще контролировать при помощи крепких напитков. А вот вино, оно вот такое, якобы легенькое, но очень обманчивое на самом деле. В общем, вот так ведут себя зумеры. Конечно же, санкции, которые в Европе вводили против одной прекрасной страны, тут совершенно ни при чем. Да-да-да. Ну вот теперь, видите, говорят, что из-за перепроизводства виноградники под угрозой как в Италии, так и во Франции. Что сами французы говорят о лете и в каких выражениях? Об этом, обо всем в воскресенье шла речь в школьной программе для взрослых. Доцент кафедры иностранных языков филологического факультета РУДН, кандидат филологических наук Анна Борисова, как раз и познакомила нас с некоторыми весьма примечательными лексемами.
2: Как французы свое лето описывают? Всегда мы можем что-то описать при помощи прилагательных. Во французском языке большое количество прилагательных. И, как правило, вот эти сочетания, существительное плюс прилагательное, они, конечно, во французском языке имеют не сколь такое метеорологическое значение, а вот эмоциональное определение. Для французов это важно, потому что, ну, какое у них лето?
3: Бель.
2: В первую очередь, Бель, конечно. Но это без Бель вообще никуда.
3: Хай, вообще, да.
2: На что не возьми,
3: да,
2: там
3: все Бель, да.
2: Ну, слава богу, в принципе, красота же, она, как говорится, спасет мир. Вот, но оно у них еще, оно это и жвоет. Вот это радостное, счастливое. Причем здесь и слово «жвою», у него очень много нюансов, может быть, таких лингвистических. Это и урожайное, и теплое, и беззаботное. При этом лето еще мягкое и нежное. Они часто говорят о «нетеду». То есть, если мы с вами посмотрим поэтические произведения или какие-то песни, а еще небо, оно такое блестящее, сверкающее, несущее радости и прочее. Это вот «анете бриен», они говорят. Это вот прям, когда они радуются. А нашла тоже очень интересную фразу. Кстати, это не пословицы и не идиомы, это рекламная фраза из рекламы. Когда занималась рекламой, обратил внимание. Смотрите, как французские рекламисты говорят: «L'été, c'est la musique de l'âme et la promesse des fleurs». Лето – это музыка души и обещание цветов.
0: Пока вы спали.

0: пока вы спали.
1: Человеческая, то есть наша изобретательность. Это, оказывается, еще один механизм, не до конца изученный, и не особенно-то ученые понимают на данный момент, откуда это все берется. Почему одни люди быстро находят какие-то нестандартные решения, буквально из подручных материалов что-то такое собирают, конструируют, и это работает, а другие, обладая примерно, ну, во-первых, тем же, абсолютно тем же набором органов чувств, ну и той же информации, не могут предпринять вообще ничего. Серию экспериментов провели ученые Каролинского института и Свободного университета Амстердама. Да, что делали? Приняли участие 1200 человек, и этим самым людям вручили набор, но не реальных, а виртуальных предметов. И что же это были за предметы? Это были камни и палки, по сути дела. Но в одной серии экспериментов это вот были действительно такие объекты очень похожие, но цветотень, текстурки, все вот это вот, на камушки и палочки. Надо было задачи логически решать. А другая группа испытуемых получила те же задачи, но в виде вместо предметов, вернее, они имели абсолютно ту же форму, но были такие вот абстрактные символы. То есть нечто вытянутое, похожее на палочки, и нечто скругленное, похожее на камешки. Да, причем, мы понимаем, задача решалась в обоих случаях, но оказалось, когда люди имеют дело с якобы реальными предметами, еще раз, ничего реального не было, это компьютерная игра, то выяснилось, что действительно как-то нам соображать попроще. Видимо, это как раз и есть вот это наше природное, и такие вот семантические знания, и плюс социальное обучение, которое мы проходим в течение жизни, как раз и дает хороший результат. Причем, кстати, те люди, которые могли не просто оперировать реальными объектами, но и коммуницировать друг с другом, показали еще более впечатляющие результаты. То есть вот этот самый коллективный разум, даже, наверное, можно сказать, коллективная соображалка, работает и вправду быстрее, когда кто-то выдвигает идею, другой ее подхватывает и так далее. То есть, в общем, иными словами, приходится признать следующее. Мы изобретательны, потому что, во-первых, живем не в одиночку, а вот друг с другом. Ну, а во-вторых, потому что живем в реальном мире. Виртуальные объекты нашу изобретательность стимулируют в куда меньшей степени. И, кстати говоря, в случае с абстрактными предметами, даже социальное взаимодействие, вот, то есть, когда испытуемые могли обсуждать как-то способы решения задачи, все это работало несколько хуже. Так что не бойтесь себе подобных. Мы, оказывается, друг друга обогащаем, в том числе и интеллектуально. Музыка на маяке.

0: пока вы спали.
1: Группа ученых почти на все лето отправляется на остров Медный, чтобы изучать тамошнюю фауну. Ну, прежде всего, я понимаю, скорее всего, есть вопрос, а Медный это где? Это с административной точки зрения Камчатский край, а на самом деле Командорские острова. Про командора Витуса Беринга и его достижения мы рассказывали в одной из программ цикла «Место действия Россия». Можете найти на медиаплатформе «Смотрим». Там и про Командорские острова рассказывал житель Командорских островов и биолог. Так что о том, как добраться, тоже можно узнать. Но остров Медный, это, конечно, даже по меркам Командорских островов такая не центральная локация, а там, оказывается, живет медновский писец. Такое вот животное на грани исчезновения находится, порядка 50 взрослых особей сохранилось. Ну что, ученые, видите, уже котов суррогатных научились выводить, может быть, и как-то с песцом помогут. Что же касается ученых, придется им действительно в тяжелых таких погодных условиях работать, невзирая на лето, редкие сеансы радиосвязи, изоляция. Ну что сказать, многие, наверное, позавидуют. Ну, давайте позавидуем. Ну так, светло позавидуем, без негатива. Вы знаете, интересные вещи можно найти, конечно, и не удаляясь настолько далеко от цивилизации. Мы об этом рассказываем вам нередко в той же программе «Место действия России». В прошлую пятницу мы поздравляли Третьяковскую галерею, которая на свет появилась, вернее, была организована, конечно, 22 мая 1856 года. Ну, тогда еще галереи не было, просто Павел Михайлович Третьяков начал покупать картины. Ну, вот во что это все выросло. Ну, а о том, как было устроено коллекционирование на рубеже 19-20 веков, нам рассказала искусствовед и автор канала «Про искусство» Юлия Смирнова.
2: Была потрясающая выставка в Третьяковке «Передвижники» в прошлом году, по-моему. Да. И мало кто обращал внимание, что, входя на эту выставку, там были показаны картины, которые были показаны на первой передвижной выставке 1871 года, когда «Передвижники», собственно, заявили о себе в первый раз. И они очень маленького размера. Потому что художники писали работы, которые могут купить и повесить домой. И если мы посмотрим уже на картину 80-х годов, то появляются такие прям масштабные полотна, да, и тот же Репин создает уже немаленькие произведения, собственно, как и Суриков. Но они же создают эти масштабные полотна не по заказу государства, а в надежде, что это купят частные собственники, частные покупатели, частное лицо. Как раз-таки в расчет цена Павла Михайловича и на других коллекционеров, которые тоже стали следовать собственному примеру, его примеру. Может, не такие крупные, но все же. И то, что вот Третьяков начинает так системно коллекционировать, то, что он планирует сделать в музей, это очень влияет на изменение русского искусства. Очень. И с точки зрения размера, и техники, и появляется конкуренция. Понимают, что они могут продать в частные руки, что не только государство, не только Академия художеств их оценит. Поэтому искусство второй половины XIX века настолько разнообразно и подарило нам такое огромное количество известнейших, прекраснейших художников.

0: «Маяк». «Маяк». В эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем со свежих новостей науки. В следующем часе нас ждет занимательная математика. В 11 утра разберемся о том, как сделать уличные солнечные часы. И в полдень поговорим о том, почему Александр Сергеевич Пушкин – наше все. Ко дню рождения великого поэта. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра.
2: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
0: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.
3: Вы думаете, а, друзья пришли, хороводик, сейчас пляшем, повеселимся.
0: Чего мы не можем услышать, когда звучит музыка?
3: Кажется, что все про это знаем, а на самом деле вот не все.
0: Кто и зачем создает музыку и в кого она способна превратить обычного человека?
3: В Германии, в Италии, во Франции каждый князек, каждый какой-нибудь маленький прыщ на маленькой горке заводил прежде всего себе оперный театр, потому что это был элемент престижа.
0: Подкаст «Обратная сторона музыки».
2: В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.
0: Маяк. Пока вы спали.
4: Есть у меня еще пару минут на разговоры о нашем ближайшем будущем. Мы сегодня после 19 в очередном выпуске проекта «Место действия Россия» отправимся по стопам нашего выдающегося, ну, фактически соотечественника. Родился он, конечно, в Вестфалии, но стал одним из подвижников Петра Первого и вообще в нашей истории сыграл роль немаловажную. Звали его изначально Генрих Иоганн Фридрих Остерман, но у нас он Андрей Ивановичем. Сделался и, знаете, казалось, что даже найти какие-то локации, связанные с ним, в наши дни уже не просто, так что у нас будет такое больше воспоминательное путешествие, ну или можно его заглавить как сектранзит Глория Мунди, потому что от богатейших имений, в общем, мало что осталось, но есть все-таки есть что поискать, в том числе и на современной карте России. В 17.00 музыкально-историческое путешествие под предводительством Игоря Оружейникова в проекте «Муз-Док». Сегодня про фестиваль «Rock am Ring», который объединяет музыку и автогонки. Сегодня пойдет речь, после 17.00, время, разумеется, московское. Музыки вообще немало нас ждет и в выходные, и сегодня. Ну, во-первых, не забудьте, что в 23.00 в воскресенье вас будет укладывать спать Василий Стрельников со своей программой «Бессонница». Хорошо темперированный эфир, как водится, по субботам и воскресеньям после 21 часа. Ну, а сегодня музыкальную эстафету начнут физики и лирики в 12.00, цикл «В рабочий полдень». И, конечно же, с 14 до 17 студия Владимира Матецкого. И это свежие релизы, и воспоминания, и исторические отсылки, и много-много всего интересного вам предстоит услышать. Так что готовьте, пожалуйста, свои записные книжки, чтобы ничего из мудрости Владимира Леонардовича не упустить. Ну, а в прошлую пятницу Владимир Матецкий с Маргаритой Митрофановой, как всегда, тепло беседовали о музыке и жизни в целом. Ну, и в очередной раз по циклоиде такой вернулись к творчеству сэра Пола Маккартни. Он там многих удивил, решив заколабиться со своим коллегой по Битлз, с Ринго Старом. Ну, в общем, все, что от Битлз осталось, по сути дела, произвели они на свет трек, но это, конечно, стало поводом не только свежую музыку послушать, но и в целом поговорить о творческом методе этих великих людей, у которых можно и нужно учиться, как это все выглядело. Вот сейчас вы и услышите. Владимир Леонардович и Маргарита Михайловна прямо сейчас появятся в эфире, а я пожелаю вам отличной пятницы, прекрасных выходных, до скорой встречи, пока.
5: То, что он взял Эндрю Уотта, 35, сколько ему, не знаю, ну, молодого совсем парня, тоже очень здорово. И Эндрю Уотт дал интервью. Вот буквально вчера, позавчера я прочитал это интервью, как он работал с Маккартни. Он говорит, у меня был такой момент, я очень заволновался, вспомнив, что он левша. У меня на студии нет гитары для левши, а вдруг он захочет что-то показать.
6: Ага.
5: И я быстро бросил клич: гитарку, гитарку, левостороннюю. Достали гитару. Симпатичный очень, вот, приехал Маккартни, и вот Эндрю Уотт рассказывает, он абсолютно себя не пафосно вел, во что я, например, верю вполне, и стали говорить про песни, про то, как сочиняются песни, он взял эту гитару, и вот для тех, кто на английский знает, Маккартни сказал слово, он его воспроизводит, его Эндрю Уотт, wonky, кривой, аккорд, он говорит, я вот на гитаре беру гитару, играю, стал играть Эндрю Уотту что-то, и говорит, раз, куда-то у меня пальцы попали не туда, и я отталкиваюсь от этого кривого аккорда, вот от этого аккорда. Вот, и работа была над этим альбомом интересная, еще потому, что Маккартни в интервью говорит, что Эндрю Уотт был для меня неким барометром. Я его спрашиваю, вот я хочу в песне упомянуть Fortland Road, место, где я вырос. Не слишком ли это узко? Почему? Потому что сегодняшнее поколение, что для них это словосочетание? Ничто. На что Эндрю Уотт, молодой, но не глупый парень, сказал, у каждого из нас свой есть уголок, своя дорога, своя Fortland Road. Поэтому это не как впрямую, а как косвенно великолепно работает.
6: Да,
5: давайте послушаем трек. Это сингл с Ринго Старом «Home to Us», песня, которую мы как-то ставили.

0: А в Москве 7 часов. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Россия готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами, причем на той базе, о которой шла речь на российско-американском саммите в Анкоридже. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств в рамках Петербургского экономического форума. По словам президента, тогда перед Москвой были поставлены вопросы о компромиссах. Россия согласна. Нужно, чтобы с этим была согласна и украинская сторона, отметил он.
1: Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже, мы могли бы пойти на определенные компромиссы. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона. И конфликт быстро придет к своему естественному завершению.
0: По словам Путина, для начала переговоров с Украиной не нужно останавливать боевые действия. Лучше было бы

0: соприкосновения, нет ни одного места, где не было бы наступления. По его оценке, главная проблема Украины на сегодня – катастрофическая нехватка личного состава. Численность ВСУ сократилась на 100 тысяч человек, а ежемесячные потери составляют около 40 тысяч. Это ведет к утрате территории и населенных пунктов. Как сказал президент, за последнее время Россия взяла под свой контроль примерно 2400 квадратных километров территории. В Кремле видели адресованное Путину письмо Зеленского с предложением о личной встрече, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, пока российский лидер не успел ознакомиться с содержанием этого письма, он добавил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев дали старт строительству первой интегрированной АЭС в Узбекистане. Лидеры приняли участие в церемонии по видеосвязи из Константинского дворца. Во время этой церемонии российский лидер отметил, что строительство станции ведется, станет реальным вкладом в укрепление энергобезопасности страны и региона в целом. Реализация такого проекта свидетельствует об успешном и динамичном развитии российско-узбекистанского стратегического партнерства по всем направлениям. Как отметил Путин, этот партнер носит взаимовыгодный характер, способствует процветанию и повышению благосостояния стран и народов двух государств. И добавлю, что сегодня Путин по традиции выступит на главной пленарной сессии ПМФ. Нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект о помощи Украине и санкциях в отношении России. Его поддержали 226 членов Палаты представителей, 195 выступили против. Принятый документ дает возможность американскому президенту оценивать ситуацию в российско-украинских отношениях и на основе этого анализа принимать ограничительные меры. Из законопроекта следует, что речь идет о санкциях, в том числе в отношении финансовых учреждений, нефтяных и горнодобывающих компаний, имущественных и визовых ограничений в отношении российских чиновников, а также о повышении пошлин на все товары и услуги, импортируемые из России в Соединенные Штаты, как минимум до 500% от их стоимости. Законопроект, в частности, направлен на укрепление американской помощи Украине путем предоставления более миллиарда долларов на обеспечение безопасности и восстановление. Он также предусматривает выделение еще 8 миллиардов на оборону в виде займов. А военнослужащие группировки «Восток» взяли под контроль крупный узел обороны противника «Комсомольская» в Запорожской области. В ходе продолжительных боев мотострелки и дальневосточники зачистили район обороны площадью до 5 квадратных километров. Они взяли под контроль свыше 250 строений. Как сообщили в Минобороны, помимо этого уничтожено свыше роты живой силы ВСУ, 6 боевых бронемашин, 16 автомобилей, 5 наземных роботизированных комплексов и 35 тяжелых гексокоптеров. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без существенных осадков, плюс 24-26 градусов. В Москве облачная погода с прояснениями, осадков также не ожидается, и 23-25 тепла. Сейчас в российской столице плюс 16 градусов, атмосферное давление высокое, 750 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 80%, осадков в столице не наблюдается.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Ну что ж, дорогие товарищи, сегодня у нашего Владислава Александровича джазовое настроение.
2: Да, многим понравился. Это коверок.
1: Так, расскажите
2: на Led Zeppelin. Это тромбонист, зовут его Эд Неймайстер, американский.
1: Неймайстер, если по-немецки.
2: Неумейстер.
1: Да-да-да, ЕУ у них читают, поэтому в Германии говорят ойра, а не евро.
2: Немчура из Америки.
1: И немчура, там все из немчуры.
2: Ну,
1: слушайте, товарищи, у нас же продолжается, или заканчивается уже, Петербургский международный экономический форум. Есть несколько замечательных известий оттуда, а то мы как-то немножко как-то оставили в покое уважаемое собрание, да? Так вот, есть такие известия. Глава Минздрава Михаил Мурашко, знаком лично, вот помните, был гостем нашей программы, рассказал гостям Петербургского международного экономического форума о пользе ботвы и корнеплода.
2: Ну-ка, любопытно.
1: В частности, да. Так вот, да, по словам главы Минздрава, заявления отдельных врачей по вопросу полезности овощей и фруктов несут немножко действительно разную информацию, поскольку эти два вида продуктов не следует объединять в одну категорию с точки зрения пользы. То есть вот все говорят фрукты, овощи, но так нельзя говорить. Так нельзя. Фрукты, овощи, как это теперь вот в одно слово и с маленькой буквы.
2: Товарищ Мурашко
1: отметил, что у фруктов может быть высокий гликемический индекс, много сахара. Это плохо. А вот ботва...
2: Ботва.
1: Хорошо, да. Дальше стало известно, почему представлены на ПМФ роботы-чемпионы постоянно падают. Да, роботы-гуманоиды падали во время презентации на стенде Московской области. А руководитель роботов, товарищ Горбачев,
2: господи, какая известная фамилия. А, ну другой, естественно, тот тоже.
1: А говорит, а потому что посетители управляли ими с пультов, поэтому они и падают. Потому что пальцы кривые у тех, кто держал пульты. Ну и, наконец, вы знаете, регулярно в нашем эфире бывает уважаемый глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Я очень рад всегда нашим встречам в прямом эфире. Так вот, привлек внимание на форуме своими цветными носками с петухами.
2: Очень хорошо.
1: Понимаете,
2: очень
1: какая хорошо история? Вот такие известия из Питера. Да.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Слушай, ну чуть-чуть из мира искусства. Стивен Сигал, который живет у нас.
2: На крыше, так. Стивен Сигал, который живет на крыше, обычно так говорят.
1: Да. Так вот, заявил, что в Голливуде мафия контролирует все фильмы.
2: Ну, мы об этом догадывались.
1: Мафия контролирует все фильмы. Ему-то виднее.
2: Конечно.
1: Да. Да, говорит, что заставляют вводить в сюжетную линию садомитов.
2: Извращенцев. Конечно, да. Продвигать свои
1: нарративы. А наши буратины, они делают вид и наивно, что, мол, там у них свободная конкуренция. Да. А что еще любопытного? Давайте, и потом серьезная будет новость у меня для вас. Товарищи, в России нашли подходящий материал для импортозамещения презервативов. Вот вы представляете, какая история? Чуть не сказал, семья под угрозой.
2: Роскаучук.
1: Такой, вы даже знаете.
2: Нет, я не знаю.
1: Но вы догадливый, да. Так вот, понимаете, какая история? Начали выпуск этих самых изделий номер два, их называли, да, в советское время, в номенклатуре.
2: Вообще номер один.
1: Нет, номер один — это военное назначение. Хорошо, номер два — это вот это. Так вот, на основе бутилкаучука.
2: Да молодцы.
1: Бутилкаучука, да, понимаете, бутил, да? Там у них-то нет.
2: А у нас есть.
1: А вы рискнули бы?
2: Я? Там мне уже нечего терять.
1: Нечего терять, понимаешь? Да, ну и еще, давайте, театральная драма продолжается по поводу Гамлета. Многие не видели.
2: У нас, кстати, есть аудиозапись. Рефлексии на вот эту тему.
1: Товарища Меньшикова.
2: Да.
1: Слушайте, а давайте мы... Да, если есть запись, давайте, смотрите. Но я предварю эту запись, потому что все об этом говорят, и я чувствую, что театральное, вернее, актерское сообщество, оно как бы разделяется. Разделяется пополам. Ну, мне неизвестно данные статистики, в каких долях они разделяются, но одни поддерживают товарища, значит, соответственно, Меньшикова, да, Олега Меньшикова, который заявил, что, ну, сейчас мы чуть-чуть послушаем, да? Вот.
2: Ну, чуть-чуть, потому что там почти 3 минуты. Там
1: по 3 минуты очень тяжело. Да, но вот актерствующая публика, которые не доверяют пока режиссерские функции, они начинают разбредаться. Кто хочет под Юру, а кто хочет работать с Олегом. Ну, в дальнейшем, понимаете?
2: Ну, в общем, пошли
1: вот
2: криво.
1: Да, вот, например, актер Павел Олегович, кстати, что по иронии, да, Табаков, не согласился с критиками спектакля «Гамлет». Не очень согласен, говорит. Есть театральная солидарность, эксперимент — это круто. Но не за наш счет, правда, конечно, эксперименты. Конечно. Давайте я Олега Меньшикова чуть-чуть послушаю.
3: Долго думал, записать, не записать, но решил записать. Дело в том, что в последнее время много ходил на спектакли в московских театрах. Так получилось, что это были спектакли в основном молодых режиссеров. Ну, знаете, где-то лучше, где-то хуже, где-то скучно, где-то не очень. Ну, нравится, не нравится. Нормально, никто не застрахован от провала, никому не гарантирован успех. Нормальная театральная ситуация. Последнее, что я увидел, это был «Гамлет» в МХТ имени Чехова. Тут не то, чтобы нравится, не нравится. Я с глубочайшим уважением отношусь к Константину Юрьевичу Хабенскому, к прославленной труппе МХАТ. Но то, что я увидел, это театральная катастрофа. Театр породил чудовище. Знаете, меня еще подстегнуло, что где-то в сети я нашел, значит, какой-то отклик, что это, оказывается, гениально, и что вообще это не каждому дано понять, что там какие-то смыслы скрыты, которые, значит, только, наверное, сверхпросвещенный ум может. Ой, какие там смыслы? Там ни одной мысли нет. Там даже зарождение мысли отсутствует. Там какая-то невиданная смелость. Смелость — это что? Это когда Клавдий говорит Лаэрту: такая ситуация в стране, а ты хочешь уехать? Вот это что смелость? Это КВН. Причем сегодняшний, а не вот тот лучших лет. Знаете, Генрих Бёль когда-то написал, по-моему, Генрих Мёрлин где-то написал, что есть границы, за которыми глупость, скудоумие и слабоумие должны все-таки уже наказываться по закону. Вы знаете, молодая режиссура из всего огромного театрального режиссерского лексикона усвоила, зазубрила наизусть только 3 слова. «Я так вижу». И все. И на этом все заканчивается. Вообще, вот весь этот мой темпераментная речь — это мое обращение к артистам. Ребята, может, это мы виноваты? Я сейчас не как кудру, сейчас как артист. Может, это мы виноваты? Может быть, это с нашего молчаливого согласия происходит, вот рождаются такие спектакли. Мы же как, если успех, значит, мы красавцы, мы молодцы. А если не получилось, ну, это режиссер. Ну, это а что я мог сделать? Мы можем делать, ребята. Да, конечно, если приходит Андрей Могучий, можно вслепую идти, довериться и вслепую. Но таких, как Могучий, их мало. А может быть, все остальное подлежит сомнению? И то, что говорит режиссер, это не есть истина в последней инстанции. Это всего лишь предложение к дискуссии. Может быть, это призыв к диалогу должен быть. Еще раз повторяю, с нашего молчаливого согласия такое происходит. Может быть, все-таки нам, артистам, разделить ту ответственность, которую берет на себя театр, выпуская тот или иной спектакль, и не оставаться в стороне. Ребята, от нас очень многое зависит. Я имею в виду, от артистов очень много. И давайте об этом не забывать.
1: Друзья мои, без купюр, вернее, с двумя купюрами, в виде... Но это были эмоциональные всплески. Олег Меньшиков.
0: Сергей Стиллавин.
1: Ребята,
0: друзья.
1: Ребята спят сейчас, ребята.
0: Да. На маяке.
1: Слушайте, ребята, и теперь уже к тем ребятам, которые о жизни пекутся. Слушайте, мы часто поднимаем этот вопрос о том, что у нас в стране происходит, ну, ползучая, скажем так, странная ползучая эпидемия привлечения к уголовной ответственности якобы за педофилию. Помните, у нас в эфире некоторое время назад, пару месяцев назад, был мужчина, один из немногих, один из, как говорится, штучный товар, кому удалось опровергнуть обвинение супруги, которая, оказывается, просто хотела сбагрить из квартиры мужчину, чтобы привести туда любовника и устроить свою личную жизнь, обвинив его в том, что он в душе якобы преддемонстрировал дочери, которая уже уснула, да, но она ее специально, дочку, разбудила и толкнула в ванную комнату, которая была опрометчиво не заперта в своей родине. своем родном доме, надо запираться. Да, и якобы снимал, ну, снимал на телефон, и якобы тот демонстрировал дочери органы, хотя на самом деле он успел отвернуться, и ничего дочь там не увидела. Так вот, самая сумасшедшая история произошла в Краснодарском крае. Там 91-летнего пенсионера оправдали по делу о педофилии. Ребята, 91-летнего. Я, в принципе, со специалистами говорю, слушайте, а что происходит? Есть версия, что педофильное лобби, которое по-настоящему интересуется детьми, хочет создать вал вот этих дел, очень громких, да, вот, например, такое, как в Краснодарском крае, чтобы, в принципе, произошла некая, так сказать, вспышка недовольства, и, в принципе, к педофилам стали лояльнее в массовом характере, чтобы им, настоящим педофилам, стало полегче делать свои дела. И для этого вот творится вот этот ужас. Например, пенсионеры из Краснодарского края, значит, оправдали в рамках дела об анонизме перед школьницами. Вы можете себе представить 91-летнего анониста?
4: Ну, такой живчик, да. Угу.
1: Я вот даже вот как вот вспомнить бы кого-нибудь из ныне существующих людей в этом возрасте и вспомнить, в какой они...
4: С такой активной гражданской позиции.
1: Да, как они на ползунках, значит, вот, и лозят по двору, да, и как их задача поближе подобраться
4: история,
1: к школьницам.
4: Да,
1: не фантастическая для местных органов следствия.
4: Да.
1: Вот они не считают это фантастическим, да. 91-летний мужчина был задержан после того, как в местных каналах появилось видео. На нем, значит, он якобы самоудовлетворялся на глазах у школьниц. Сами девушки, у нас, кстати, все время путается, у нас девушками называют женщин 60+, и одновременно школьниц. Как бы очень широкое понятие такое, какое-то универсальное.
4: Важно не обидеть, Сергей, вы же понимаете.
1: А что обидного в слове «женщина»?
4: Возраст.
1: А, обидно, да?
4: Да.
1: Так надо выглядеть на свой возраст, тогда не будет обидно. А что вы молодитесь? Ну, неважно. Сами девушки, пишут информация, значит, что заявляют, что подобное уже происходило ранее. При этом изначально пенсионер не понимал, в чем его обвиняют. По словам близких, в тот день он, как обычно, решил прогуляться от своей дачи до того места, чтобы покормить животных. Ну, развлечение у человека. Отмечается, что у мужчины есть ряд болезней из-за хронического недержания. Ну, это 91 год человеку.
4: Конечно.
1: Он вынужден несколько раз в час отправляться в туалет. Именно поэтому его и увидели, в общем-то, в таком...
4: Мы его застали.
1: Застали,
4: скажем,
1: в состоянии того, что он держал...
4: называть.
1: Держал вещи, кран. Да. Это по-нашему в детском саду так называли. Да, и также мужчина очень плохо видит. В 91 год. И, соответственно, не мог рассмотреть школьник, так как школьниц, девушек по ихнему, потому что расстояние между ними составляло 19 метров. Слушайте, они там эксперимент следственный на полном серьезе проводят, смотри-ка. Высылают бригаду, они там с рулеткой это все мерят. А? И не с лазерной. Пожилой мужчина стал фигурантом дела, однако в результате он оправдан. Сколько лет, месяцев жизни отняли у человека?
4: Да.
1: В общем, ребята, кошмар продолжается. Это смотри.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Слушайте, Владислав Александрович, ну и я понимаю, что вы готовитесь к выходным. А для меня, честно говоря, некоторое время назад выходные перестали отличаться от будней.
4: Вот это печально, Сергей Валерьевич. Это печально.
1: Нет, в том смысле, что...
4: Да, я понимаю, в каком смысле, но все равно печально.
1: Да. Ну, вам да, но попробуйте, вам понравится.
4: Я пробовал. Я пробовал, я повторюсь, печально.
1: Гениальная новость пришла, я не могу, не могу. Опять же, это имеет отношение к МВФу питерскому. Президент, значит, Союза производителей, ну, я не буду анонсировать, каких производителей, потому что тогда украдет сама суть этого высказывания. А теперь высказывание.
4: Ну-ка.
1: Самыми честными, вот такой заголовок, это на совести авторов заголовка, но звучит гениально. Самыми честными оказались покупатели водки. Погодите, есть подробности. И поэтому, значит, об этом в ходе Петербургского международного экономического форума. Кстати, я вот не вполне понимаю, ведь форум называется экономическим, а такая широта вопросов рассматривается, то в пору вот эту букву «э» выкидывать.
4: Геополитический форум.
1: Вообще обо всем.
4: Конечно.
1: Вообще
4: конечно.
1: Там и вопросы языкознания, да, и демографии.
4: Вопросы обслуживания.
1: Да, нет, конечно, есть немного об экономике. Видел, что представили вездеход за 33 миллиона рублей.
4: Хороший, видимо.
1: Красивый.
4: Ну, красивый как минимум.
1: Красивый, да. И, наверное, действительно везде ходит. Так вот, выступая на сессии «Алкогольный рынок вчера, сегодня, завтра».
4: О,
1: романтическое название.
4: Попасть, да.
1: Ну, это рынок, это
4: не
1: другое.
4: То.
1: Так вот, товарищ Косарев, это президент Союза производителей алкопродукции, такой есть человек. Вот есть эксперт Шапкин, а есть от производителей.
4: Вот вчера Грибник был, а вот есть...
1: Да, но вообще в эфире много специалистов. Да. Фильм много специально. Да. Да, так вот, значит, что поклонники водки, честно,
4: поклонники,
1: почему честно-то? Не-не-не, почему честно?
4: А вот кто, собственно, да. Я поклонник водки.
1: Смотрите, почему они честные-то? Потому что поклонники водки честно называют самым важным фактором водки, качество, цену. Самым. Потому что остальные хитрят.
4: Да,
1: те, которые пьют винишко, они типа образованные.
4: Конечно.
1: Они не хотят прямо говорить, что для них важна цена. Они юлят.
4: От 300 рублей.
1: Трусы.
4: Трус,
1: нет, 200-300, сказал Шапкин. Да,
4: нет,
1: да,
4: ну
1: да,
4: за
1: 200, да.
4: Слушайте.
1: А любители водки, так, поклонники, говорят,
4: они
1: правда, нам нужна цена.
5: В раннем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Для начала переговоров по урегулированию украинского конфликта не обязательно останавливать боевые действия. Контроль над Донбассом и заключение сделки по Украине не противоречат друг другу, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств в рамках Петербургского экономического форума. По словам президента, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. За последнее время взяли под контроль без малого 2500 квадратных километров территории. В этих условиях, по его словам, Киев добивается прекращения огня.
2: По поводу приостановки боевых действий для того, чтобы начать переговоры. Для того, чтобы начать переговоры, нет необходимости в приостановке боевых действий. Ну, нет необходимости. И у нас были переговоры, и боевые действия не останавливались. Ведь в чем проблема? Давайте по-честному, откровенно говорить. Я его назвал фундаментальные вещи, связанные с тем, как протекает конфликт. Американскому коллеге отвечал на этот вопрос. Там целый набор составляющих. Войска российские каждый день наступают, и каждый день, если будете внимательно следить за сводками происходящих событий, услышите о том, что новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил. За последнее время, я повторяю, 2500 квадратных километров перешло под контроль российской армии. 2440 сотен квадратных километров. Естественно, в этих условиях украинская сторона хотела бы, чтобы мы приостановили движение российских войск. У нас Запорожская область, там километрами каждый день продвижение. Километр 200, километр 300, там 800 метров по фронту, столько же в глубину. Конечно, хочется это остановить. Но лучше не это останавливать, а лучше остановить войну в целом, согласившись с теми компромиссами, которые обсуждались в Анкоридже.
0: В Кремле видели адресованное Путину письмо Зеленского с предложением о личной встрече, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, пока российский лидер не успел ознакомиться с содержанием этого письма. Он добавил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить. Сообщение последних минут. Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 123 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом только что сообщили в Минобороны. По данным военного ведомства, дроны сбиты и перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей. США могут отменить поставку томагавков в Германию из опасений, что Россия сочтет это эскалацией, пишет политику. Как отмечает издание, официальные лица опасаются, что Москва примет ответные меры, если администрация Дональда Трампа доведет до конца попытку развернуть высокоточные ракеты в центре континента. Причиной также могут служить резкое сокращение арсеналов вооруженных сил США и нехватка вооружений для собственных нужд. Правительство Германии уже ищет альтернативу томагавкам. Отсутствие военной помощи со стороны Вашингтона оставит Германию без обороны, в которой она крайне нуждается. Помимо этого, по данным политику, Штаты планируют ускорить вывод части войск из Европы. Напомню, 1 мая Пентагон сообщил, что США выведут 5000 военных из Германии в течение 6-12 месяцев. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность без существенных осадков, плюс 24-26 градусов. В Москве облачно с прояснениями, осадков не ожидается, и 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 16, атмосферное давление 750 миллиметров, влажность воздуха 77%.
1: Новости спорта.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Мира Андреева пробилась в финал открытого чемпионата Франции по теннису. Она в полуфинале обыграла украинку Марту Костюк со счетом 6-1, 6-3. За титул Андреева поборется с полькой Майей Хвалинской, которая была сильнее другой представительницы России Дианы Шнайдер 7-6, 6-4. Финал состоится в субботу. Московский ЦСКА выиграл второй домашний матч финальной серии баскетбольной единой лиги ВТБ против Казанского Уникса. Подробности рассказывает наш обозреватель Виталий Павлов.
4: Стартовая четверть второго финального матча между ЦСКА и Униксом получилась невероятно результативной. У обеих команд пошли дальние броски, и они завершили первую десятиминутку со счетом 31-30 в пользу армейцев. Защитник хозяев Каспер Вейер успел набрать 11 очков и спровоцировал 5 фолов у соперников. Во второй четверти зажигал уже другой лидер ЦСКА Мэлла Тримбл, 14 очков за 7 минут на паркете. В итоге москвичи захватили комфортное двузначное преимущество, сохранив его до конца первой половины матча. У казанцев явно выделялся Пэрис Ли, попавший 5 трехочковых из 5 попыток. Третья четверть прошла в настоящей борьбе. Казанцы приблизились к сопернику на расстоянии 10 очков, однако ЦСКА не позволил большего. На концовку у армейцев было лидерство в плюс 18. Заключительную 10-минутку наконец выиграл Уникс, ведомый Джалином Рейнольдсом. На счету центрового было 10 очков, однако этого не хватило для настоящей погони. ЦСКА выиграл матч со счетом 102-89 и установил рекорд плей-офф Лиги ВТБ, реализовав 20 трехочковых бросков. Тримбл повторил рекорд чемпионата по трешкам, забросив 8, а также в третьей игре подряд набрал более 25 очков. Серия продолжится в Казани 8 июня при счете 2-0 в пользу ЦСКА.
3: Нападающий сборной России по футболу Константин Тюкавин не примет участие в товарищеском матче против команды Буркина-Фасо. При этом игрок присоединился к партнерам и приступил к тренировкам. Об этом заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин. Голкипер Станислав Акацев отпущен из команды. Он планировался в составе только на встречу с египтянами. Также в предстоящем поединке не выйдут на поле защитники Игорь Дивеев и Даниил Денисов, полузащитник Артем Карпукас. Встреча команд России и Буркина-Фасо состоится 5 июня в Волгограде и начнется в 20:00 по московскому времени. Ухта во второй раз подряд стала чемпионом России по мини-футболу. Клуб из Республики Коми в гостях обыграл Тюмень со счетом 6-2 в четвертом матче финала и выиграл серию 4-0. Бронзовым призером первенства страны стал московский клуб КПРФ, который взял верх над норильским Никелем 3-1 и победил в противостоянии 3-0. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
5: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
6: Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
7: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
8: Товарищ Федор, ты помилуйте по-лаборатски, а?
9: Кристина Асмус.
10: Какой век на дворе?
11: 17-й от Рождества Христова.
12: Александр Самойленко.
13: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
14: Мария Миронова.
15: 3, 2, 1.
16: И Милош Бикович.
17: Мы отправляемся в поход.
18: В главной комедии страны. «Холоп 3» в кино. С 11 июня. Категория 12+.
19: Сергей Стиллавин и его друзья.
20: Дорогие товарищи, сегодня 5 июня у нас сегодня, да?
21: Да.
20: Да, сегодня день рождения Светланы Шуст.
21: С праздником.
20: Из Ялты. Угу. Мы нашим слушательницам поздравляем с днем рождения, правильно?
21: Да.
20: Да, да, да. Вот. А, у нее прекрасная, мы знаем, кепка теперь есть с козырьком. И все хорошо. Добрых лет, долгих лет, да. Сегодня день образования полиции России. В 1718 году Петр I учредил должность петербургского генерал-полицмейстера. Вот.
21: Очень хорошо.
20: Очень хорошо. Всемирный день борьбы с незаконным рыбным промыслом. То есть есть честные рыбаки, философы, да, или промысловики.
21: Это как лицензионные игрушки.
20: Да, да. А есть мерзавцы. Да. И от этой рыбы никакого проку. Никому.
21: Пиратская рыба.
20: Да. День государственной службы карантина растений России. Очень хорошая служба, да. Правильно? Да.
21: Хвощ.
20: Не только, а везут к нам всякую дрянь, да. Всемирный день теплового аэростата или монгольфера. Слушайте, поднимались когда-нибудь на этой штуке-то вверх?
21: Нет, никогда.
20: Трусите?
21: Не, не предлагали. Я, кстати,
20: хотите, я вам подарю?
21: Нет,
20: тур.
21: То, что... тур в одну сторону.
20: Естественно, он обратно не вернется. А я, кстати, для меня один вопрос. Вот он летит,
21: да.
20: А там вот, куда он прилетит, летит, кто его встречает, что? И главное, как вот, непонятно.
21: Да.
20: Всемирный день против видовой дискриминации. Есть такой термин английский, спешисизм. Спешись.
21: Видовая дискриминация. Успешно. А, я понял. Это когда забор.
20: Видовая.
21: Очень высокий забор.
20: Не-не-не. Видовая, это значит, когда вот люди мешают жить растениям и животным. Надо людей тогда...
21: Конечно.
20: Того этого. День позитивных отношений. Друзья мои, а других и не должно быть в нашем близком круге, правда? Зачем нам терпеть негатив? День полевых цветов. Это хорошо, но рвать их не надо. Пусть они просто цветут.
21: Да.
20: День сосиски в ролле. Есть в Америке и такое. Когда нет краба, лосося, они заворачивают в рис сосиску.
21: Это забористо.
20: Да. День резиновых уточек в ванне. Это так мило.
21: Да?
20: Да. И день кетчупа. Я говорю по старой советской
21: кетчупа.
20: Традиции. Кетчуп.
21: Не
20: да,
21: люблю
20: да,
21: кетчуп.
20: Не, а я обожаю, но ем только вот на работе. Только на работе. Редко, очень редко. Ну так вот, что.
21: Ну, с ним, скажем так, можно съесть все, что.
20: Конечно,
21: угодно.
20: Конечно. Да, единственное, да. Я пробовал есть его без чего-то, да. Не очень да, идет. Да. Не очень. И наконец, сегодня Левон огуречник или Левон конопляник. Ну, второе имя Леонтий или Левон, да. Было принято сажать огурчики в этот день, да. А конопельку считали в народе как крайне полезное растение. При Хрущеве началась вот массовая борьба с ней, как с сырьем, так и стебля добывали пеньку, а это был очень большой процент, ну, вот экспортного нашего, экспортной
21: растения,
20: торговли.
21: Да, на самом
20: то
21: деле.
20: Есть канаты вот эти да, все, да, да, как без канатов. Сейчас любой корабль все равно швартуется при помощи этих канатов. Из семян делали маслица, понимаете, масло, а не табачные изделия. Использовали их в народной медицине. Они говорили, у кого конопелька, у того и двойная копейка, товарищи.
19: Сергей Стиллавин.
20: Жил-да был у нас в стране Никита Юрьевич Трубецкой. Он родился в 1699-м. Видный государственный деятель. Говорят, всего сумел добиться, потому что со всеми монархами ладил и очень уважал их личные вкусы.
21: Такой универсал, да?
20: А вкусы у них разные.
21: Угу.
20: Да, кто-то одно любит, кто-то другое. Вот при Петре Первом, например, ревел теленком из-под стола для забавы царя.
21: Артист.
20: Да, вместе с богомольной Елизаветой рыдал. Рыдал. То есть звуки такие же громкие, но другие.
21: Uh-huh.
20: А для ублажения Петра Третьего, тот чучело, который полгода uh-huh. и все и нам изгадил, маршировал в прусском мундире по грязи
21: да.
20: и высоко задирал ножки, и не боялся обляпаться грязью, которую разбрасывал сам же из-под каблуков. Да, что у нас? В 1706 году в Москве открыт военный госпиталь, ныне главный военный клинический госпиталь имени Бурденко. То есть вот, смотрите, 300 лет. Да? 320. Томас Чиппендейл. Нам говорили в 90-е, что Чиппендейл.
21: Да.
20: Это
21: а
20: как бы
21: деле...
20: две... Кто это? Крысы это были?
21: Ну, какие-то бурундуки.
20: Белки,
21: бурундуки.
20: Что-то у нас не водится такое. Так вот, это английский мебельщик, оказывается, знаменитый. Мебельщик. Он
21: понятно.
20: Краснодеревщик. Да-да-да. Говорят, что до сих пор вот его мебель-то стоит. Угу. В 1723 году английский экономист и философ Адам Смит... Говорят, что Маркс его читал, любил читать, и на нем
21: написал «Капитал».
20: Базировался. Да-да-да, базировался. Ну, давайте посмотрим. Основой научной теории Смита было стремление взглянуть на человека с трех сторон. Давайте посмотрим. С позиции морали и нравственности.
21: Хорошо.
20: Да. С гражданских и государственных позиций. Понимаете? И с экономических. Про бабло. Да? Цитаты. «Человек – это животное, которая совершает сделки. Никакое другое животное не делает этого. Ни одна собака не обменивает кости с другой».
21: Хорошо.
20: А обезьяны?
21: Нет,
20: обезьян надо исследовать,
21: да.
20: исследовать.
21: Камнем что-нибудь.
20: Да. Или, например, вот тут была новость, что обезьяна стырила сумку у туриста и начала разбрасывать оттуда деньги.
21: Ну, это удовольствие.
20: Для всех, да. Он видит, как глаза у людей светятся радостью. В 1744-м в Питере основана порцелиновая мануфактура, это фарфор. Ну, кстати, она не намного младше тех, что в Европе появились, потому что очень долго секрет фарфора китайский. Это же китайцы авторы.
21: Это древний фарфор.
20: Это было все под запретом, пока шпионы английские не выведали рецептуру, как делать такой вот прозрачный, да?
21: Да,
20: чтобы на свет было видно, да. Ну и, короче, у нас открыли, и сейчас замечательное предприятие, есть и советские, уже ставшие, артефактами такие, да, вот всякие статуэтки, пионеры,
21: советский
20: помните?
21: Дизайн,
20: ЛФЗ, да,
21: да
20: вот
21: очень
20: эти пионеры
21: дорогой,
20: прекрасные,
21: да,
20: господи, да, как это красиво, лыжница, у меня есть две лыжницы.
21: Ну, смотрю, вы зажиточные товарищи.
20: Да нет, они не стоят бешеных денег. Ну что, можешь себе позволить на день рождения как-то?
21: Лыжниц.
20: Лыжниц, да-да. Ну, красиво, действительно сразу. Красиво. Шлем горячий Хорошо. Привет в порцелиновую. А, ну, что еще? В 1805-м Петр Карлович Клоддот, знаменитый скульптор. Каждый человек, который побывал в Петербурге, Клод-то знает четыре раза, потому что там четыре коня стоят на мосту через фонтанку на Невском.
21: На одном лицо Наполеона, это мы знаем.
20: Под одним.
21: Под одним, да.
20: Под одним конем. Там нет не Наполеона, а какого-то математика, да, который увел у Клод-то жену.
21: Но это дискуссионный вопрос.
20: Да. А кони, значит, направленные в сторону Адмиралтейства, подкованы, смотри, что интересно, а которые смотрят в другую сторону, там, где вокзал. Вокзал. Нет, это интересно. Вообще, продолжайте исследовать, товарищи, коней. Да.
21: Конечно.
20: А в 1806 году, вот смотрите, есть в Европе некоторые государства, да, которые вот странно как-то себя ведут. И потом начинаешь выяснять, прояснять историю, а чё вот в чем корень вот каких-то странностей, да? И оказывается, что из-за того, что искусственные государства-то. Вот, например, Голландия, да? Там есть квартал красных фонарей, ну, где эти жрицы любви вот эти стоят в витринах.
21: И тюльпаны, все.
20: А, нет, смотрите, потом многочисленные магазины наркотиков, которые просто вот так-то... И думаешь, а что вот как-то? Вот
21: страна
20: что?
21: Мечты,
20: а да? Оказывается, нет, мечты извращенцы. Ну, смотрите, в 1806 году, вот как раз так. 220 лет назад, Бонапарт провозгласил создание королевства Голландии. Это искусственное.
21: Ну зачем?
20: Нет, ну послушайте, это искусственное образование. Поставили,
21: это мы согласны.
20: Поставили своего короля, и поэтому там бесчинство, потому что это чужие люди управляют местным народом. И поэтому там вот вся вот эта бодяга. В 1850-м Пэт Гарретт, американский шериф, он убил Билли Зе Кида, малыша Билли. Этого, да, смелый человек, да. Ну, а самого его застрелили, когда он совершал сделку для покупки земли под ранчо. Ну, как вот единственное животное, которое совершает сделки.
21: А почему убили во время
20: сделки? А по цене
21: сделки?
20: Не согласились.
21: То есть вот так это решается?
20: Да, давай, говорит, меньше цену. Да пошел ты, бац, и все. И сделка закончилась, не начавшись. Да там у них все просто было, конечно. Да. В 1870-м от непотушенной папиросы сгорел в этот день Тучков мост.
21: Ничего себе.
20: И что интересно, он же был деревянный, сами понимаете, да, каменные не горят.
21: Курильщика поймали.
20: Так починили-то уже в 30-е, по-моему, годы уже при советской власти. То есть он все вот эти, все эти годы стоял, как останки были, да, из воды торчали.
21: Мост Перекуров.
20: Да. А в этот день, в 1878-м, Франсиско Вилья родился. Это руководитель крестьянской мексиканской революции. Ну, понятно, что его убили реакционеры. Мексику трясло всегда. Туда именно, помните, поехал потом Троцкий.
21: Да.
20: В Мексику, потому что там очень была такая...
21: Скрыться удобно.
20: Да, но не скрылся от этих самых... От художников. Топора. От художников, конечно. Он сердцем чует, где.
21: Извините, не топор, ледоруб.
20: Художник-альпинист, это страшно. Что говорил Вилья? Неверная женщина заслуживает расстрела. Жестко.
21: Да.
20: Жестко, конечно, да. А в этот день, в 1881-м, основано русское хирургическое общество. Вот у нас от всех русских обществ осталось только географическое.
21: А хирургическое, кстати, хорошо звучит.
20: Русское хирургическое общество.
21: И тебя начинает трясти.
20: Почему трясти? Не там ну, там наркоз.
21: В предчувствии, да?
20: Да. В 22-м году оно прекратило свое существование, а по другим данным и сейчас есть, но где не видел. Да. Английский экономист, вот смотрите, Смит родился, а теперь в 1883-м Джон Кейнс. У него есть оригинальная теория вероятностей, да, основанная на предположении, что вероятность является логическим, а не числовым отношением. Начинает греться
21: это
20: голова.
21: Сложно,
20: хорошо,
21: это сложно.
20: Да, да, хорошо. Дело в том, что вот смотрите, большинство ученых-экономистов относят, вот у него вышла книга 90 лет назад, в 36-м году, «Общая теория занятости, проценты и денег», вообще относят эту книжку к наиболее важным событиям в истории экономической мысли Запада. То есть они на нее молятся, на эту книжку. А философия такая, что тяга к богатству, это любовь к деньгам, да, оправдана лишь постольку, поскольку она позволяет жить хорошо. А что такое «а хорошо жить»? Помните, да? Еще лучше.
21: Еще лучше.
20: Да. А хорошо жить, это по Кейнсу, не значит богато, но значит, смотрите, как интересно, жить праведно, чтобы совесть не мучилась.
21: Ну, такой социалист.
20: А если совести нет? Как вот, откуда звоночек
21: тогда
20: пойдет?
21: Нужны да, посадки,
20: да, да, да, тогда вот да, для тех нужна внешняя совесть, прокуратура, например. Да, да. Цитаты. Долгосрочная перспектива — плохой советчик в текущих делах. В долгосрочной перспективе все мертвецы.
21: Ну, не поспоришь,
20: да. Уклонение от налогов – единственное интеллектуальное занятие, которое все еще себя окупает. Понимаешь?
21: Хорошо.
20: Да. Ну и Федерико Гарсия Лорка в 1898-м, замечательный испанский поэт, стихотворение про неверную жену.
21: Чуть позже,
20: чуть
21: да?
20: позже,
21: хорошо.
20: Да. Угу.
9: Маяк. 6-го. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
10: Доброе утро. У микрофона Владимир Юдин. Вы слушаете новости. Вологодские производители смогут расширить рынки сбыта благодаря сотрудничеству с компанией Wildberries. Этот вопрос губернатор Вологодской области Георгий Филимонов обсудил с главой объединенной компании маркетплейса Татьяной Ким на Петербургском международном экономическом форуме. Речь шла о запуске программы «Платформа роста», которая поможет предпринимателям региона выйти на федеральный и международный уровни. Проект предусматривает льготный доступ к маркетплейсу и инструменты для развития бизнеса. Сейчас на площадке Wildberries уже работает раздел «Сделано на Вологодчине», где представлено более 1500 товаров местных производителей. С начала года более 8 тысяч вологжан пострадали от укусов клещей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за медицинской помощью обратились 8280 человек, в том числе более 2000 детей. Специалисты отмечают, что пик активности членистоногих традиционно приходится на май и июнь. Прививки сделали свыше 100 тысяч человек. Также проводится обработка общественных территорий. Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности во время отдыха на природе и регулярно осматривать себя. В Вологде завершается подготовка зоны отдыха в парке Мира к летнему сезону. Специалисты уже привели в порядок территорию, покрасили малые архитектурные формы и спортивное оборудование, убрали мусор. В ближайшие дни на берег завезут около 300 кубометров песка, а также завершат оснащение спасательного поста. Кроме того, проведен отбор проб воды. Все подготовительные работы планируют закончить до открытия купального сезона. В Ожеге прокуратура начала проверку после сообщений о разливе мазута с территории бывшего молокозавода. По словам местных жителей, нефтепродукты через канаву попадают на общественную территорию уже несколько лет. Как сообщают активисты, территория предприятия не огорожена. В надзорном ведомстве организовали проверку, которая продлится месяц. Ранее в администрации округа заявляли, что для решения проблемы необходимо установить контакт с собственником объекта, однако сделать это пока не удалось. Продолжаем выпуск. В Череповце возобновили рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего учителя. Его обвиняют в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Напомним, летом прошлого года 23-летний педагог сбежал из-под домашнего ареста и был объявлен в розыск. Весной этого года его задержали в Краснодарском крае. Первое судебное заседание назначено на 11 июня. Рассмотрение дела пройдет в закрытом режиме. В Вологодской области завершился единый государственный экзамен по русскому языку. Испытания прошли в штатном режиме, участие в них приняли более 4000 выпускников. На выполнение экзаменационной работы участникам было отведено 3,5 часа. Результаты станут известны не позднее 22 июня. Ознакомиться с ними можно будет в своих образовательных организациях и на официальном портале ЕГЭ. Уличный кинотеатр в Милютинском парке Череповца этим летом будет работать 3 дня в неделю. По пятницам зрителям покажут познавательные программы и советские художественные фильмы, а по выходным – мультфильмы и семейное кино. В июньской афише популярные анимационные сериалы, полнометражные мультфильмы и семейные картины. Кроме того, к 90-летию поэта-песенника Юрия Энтина пройдут показы любимых мультфильмов в студии «Союз мультфильм». А ко Дню России для зрителей подготовили специальные документальные и познавательные программы об истории и культуре страны. Увидеть Увидеть вечернюю Вологду с высоты птичьего полета вновь предлагают вологжанам и гостям города. В июне Вологодский музей-заповедник возобновляет экскурсии «Огни вечерней Вологды» с подъемом на колокольню Софийского собора. Посетители смогут полюбоваться историческим центром города на закате, познакомиться с историей колокольни, увидеть старинный механизм курантов. Экскурсии будут проходить по четвергам для организованных групп 18 июня, для индивидуальных посетителей 11 и 25 июня. И в завершении выпуска. В Череповце начали продавать квас из бочек. Традиционный летний напиток уже появился на улицах города. Квас доставляют из Рыбинска, а сезон торговли продолжится до августа. По словам продавцов, наибольшим спросом напиток пользуется в июне и в июле. Специалисты напоминают, что натуральный хлебный квас является ферментированным напитком, который содержит витамины группы В и способствует поддержанию здоровой микрофлоры кишечника.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце осадков не ожидается. 22 градуса, максимальная температура днем, атмосферное давление выше нормы и будет слабо расти.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: А в Москве 8 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Москва готова и хочет договориться с Киевом о разрешении конфликта мирными средствами, причем на той базе, о которой шла речь на российско-американском саммите в Анкоридже. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с журналистами ведущих мировых информагентств в рамках Петербургского экономического форума. По его словам, для начала переговоров по урегулированию не обязательно останавливать боевые действия. Контроль над Донбассом и заключение сделки по Украине не противоречат друг другу. По словам президента, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. В этих условиях Киев и добивается прекращения огня. Говоря о применении Орешника, Путин подчеркнул, что Россия ударила им по Украине туда, где было удобно посмотреть результат. Он добавил, что ни одного боевого применения этого ракетного комплекса по Украине не было.
2: Что касается наших новых систем, они появляются. Вот это касается и Орешника. Но это несколько отличается от того, что мы делали еще в прежние времена, до конфликта на украинском направлении. Что я имею в виду? Ведь мы подобные системы испытывали на полигонах, а Орешник-то не испытывали. И это не боевое применение. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения Орешника. А последнее, это вообще, если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. И это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, сарай, по которому ударили.

0: значит, как сказал Марк Твен, значит, по-моему, Марк Твен сказал, слухи о моей смерти сильно преувеличены. Как-то он однажды пошутил. Вот. Вот так и сейчас. Нам что пророчили поражение на поле боя, то говорили, я помню еще, прежний президент Соединенных Штатов говорил о том, что экономика России разорвана в клочья. Ну, не надо выдавать желаемое за действительное. Надо все оценивать, ну, реальными цифрами, реальными тенденциями, реальным состоянием дел. Реальным состоянием экономики в данном случае. Экономика Евросоюза за последние 3 года насколько выросла? Ну, не забивайте себе голову. Где-то в районе 3%. Экономика России насколько выросла? На 10%. Больше, чем в 3 раза, чем экономика Евросоюза. Ведущая экономика еврозоны, Федеративной Республики, меньше процента. А экономика России в прошлом году немного, но все-таки процентик. Процент есть. И продолжает расти сейчас.
1: Добавлю, сегодня Владимир Путин выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума и проведет переговоры с зампредседателя КНР Хан Чжэном. Пленарное заседание, по традиции, станет центральным мероприятием ПМФ. Как сообщал помощник президента Юрий Ушаков, глава государства выступит с большой речью. Она будет посвящена внутренним и международным экономическим вопросам, а также политическим проблемам. Это мероприятие всегда привлекает большое внимание и политических кругов, и СМИ. Нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект о помощи Украине и санкциях в отношении России. Его поддержали 226 членов палаты, представителей, 195 выступили против. Принятый документ дает возможность американскому президенту оценивать ситуацию в российско-украинских отношениях и на основе этого анализа принимать ограничительные меры. Законопроект, в частности, направлен на укрепление американской помощи Украине путем предоставления более $1 миллиарда на обеспечение безопасности и восстановления. Он также предусматривает выделение еще 8 миллиардов на оборону в виде займов. Температура воздуха в Москве сегодня будет соответствовать климатической норме июля, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в предстоящие выходные в столице ожидается настоящая летняя погода.
2: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится влиянием южной периферии погожего антициклона, центр которого обоснуется над Вологодчиной. Поэтому в Москве и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер восточный, северо-восточный, 2,7 метра в секунду. И максимальная температура воздуха составит плюс 23-25, а это соответствует климатической норме июля. Атмосферное давление чуть подрастет и к вечеру составит 7,101 миллиметр ртутного столба. Ну и предстоящие выходные в столичном регионе, в центральной России ожидается лучшая в мире летняя погода. В Москве будет миллионный миллион, солнечно, сухо, тепло. По ночам плюс 9-12, а после полудня снова июльские плюс 23-26 градусов по Цельсию. В общем, настоящее русское лето.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
1: Сейчас в столице плюс 16, давление 750 миллиметров, влажность воздуха 77%. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без существенных осадков и плюс 24-26.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, я немножко не понимаю нашего друга, товарища подполковника Тишковца, потому что когда был плюс 21 градус, он говорил, это настоящее русское лето. Теперь говорит 26, настоящее русское лето. И, Женя, вы определитесь?
2: Женя универсал.
1: Женя, надо определиться. Женя, пора. А в Ессентуках как погода?
2: Отличная погода. Сегодня плюс 24. Вечером, возможно, гроза.

0: Сентучане.
1: Это как.
0: Да. Власти из Сентуков, тоже ведь, наверное, и сентучане, собираются запретить самокаты в людных местах.
1: Ну, тоже неплохо, кстати.
0: В людных,
1: хоть
0: понимаете.
1: Что-то.
0: Хоть
1: да.
0: Что-то уже прорыв, да. А баки для раздельного мусора установят в Сентуках к 30-му году. Не надо спешить, не надо. Вдруг что-то как-то, да.
1: Хорошо.
0: Вдруг объявят, что весь мусор полезен.
1: Вдруг передумают.
0: Да. Городское озеро в Ессентуках очистили перед купальным сезоном. Прекрасно.
1: Да.
0: Дальше. Руководитель города товарищ Крутников сообщил, что в Ессентуках вандалы сломали дважды ротонду в новом сквере у ЗАГСа. Отломили кусок, пока его везли на реставрацию.
1: Так.
0: Эти стали ломать остаток.
1: Сволочи.
0: Но, товарищи, ну, мы же не наивные люди. Вы понимаете, что если мы что-то отреставрировали красивое, то тут же надо ставить камеру круглосуточного видеонаблюдения.
1: Конечно.
0: Ну какой смысл чинить-то? И, наконец, заказник «Малый Ессентучок» признали одним из самых перспективных для туристов направлений.
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
0: Друзья мои, аудиолог Дикопольцев.
1: Сильно.
0: Рассказал, что работа в открытых пространствах, так называемые open space. Знаете, вот это люди сидят в одном бараке и типа друг друга слышат.
1: Мы вот так же сидим.
0: Снижает перспективность, да, но нам хотя бы стекло повесили. Да. Значит, в России предложили Новгородский государственный университет. Теснит Пнепута по количеству новшеств. Смотрите, пошла конкуренция в мире университетов. Предложили чистить промышленные отходы, отходами газобетона. Замечательно. Врач Хайкина заявила, что сырокопченая колбаса самая вредная. Так что, если что, Владик, только докторскую. Докторскую,
1: нет.
0: Да. Молочная, да.
1: Нет.
0: Сливочная.
1: Не откажемся никогда.
0: Да. Более 60% школьников выбирают техническое образование.
1: Это хорошо.
0: Это неплохо, да.
1: Да.
0: А товарищ Мурашко заявил, что за последние 10 лет медицина в России совершила колоссальный скачок. Это прекрасно. Состав грудного молока, выявили ученые из Колтеха, оказывается, настроен на развитие мозга младенца в первую очередь. А теперь внимание. А на развитие чего настроена смеська?
1: Порошок.
0: Который кормят детей, чтобы грудь форму не потеряла.
1: Да.
0: На фоне того, что зумеры не понимают время по стрелочным часам и не отличают пододеяльник, вот была новость сегодня шикарная, пододеяльник от простыни, и не знают, что такое перстень. Это гениальная новость. А, ну, в принципе, я так понимаю, что это смесевые, да, ребята выросли.
1: И хотят бар на работу.
0: Ага. И хотят уходить в какое угодно время с работы. То может быть, приходить туда. А, граждане перестали покупать вещи на всю жизнь. Маркетолог Рожанская об этом заявила. На всю жизнь не хотят. На время.
1: Хорошо,
0: на
1: хорошо.
0: Время. А, товарищ Медведев рассказал о страхе Запада перед Россией. Ублюдки скрипят зубами.
1: Хорошо.
0: Да, Дмитрий Анатольевич всегда очень метко.
1: Сочно,
0: да. Сочно, да. А Пнепу, вот смотрите, гонится за новгородцами. Нашли способ прогнозирования деформации оптоволокна в экстремальных условиях. Хорошо, прогнозирование. Хорошо, да. А вице-спикер товарищ Кузнецова в Госдуме призвала снимать больше сериалов о счастливых семьях. Говорит, что число разводов растет из-за семейного трэша в кино. Ну, ты видишь, постоянно люди ругаются, да, изменяют, претензии друг к другу. Кому захочется туда же идти, правильно? Ведь, например, почему люди идут и в Тошниловке, типа как Рональд Макдональд, да? А потому что в рекламе все красиво. Если бы в рекламе рассказывали, сколько там этого жира и прочего-прочего, кто бы туда пошел. Да. А фактически вот эти адские сериалы — это и есть антиреклама семьи, правильно? Товарищ Гоблин Пучков, Дмитрий, доброе утро. Похвастался правильной украинской судимостью. Дали ему
1: хорошо.
0: Срок заочно. Ага. Касперский представил на ПМФ смартфон, который невозможно взломать. Спасибо, Евгений. А в Госдуме заступились за неумеющих определять время и простынь зумеров. Говорят, что это, говорит, еще не показатель деградации. Об этом заявил Вассерман. А что по-вассермановски вот будет действительно уже показателем деградации? Я, кстати, чуть позже цифры вам обнародую, эти позорные. А появилось фото российского вездехода «Везува» за 33 миллиона рублей.
1: Цена хорошая.
0: Так, что у нас? Евгений Миронов, вот тот он за что он заступался? А, он заступался за отсутствие квот на иностранные фильмы в нашем прокате, а теперь призвал бороться с перекупщиками ради доступности билетов. Видите как?
1: Хорошо.
0: Невролог Белаш предупредил о рисках чтения в кровати. Сломаете шею и испортите зрение, если будете читать в кровати. Товарищ Игнатьев говорит, что в России создали антитело, которое наносит раковые опухоли тройной удар. Представляете?
1: Хорошо.
0: Создали, да. Ну и, наконец, муфтий Крганов предложил обучать наших граждан экономике хитрых татар вместо Оксфорда и Гарварда. А почему этого человека нет на ПМФ? Это прекрасное заявление, да? То есть Силуанов считает, что правительство не перегнуло палку с налогами. Да-да-да. Ну ладно, хорошо. Ну и вот про зумеров. Давайте зумеров на сладкое, да? На сладкое. Сейчас добью. Лисовец порекомендовал мужчинам носить шоппер с деловым костюмом. Шоппер — это сумка, куда влезает ноутбук, 5 килограмм картошки, новые туфли, носки на неделю. Да, вот он-то носит, естественно, да. Вице-спикер Чернышов призвал дать правовую оценку популяризации боунсмешинга. Это зумеры бьют сами себе по морде, чтобы отеки и переломы костей приводили к мужественным чертам лица.
1: Сумасшедшие.
0: Это идиотство, конечно, да. Ну и, наконец, в России изменят тарифы ОСАГО в зависимости от конкретного автомобиля. Насколько он конкретно автомобиль опасен, да? Товарищ Кнутов, бывает у нас в эфире, военный эксперт, предложил иранский вариант для изменения тактики ВСВО. То есть бить по иностранным
1: по
0: базам.
1: По крысам.
0: Да, по крысам. Наши граждане стали разговаривать на 25% по телефону дольше, да? Ну и давайте, в России напечатать в БФУ, в Балтийском федеральном университете в Калининграде, на 3D-принтере бифштекс из кожи судака и медузы. Стали бы кушать такое?
1: Нет.
0: Нет? Ну ладно. Без кожи. Да, давайте без кожи. Давайте. Сначала про женщин, но все-таки зумеров вообще на сладкое оставили, ребят. Да. 21% наших граждан с удовольствием покупают подделки и не парятся.
1: Ну и правильно.
0: Да, да. Главное, ходить с этой поддельной сумкой, которая стоит в оригинале 1 000 000 рублей, в нужные места. Потому что когда женщина с двумя поддельными чемоданами Louis Vuitton, так сказать,
1: стоит в очереди.
0: Нет, лезет в эконом-класс, это выглядит достаточно странно. Психолог Ягудин указал на то, что счет на свидание должен оплачивать тот, кто пригласил.
1: Отлично,
0: да. А Катя Лель, 50-летняя, заявила, что не выйдет замуж за мужчину старше 35. Катя, это как-то... не очень звучит. Нам обидно.
1: Это программное заявление.
0: Нам обидно. А балерина Настенька призналась, что ее руки и сердце ждут несколько претендентов. Она в растерянности. Британки — самые раздражительные женщины Европы. Я помню, как в Греции на меня, одетого в майку Have a nice day, fuck someone, набросились британки.
1: Читать умеют.
0: Да, заставят вас по-своему. Мисс Европы Федорищева назвала трендом макияж в стиле 90-х. Короче, история такая. Перламутрово-розовая помада, сияющие тени, скулы выделены, да. А Минпросвещение отказалось добавлять в учебники примеры работы женщин в технической сфере, а в Госдуме требует от Минпросвещения. Смотрите, вот есть некоторые, да. Дальше. Названа необычная причина проблем в браке. Это сенсация. Плохой сон женщины приводит к проблеме в семье, товарищи. Да. Если она не высыпается, если ей холодно, если вы храпите, да, товарищи, надо что-то делать, да. В тренде легкий хаос и расстегнутые пуговицы, рассказал инфлюенсер Глосс.
1: Глосс. С планеты
0: Катрук. Да, наконец, гениально. Выигравшую джекпот женщину вывели под руки из казино, потому что она установила себе пожизненный запрет входа в казино. Она зашла туда, нарушив этот запрет, выиграла джекпот. Неизвестно, отдали ли ей выигрыш. Да, да, да. Ну и, наконец, вы, Владислав Александрович, наверняка наблюдаете за супругой Алика Болдуина, который в молодости играл с Ким Бессингер, помните, да? А теперь у него жена Хиллария, младше его лет на 15, да, или на 20. Так, короче говоря, говорит, секрет нашего успешного брака: мы позволяем друг другу быть собой, но он такой несчастный всегда на этих, что я понимаю, что только она позволяет себе быть собой. Вот такая история, да.
2: Новости капитализма.
0: Ну что, в Китае робот ударил с вертушки. То есть прокрутился и ударил ребенка в живот. Ужас. Да. И смотрите, вот дебильное сообщение. Mm-hmm. Это сообщается, что ребенок плакал, но после инцидента, я настаиваю, после
3: андроиду,
0: андроиду загрузили на жесткий диск три закона робототехники Азима. Ну, то есть не причинять вред человеку. А почему изначально не загружаются?
3: Это они придурки.
0: Странная история. Не придурки, они сволочи. Так, американские военные экспериментировали с комарами в качестве биологического оружия. Ну, нет такой темы, с которой бы не экспериментировали, конечно, американские военные. Да. Важная новость. 90% с вашей кожей появляются из-за идиотских советов из социальных сетей. Во-первых, они не учитывают особенности вашего организма.
3: Конечно.
0: Друзья мои. А дальше. Мясной паразит, поедающий плоть, вернулся в США. Жрет заживо людей.
3: Угу. Пусть жрет.
0: Ужас, да. Дальше. Во Франции компания собирает мочу сотрудников и делает из нее удобрение и поет без бесплатно, говорит, пейте, пейте, друзья
3: отличная
0: мои.
3: Тема.
0: Да, давайте. Они производят удобрения, да, это круто. Ученые выяснили, что тягу к соленой еде после алкоголя повышают гормоны. Алкоголь воздействует на гормоны, у вас перестраивается вкусовые, понятно, ощущения. Так, у кофе обнаружили неожиданное влияние на состояние кишечника. Самое позитивное, если пьете кофе, меньше депрессии, меньше тревожности, но кофе должен быть настоящим, а не вот бодяга какая-то из банки. Да. Дальше. Голод, оказывается, усиливает воображаемые вкусы и ароматы пищи. Почему после того, как вы голодные, набрасываетесь на еду, вам нравится эта еда? А потому что мозг достраивает вкусовые ощущения. Вот будучи сытым, вы бы, может, и есть бы это не стали, гадости туда. 150 минут упражнений в неделю защищает сердце, даже если генетика отвратительная. Ну и, наконец, из мира кино. Мартина Скорсезе обвинили в том, что он подставил раскадровщиков. Там есть такая профессия, они чередуют планы. Как, чтобы эффектно все это выглядело в итоговом фильме, он нанял искусственный интеллект, чтобы они вместе...
3: А этих уволили,
0: а
3: да?
0: Этих уволили нафиг, да.
3: Да. Класс.
0: Ну и что у нас? Гражданам старше 60 советуют чаще ходить на свидания. Это делает их более счастливыми и здоровыми.
3: Хорошо.
0: После 60, да. Владислав Александрович. Но пусть они друг с другом,
3: если
0: да?
3: Если суставы
0: пусть
3: крепкие.
0: Они... И, наконец, Тарантино сравнил Голливуд с фабрикой безвкусных сосисок. Да, сосисок.
2: Наши.
0: Так, ну давайте все-таки про зумеров сначала, давайте, да, чтобы успеть точно. Итак, наши прекрасные зумеры. 54% не могут узнать время по циферблату обычному. То есть они стоят на Красной площади, смотрят на Спасскую башню и не понимают.
3: Но это их не напрягает.
0: Им вообще по барабану. 49% не знает, как поменять лампочку. Помните, наши женщины все говорят: хочу мужа, чтобы поменял лампочку.
3: Рукастая.
0: Вот да. Вам следующее поколение приходит, ничего не вам менять не будет. А дальше, что у нас? 86% даже в родном городе не могут передвигаться без карты на смартфоне. С указанием «поверните налево».
3: Это общая тенденция.
0: 86%. Да. Ходить не могут, я не про машину. 73% не знают таблицу умножения и не умеют считать в уме. К чему это приводит? Они не могут посчитать 70% бумажные деньги во время сдачи в магазине. Они не знают, сколько им должны дать сдачи, вот, когда они там свою пятерку или тысячу дают. Дальше. 31% не отличают пододеяльник от простыни. Им говорят: смени пододеяльник.
3: Это как?
0: Хорошо наволочку знают. 24% не знают, что такое перстень.
3: Ну, может, и не нужно им.
0: Я скажу так, Владислав Александрович, да. Тупость. Тупость,
3: ладно,
0: да. Ну что, давайте о мерзости. В Перми нянечка снимала с детишек нательные крестики, пока те спали.
3: Ну, просто сволочь.
0: Мерзость. Пропала, помните, девица в Таиланде, уехала на 2 месяца отдыхать, помните, я вам рассказывал на этой неделе. Нашлась, Света, да? Нет, это Света, это другая. Даша ее зовут, Даша, 43-летняя.
3: Даша,
0: говорит, что охранники ее бойфренда не давали говорить. Попросила прислать ей свидетельство о собственности на квартиру. Хотели заставить ее продать квартиру. В общем,
3: отдыхайте в Таиланде.
0: Вписалась, да, девочка не туда, да? В 43 года решила отдохнуть. А в Петербурге, давайте, питерские новости особенные всегда. В Петербурге подросток решил загадить очередной дом. Разрисовать его граффитями из баллончика. Но в это время мимо проходил на улице Шкапина неизвестный человек с пистолетом. С резиновым. И выстрелил в голову мальчику за то, что тот разрисовывал город Петра. Вот такая Питер, вот история. Детка. Ищут стрелка. А в России признали общество «Мемориал», которое раньше считалось священным. Помните? «Мемориал», жертвы сталинизма. Террористическая организация. Кстати, вот оказывается, вот. Была. А ведь они диктовали.
3: Много
0: чё
3: сделали
0: как.
3: Там.
0: Да, успели много за 30 лет. В Петербурге сняли, опять же, питерская новость, на видео женщину, которая ехала на самокате электрическом по дороге с двумя детьми. Один за спиной. В каком-то там рюкзаке у нее я видел.
3: Женщина-каскадер.
0: Но она каскадер, а у нее две подушки безопасности. Сзади мелкие, спереди стоит постарше.
3: Жесть, да.
0: И будет говорить, что я ж мать, да, я знаю, как лучше, да. А дальше гениально, в Таганроге. Вот все-таки от климата зависит, да. В Питере вот одни сообщения, а в Таганроге другие. Мужчина пьяный решил вернуться домой. Ключ потерял, разбил стекло, влез, смотрит, а хата-то не его.
3: Не туда, так.
0: Набрал вещей, пошел. Набрал вещей, пошел, да. А в Саратовской области тут по-другому. Побил бывшую сожительницу за то, что та не жалела о расставании с ним. Понимаете, какая история, да? Не жалела. И, наконец, кольщица из Екатеринбурга.
3: Татуировщица.
0: Нет, татуировщица — это искусство, а тут уголовное дело, значит, точно кольщица. А попала за решетку из-за своих сатанинских работ. 23-летняя девка, да, опубликовала фото работ. На одних из снимков представлена женщина с татуировкой с изображением сатаны.
3: Отвратительно.
0: Ну куда это годится?
3: Никуда
0: и
3: не
0: как
3: годится.
0: Смыть? И как смыть?
3: Нет, только вместе с кожей.
0: Да, и наконец, да, гражданин проколол колеса.
3: Так кому?
0: В Петербурге. На автомобиле своей бывшей, значит, женщины. А на капоте нацарапал ключом слово «люблю».
3: Какой негодяй.
0: Нет, колеса он проколол, чтобы подольше машина на этом месте стояла.
2: Реклама.
4: Санкт-Петербург – город открытий, вдохновляющий на путешествия в любой компании. Он предлагает богатство впечатлений тем, кто здесь впервые, и тем, кто возвращается снова и снова. Санкт-Петербург гостеприимен и всегда готов удивить. Спланировать поездку, узнать режим работы музеев, стоимость билетов и новые маршруты можно в контакт-центре для туристов по телефону 8 800 222 88 12. Звонок бесплатный. Санкт-Петербург – город впечатлений.
2: Бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: сниму на суточно.ру. Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Россия готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами, причем на той базе, о которой шла речь на российско-американском саммите в Анкоридже. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств в рамках Петербургского экономического форума. По словам президента, тогда перед Москвой были поставлены вопросы о компромиссах. Россия согласна. Нужно, чтобы с этим была согласна и украинская сторона.
2: Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже, мы могли бы пойти на определенные компромиссы. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона. И конфликт быстро придет к своему естественному завершению.
0: Как подчеркнул Путин, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. По его оценке, главная проблема Украины сегодня – катастрофическая нехватка личного состава. Численность ВСУ сократилась на 100 тысяч человек, а ежемесячные потери составляют около 40 тысяч. И это ведет к утрате территории и населенных пунктов. По словам Путина, для начала переговоров с Украиной не нужно останавливать боевые действия. Лучше было бы прекратить конфликт в целом. Говоря о состоянии экономики, Путин отметил, что жесткие меры финансовых властей по снижению инфляции дают результат. Они сознательно пошли на охлаждение экономики, так как не хотят гиперинфляции.
2: Мероприятия, которые проводят наши экономические и финансовые власти, повторяю, дают результат, хотя мы сознательно пошли на то, сознательно, конечно. Центральный банк поднял ключевую ставку серьезным образом, а сейчас ее несколько раз уже сокращал, до 14,5% сейчас сократил. Многие считают, что и этого слишком мало, нужно еще сокращать. Но я сейчас не буду комментировать это, мы долго можем дискутировать. Я постоянно слушаю эту дискуссию между экономическим блоком правительства и Центральным банком и так далее. Но результат достигается. Мы сознательно пошли на это, понимая, что объемы инвестиций в капитал сократятся. Ну а как же, при такой ключевой ставке Центрального банка, конечно, будут сокращаться инвестиции. Мы сознательно пошли на охлаждение экономики. Можно говорить, что переохладили, можно говорить, что еще не все сделано в этом направлении. Но это сознательные шаги. Мы не хотим, чтобы инфляция, гиперинфляция была там по 30, под 60, под 70%, как в некоторых странах. Мы боремся за здоровье российской экономики в целом.
0: Добавлю, сегодня Владимир Путин выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. По традиции оно станет центральным мероприятием ПМФ. Как сообщал помощник президента Юрий Ушаков, большая речь главы государства будет посвящена внутренним и международным экономическим вопросам, а также политическим проблемам. Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 123 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны. По данным военного ведомства, дроны сбиты и перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей. США могут отменить поставку высокоточных ракет «Томагавк» в Германию из-за опасений, что Россия сочтет это эскалацией, пишет «Политико». По данным издания, официальные лица опасаются, что Москва примет ответные меры, если администрация Дональда Трампа доведет до конца попытку развернуть эти ракеты в центре континента. Причиной отмены поставок также могут служить резкое сокращение американских арсеналов и нехватка вооружений для собственных нужд. Правительство Германии уже ищет альтернативу «Томагавкам», так как отсутствие военной помощи со стороны Вашингтона оставит ее без обороны, в которой она крайне нуждается. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
3: Спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Результативный пас российского нападающего Андрея Свечникова помог Каролине Харри Кейнса взять верх над Вегас Голден Найтс со счетом 4-3 в овертайме второго матча финала Национальной хоккейной лиги и сравнять счет в серии 1-1 у проигравших голевая передача в активе Ивана Барбашова. Московский ЦСКА на своей площадке обыграл казанский «Уникс» со счетом 102-89 во втором матче финала баскетбольной единой лиги ВТБ. В серии до 4 побед ведут москвичи 2-0. Третий поединок противостояния пройдет 8 июня в Казани. Россиянка Мира Андреева взяла верх над украинкой Мартой Костюк со счетом 6-1, 6-3 в полуфинале открытого чемпионата Франции по теннису. В субботу в финале первая ракетка России сыграет с полькой Майей Хвалинской. Она была сильнее Дианы Шнайдер 7-6, 6-4. Подробнее о поражении Шнайдер в материале Виталия Павлова.
1: Начало игры в четверг осталось за Майей Хвалинской. Она уже во втором гейме добралась до брейкпоинта, хотя Диана Шнайдер и удержала свою подачу. Через несколько минут польская теннисистка все-таки забрала чужой гейм, причем под ноль. Шнайдер моментально ответила и сделала счет 3-3. После этого девушки принялись достаточно уверенно держать свои подачи, а Хвалинска здорово действовала на задней линии. Так что даже выходы к сетке у россиянки почти не работали. Она получала классные обводящие удары в ответ. У Дианы было еще два шанса, чтобы выиграть чужую подачу, но оба раза польская спортсменка действовала очень неуступчиво и сохранила гейм за собой. Шнайдер даже сорвалась на крик. На тайбрейке в первой партии россиянка вела 4-2, но концовку полностью провалила, уступив 4-7. Между сетами Диана уходила в подтрибунное помещение, а вернуться на корт удалось не сразу, потому что первый гейм на своей подаче она проиграла. Однако тут же забрала чужую и явно взбодрилась. В середине партии при счете 4-3 в свою пользу Шнайдер позвала физиотерапевта. И после этого она не смогла выиграть ни одного гейма. Хвалинска победила со счетом 6-4 и сенсационно прошла в финал, где сыграет с россиянкой Мирой Андреевой.
3: Полузащитник Артем Карпукас был в сборной России, пока после суперфинала Кубка России не подъехали игроки «Спартака» и «Краснодара». Хавбеку предстояла операция на носу. Об этом заявил главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. Также не сыграет в ближайшем поединке национальной команды вратарь Станислав Акацев, защитники Игорь Дивеев и Даниил Денисов, нападающий Константин Тюкавин. Встреча команд России и Буркина-Фасо состоится 5 июня в Волгограде и начнется в 20:00 по московскому времени. Московская «Динамо» в ближайшее время не будет приглашать новых футболистов. Клуб до середины июля не планирует трансферов. Об этом сообщает «Спортэкспресс». Отмечается, что новый главный тренер команды Сандра Шварц хочет в первые три недели на сборах лично познакомиться с возможностями всех игроков бело-голубых, в том числе полузащитника Муминга Малё, который, как раньше считалось, летом покинет команду по истечении срока контракта. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: музыкальная программа.
1: Можно было просто джинглы послушать и разбежаться, да. Ну что, друзья мои, сегодня впервые в нашей программе наша Таечка в новом статусе. У нее есть диплом, у нее есть джинсовая юбка под 80-е. Сейчас очень модно, с разрезом впереди.
2: А это немало.
1: Да, и если бы не стол, я бы, конечно, бы, да. Но стол есть, новый в нашей студии. Таечка, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Сейчас мы, кстати, проверим. У меня есть подозрение, что после окончания учебы ты немножко начала меняться. И сейчас мы по музыке почувствуем, в какую сторону, да?
3: Хорошо. Я вам в прошлую пятницу обещала принести что-нибудь из японской культуры. Принесла. Я нашла группу, которая популярна у японских зумеров. В 25-м году она была в топах. Вот группа называется «Миссис Зеленое Яблоко», но поют три молодых парня.
2: Ну, у них так все устроено, да.

0: поют люди, которые не понимают, чем отличается простынь от пододеяльника. Примерно так. Ну, мне, честно говоря, жаль, потому что мне нравится очень эстрада японская 70-х-80-х. Она была помедленнее, там японский язык можно было расслышать, а здесь как-то все быстро очень, да, вот это вот произношение.
1: Японские зумеры.
0: Да, да. Не то. Хорошо, Таечка, спасибо за иллюстрацию. Алексей Валерьевич.
2: Да, я сегодня принес такой интересный коллектив. Я не очень разбираюсь в стилях музыки. Вот для меня было открытием,
1: мы
2: что
1: сейчас разберемся.
2: Есть такое синти-поп.
1: Ага.
2: Синти-поп.
1: Мы любим.
2: Вот.
0: Паразитирует на нем.
1: Да.
2: Группа называется Шиша.
1: Шиша.
2: Ну а песню сейчас мы поймем, как она называется.
1: Это люди. Люди поют?
2: Люди, конечно.

0: Алексеевич, а вы много песен прослушали коллектива?
1: Да, мне очень понравились у них.
0: Подборка, да, целая?
1: Ну, я принес одну, я обычно одну. Ну, они, да, они такие с очень милым таким.
0: Но это, кстати, работает на контрасте. Обычно женщины о еде даже не заикаются, да? Хотя любят покушать.
2: Вообще-то, да,
0: да,
2: мы любим,
0: да,
2: покушать.
0: Вы любите покушать, да. Хорошо, Владислав Александрович, а я вот много разных принес не
3: у
0: людей.
3: Вас
0: не людей.
3: Дискотека, да.
0: Да, да, да. Но мы все понятно, не успеем послушать. Давайте вот нелюдь послушаем. Потому что в шансоне сейчас доминирует вот искусственный интеллект. Все освоили вслед за вами, Владислав Александрович.
3: Угу.
0: И вот я нашел песенку, называется проект Хор Матафонова, кажется, да, это называется?
3: Да, да, моя Наташка. Давайте послушаем, интересно. Да, узнаю.
0: Голос тоже,
3: голос,
0: да?
3: Узнаю.
0: Ага. Я жду, когда это надоест всем.
4: В настроении хорошем, на работе выходной,

0: Ну,
1: тоже про еду-то, кстати, да?
0: Ну, да.
1: Но только зумерши хотят хомячить в одиночку, а тут, видишь, парами распределяются, да? К женщине приехать на обед, Алексей Валерьевич.
0: Да класс!
1: Вы же когда женились, вы помните это, вот момент принятия решения? Вот когда, ну, накормила, да, наконец?
2: Ну, естественно.
1: Правильно. Вот это, на, вот, Таечка, запомни.
2: Ну, тут...
1: Тот, кто тебе понравится, ты его накорми.
2: Тут еще важно, что женщине нельзя говорить, что у меня настроение огонь.
1: Нет, он в автобусе
2: говорит. Искусственный интеллект говорит, у меня настроение огонь.
1: В этом смысле, да. Хорошо. Владислав Александрович, ну вы, да.
0: Слушайте, я принес в продолжение, кстати, и ишной темы, я принес вам людей, человека принес. Сейчас мы начнем с первого человека. Товарища зовут Иван Ребров. Слышали?
1: Того самого.
0: Того самого, который пел в Германии наши песни. Ну, любил нашу эстраду и классику, и народные песни. Я почему обратил на него внимание? Голос. Потому что у Ишки единственное, что сейчас не получается, но, по крайней мере, мужской голос точно. Хотя он идеально как бы поет, Иван Иванович, но тембрально не получается. А здесь я принес вам это русская народная песня, звучит однозвучно, гремит колокольчик. Поет Иван Ребров. У него 4 октавы.
1: Так у него?
0: Бы, да, у Реброва. Так бы, в принципе, мог спеть искусственный интеллект. Просто 2 минуты давайте послушаем, насколько, да, у него гениальный голос, вокал.

0: Два комментария, Владислав Александрович. Да. Во-первых, бого...
1: Ну, русский плох, конечно.
0: Боголюбно. Да. А во-вторых, Ганс Рольф Риппер, настоящая фамилия исполнителя.
1: Это правда.
2: Маяк. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец. Маяк. Каким должно быть здоровое питание? Как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе? О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
3: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин. Сегодня к нам в студию пришел главный внештатный стоматолог Министерства здравоохранения Вологодской области Дмитрий Задорожный. Дмитрий Владимирович, что большинство людей делают неправильно в уходе за зубами?
4: Хороший вопрос, давайте его разберем. Первое то, что в настоящее время при уходе за зубами люди больше стремятся не за здоровьем своих зубов, а за улыбкой белоснежной, которую они хотят, чтобы у них была. Для того, чтобы она у них была, и это сделать быстро в домашних условиях, они начинают переходить на отбеливающие пасты. Жесткие зубные щетки, да, которые как раз наоборот делают негативную функцию в данном случае тем, что жесткие щетки и абразивные пасты травмируют эмаль, делают на них насечки. И тем самым налет, который должен с помощью слюны самой эмали уходить, он наоборот больше скапливается. Таким образом, когда люди берут жесткую зубную щетку и абразивную пасту, например, отбеливающую, да, любую отбеливающую пасту, то тем самым они наносят вред своему здоровью. Поэтому для того, чтобы определиться, какая паста даже больше человеку подойдет, потому что бывают зубы с нехваткой кальция, некоторые бывают с нехваткой фтора. В некоторых регионах, где люди проживают с повышенным содержанием фтора в питьевой воде, им наоборот противопоказаны пасты с фтором. Но и для того, чтобы правильно подобрать средства гигиены за полостью рта, то лучше обратиться к врачам-стоматологам, которые как раз подберут. Например, если было избыточное количество фтора в питьевой воде, то на зубах появляются меловидные вкрапления. Сначала такие белые пятна, их можно назвать простым языком, которые думают люди то, что это изменение эмали, и чтобы их убрать, как раз начинают пользоваться отбеливающей пастой. А это структура эмали, которая вместо кальция в ее структуре, она заменена кристаллами фтора. И таким образом, с одной стороны, фтор защищает нас от кариеса, но с другой стороны, он делает зуб более хрупким. И таким образом, вот эти меловидные пятна впоследствии развиваются, потому что эмаль более пористая становится и впитывает в себе пигмент. И появляются флюорозные пятна. То есть, они могут быть сначала беленькие, потом становиться темненькие, потом желтее-желтее и становиться совсем коричневым. Это как раз называется флюороз. И вот при таких как раз изменений строения эмали необходимо как раз использовать пасты с кальцием, а не пасты с фтором, которые могут содержаться и которые могут наоборот навредить. Поэтому для того, чтобы правильно подобрать средства по уходу за полостью рта, лучше обратиться к врачам-стоматологам.
3: Насколько опасна привычка сжимать зубы или скрежетать ими?
4: Эта привычка в настоящее время более становится распространенной, потому что у людей больше стресса, больше нервничают. Эта привычка, она приводит в настоящее время к сильным изменениям зубочелюстной системы. Во-первых, при скрежетании зубами, бруксизм по-другому, люди перенапрягают свои мышцы. Когда они перенапрягают свои мышцы, идет изменение не только в самом связочном аппарате, но также это передается на связочный аппарат височно-нижнечелюстного сустава. Также при скрежетании зубами у нас идет травмирование самой эмали. Там могут происходить у нас сколы, трещины и стираемость зубов. Она у нас есть естественно, то есть с возрастом зубы сами по себе и так стираются. А это получается еще стираемость, которую мы сами себе увеличиваем, изнашиваем зубы более быстро. И этот износ зубов в таком виде, он способствует изменению зубочелюстной системы, изменению прикуса. Когда меняется прикус, то пока организм молодой, там до 20 лет, то компенсаторно это все еще восстанавливается быстро и без каких-либо последствий для самого организма. А когда уже становится там за 30, за 40, то с возрастом у нас каждый организм не молодеет. И компенсаторные возможности организма у нас падают. И поэтому вот эти изменения в зубочелюстной системе переключаются как раз на височно-нижнечелюстной сустав, который впоследствии может приводить к щелчкам, дискомфорты в этой области, который, в свою очередь, может повлиять на то, что у человека появляются головные боли, и которые никто не может понять, откуда они возникают. А как раз они возникают на простом ровном месте. Из-за того, что человек стресс, скрежет зубами, бруксизм, да, стираемость, изменения в суставе, головные боли.
3: Есть ли связь между качеством сна и состоянием зубов?
4: Есть прямая связь в качестве сна и состоянии зубов в нашем организме. Потому что от качества сна зависит, как восстанавливается наш организм после ежедневной нагрузки, которая на него была произведена. Недостаток сна приводит к плюс стрессовым ситуациям, а также повышение уровня кортизола в крови. Это как раз такой гормон стресса по-другому, который еще способствует снижению иммунитета. И таким образом, во время сна, если это полноценный сон, который у нас есть, организм у нас восстанавливается. У нас восстанавливается функция слюнных желез. У нас способствует регенерации слизистой оболочки полости рта в полном объеме, который это необходимо. Если у нас этого не происходит, и у нас еще к тому же появляется гормон стресса кортизол, то мы опять возвращаемся как раз к первому вопросу. Этот стресс ведет также к скрежету зубами может привести. И одно за другим опять как-то появляется замкнутый круг, который зависит только напрямую от человека.
3: Хронический стресс, он напрямую влияет на разрушение зубов и десен.
4: Да.
3: Влияет ли дефицит витаминов и микроэлементов на скорость разрушения эмали?
4: Это одна микроэлемента в нашем организме, это одна из составляющих, в принципе, нашего организма. Нехватка любого витамина, либо какого-то атома в нашем организме приводит к нарушению целостного строения всего организма. И, например, у нас, если в зубочелюстной системе основной компонент для зубов – это, конечно, кальций. При его нехватке как раз у нас происходит разрушение. Но чтобы кальций усваивался в организме полноценно, как это требуется, то нам необходим витамин D. И как раз при нехватке витамина D плохо усваивается не только кальций, но и фтор, который противоявляется кариостатическим, противокариозным. Поэтому любой микроэлемент, который не хватает в организме, влияет на состояние как раз и слизистой оболочки полости рта, и настроение самой эмали, и плотности эмали.
3: Говорим про привычки современного человека. Что хуже для зубов, сладкое или постоянные кислые напитки, например, кофе, энергетики, газировка?
4: И сладкие напитки, и энергетики, в которых как раз содержится сахар и кислоты, они и те негативно влияют на саму эмаль. Но газированные напитки, в которых содержатся кислоты, они при употреблении начинают напрямую влиять на саму эмаль, потому что им не нужно никакой среды. То есть в них самих содержится компонент, который готов разрушать саму структуру эмали.
3: Это в газировке?
4: В газировке, да. В газировке, ну, кислых продуктов, там, например, кто-то любит большое количество лимона, либо лимонных напитков, которые употребляют. Даже лимон, вроде бы он, с одной стороны, повышает иммунитет, но когда его едят дольками в большом количестве, либо пьют с чаем, то и эффект немножко может быть негативный для самих зубов.
3: Потому то есть что разрушает эмаль?
4: Да, потому что он напрямую сразу воздействует на эмаль.
3: А зубы становятся белее?
4: Нет, не становятся. Хотел бы попросить наших дорогих радиослушателей, чтобы они приходили к нам не тогда, когда у них уже болят зубы, есть какие-то проблемы, а чтобы сами родители для своих маленьких пациентов показывали пример тем, то что гигиена полости рта, то есть уход за гигиеной полости рта, гораздо важнее и перспективнее сохранение здоровья, чем лечение, которое у нас сейчас производится. Мы многие болезни научились лечить, но профилактировать эти данные болезни у нас получается пока с трудом. И поэтому, чтобы у нас профилактика вышла на хороший уровень, и мы могли сказать то, что мы заботимся о здоровье, в том числе наших детей, сами родители, наверное, должны приложить к этому немалый труд, потому что дети берут пример с родителей. И если родители не показывают пример, то, что нужно чистить зубы 2 раза в день, то и дети это не делают. Если родители показывают то, что фастфуд либо газировки – это хорошо, то дети просто, к сожалению, это копируют, что впоследствии негативно сказывается на всей нашей системе организма, который создан таким образом, то, что какое-то время он готов компенсировать затраченные им энергии, а потом он просто начинает с этим не справляться. Даже в раннем детстве сейчас начинают проявляться заболевания, которых до этого у нас практически не было никогда. Поэтому хочу попросить наших родителей, которые либо уже родителями, либо планируют быть родителями, показывайте, пожалуйста, пример профилактических мероприятий своим деткам. И тогда все будет у всех хорошо, все будут счастливы, и качество жизни улучшится в разы.
2: О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров!» Слушайте нас каждую пятницу в 13.50 и 17.50 на радио «Маяк».
5: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.
6: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: В Москве 9 часов.
2: Новости.
7: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин выступит сегодня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума и проведет переговоры с зампредседателя КНР Хан Дженом. По традиции заседание станет центральным мероприятием ПМФ, как сообщал помощник президента Юрий Ушаков. Большая речь главы государства будет посвящена внутренним и международным экономическим вопросам, а также политическим проблемам. Вместе с Путиным в заседании примут участие президенты Танзании, Узбекистана, заместитель председателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. После выступления состоится дискуссия, в ходе которой участники заседания ответят на вопросы. Это мероприятие всегда привлекает большое внимание политических, деловых кругов и средств массовой информации. Минувшим вечером Владимир Путин в рамках Петербургского экономического форума встретился с руководителями ведущих мировых информагентств. Одной из главных тем стало урегулирование украинского конфликта. Президент уверен, что для начала переговоров не обязательно останавливать боевые действия, контроль над Донбассом и заключение сделки по Украине не противоречат друг другу. По словам Путина, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения и за последнее время взяли под контроль без малого 2500 квадратных километров территории. В этих условиях Киев и добивается прекращения огня.
8: По поводу приостановки боевых действий для того, чтобы начать переговоры. Для того, чтобы начать переговоры, нет необходимости в приостановке боевых действий. Нет необходимости. И у нас были переговоры. И боевые действия не останавливались. Ведь в чем проблема? Я вам, давайте по-честному, откровенно говорить. Я вам назвал фундаментальные вещи, связанные с тем, как протекает конфликт. Американскому коллеге отвечал на этот вопрос. Там целый набор составляющих. Войска российские каждый день наступают. И каждый день, если будете внимательно следить за сводками происходящих событий, услышите о том, что новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил. За последнее время, я повторяю, 2500 квадратных километров перешло под контроль российской армии. 2440 сотен квадратных километров.

0: месте пребывания на посту президента Украины Зеленского, полномочия которого истекли 2 года назад. По словам Путина, любые документы об окончании конфликта на Украине должны подписываться с легитимными лицами. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев дали старт строительству первой интегрированной АЭС в Узбекистане. Лидеры приняли участие в церемонии по видеосвязи из Константиновского дворца. Как напомнил глава российского государства, проект является уникальным. Впервые на одной площадке будут возведены АЭС малой и большой мощности.
1: Росатом построит в Джизакской области Узбекистана 2 больших реактора поколения 3+, каждый по 1000 мегаватт, и 2 малых энергоблока по 55 мегаватт. Это уникальная схема, выбранная президентом Узбекистана, не имеет аналогов в мире и позволит сделать АЭС максимально мощной и эффективной. После ввода в строй станции ежегодно будет производить порядка 17 миллиардов киловатт-часов энергии, обеспечивая до 15% энергопотребления Узбекистана.
0: Во время церемонии Путин отметил, что строительство станции станет реальным вкладом в укрепление энергобезопасности страны и региона в целом. Реализация такого проекта свидетельствует об успешном и динамичном развитии российско-узбекистанского стратегического партнерства по всем направлениям. В ФМБА убедились в эффективности российской вакцины от аллергии на пыльцу березы. Для защиты достаточно от 3 до 5 инъекций препарата Аллергарда, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума. Она напомнила, что число введений других подобных препаратов, известных в мире, должно быть не менее 30. По словам Скворцовой, в прошлом году после лечения российской аллерговакциной у 25% пациентов фактически полностью исчезли симптомы аллергии. У остальных их выраженность снизилась в 6 раз. При этом уровень пыления березы тогда был в 5 раз выше обычного. Напомню, российская вакцина от аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии разработал Институт иммунологии ФМБА. Сегодня метеорологические условия в столице будут формировать периферии приближающегося севера антициклона. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус. При переменной облачности осадков не ожидается, а температура пойдет на штурм 25-градусных отметков. Без осадков и в северной половине Подмосковья, а вот на юге области и в Новой Москве после полудня возможны очаговые кратковременные дожди и грозы. Температура до 26, по области до 27 градусов. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Давление будет меняться мало, отметил Леус. Оно составит 751 миллиметр, что выше нормы. В субботу без осадков, ночью до 13, а днем до 26 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: Сейчас в городе плюс 19, давление 751 миллиметр, влажность воздуха 66%. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без существенных осадков и плюс 24-26.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, я напомню, что сегодня у нас 5 июня, а совсем-совсем скоро Александр Сергеевич. И вы знаете, я очень рад, и вся наша команда очень рада, что у нас такое ощущение, что нам наконец удалось заманить в наши сети человека, о встрече с которым давно думали и очень хотели встретиться. И я вот несколько минут провел в обществе этой прекрасной женщины, и, если честно, я обезоружился, спрятал колючки, да, и я очень рад, что Мария Кислицына, литературовед, сегодня с нами. Мария, доброе утро.
2: Здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро, да.
2: Прошу меня простить за мой голос, который, наверное, больше подходит радио «Шансон», но сегодня так.
1: Мария, мы, конечно, хотим об Александре Сергеевиче поговорить, и вот та вещь, которую я встречал вот в ваших интервью, да, в ваших встречах с другими журналистами, там, ведущими, мне нравится вот эта мысль о том, что у нас есть, я сразу могу сказать, у нас есть на радио целый такой пул, то есть набор околопсихиатрических специалистов, и после вас придет один такой, вы с ним встретитесь в коридоре, да, может, и не заметите, он так просочится быстренько, да, но вот они ходят, рассказывают, лечат людей и так далее, но я знаю, что у вас есть понимание, что Александр Сергеевич настолько важен для нас, для нашего менталитета, а менталитет, там же и ментальное здоровье, да, что можно при помощи Александра Сергеевича вызволить самого себя, саму себя, да, из любых проблем в жизни, опираясь только на то, что он нам оставил. Да?
2: Да.
1: И, конечно, наша сегодняшняя тема звучит: зачем нам Александр Сергеевич Пушкин? Да? Но в том числе для того, чтобы помогать себе в минуты, когда очень плохо, да?
2: Да, безусловно. Да? Если мы вот к этой теме все-таки подойдем, зачем нам Александр Сергеевич, то здесь нужно тогда разобраться, а что такое Александр Сергеевич, что есть его произведение. И тогда мы сможем сами себе задать вопрос, а нужно ли, если мы понимаем, что он такое, задавать себе вопрос, а зачем он нужен. И здесь, ну, можно подойти с такого примера. В Евангелии от Луки есть такая притча, которую наверняка многие пропускают, потому что есть более известные притчи в Евангелии, и еще потому, что она, ну, с другой стороны, как и многие места вообще в целом в Ветхом и в Новом Завете, потому что она довольно парадоксальна. Звучит она следующим образом. Это притча о неверном управителе. Был хозяин, у него был управитель дома, и хозяин в какой-то момент узнал, что управитель растрачивает его имущество.
1: Решил выгнать,
2: да, своего управителя. И тогда что делает управитель? Он говорит: пахать я не умею, голодать не хочу. И он собирает должников своего хозяина и начинает с ними переписывать их долги. Он у каждого спрашивает: сколько ты должен моему господину? И один говорит: 100 мер. Да? Ну, пиши, что должен 50. А ты сколько должен? Тоже 100 мер. Пиши, что 70. А ты сколько? 100. Пиши, что 80. То есть, фактически, он начинает обворовывать своего хозяина. И когда хозяин узнает об этом, он хвалит своего управителя. И заканчивается эта притча словами Христа: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным». Точка. И для человека, который не знаком с парадоксами Писания, может возникнуть вопрос: ну подождите, у нас есть заповедь, что вообще это значит? Как Христос, который есть любовь, говорит приобретать себе друзей богатством неправедным? И дело в том, что здесь о чем идет речь? О талантах, о даре. То есть тот гений, который есть у человека, который может у него быть. Вот, например, пушкинский гений. Это не то, чем обладает сам Александр Сергеевич. Это дар, который ему дан. То есть для Александра Сергеевича это неправедный дар, неправедное имущество, потому что оно принадлежит Богу. И все его произведения – это то, что сделано, это то, что отдано нам. То есть что хочет…
1: Просто через него.
2: Через него. Что хочет хозяин, когда он кому-то дает дар? Он хочет, чтобы это имущество было отдано другим. Он хочет, чтобы оно было потрачено. И поэтому, конечно, Александр Сергеевич, то есть задавать себе вопрос, а зачем нам Пушкин, зачем нам читать Пушкина? Это все равно, что задавать вопрос, а зачем нам молиться? А зачем нам возможность встречи с нездешним, с метафизическим, с вечностью, со спасением? Это вот такого плана вопроса. И когда мы задаем себе вопрос, а зачем нам спасение, зачем нам вечность, зачем нам абсолютная любовь, ну, мы понимаем, что сам по себе этот вопрос становится абсурден.
1: Он проводник.
2: Конечно. Он пророк, он проводник, да, и все его произведения – это лестницы, которые помогают человеку оторваться от здешнего, от сиюминутного, от любого исторического момента, потому что любой исторический момент всегда тяжел, от личных каких-то биографических событий перенестись именно вот в это пространство вечного, абсолютного и совершенного. Еще такой можно привести пример. Вот у греков было два времени. У них был Кронос, ну вот это наше, да, 5 июля 2026 года, это Кронос. Был Эйдос, это вечное время. И было такое совершенно очаровательное существо, божество Кайрос. Кайрос – это божество, которое случай. Это проявление вечного в сиюминутном, в нашем здешнем.
1: Да, вот, шлюзик такой, да?
2: Так. Да, да. И он совершенно потрясающе у греков был описан, вот его просто внешний вид. Это голый дядька с чубом, у него волосы только на лбу, весь вымазан маслом, с крылышками на сандалях, и в руке у него бритва.
1: Бритва?
2: Да, почему у него такой набор странный? Голый, чуб,
1: масло,
2: да, масло и бритва. Потому что, естественно, это все символические, естественно, вещи. И здесь логика такая, что случай, то есть вечное в сиюминутном, проявляется только как молния, как вспышка. И поэтому, если человек должен быть всегда наготове, всегда ждать эту встречу, ждать возможность.
1: Не прозевать.
2: Не прозевать, именно. И поэтому нужно прям вот... То есть, если он уже с вами поравнялся, вы его еще видите. Вы хватаете его за руку, но она же масляная. И рука соскакивает, и он вас за это карает бритвой. Поэтому есть один единственный шанс успеть схватить его за чуб, когда он только подлетает к вам. То есть, один шанс есть, чтобы ухватить вечное в сиюминутном. И вот произведение Пушкина и произведение тех, кто дальше вышел из Пушкина, а их огромное количество. Причем это же тоже очень интересный момент. Ну, то, что Ахматова, Цветаева, Гоголь, Достоевский там, и так далее, это, ну, вроде кажется очевидно, потому что искусство, в принципе, это цитирование, это вдохновение одним человеком и передача другому как раз вот этого
1: Да-да-да.
2: Неправедного богатства. Но есть еще такой момент, что, вот, например, Петров Фоткин говорит, я могу прямо сказать, что я научился гармонии, строгости и построению рисунка у Пушкина. Или, например, философ Сергей Булгаков. У него был момент, когда он в 14 лет потерял веру. И перестал переживать встречи с Софией, премудростью Божью. И вернулся к вере только, ну, там, через 10 лет, когда уже 25 ему было. Но вот эти моменты встречи с Софией, в моменты безверия, у него происходили через произведения Пушкина. То есть это был для него такой единственный способ опять вернуться в состояние переживания благоговения и вечности. Поэтому, ну, собственно, Александр Сергеевич – это невероятная просто кладезь. И причем так много всего им написано, что, ну, каждый человек может выбрать, там, если не капитанскую дочку, то лирику, если не лирику, то сказки. И само вот это вот разнообразие, да, вот у меня тоже по этому поводу есть такой пример. Иногда там, когда начинаешь все, ой, что-то я много работаю. Ну, надо просто посмотреть, сколько произведений было написано Пушкиным в первую Болдинскую осень. И просто масштаб этих произведений. И ты понимаешь, что, в принципе, если ты когда-то сделаешь, ну, вот просто десятую долю одного этого произведения за свою жизнь, в принципе, тебе достаточно. А ему прям видно, мало, мало, мало, он еще, еще, все вот он старается написать именно потому, что он ощущает, что он обязан. Ему был дан огромный дар, и он обязан тому, кто дал этот дар. И его благодарность за этот дар может выразиться только в одном. Это, вот, знаете, у нас сейчас там часто бывают всякие там тренинги, не тренинги, как там это называется, когда люди выходят с утра, там, о, благодарю солнце за то, что ты встал, и красивые там виды какие-то, и красивые фотографии после этого остаются. Но благодарность, она выражается в тяжелом труде. В поте, который льется с лица, а не просто вот в словах. Потому что благодарность – это действие. Ты ощутил, что то, что тебе дано, это настоящий дар – И теперь ты можешь поблагодарить за это только тем, что ты его реализуешь и отдашь его другим людям. Вот Александр Сергеевич со зверообразным усилием отдавал нам то, что ему было дано.
1: Как вы думаете, это приходило к нему в виде уже вот этой ритмики, рифме, невероятно потрясающей концентрации смысла в коротких строчках? Ведь у нас в русском языке, ну, в отличие от английского, например, да, очень растянутые, да, вот мысли, раза в два, наверное. А у него какая-то потрясающая, я как-то в дорогу не так давно взял с собой томик там Евгения Онегина. Я думал, да, почитаю, думаю, пару страниц, да спать лягу. Ну, дальний перелет. Я зачитался на несколько часов, потому что это такое потрясающее сочетание концентрации и легкости. Что обычно, когда говорят там, это какой-нибудь там карлик небесный, да, там в одном кубическом сантиметре миллиарды тонн, да, вот как бы тяжелое. А у него легкое очень это все, и при этом концентрированное, мелодичное, да, невероятное. Вот его миссия заключалась в том, чтобы просто как бы вот этот поток сверху, да, переводить на бумагу, или он работал как бы облекая в слова тот поток, который в него шел, как вы думаете?
2: Здесь есть прекрасная статья Цветаевой на этот счет, которая была большая пушкинистка, и Ольга Седокова совершенно справедливо говорит, что не сходные ни в чем с Анной Ахматовой, они сошлись единственно в Пушкине, именно потому что у Пушкина вот такое вот объединяющее всех начало, да, то есть вот это вот всечеловек, о чем говорил Достоевский, и Цветаева потрясающе совершенно разбирает и говорит, что есть два типа поэтов. Как раз поэты, которым снисходят, и поэты, которые трудятся тяжелым трудом. И вот в этом смысле два таких основных примера — это, конечно, Пушкин и Лермонтов. Uh-huh. И Цветаева точно обращает внимание на то, как, ну, вот по такому формальному признаку можно определить, кто к какому типу относится. И она говорит, что всегда очень рано начинают те, кому снисходят. Вот Лермонтов написал произведения, которые входят в школьную программу, ну и вообще стали классикой, да, бог с ней, даже со школьной программы, в 14 лет. Mm. Если мы посмотрим на ранние пушкинские стихи вот периода Царского села, они несопоставимы с тем, что он писал в 20-е годы и особенно в 30-е. То есть Пушкин именно был трудяга. Угу. Он относится к тому типу поэтов, и это очень хорошо видно по его дневникам, потому сколько было исправлено, сколько было корректировок. Иногда у него буквально прям не ложилась строка. Вот в этом смысле, ну, такой есть очень хорошо известный пример про стихотворение, где Пушкин описывает, как он едет через метель, и его начинают преследовать бесы. И изначально он вообще, в принципе, это стихотворение называлось «Шалость», и строка была «Путник едет», и у него не выходило, «Шалость» не выходила. А когда он себя поставил и начал от первого лица писать, что «я еду», то тогда у него сложилась строка, но «Шалость» пропала. То есть его начали преследовать уже настоящие бесы, и это стихотворение из игривого, шутливого превратилось в страшное. Но по дневникам видно именно, вернее, по рукописям, да, как вот он работал, как он искал эту строку, как она не выходила Лермонтову, бы она пришла сразу. То есть вот есть именно проводники, да, и вот Лермонтов, например, относится к проводникам, а есть те, кто обрабатывают, отсекают лишнее и оставляют. И то, о чем вы сказали, если вот можно еще вернуться, конечно, к этому вопросу, о том, что удивительная легкость в сочетании со смыслом. Это наша беда. То, что Александр Сергеевич писал так хорошо, как ни странно. Ну, то есть это наше богатство, но это наша беда, потому что, опять же, есть знаменитый пример по этому поводу от Баратынского, на секундочку. Да, Баратынский, ну, во-первых, человек, поэт великий, и, ну, Бродский считал даже более гениальным его, чем Пушкин, хотя вот степени измерения гениальности — это довольно своеобразная история, но да бог с ним. Они были очень близко знакомы, они всю жизнь были в переписке, и только когда Пушкин умер, Баратынский, разбирая его дневники, написал, по-моему, Тургеневу о том, что я потрясен. Чем был Баратынский потрясен в произведениях Пушкина. Говорит, а он мыслитель. Оказывается, Пушкин мыслитель, там столько мысли. То есть то, что он гармонично умеет писать, это ни у кого не вызывало вопроса. Но то, что за этой легкостью скрывается смысл, вот это было откровением для его современников, и зачастую это наша проблема. Именно потому, что нам может казаться, да, что это все в юности еще прочитано, в школе это все заучено. Поэтому во взрослом возрасте, ну что нам туда возвращаться? Будем читать каких-то более серьезных авторов. А Пушкин очень серьезный автор. Именно потому, что он и связь с метамиром, и потому, что он философ. Это мышление в поэзии.
1: Удивительно. Мария Кислицына с нами. Мария, если вот возвращаться к той теме, как вот Пушкин как лекарство, да, лекарство. И, ну, если говорить о людях, да, вот людям очень непросто сейчас, да, хочется опереться, хочется в такой в суете, в вихре, который нас всех крутит, и иногда не понимаешь, куда выкинет в итоге, опереться, да, вот еще раз скажу это слово, вот что взять в руки? Александр Сергеевич.
2: Буквально любое. Но если вот прям конкретно, можно брать те вещи, которые самим Александром Сергеевичем были написаны в минуты, вот, когда ему было очень тяжело. Роковые, да. Ну, у Пушкина роковых минут все минуты у Пушкина, это можем отдельно обсудить. У него все были роковые, но, как ни странно, будет такой совет. Руслана и Людмилу, например. Причем любой взрослый человек, мне кажется, кто возьмет этот текст в руки, очень удивится количеству скабрезностей, просто откровенных скабрезностей, которых мы не замечали в этом тексте, когда читали его в детстве. И если вам покажется, то знайте, что вам не кажется. Да, что в данный
1: не
2: момент...
1: опечатка.
2: Да, да, да, что вы... Нет, там даже не опечатка, а что может показаться, что... Ну, нет, мне кажется, он не это имеет в виду. Нет, он имеет в виду именно то, что... И причем там много откровенно скабрезных мест, но тут нужно понимать, что такое карнавальная культура, для того, чтобы это понять. И в этом тексте Пушкин прям конкретно объясняет, а зачем он хулиганит. Зачем он вот эти скабрезности туда вставляет? Потому что когда Людмила встречается с Черномором, она начинает, Пушкин пишет, но со смехом, что страх и ужас не совместны. Когда она начинает высмеивать, когда мы начинаем хихикать от хулиганства Александра Сергеевича, потом Пушкин это сделает уже в 30-е годы в попее «Его работники балде». Вынырнул подосланный бесенок, замяукал, как голодный котенок. Беса невозможно после этого бояться. Все, высмеивание происходит. Происходит вот этот вот ужас такой монументальности. Я сейчас, значит, на тебя нападу. И вот под этим бесенком, под этим черномором, которого начинает высмеивать Людмила, могут представать любые события нашей жизни, которые нас пугают, которые нас приводят в оцепенение. И вот перевод в эту карнавальную культуру Пушкина может нам помочь расслабиться немножко, вот по-другому взглянуть именно с точки зрения вечности. Знаете, как вот это выражение? У всего есть год спустя.
1: Да.
2: Вот у всего есть тысячи лет спустя.
1: Да. Мария, мы сейчас послушаем новости середины часа, новости спорта, и, конечно, вернемся в нашу студию. Мария Кислицына, литературовед. Мы об Александре Сергеевиче сегодня говорим.
3: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

курс ему на суточно.ру. Телефон рекламной службы 495-105-52-44.

0: а в Москве 9:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. На Петербургском международном экономическом форуме ожидают его центрального события, пленарного заседания, на котором выступит Владимир Путин. Как сообщал помощник президента Юрий Ушаков, большая речь главы государства будет посвящена внутренним и международным экономическим вопросам, а также политическим проблемам. Накануне вечером Путин в рамках ПМЭФ встретился с руководителями ведущих мировых информагентств. Говоря об урегулировании украинского конфликта, он отметил, что армия России наступает по всей линии боевого соприкосновения. Президент назвал нехватку личного состава ВСУ катастрофической. Эта проблема ведет к утрате Киевом территорий.
2: Ежемесячные потери составляют примерно 40 тысяч человек. Принудительная мобилизация дает примерно 15-16 тысяч в месяц. 14 тысяч примерно возвращается из госпиталей после ранений. Таким образом, каждый месяц примерно минус 10 тысяч человек плюс каждый месяц примерно 20 тысяч дезертиров. За начало этого года количество дезертиров составляет примерно 60 тысяч человек. Ну, насильно людей забирают, мотивации нет никакой. Воевать никто не хочет.
0: Путин уверен, что установление контроля над Донбассом и заключение мирной сделки по Украине не противоречат друг другу. Президент подчеркнул, что Запад поставляет Киеву дроны, при этом у самой Украины нет системы ПВО, а есть только отдельные ее элементы.
2: Западные спонсоры поставляют большое количество дронов самого разного вида, в том числе дальнего действия. Некоторые из них, к сожалению, для нас прорываются, но в России имеется система противовоздушной обороны. Да, мы должны ее совершенствовать. Да, мы должны ее укреплять. И мы будем это делать. Но у Украины вообще такой системы нет. Просто отдельные есть элементы, но системы нет. Есть Патриоты, другие системы, которые подаются, которых катастрофически тоже не хватает, но системы как таковой не существует.
0: Путин подчеркнул, что Россия готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами, причем на той базе, о которой шла речь на российско-американском саммите в Анкоридже. По словам президента, тогда перед Москвой были поставлены вопросы о компромиссах. Россия согласна, нужно, чтобы с этим была согласна и украинская сторона. Сообщение последних минут. Корабли НАТО покинули военный порт Гдыни и приступили к выполнению задач в рамках учений «Балтопс-26», сообщили в Минобороны Польши. Началась морская фаза маневра. В следующие две недели экипажи будут отрабатывать обеспечение безопасности морских границ, добавили в ведомстве. В многонациональных военно-морских учениях в акватории Балтийского моря участвует около 6 тысяч военнослужащих, 15 стран-союзников и партнеров НАТО. Задействовано около 20 военных кораблей. Учения включают отработку противолодочных и противовоздушных маневров, высадку морского десанта, операции по разминированию и применению беспилотных систем. Последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил Альянса в Европе. 5 человек, в том числе 2 детей, погибли при столкновении 2 автомобилей в Удмуртии. Еще 5 человек госпитализированы, сообщили в госавтоинспекции по региону. По данным ведомства, лобовое столкновение 2 автомобилей произошло на дороге Костина-Камбарка в Сарапульском районе. Погибли оба водителя, а также пассажиры автомобилей, 41-летняя женщина, 8-летняя девочка и 2-летний мальчик. С травмами госпитализированы 5 пассажиров, в том числе 5-летняя девочка. В ГАИ Удмуртии выясняют все обстоятельства аварии. Облако солнечной плазмы, выброшенное во время серии мощных вспышек, достигло Земли. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Специалисты отмечают, что первые данные оказались более благоприятными, чем ожидалось ранее. По предварительной оценке, планету могло задеть лишь краем плазменного облака. Напомню, в среду на Солнце зарегистрировали мощнейшую за последние полтора месяца вспышку класса М9-3. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков, плюс 25-27 градусов. В Москве также переменная облачность, осадков не ожидается, и 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 21, атмосферное давление 751 миллиметр, влажность воздуха 60%.
1: Новости спорта. студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российская теннисистка Диана Шнайдер довольна своей игрой в полуфинале открытого чемпионата Франции против Майи Хвалинской из Польши, несмотря на трудное поражение со счетом 6-7-4-6. Об этом заявила сама спортсменка. В субботнем финале Хвалинска сыграет с первой ракеткой России Мирой Андреевой. Защитники Игорь Дивеев и Даниил Денисов не примут участие в товарищеском матче против команды Буркина-Фасо. Об этом заявил главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. Он отметил, что Дивеев почувствовал дискомфорт после встречи с египтянами, а восстановление Денисова пока затягивается. Также покинули расположение национальной команды вратарь Станислав Акацев, полузащитник Артем Карпукас и нападающий Константин Тюкавин. Матч команд России и Буркина-Фасо состоится 5 июня в Волгограде. Нападающий футбольного Краснодара Виктор Са близок к подписанию контракта с бразильским Сан-Паулу. Об этом сообщает ESPN. Отмечается, что 32-летнего бразильца не устроили условия однолетнего контракта, который предлагал ему Краснодар. Тем временем французский Пари Сен-Жермен отказался от трансфера Алексея Батракова из-за смены приоритетов. С подробностями Андрей Кудряшов.
3: Руководство парижского клуба решило направить ресурсы на усиление других игровых позиций. Об этом сообщает французское издание Le Parisien. Скауты Пари Сен-Жермен проявляли активный интерес к 20-летнему полузащитнику Локомотива и сборной России. По завершении сезона в его контракте даже активировалась опция выкупа европейским клубам. К тому же в конце мая трансферная стоимость футболиста выросла до 28 миллионов евро. Однако вместо молодого российского хавбека французский грант переключил внимание на других талантов Эли Жуниора Крупи и Алессандро Лангони. Несмотря на срыв парижской сделки, Батраков вряд ли останется без предложений. Его представитель ранее отмечал, что к полузащитнику проявляют интерес неназванные испанские и итальянские клубы, которые выступают в Лиге Чемпионов. Кроме того, побороться за лидера Локомотива этим летом намерен и Зенит. Напомню, в прошедшем сезоне Алексей Батраков забил 17 мячей в 36 матчах за Локомотив.
1: Голевая передача российского нападающего Ивана Барбашова не спасла Vegas Golden Knights от поражения со счетом 3-4 в овертайме второго матча финала Национальной хоккейной лиги против Каролины Харрикейнс. У победителей результативный пас у Андрея Свечникова. В серии теперь равенство 1-1. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
5: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
6: Приключения All Inclusive.
7: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
8: Мы не готовы!
5: А это не считается издевательством над родителями?
6: Нет. Главная комедия страны. «Холоп 3».
9: Что за цирк-то?
6: В кино. С 11 июня. Категория 12+.
10: В новом выпуске журнала Discovery.
11: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
12: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: Сергей Стиллавин и его друзья.
15: Друзья мои, сегодня в этом часе с нами Мария Кислицына, литературовед. Мы к новому празднованию дня рождения Александра Сергеевича готовимся, да, и говорим, зачем он нам сегодня. И Мария нарисовала вот эту картину с Кайросом в первой части нашего разговора о том, что это такой товарищ, вымазанный маслом, с чубом на лбу. Вот примерно как человек за стеклом. Это наш доктор Добин, как раз вот психотерапевт, который паразитирует на тех, кто не знает, что лечиться можно при помощи Александра Сергеевича Пушкина. Как раз, да-да-да, и совершенно бесплатно. Да-да-да. И вот у Кайроса такой же чубчик, за который надо ухватиться, чтобы поймать...
16: Я бы не сказала, что это будет совершенно бесплатно.
15: Да-да-да. Но, Мария, у меня серьезный вопрос. Если в жизни человека так важно не проморгать случай, причем увидеть, что он к тебе летит, а не от тебя, потому что бритвой саданет, значит ли это, что разговоры, меня это всегда смущало, да, о том, что в жизни надо делать выбор, что выбор от лукавого, что нет выбора, надо свое увидеть?
16: Да, конечно, с вами можно согласиться. Да, потому что, собственно,
15: как выбор это человека... когда между чем-то и да. чем-то, причем это не да и нет, а какие-то вещи, ну, скажем так, ценные в разных как своих качествах.
16: Мы с вами в этом смысле можем вспомнить Достоевского, когда он своим героям говорит. В «Братьях Карамазовых» там есть такая сцена, когда все приезжают в Оптину, когда вот братья все собрались, приезжают, и Митя, по-моему, он кланяется тогда и говорит... А, нет, это он разговаривает с... Да, да, да, точно вспомнил. Значит, там он говорит, старец говорит, что вы или ответите на главный вопрос «да», или вы всегда будете неуспокоены. Вы можете ответить себе «нет», вечности нет, смысла нет, Бога нет. И решить, что вы окончательно пришли к ответу «нет» на главный вопрос. Но тогда вы всегда будете спотыкаться, и внутренне вы всегда будете находиться в раздрае до тех пор, пока вы не ответите «да». И в этом смысле действительно у человека нет выбора, потому что его в любом случае ждет вечность. Вопрос только в том, захочет он ее принять или нет. В этом смысле у Фолкнера есть совершенно чудесный рассказ о том, как умирают люди и оказываются в загробном мире. И в загробном мире оказывается верующий человек, оказывается агностик, и оказывается неверующий человек. И человек, который не верил на протяжении всей жизни, он страшно возмущен. А он при жизни потерял маленького ребенка, маленького сына. И он встречает в какой-то момент Божью Матерь и начинает Божьей Матери показывать фотографию своего сына, как он всем при жизни показывал. Говорит, вот я его потерял. Божья Матерь говорит, а, я его знаю. Он здесь на Ослике каждый день проезжает вот мимо этой лавки. Вы здесь посидите, вы его дождетесь. Естественно, человек встает и уходит с этой лавки, не дожидаясь своего сына, и продолжает в вечности ходить и всем показывать фотографию своего сына, которого он при жизни потерял, хотя он мог бы его встретить. Но вот настолько невозможно принять, что все будет хорошо, что все закончится хорошо. Именно вот то, о чем мы с вами в первой части говорили, что когда мы смотрим вокруг себя, когда мы смотрим на свою жизнь, мы видим очень много боли, мы видим очень много несовершенства. И смотря на все это, нам может казаться, ну вот это вот все и есть реальность. Тот исторический момент, в котором мы живем, наше старение, наше прощание с близкими, это и есть реальность. А такие проводники, как Пушкин, Цветаева это называла, вожатые, они ведут нас туда, где это все становится вчерашним днем. Поэтому они зажигают в нас надежду.
15: Мария, у меня, я должен признаться, а, слава богу, в новой студии нет камер видеотрансляции, потому что я, мое глубокое убеждение, радио – это только радио, поэтому вся наша студия только для наших гостей. Но у меня сейчас когнитивный диссонанс. Вы настолько глубоко говорите, при этом вы настолько юная и женственная, что у меня как бы это немножко не укладывается, да, но... Если говорить об Александре Сергеевиче, да, возвращаясь, и нас слушают многие мужчины, и сейчас у нас мужчин очень большие проблемы с женщинами. У них много ожиданий, а нам нечего им дать, ну, из того, что они хотят. И, конечно, все вспоминают эту сказку про рыбака и рыбку, да. А как нам опереться и как нам, не знаю, сблизиться вот мужчинам и женщинам при помощи Александра Сергеевича?
16: Александр Сергеевич дает на это совершенно четкий ответ. Душа лишь только пробуждалась, и сердцу женщины являлось. Сначала пробуждается душа, и после этого ты начинаешь каждую женщину видеть божеством и гением чистой красоты. То есть не она гений чистой красоты. Это, кстати, очень хорошо видно по Наталье Николаевне.
15: Не она?
16: Нет, ну она...
15: Нет, я не про нее, а так.
16: Нет. Про нее, знаете, как это, опять же, Цветаева очень, наверное, точно говорила, что про нее и про Дантес. 2:0 убили единицу. Просто красавица, зевок, скучающее место. Uh-huh. Да, и это много же этих эпизодов, когда ну, в дневниках Пушкина, в его письмах, когда она ему говорила, читай, читай, я не слушаю. Да, или когда сам Пушкин говорил, что к нему по ночам приходили стихи, и ему нужно было их кому-то сразу сообщить, или листу, или человеку. И он будил Наталью Николаевну, она начинала на него ругаться и говорить, что ночь для сна. И Пушкин говорил, что в момент, когда у меня, это он прям подробно в своем письме описывает, что когда она меня отругала за то, что я ее разбудил, и мне стало стыдно, что я ее разбудил, в этот момент стихи улетучились. А проблема-то со стихами понятная, что вот у Лотмана по этому поводу есть очень точное наблюдение. Он говорит, что если не будет сделано какое-то научное открытие, оно, ну, какой-то, вот, не знаю, профессор там, да, какой-то физик, химик, вот он будет идти в свою лабораторию и по дороге там под машину попадет, не дойдет и не сделает это открытие. Точно, гарантированно, 100%, если радио не откроет Маркони, его откроет Попов. И в ближайшие же годы. А вот каждое не написанное стихотворение, не написанный роман, не написанная картина — это потеря для человечества навсегда. Это невосполнимая утрата. И проблема в чем? Нас огромное количество. Да, вот сейчас просто живет на Земле 8 миллиардов человек. Есть огромное количество произведений искусства. У меня есть такая теория, почему так много писателей, художников, почему Пушкин так зверообразно работает и старается написать как можно больше. Потому что у вас встреча произойдет через одно стихотворение, а у меня через другое. И представьте, какая трагедия, если то стихотворение, через которое у меня могла произойти встреча, оно вот тогда Натальи Николаевны было отогнано, его просто нет. И все остальные существующие в мире стихи, картины, музыкальные произведения, они не мои, они меня не могут провести. И получается, что этот шанс для меня был утерян. Я останусь в здешнем навсегда тогда. Это очень, ну, это прям не очень большая беда, это трагедия настоящая.
8: Ух, она.
16: И возвращаясь к вопросу про мужчин и женщин.
8: Да, да.
16: Да, то есть дело не в женщине, а дело в том, пробудилась твоя душа или нет. Если твоя душа пробудилась...
8: Вы это говорите мужчине,
16: да,
8: а
16: да.
8: Женщина что чувствует? Вот она просто соглашается быть пробудительницей?
16: А в данном случае, ну опять же, мы можем вспомнить историю Беатричи и Данте. Да? Данте с 9 лет... был захвачен ею, всю жизнь посвящал ей свои произведения. И, собственно, она не имела к этому вообще никакого отношения.
8: Но мы говорим о литературе, да? А вот, и знаете, мы же сейчас еще находимся под ужасным прессом там вот прогнозов насчет искусственного интеллекта, что там произойдет эта революция рабочих мест и так далее. И нам 10 лет назад еще врали, нам говорили, что вы все пойдете писать стихи и картины.
16: Угу.
8: Сейчас уже вообще ничего не говорят. Просто, ребята, вас всех заменят, и все. И,
16: не сказать, заменят.
8: Ну, посмотрим, мы, конечно...
16: Искусственный интеллект не может за свои произведения сесть в тюрьму. Искусственный интеллект не может ответить за свои слова. Его, у него не могут, как у Анны Андреевны, ребенка посадить на каторгу, отправить. Поэтому искусственный интеллект ничем не рискует, когда он копирует картины, копирует музыку. Это не акт, все, что создается.
8: Не, я в другую немножко сторону. В смысле, что но обычный человек, он все-таки, ну, в какой-то степени творец, да, но не настолько глубок, как Данте или Александр Сергеевич. Да, и вот. В обычной жизни, да, вот я согласен с вами, что надо боготворить женщину. И тогда, да.
16: И мужчину.
8: И мужчину.
16: Человека.
8: Человека.
16: Александр Сергеевич — это восторг от человека, это ликование от человека. В том-то и дело, поминаемый Онегин. Вы вспомните, это же просто картотека. То есть там последовательно перечисляются, вазок несется через ухабы, мелькают мимо лавки, бабы, и он перечисляет вот абсолютно такие даже прозаические явления нашего мира и перечисляет их с восторгом. Это весь мир как творение человеческих рук, что в свою очередь результат того дара, который человеку дан, это то, что может у человека вызывать восторг. И Пушкин дает нам вот этот взгляд друг на друга. Ну, потому что Евгений Онегин — это совершенно потрясающая вещь. Татьяна, которую создает Пушкин, которая говорит Евгению Онегину. Евгений Онегин, ну, это невозможно не согласиться, что это нравственный эмбрион. И она говорит Евгению Онегину, как с вашим сердцем и умом быть чувством мелкого раба. Татьяна где-то разглядела в нем сердце и ум. Этого не видит никто, даже сам Пушкин не видит в своем герое сердце и ума, а Татьяна видит. И Пушкин женщинам всем говорит таким образом: вот так нужно смотреть, в нем же это есть, в Онегине. Онегин сам в себе это не видит. Пушкин в нем это не видит. Но он создает идеальную женщину, которая, смотря на Онегина, видит в нем это.
15: Мария Кислицына с нами, друзья мои.
9: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
17: Доброе утро. У микрофона Владимир Юдин. Вы слушаете новости. Вологодские производители смогут расширить рынки сбыта благодаря сотрудничеству с компанией Wildberries. Этот вопрос губернатор Вологодской области Георгий Филимонов обсудил с главой объединенной компании маркетплейса Татьяной Ким на Петербургском международном экономическом форуме. Речь шла о запуске программы «Платформа роста», которая поможет предпринимателям региона выйти на федеральный и международный уровни. Проект предусматривает льготный доступ к маркетплейсу и инструменты для развития бизнеса. Сейчас на площадке Wildberries уже работает раздел «Сделано на Вологодчине», где представлено более 1500 товаров местных производителей. С начала года более 8000 вологжан пострадали от укусов клещей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за медицинской помощью обратились 8280 человек, в том числе более 2000 детей. Специалисты отмечают, что пик активности членистоногих традиционно приходится на май и июнь. Прививки сделали свыше 100 тысяч человек. Также проводится обработка общественных территорий. Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности во время отдыха на природе и регулярно осматривать себя. В Вологде завершается подготовка зоны отдыха в парке мира к летнему сезону. Специалисты уже привели в порядок территорию, покрасили малые архитектурные формы и спортивное оборудование, убрали мусор. В ближайшие дни на берег завезут около 300 кубометров песка, а также завершат оснащение спасательного поста. Кроме того, проведен отбор проб воды. Все подготовительные работы планируют закончить до открытия купального сезона. В Вожаге прокуратура начала проверку после сообщений о разливе мазута с территории бывшего молокозавода. По словам местных жителей, нефтепродукты через канаву попадают на общественную территорию уже несколько лет. Как сообщают активисты, территория предприятия не огорожена. В надзорном ведомстве организовали проверку, которая продлится месяц. Ранее в администрации округа заявляли, что для решения проблемы необходимо установить контакт с собственником объекта. Однако сделать это пока не удалось. Продолжаем выпуск. В Череповце возобновили рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего учителя. Его обвиняют в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Напомним, летом прошлого года 23-летний педагог сбежал из-под домашнего ареста и был объявлен в розыск. Весной этого года его задержали в Краснодарском крае. Первое судебное заседание назначено на 11 июня. Рассмотрение дела пройдет в закрытом режиме. В Вологодской области завершился единый государственный экзамен по русскому языку. Испытания прошли в штатном режиме, участие в них приняли более 4000 выпускников. На выполнение экзаменационной работы участникам было отведено 3,5 часа. Результаты станут известны не позднее 22 июня. Ознакомиться с ними можно будет в своих образовательных организациях и на официальном портале ЕГЭ. Уличный кинотеатр в Милютинском парке Череповца этим летом будет работать 3 дня в неделю. По пятницам зрителям покажут познавательные программы и советские художественные фильмы, а по выходным – мультфильмы и семейное кино. В июньской афише популярны анимационные сериалы, полнометражные мультфильмы и семейные картины. Кроме того, к 90-летию поэта-песенника Юрия Энтина пройдут показы любимых мультфильмов студии «Союз мультфильм». А ко Дню России для зрителей подготовили специальные документальные и познавательные программы об истории и культуре страны. У Увидеть вечернюю Вологду с высоты птичьего полета вновь предлагают вологжанам и гостям города. В июне Вологодский музей-заповедник возобновляет экскурсии «Огни вечерней Вологды» с подъемом на колокольню Софийского собора. Посетители смогут полюбоваться историческим центром города на закате, познакомиться с историей колокольни, увидеть старинный механизм курантов. Экскурсии будут проходить по четвергам для организованных групп 18 июня, для индивидуальных посетителей 11 и 25 июня. И в завершении выпуска. В Череповце начали продавать квас из бочек. Традиционный летний напиток уже появился на улицах города. Квас доставляют из Рыбинска, а сезон торговли продолжится до августа. По словам продавцов, наибольшим спросом напиток пользуется в июне и в июле. Специалисты напоминают, что натуральный хлебный квас является ферментированным напитком, который содержит витамины группы В и способствует поддержанию здоровой микрофлоры кишечника.
18: Погода на маяке.
17: Сегодня в Вологде и Череповце осадков не ожидается. 22 градуса максимальная температура днем, атмосферное давление выше нормы и будет слабо расти.
9: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. В Москве 10 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин выступит сегодня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума и проведет переговоры с зампредседателя КНР Хан Чжэном. По традиции, заседание станет центральным мероприятием ПМФ. Как сообщал помощник президента Юрий Ушаков, большая речь главы государства будет посвящена внутренним и международным экономическим вопросам, а также политическим проблемам. После выступления состоится дискуссия, в ходе которой участники заседания ответят на вопросы. Это мероприятие всегда привлекает большое внимание политических, деловых кругов и средств массовой информации. Накануне вечером Путин в рамках ПМФ встретился с журналистами ведущих мировых информагентств. Как отметил президент, Россия готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами, причем на той базе, о которой шла речь на российско-американском саммите в Анкоридже. По словам главы государства, тогда перед Москвой были поставлены вопросы о компромиссах. Россия согласна, нужно, чтобы с этим была согласна и украинская сторона.
3: Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже, мы могли бы пойти на определенные компромиссы. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона. И конфликт быстро придет к своему естественному завершению.
1: Как подчеркнул Путин, сейчас российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. За последнее время Россия взяла под свой контроль без малого 2500 квадратных километров территории. По оценке президента, главная проблема Украины сейчас – катастрофическая нехватка личного состава. По словам Путина, для начала переговоров с Украиной не нужно останавливать боевые действия. Лучше было бы прекратить конфликт в целом. Говоря о состоянии экономики, глава государства отметил, что жесткие меры финансовых властей по снижению инфляции дают результаты, они сознательно пошли на охлаждение экономики, так как не хотят гиперинфляции.
3: Мероприятия, которые проводят наши экономические и финансовые власти, повторяю, дают результаты, хотя мы сознательно пошли на то, сознательно, конечно. Центральный банк поднял ключевую ставку серьезным образом, а сейчас ее несколько раз уже сокращал, до 14,5% сейчас сократил. Многие считают, что и этого слишком мало, нужно еще сокращать. Но я сейчас не буду комментировать это, мы долго можем дискутировать. Я постоянно слушаю эту дискуссию между экономическим блоком правительства и Центральным банком и так далее. Но результат достигается. Мы сознательно пошли на это, понимая, что объемы инвестиций в капитал сократятся. Ну а как же, при такой ключевой ставке Центрального банка, конечно, будут сокращаться инвестиции. Мы сознательно...

0: В районе Запорожской атомной электростанции сегодня вступил в силу режим локального прекращения огня, говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Грусси. По его словам, перемирие было достигнуто при посредничестве Международного агентства по атомной энергии. Это позволит провести ремонтные работы на линиях электропередачи для предотвращения угрозы ядерной аварии. Ремонт будут контролировать эксперты МАГАТЭ. Специалисты с обеих сторон в ближайшие дни начнут ремонт повреждений, нанесенных ЛЭП «Днепровская». Этому будут предшествовать масштабные работы по разминированию района. Напомню, 30 мая вооруженные силы Украины нанесли удары по машинному залу ЗАЭС всего в нескольких метрах от реактора, а накануне ВСУ более 20 раз ударили беспилотниками по территории тепловой электростанции с критически важными объектами Запорожской АЭС. На одного безработного в России приходится порядка 18 вакансий, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании комиссии Государственного совета по направлению кадры, которая проходит на ПМФ. По ее оценке, рынок труда для квалифицированных рабочих характеризуется достаточно высокой напряженностью. Если в 2021 году на одного безработного приходилось 8 вакансий, то сейчас 18. Тем не менее, 2025 год показал положительный тренд. Голикова добавила, что уровни занятости в наиболее массовых возрастных группах 30-39 и 40-49 лет выросли с 87,90% до 91,93% соответственно. Вакцина от аллергии на пыльцу березы появится в сентябре, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума. По ее словам, Аллергарда, первый отечественный препарат, в октябре прошлого года ФМБА подала в Минздрав документы для получения временного регистрационного удостоверения и надеется получить вакцину в сентябре. Постоянное удостоверение возможно только после окончания третьей фазы клинического исследования, то есть документы подадут только в конце будущего года. Как рассказала Скворцова, аллерговакцина показала свою эффективность. После лечения у 25% пациентов почти полностью исчезли симптомы аллергии, у остальных их выраженность снизилась в 6 раз. Для защиты достаточно от 3 до 5 инъекций Аллергарды. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность, без существенных осадков, плюс 24-26 градусов. В Москве облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, и 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 21, давление 751 миллиметр, влажность воздуха 60%.
1: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
2: Рекламные службы 495-105-5244.

0: Судя по всему, это были приступы тревоги.
1: Что?
0: Страха, синдром паники. Могу прописать успокоительное.
1: Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож?
0: Я похож
1: на паникюра?
0: Стыдиться вам нечего, любой невропатолог...
1: Тебя что, выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт.
0: Кардиограмма не подтверждает.
2: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
3: А что ж, дорогие товарищи, в прошлом часе мы говорили с теми, кто умеет читать и благодаря этому лечиться. Те, которые читать не умеют, будут расплачиваться таким,
4: они
3: как Добин.
4: Они умеют писать.
3: Здравствуйте, Анатолий. Значит, Анатолий, наш руководитель, категорически запретила в новой студии приходить со своими напитками.
4: А это вода.
3: И наушниками.
5: Сергей Валерьевич, а вас не учили, что кляузничать нехорошо?
3: Я выступаю со стороны администрации.
5: Это вы поняли.
4: Я обживаю это пространство. Я даю ощущение жизни.
3: Вчера наш Владислав Александрович пытался обживать. Да. И все. Значит, и вас мы тоже. Значит, обживем.
4: Друзья, место для жизни. Это понимаете? Для работы. Ну, нужно как-то.
3: Для работы у вас есть свой кабинет с кушеткой, там у вас трубка есть,
4: есть
3: чаши, вот где чаши вы там музицируете, да, чаши из марха. И, соответственно, все остальное у вас все есть. Я читал где-то про это устройство.
4: Читали. Это важное, важное.
3: Медицинская энциклопедия.
4: Сегодня,
3: здравствуйте, Виктория Олеговна.
5: Доброе утро.
3: Как вам сегодня с нами?
5: Да шикарно, Сергей Валерьевич. У вас такая красивая прическа сегодня.
3: Это прижато наушники. Значит, сегодня у нас тема такая, до нее, может, доберемся. Опять будем говорить про эту муть, японскую кинематограф. Это, да?
4: Я решил немножечко изменить вектор нашего движения, пока мы не будем погружаться вглубь. В ближайшие 4 передачи мы поговорим о вещах насущных.
3: Насущных?
4: Насущных.
3: О хлебе насущном?
4: О хлебе насущном.
3: Тема такая, почему мы раним тех, в ком нуждаемся?
4: Да, абсолютно.
3: Скажите, просто, я вас раню.
4: Очень, очень. И сегодня об этом поговорим.
3: Сильно?
4: Очень. Ужасно, ужасно, Сережа.
3: Нет,
4: ужасно.
3: Нет, я вас не раню. Я вам просто советую сбрить этот
4: чуб. Раните, раните, конечно, раните. Ну,
5: вообще, это очень интересная тема. И я думаю, что она касается всех.
4: Да, давайте сначала маленький анонс. У меня будет одна публичная бесплатная лекция 26 июня.
3: Где?
4: Я ее в Максе анонсирую. В Добиндоме будет.
3: А, то есть вы лично к людям не пойдете?
4: Пойду лично к людям, конечно. Вот. 26 июня.
6: Через веб-камеру.
4: Да. Почему мужчина выбирает женщин, которая его мучает? Вот это важная тема. Значит, а сегодня давайте мы поговорим о том, что на поверхности выглядит как дурной характер, но в глубине часто оказывается на самом деле очень ранней болью. Это не про вас, Сергей, не про вас.
3: И не про Вику?
4: Нет, нет, не про Вику. Вот. А мне сегодня хочется поговорить о странной, но очень важной вещи. Почему человек иногда становится невыносим именно там, где ему больше всего нужна связь? Вот он может мешать, обесценивать, нападать, становиться невыносимым. Вот. И может постоянно нащупывать слабое место другого, искать, куда бы его уколоть, именно там, где другой уязвим. Почему человек это делает? А снаружи это выглядит как плохой характер, например, борьба за внимание, невоспитанность. Но на самом деле, может быть, все это есть, но на самом деле, если вслушаться глубже, за этим стоит часто не только агрессия. Я бы даже сказал, не столько агрессия. Там на самом деле по-настоящему идет отчаянный поиск того, кто тебя выдержит по-настоящему. Вот Сергей улыбается.
5: Ну вот вы.
3: Я улыбаюсь, потому что я оцениваю жестикуляцию доктора. Помню прекрасно 90-е годы, когда товарищи, значит, они были из другой сферы, скажем так, силовой, альтернативной. Они как-то раз с Геной нас учили, как правильно складывать пальцы, когда ты...
4: чтобы не обидеть.
3: Нет, когда ты толкаешь какую-то речь, вот я не помню.
5: Когда взлетаешь.
4: Вот. Чтобы усилить.
3: Сергей решил... доктор с перстом таким, знаешь, проповедника, что типа вот я вам истину говорю.
4: Вот. Сергей решил проиллюстрировать нашу тему.
5: Вы сказали это не про Сергея, не про Вику, а я думаю, что это касается практически
4: кроме
5: всех.
4: Сергея. Всех,
5: в кругу
4: кроме Сергея,
5: семьи,
4: да.
5: Все когда-нибудь вот так себя вели.
4: Абсолютно, конечно, именно так и есть. Но почему они так делают?
3: Вика объясняет, что у нас пока не семья.
4: Пока не семья, пока не семья.
3: Пока.
4: Но мы двигаемся в этом направлении.
3: Какую бы роль вы хотели играть в нашей семье, доктор?
6: Врача.
3: Семейного.
6: Конечно.
4: Психиатра.
6: Который знает все тайны.
4: Вот, так вот, смотрите. На самом деле, за таким поведением есть отчаянный поиск того, кто тебя выдержит по-настоящему. Вот еще точнее, тот, кто увидит тебя именно таким, каким тебя никогда не видели и не хотели видеть и не принимали. Вот нехорошего, удобного, там, талантливого, обаятельного. А такого, каким ты сам себе кажешься непереносимым. Вот такому человеку, знаете, нужен не тот, кто будет просто милым с ним. Вот в милые отношения такие люди не верят. А такой человек слишком хорошо знает, что на самом деле вежливость, мягкость – это может быть такой мягкой формой ухода другого. Вот как часто, знаете, с милыми родителями бывает. Слова правильные, тон спокойный, а улыбка есть, а живого контакта в этом нету. И он знает, что правильные слова на самом деле могут ничего не значить. И что спокойное принятие заканчивается ровно в тот момент, когда ты станешь по-настоящему трудным. Вот трудным тебя терпеть не будут. И ему нужен тот, кто останется рядом живым с его внутренней разрушительностью, вот с этим. Кто это выдержит. И человек бессознательно спрашивает, вот если я причиню тебе боль, ты исчезнешь, уйдешь, отомстишь, там, обидишься, закроешься. Вот что будет, если я буду так себя вести? Или ты сможешь увидеть, что, например, за этой атакой в глубине меня есть место, которое когда-то не выдержали во мне и которое до сих пор меня самого мучает. Вот что за этим звучит. И
6: такой тест.
4: Ты абсолютно. Это тест связи с другим. И здесь очень важное слово «выдержишь», знаете, понять правильно. Вот что такое «выдержишь»? Вот «выдержать» — это не значит стерпеть. И не значит дать себя мучить. Или стать бесконечным контейнером, знаете, чужой боли. Вот взять и терпеть, терпеть, терпеть. «Выдержать» — это совершенно другое. Это значит остаться живым, реальным, отдельным, рядом с нападением другого, рядом с обесцениванием другого, рядом с агрессией другого. То есть это значит, с одной стороны, не мстить, а с другой стороны, не исчезнуть. Потому что вот суметь увидеть человека не только в его атаке, это очень важно, а как его обычно видят все. Все видят только эти проявления внешние. А вот в том раннем глубоком месте, откуда, собственно, эта атака на другого и исходит. Это и значит услышать боль другого. Вот что за этим нападением на самом деле стоит рана в глубине человека.
5: У нас в семье есть, когда вот такие моменты наступают, да. Это очень часто бывает, когда вот ты ссоришься, и вдруг из тебя лезет вот все самое противное, и ты не понимаешь, почему это лезет. Да. И у нас всегда есть такая поговорка: не надо казаться хуже, чем ты есть на самом деле.
4: Но ты хочешь быть выдержанным в том хуже, понимаете, да?
5: Ну, вот я не знаю, бывают такие мгновения, но они бывают только с близкими людьми. Когда из тебя лезет. Ты не хочешь, а ты пытаешься сделать больнее.
4: Именно. На самом деле это способ почувствовать
5: Сережа
4: связь.
5: Сережа тоже так делает, между
4: иногда,
5: прочим.
4: Иногда,
5: и только с близкими.
4: Мы все его близкие.
5: Вот да.
6: Деспот.
4: Мы все близкие, Сережа. И нам приходится этим быть. Приходится.
3: Сережа Хужев.
4: Так вот, смотрите, невыносимость, что это такое здесь? Это не просто поведение, а это способ проверки связи в очень опасном и уязвимом для тебя самого месте. Вот там, где человек когда-то не выдержали, где его не увидели, где его настоящая нужда, злость, там, не знаю, зависть, голод, все это оказалось слишком трудным для другого. И вот невыносимость, на самом деле, это поиск живого объекта в глубине за этим стоит. То есть человек, которого никогда по-настоящему не выдерживали, часто не верит спокойному принятию. А когда с ним мягко, он все время подозревает фальшь. Ну, так у многих бывает. Они все время подозревают, все время ищут что-то другое.
3: Ну, просто воспитанные такие люди.
4: Абсолютно, да-да. И вот когда его принимают, он знает, что это скоро закончится. Когда ему дают место, он начинает проверять тут же, где граница. Нащупывать эти границы. Потому что внутри нет устойчивого опыта и ощущения, что меня можно выдержать. А есть на самом деле другое знание в глубине. Если я стану настоящим, то меня бросят, меня отвергнут, меня осудят, а меня холодом, знаете, станут как бы чужими мне. И я это в глубине знаю. И тогда он часто начинает делать себя трудным, иногда просто невыносимым. Вот есть люди, которые делают себя совершенно невыносимыми для другого. Потому что вот обычное присутствие, оно не является доказательством любви. Ему нужно довести другого до того места, где раньше, понимаете, в его собственной истории все разрушалось. В его детстве, где контакт разрушился, например. Там, где он начал проявлять себя и был отвергнут, был не принят. И поэтому он ищет, где он эту часть себя может разместить в отношениях. Понимаете? Вот, это важно. Найти то пространство, где тебя будут выдерживать. И где ты сможешь быть выдержан. И вот человек в этой позиции ищет часто не любовь как нежность, а вот любовь как выживание другого рядом с его разрушительностью. Если другой сможет это выдержать, тогда я смогу быть с ним настоящим. Это бессознательный тест другого. И именно поэтому это делается с близкими, понимаете?
3: Это женщины себя так ведут, да?
5: Это и мужчины.
4: И мужчины, поверьте. Мужчины себя ведут ничуть не... Это всех. Всех касается. Но и женщины тоже так себя ведут.
3: Вот.
4: Абсолютно.
3: Надо об этом громче говорить.
4: Во всем виновата женщина. У нас будет эфир через 3 раза.
3: Как
6: сделать? Будет самым длинным.
4: Во всем виновата женщина.
5: А почему через 3?
4: А мы должны до этого дойти еще.
3: Вы должны дорасти.
4: До этого открытия. Да. То есть, знаете, открытие это нельзя сделать так просто. Мы должны к нему подойти шаг за шагом. Вот, да, это важно.
6: И потом цикл закончится.
4: Абсолютно закончится.
3: У кого?
6: У доктора.
4: Цикл уже закончился. Так вот, смотрите. А, значит, мы остановились на том, что ему нужно, чтобы его выдержали там, где он сам чувствует себя плохим, опасным, неприятным, чрезмерным. Вот там, где от него хочется отмахнуться и сказать: «Ты меня достал». И это ровно та как бы реакция. Часто вот... Часто родители были очень, знаете, вежливы, изображали вежливость, знаете, такое. Они не показывали свои реальные чувства. И он пытается вытрясти из другого реальное отношение. То есть вот если тебя задел, понимаете, есть контакт, живой, настоящий, а не какая-то формальность, искусственная, псевдо. И поэтому он все время как будто тебя немножечко так пытается вывести на контакт, чтобы почувствовать связь на самом деле за этим. За этим поиск связи стоит. То есть он говорит, вот хорошего меня легко любить, а вот такого мешающего, злого, все портящего ты выдержишь? А и еще глубже на самом деле спрашивается другой, а увидишь ли ты меня настоящим? И это, на самом деле, это просьба о любви, но необычным языком, понимаете? Этот человек не верит словам, а ему нужен не добренький кто-то, а ему нужен реальный другой, вот реальный контакт.
6: Настоящий.
4: Настоящий другой, вот по-настоящему, ты мне ответь. Да, и вот тот, кто не станет, но очень важно, чтобы другой при этом выдержал. Но мы, конечно, про психотерапию говорим. В жизни это, конечно, не выдерживает. Очень мало кто выдерживает такие способы поиска связи. Но они,
3: в жизни
4: храп
3: не выдерживают.
4: К сожалению,
6: травматичные.
4: Но, к сожалению, они очень распространены. И в отношениях. Чем люди ближе становятся, на самом деле, тем больше они склонны искать такую форму связи. Тем больше есть надежда, что тебя реального выдержат. Понимаете? И вот там, где есть надежда, почему это с близкими происходит, там человек и начинает разворачивать свою раннюю боль, свою травму, вот отвержение какое-то. Чем люди ближе, понимаете, тем больше как бы есть надежда, что я могу быть там выдержан, а с другой стороны, туда адресуется вся ненависть, вся обида, которая была не пережита.
5: Ну, да. Ведь недаром же говорят, что обидеть может только, ну, вот по-настоящему близкий человек, потому что он знает, куда бить. Ну, как бы это же очевидные вещи.
4: А некоторых, куда не тронь, их все обижает. Есть такие, знаете, тоже. Это тоже важно. Что на самом деле люди очень обидчивые, и они своей обидчивостью, на самом деле, пытаются контролировать окружающих очень часто, кстати. Это тоже способ. Вот это тоже способ атаки, на самом деле, через вину. Есть те, кто все время транслирует вину другому. Вот ты меня задел, обидел, ранил. Вот что не сделай, все обижает. И это, конечно, тоже способ нападения на другого на самом деле. И важно выдержать, а значит не погрузиться в вину. Вот что такое выдержать. Не начать в это играть, не начать оправдываться, я не виноват, например. Или не начать в ответ нападать и говорить, ты что сам делаешь. А вот выдержать спокойное отношение к этому внутреннее. Понимать, из какой точки на самом деле человек это делает.
3: А теперь я погружу доктора в реальность.
4: Давайте.
3: Вот человек человек приходит на работу. Ага. Там у него эти болваны подчиненные.
4: Да.
3: Деспоты-начальники, да. Самодуры.
4: Угу.
3: Стресс.
4: Угу.
3: Хочешь прийти домой и просто расслабиться, так. А не вот заниматься вот этим, вот то, что вы нам говорите, надо кого-то проверять, или не прогибаться, или издеваться над ним, или наоборот. Понимаете, человек хочет прийти домой, чтобы быть там в спокойном состоянии. Вот вы же, доктор, вы приходите к себе домой, там вообще никого. ней даже хомяка нет. Все, просто тишина, да. И еда, и вы, и окно на Москву, и все. Больше никого нет.
4: Еда,
3: да, да, да. Вот послушайте, ну а куда вы без еды? Я знаю, да. Так вот, понимаете, а вы рисуете картину, что человек должен приходить домой как на войну, на второй фронт какой-то. Вот он на работе отвоевал свою, приходит дома, опять его начинают нагибать. Да кому это надо?
5: А почему-то вот Сергей не берет в расчет тех людей, которые с войны на работе приходят домой и пытаются там весь негатив выплеснуть на свою вторую абсолютно половину. Ужасно, и таких, ужасно, мне кажется, гораздо больше, очень, чем да, те, которые: «Ой, ты знаешь, дорогая, так устала». А он приходит и начинает
3: устала,
5: тебя прессовать.
3: Телевизора,
5: приходит прессовать, и все свои, смотрите, проблемы вываливает,
4: да, на работе цариком. Невозможно это разместить. Смотрите, вот давайте одна важная вещь, что очень важная, более глубокая вещь. Человек может искать в другом не просто отклик таким поведением, а скорее боль. Вот потому что боль другого становится доказательством контакта. Вот если я тебя задел, значит, контакт случился. Если ты разозлился, например, если тебе больно, значит, я существую для тебя. И это очень распространенная форма связи.
3: Вы скажите мне, пожалуйста, вот когда вы говорите на видео, которое я снимаю иногда в нашей студии, у себя, да, в Телеграм-канале, да, в Макс-канале, конечно, в Макс-канале с телами размещаю, а люди заметили, что вы постоянно на меня говорите «папаша». Вот, да, скажите, когда вы говорите «папаша», это значит, я задел?
4: А хочется, попал? Да? Ну да, да, попали.
3: Конечно,
4: вам нравится?
3: Конечно.
4: Нравится, ой, чувствую. Хорошо, довольный, хорошо, сидит. Контакт есть.
3: Есть.
4: Все,
3: есть,
4: можем идти, хорошо, в ресторан с ним сегодня. Отлично. Все, идем дальше.
3: Сегодня мы не пойдем.
4: Пойдем.
3: Нет, пойдем. С нами не пойдет Владик, поэтому что, мы не можем идти его вдвоем.
5: А ты чего артачишься-то?
4: Я же вас выдержал, папаша.
3: Я не могу
4: идти
3: за двоих.
4: За двоих будете есть. Так вот, смотрите. Да, вот, видите, есть... Значит, спокойное присутствие не ощущается как связь, понимаете? А боль становится грубым доказательством того, что контакт есть. И человек как будто не умеет быть рядом без того, чтобы оставить след. Вот помните, мы говорили, что у Лао Цзы было, что умеющий ходить не оставляет следов. А мы, к сожалению, не умеем ходить. Мы все время следим, понимаете? В отношениях все время оставляем бесконечно следы. И вот человеку мало присутствовать просто. Ему нужно почувствовать, что он действует на другого. И вот тогда боль становится доказательством того, что ты удостоверяешься, что эта связь реальна. Потому что снаружи это выглядит как желание испортить. Но глубже, на самом деле, это очень детский вопрос. А если я задену тебя там, где тебе больно, ты не выкинешь меня из связи? И вот за этим нападением может стоять попытка найти контакт там, где иначе контакты не чувствуются.
5: А потому это будет происходить бесконечно?
4: А у некоторых бесконечно, а у некоторых нет. А если выдержать, то может быть. Но в психотерапии это происходит очень часто. К сожалению, семья — это не психотерапия, понимаете?
3: Понимаю. Вот.
5: Да.
7: Реклама. Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: В российско-израильском центре «Реклиник» в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в «Реклиник» нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в «Реклиник», кроме нуклеопластики, включают радиочастотную деннервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе, объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в Реклиник. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
10: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин сегодня выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума и проведет переговоры с зампредседателя КНР Хан Чжэном. По традиции, заседание станет центральным мероприятием ПМФ. Как ранее сообщал помощник президента Юрий Ушаков, большая речь главы государства будет посвящена внутренним международным экономическим вопросам, а также политическим проблемам. Вместе с Путиным в заседании примут участие президенты Танзании и Узбекистана, заместитель председателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. После выступления состоится дискуссия, в ходе которой участники ответят на вопросы. Модератором пленарной сессии ПМФ станет журналистка «Индия Тудэй» Гита Махан, сообщила РБК. Она специализируется на внешней политике Индии и международных новостях. В декабре прошлого года вместе с коллегой взяла интервью Владимира Путина. Накануне вечером президент в рамках ПМФ встретился с журналистами ведущих мировых информагентств. Говоря о применении «Орешника», он подчеркнул, что Россия ударила им по Украине туда, где было удобно посмотреть результат. Он добавил, что ни одного боевого применения этого ракетного комплекса по Украине не было.
2: Что касается наших новых систем, они появляются. Вот это касается и Орешника. Но это несколько отличается от того, что мы делали еще в прежние времена, до конфликта на украинском направлении. Что я имею в виду? Ведь мы подобные системы испытывали на полигонах. А Орешник-то не испытывали. И это не боевое применение. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения Орешника. А последнее, это вообще, если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. И это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, сарай, по которым мы ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра, все, куда легло. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении Орешника по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки.
0: Как подчеркнул Владимир Путин, Москва готова и хочет договориться с Киевом о разрешении конфликта мирными средствами, причем на той базе, о которой шла речь на российско-американском саммите в Анкоридже. По его словам, для начала переговоров по урегулированию не обязательно останавливать боевые действия, контроль над Донбассом и заключение сделки по Украине не противоречат друг другу. По словам президента, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. В этих условиях Киев и добивается прекращения огня. Владимир Путин сохраняет готовность к встрече и диалогу в целом с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не планируется ли встреча президента России с французским лидером. Вероятность же встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом этим летом представитель Кремля оценил в 50%. Или будет, или не будет, сказал Песков. Напомню, предыдущий саммит Путина и Трампа прошел в августе прошлого года на Аляске. Основными темами переговоров стали двусторонние отношения Москвы и Вашингтона, а также урегулирование конфликта на Украине. Специалисты приступают к восстановлению поврежденной основной линии внешнего электроснабжения Запорожской АЭС. Об этом сообщил РИА Новости представитель станции. Ранее сегодня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил, что в районе ЗАЭС сегодня вступил в силу режим локального прекращения огня. Перемирие было достигнуто при посредничестве Международного агентства по атомной энергии. Это позволит провести ремонтные работы на ЛЭП «Днепровская» для предотвращения угрозы ядерной аварии. Ремонт будут контролировать эксперты МАГАТЭ, а проведут его специалисты с обеих сторон. Напомню, 30 мая вооруженные силы Украины нанесли удар по машинному залу ЗАЭС всего в нескольких метрах от реактора, а накануне ВСУ более 20 раз ударили беспилотниками по территории тепловой электростанции с критически важными объектами Запорожской АЭС.
3: Новости спорта.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Российский футбольный союз до конца лета передаст московскому «Спартаку» новый трофей Кубка России. Об этом заявил РИА Новости директор департамента мероприятий и коммуникации организации Кирилл Терешин. Напомню, красно-белые разбили Кубок страны во время празднования победы в турнире. Стамбульские Галатасарай и Бешикташ проявляют интерес к полузащитнику московского ЦСКА Матвею Кисляку. Об этом сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что Галатасарай также следит за футболистом Локомотива Алексеем Батраковым. А тем временем испанский футбольный Реал Сосьедад может расстаться с российским полузащитником Арсеном Захаряном уже этим летом. Подробности в материале нашего обозревателя Виталия Павлова.
1: Накануне в испанской прессе появилась информация, что россиянин Арсен Захарян может покинуть Реал Сосьедад этим летом. Клуб рассматривает варианты с продажи или аренды российского полузащитника. Отмечается, что испанцы готовы на такой шаг в связи с нестабильной игрой футболиста. В Реале Сосьедад по-прежнему уверены, что Захарян талантливый игрок, но считают, что сейчас ему лучше продолжить карьеру в другой команде. Говорится, что все должно решиться в течение ближайших нескольких недель. Интересно, что ранее в клубе опровергали информацию о возможной продаже 22-летнего россиянина за сумму порядка 14 миллионов евро. Оценочная стоимость прав на игрока сейчас составляет 10 миллионов. Арсен перебрался в Реал Сосьедад летом 2023 года. С того момента он часто был травмирован, а в минувшем сезоне провел 21 матч во всех турнирах, забив один мяч. Всего же за три года он сыграл в 65 встречах за испанскую команду, отметился 3 голами и 3 результативными передачами. Его контракт с клубом продолжает действовать до лета 2029 года. Продолжит ли он карьеру в Европе или вернется в Россию уже этим летом, пожалуй, одна из главных интриг ближайшего трансферного окна.
4: Рекордсмен по количеству трофеев в составе петербургского «Зенита» Михаил Кержаков вошел в тренерский штаб команды. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба. Он будет работать с основной командой в качестве тренера вратарей. Гол полузащитника московского «Динамо» Луиса Чавеса помог сборной Мексики по футболу обыграть сербов со счетом 5-1 в товарищеском матче. «Динамовец» вышел на поле на 59-й минуте. Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес появился на поле в стартовом составе мексиканцев с капитанской повязкой и сыграл 59 минут. Россиянка Мира Андреева пробилась в финал открытого чемпионата Франции по теннису. Она в полуфинале обыграла украинку Марту Костюк со счетом 6-1, 6-3. За титул в субботу Андреева поборется с полькой Майей Хвалинской, которая была сильнее Дианы Шнайдер 7-6, 6-4. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Журнала Discovery. Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня. Для лиц старше 16 лет.
5: Может быть, я и ошибаюсь. Я думаю, это друг. Вы сами.
6: Дальше. Продолжай.
5: А, думаю, медикаменты помогут.
6: Пилюли?
5: Угу.
6: Не пойдет. Пилюль не пью. Я к тебе буду захаживать.
5: Не надо.
7: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
8: Из первой части лекции гражданина Добина, человека, который именует себя психологом и психотерапевтом, да уже закончено все, там все уже под следствием.
9: Но не из-за нашей книги.
10: С одними разобрались.
8: Так вот, Анатолий, из первой части вашей лекции я главное понял. Вот все, что он говорит, это касается психотерапии. А жизнь, она другая.
9: А жизнь другая. Смотрите. Давайте вернемся.
11: Обнулил доктора.
9: Обнулил. Доктор исчез. Да, все отлично. Продолжаем. Значит, вот за нападением, с бесконечным нападением, бесконечное нападение, на самом деле, стоит попытка найти контакт там, где контакта не чувствовалось никогда раньше. То есть человек не может просто сказать: «Побудь со мной, мне очень не хватает тепла». Он делает так, например, чтобы с ним невозможно было не считаться, на него невозможно было не прореагировать, не заметить. Вот. И смотрите, важно не перепутать, он не просто ищет власти над другим, а он ищет в другом место для самого себя. То есть, но часто ищет через боль, потому что другой язык близости когда-то не сложился. То есть не возникло другого. В семье, может быть, был только такой язык близости и контакта. Это вызывать у другого реакцию, вызывать у другого боль. Очень часто это тот дискурс, который в семье происходит. То есть тот способ контакта, который всегда был в семье. Вот. И человек может только на этом языке разговаривать.
10: Он ищет любовь?
9: Да, это способ внимание. Любви. Способ любви, но знакомым ему способом, понимаете, ему путем. А вот, близость ищет. В нем есть, например, часть, которая еще не научилась разговаривать, а она умеет только задевать, оставлять след, проверять, вклиниваться, вот делать больно. И давайте двинемся дальше. Вот у Винникота, это мы сейчас двигаемся к очень интересному персонажу, Винникоту. Вот. А не коту Винни, а Винникоту.
8: С Баканом покончено.
9: Да-да-да. Так вот, есть очень важная мысль.
8: Быстро он, да.
9: Ребенку мало, чтобы объект был хорошим. А объект должен пережить его разрушительность. То есть ребенок атакует, злится, разрушает, в фантазии это все происходит, а объект при этом остается. Но это не значит, мило улыбается тебе и позволяет все. А он остается реальным, он не исчезает, не мстит, не превращает тебя в преступника. Ну, погоди, за твои
8: проявления.
9: Бывают
8: же хорошие дети.
9: Это мы с вами.
8: Вы были хорошим?
9: Очень, до сих пор хороший, удобно.
8: Да, ну вот видите. О ком вы тогда рассказываете?
9: Абсолютно непонятно.
8: Вика такая, что ли?
9: Да.
8: Никого намекаете. Владик никогда бы не подумал.
9: Смотрите, ребят, абсолютно непонятно.
10: Удобный ребенок только в утробе.
9: Да, так вот. И тогда...
8: Так вот, смотри. Кто философ-то на самом деле настоящий.
9: Так вот, ребенок впервые узнает, что другой существует отдельно, именно когда его выдерживают, что он от моей злости, от моей попытки контролировать, от моей истерики. То есть другой может выдержать. И значит, я выносим, понимаете? Моя ненависть не уничтожила любовь, моя злость не разрушила объект.
8: То есть не зря в русском языке говорят «выносила ребенка».
9: Абсолютно. Это поиск чего-то материнского. Тебя выдержали, тебя вынесли. Вот. Я при этом... Какой из этого опыт появляется? Я могу быть в контакте с собственной агрессией и с собственными импульсами, и при этом оставаться в связи с ними. И быть самим собой, значит, я выносим. И это колоссальный бессознательный, именно бессознательный опыт, что меня можно выдержать. Потому что часто у многих не было того, кто в детстве его выдерживал. Взрослый мог обижаться, виноватить, например, исчезать, мстить.
11: Перестать разговаривать.
9: Отморозиться, да, абсолютно. Заболевать, говорить, обвинять ребенка, это все из-за тебя. То есть твои проявления сделали, и ребенок правда чувствует, что его собственные проявления опасны.
8: У меня у бабушки соли откладывались.
9: Вот, из-за ваших проявлений. Да, да.
8: Наверняка.
9: Но соли как с лифчиком, это я помню из какой-то передачи.
8: Да, у него рука перестала
10: подниматься. Не было тогда лифчика. Бюстгальтер.
9: Бюстгальтер, с бюстгальтером, да. Так вот, важно сделать ребенка ответственным за собственные проявления. И тогда ребенок, у него не появляется опыта, что другой меня выдержал. Он получает другое знание. Моя нужда разрушительна. Мой настоящий импульс, он невыносим. И если я проявлюсь целиком таким, какой я есть, связь рухнет. То есть целиком меня выдержать нельзя. Вот этот опыт, который возникает очень рано. И дальше он всю жизнь ищет того, кто это опровергнет. Вот это глубинное знание. Но он не ищет спокойно. Он ищет через нападение. То есть ему снова и снова нужно прийти туда, где другой должен был его выдержать, но когда-то не выдержал. И он теперь делает это с другими людьми. То есть он ранит, потому что не верит в любовь, которая еще не пережила его разрушительность. Потому что эта любовь не настоящая.
11: А почему он просто не станет тихим, спокойным приспособленцем?
9: А есть такие. Но они формируют ложное «я», понимаете? Когда человек хочет быть настоящим, если он ценит свое настоящее «я», все-таки он ищет место для него. Вот
8: погодите,
9: Сергей
8: сначала...
9: ценит свое настоящее «я», понимаете? Он пытается всегда быть увиденным таким, какой он есть, а не имитировать хорошесть.
8: Нет, тут есть еще одна проблема. Да. А если человек не знает, какой он сам внутри?
9: Но он
8: то есть есть ли вообще тот самый настоящий, кого он надо еще и кому-то предъявить?
9: Мы не говорим это сознательно, это не концепция, понимаете? А вот если другой почувствовал, отразил меня, понимаете? Вот почувствовал контакт, вот значит, я там есть в этом контакте. А если это формальный разговор, знаете, как на совещании?
8: То есть как в компьютере, 0-1. Есть ток, нет ток.
9: Вот есть контакт, я настоящий, я чувствую контакт. Поэтому здесь все удовольствие какое-то. Вот вам удается зацепить? Иногда бывает, вы улыбаетесь. Прям вот чувствуется наслаждение от этого. Значит, в этом что-то очень настоящее, там довольный сидит. Вот, смотрите, значит, остаться реальным, понимаете, и увидеть, что вот важно, что такое выдержать. Давайте, что такое выдержать? И пережить разрушительность. Это не значит позволить ей хозяйничать. А это значит остаться реальным рядом с этим. Увидеть, что за атакой есть не только злость, но и раннее место, где человек уже однажды оказался слишком трудным для любви.
11: Условно говоря, когда ты понимаешь, почему твой человек так действует,
9: да.
11: и ты это, ну, но как самое условно, главное, дурацкое слово самое, принимаешь.
9: Самая главная мысль, что человек, который через не проявил себя, он остается глубинным и фундаментально очень одиноким. То есть за этим какое-то глубинное одиночество меня настоящего выдержать нельзя. И вот человек, который выбирает манеру подстроиться, соответствовать, он фундаментально очень одинок. И вот за этим скрывается невыносимость быть с этим один на один всегда. Ты как будто обреченным оказываешься. Поэтому это попытка не быть одиноким с этим опытом. И вот, когда, смотрите, когда нас нападают, понимаете, у нас поднимается одна из двух реакций. Какая? Первая – это месть. Это не обязательно грубая вещь. Месть может быть очень тонкая. Вот в ответ подколоть, сарказм, знаете, отстраниться. Или как-то показать человеку его место. Показать, что он смешон, нелеп. Вот какая-то... это все на самом деле месть в ответ на его проявление. То есть, что месть говорит? Ты сделал мне больно, и теперь я сделаю больно тебе, но, например, тоньше, умнее. Вот. Но это очень понятная реакция. Она очень человеческая. Особенно, если человек действительно вторгается, обесценивает... как-то ранит тебя. Но для того, кто ищет этим принятие, месть становится просто очередным подтверждением уже знакомой ему правды, что меня опять не выдержали, я действительно плохой. А вот как, когда я настоящий, меня можно только оттолкнуть. Вот. И иногда месть выглядит не как удар или исчезновение, а человек просто замолкает, например, вот холодеет, да, и уходит из... Вот потеря контакта происходит. Вот. Он становится недоступным. Вот. И, например, в детстве такое часто происходит, когда ребенок проявлял себя, как вы правильно сказали, родитель мог становиться недоступным тут же. Любые проявления живые могли наказываться. Вот. И смотрите, и тогда эта сцена, где меня не выдержали, повторяется вновь и вновь. Человек как будто это выдерживание постоянно ищет, того, что не случилось с ним очень рано. И есть вторая реакция, это выдерживание. Вот выдержать, это как раз вот, это не значит позволить другому делать все, что заблагорассудится, а это способность не ответить на разрушительность разрушительностью. И вот это совсем другая позиция. Вот выдерживание – это не терпение. Вот терпение, оно часто копит злость. Ты внутри копишь ненависть на другого. Вот это терпение. Потому что оно накапливается, и в итоге эта ненависть все равно найдет выход, понимаете? Она всегда проявит себя. Сколько бы ты ни терпел, все равно терпение всегда связано с накоплением обиды и ненависти скрытой. А вот выдерживание иначе говорит. Я вижу, что ты сейчас говоришь со мной из той точки внутри тебя, где тебя когда-то не выдержали, не вынесли, где ты сам себе невыносим, понимаете? Когда ты понимаешь, видишь не атаку на тебя, а точку, из которой она происходит, то есть ты видишь боль человека, и тогда гораздо легче, понимаете, с этим взаимодействовать. Ты понимаешь, что это не про тебя, а что это про его собственную боль и его собственный способ поиска контакта. Тогда ты начинаешь по-другому слышать многие вещи.
8: А так можно вот воспринимать грабителя в подворотне?
9: В подворотне нет. Ну, в подворотне лучше отдать кошелек. Ну, Сергей, не надо Валерьевич. Вступать в эти отношения в подворотне. Лучше отдать и не вступать.
8: Ну, просто там хоть хотят обидеть, ранить.
9: Обидеть не хотят. Хотят просто забрать.
8: Ножичком.
11: Нет, а ничего. Если ты в голове сценарий мести прокручиваешь?
9: Абсолютно. Но это, говорит о твоей собственной уязвимости, о твоей собственной боли. То есть это попадает в твою собственную точку. То есть это значит, что это попало в ту точку, понимаете, где мы очень уязвимы почему-то. Что-то очень детское, ранимое. Может быть, родитель туда нас, ну, как бы ставил на эту позицию униженную. Вот. Но выдержать – это значит не мстить, понимаете?
8: Вика, а вас ставили на горох родители?
11: Нет.
8: Почему? На гречку?
11: В смысле, почему? А вас ставили на горох, Сергей Валерьевич?
8: Я знаю, что девочек так обычно ставят.
11: Ну, до революции, может быть. Но я все-таки чуть-чуть попозже родилась.
9: Это что-то из его детских эротических фантазий, дореволюционных. А вот девочка на горохе. Так вот, смотрите.
12: Так вам принцесса была.
9: Девочка на горохе. Так вот, я хочу увидеть тебя там, где тебя раньше не хотели видеть. И вот эта попытка ответить на старую знакомую сцену, а не старой знакомой сценой. Потому что обычно одни и те же сцены повторяются в жизни человека. Ему опять отвечают так же, понимаете? А важно ответить иначе.
11: Сломать систему.
9: Абсолютно. Это попытка услышать и увидеть, в какой сцене человек находится, из какой точки он говорит. Потому что новый опыт для такого человека, он не в том, чтобы его наказать, это очень знакомо как раз, в ответ нахамить, а в том, чтобы его по-настоящему увидели в самом трудном для него месте и не отвергли. Вот таким образом человек переносит обычно самое трудное, что
8: не, с чем погодите, он сам не справляется. Что делать-то, если вот он тебе гадость делает, говорит?
9: А что вы хотите сделать? В ответ сказать гадость?
8: Ну,
9: поставить на место?
8: Застрелить.
9: Вот, видите, вы хотите мстить.
11: Какой милый мальчик,
9: Сергей. Сразу хотите мстить,
13: понимаете? Почему мстить? Мстить – это когда гадость делать.
11: А вы просто пожалеете его, Сергей Валерьевич. Подумайте, что он, вот этот бедный человек, раненый в детстве.
13: Да? А я тут при чем?
11: Вот. Ну, вы просто отойдите в сторону. Да, пожмите плечами. Ну, так бывает.
9: Так вот, смотрите.
11: Неужели вас ранят абсолютно не близкие люди? Ну, правда.
13: Не близкие.
9: А мы просто близки ему, понимаете, поэтому... Вот. Так вот, смотрите, а человек, который становится невыносим, понимаете...
13: Не могу сейчас понять просто, кто из вас мне ближе.
9: Я... Да, подождите, Серёжа, блин, да что такое, мы не успеваем.
14: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
15: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. Вологодская область заключила соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Документ подписали на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Георгий Филимонов и ректор вуза Андрей Рудский. Соглашение направлено на развитие кадрового потенциала региона, подготовку специалистов и реализацию совместных научно-исследовательских проектов. Ежегодно университет планирует выделять не менее 50 целевых мест для студентов из Вологодской области, а также принимать преподавателей и молодых ученых на стажировки. Кроме того, предусмотрено создание новых образовательных программ и развитие инженерных школ на базе региональных вузов. И в продолжении темы перспективы сотрудничества Вологодской области и образовательного центра «Сириус» обсудили на Петербургском международном экономическом форуме. Встречу провели губернатор Георгий Филимонов и председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева. Сейчас в нашем регионе реализуется проект, который называется «Школы, ассоциированные партнеры «Сириуса». Он уже охватывает 7 образовательных учреждений. С нового учебного года к нему планируют подключить еще 4 школы, а число участников увеличится до 450 человек. Кроме того, в Петербурге стороны обсудили вопросы проведения в Вологодской области профильных смен по искусственному интеллекту. В Вологде при поддержке бизнеса продолжается создание новых карманных парков. Об этом пишет администрация города. Благоустройством общественных пространств на улицах Петина и Беляева занимается компания «Чередом» рядом с новостройками. На пересечении улиц Петина и Ленинградской уже ведутся основные работы. Демонтируется старое покрытие, укладывается брусчатка, устанавливаются бордюры и малые архитектурные формы. Здесь также появится арт-объект 880, посвященный юбилею Вологды. Аналогичное благоустройство идет на пересечении улиц Текстильщиков и Беляева. Работы планируют завершить ко дню города. Завтра, 6 июня, в Вологодской области пройдет акция бесплатной онкодиагностики «Онкослужба Северная звезда России». Жители региона старше 18 лет смогут пройти обследование для раннего выявления онкологических заболеваний в поликлиниках по месту прикрепления. В зависимости от возраста и пола пациентам предложат маммографию, УЗИ, анализы крови, обследование шейки матки и диагностику новообразований кожи. Для участия необходимо заранее записаться через регистратуру или колл-центр своей поликлиники. Клинике. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. В музее Семенкова в Вологодской области сегодня открывается выставка авторских работ вологодских художников Татьяны и Константина Соколовых под названием «Тихо шепотом». Экспозиция объединяет живопись, текстиль, лоскутную пластику и папье-маше. По замыслу авторов, это доверительный диалог матери и сына о творчестве, самопознании и художественном поиске. В работах переплетаются традиционные мотивы и современные художественные техники. Выставка будет работать до конца сентября. В Вологодской области начался прием заявок на областной конкурс поэзии имени Николая Кузнецова. К участию приглашаются молодые литераторы региона старше 10 лет. Конкурс приурочен к 90-летию со дня рождения поэта и направлен на поддержку талантливых авторов, сохранение традиций русского стихосложения. Организатором выступает Череповецкое литературное объединение при поддержке регионального отделения Союза российских писателей. Прием заявок продлится до 30 сентября. Работы победителей будут опубликованы в литературном альманахе «Северная окраина». И в завершении выпуска. Чем заняться на летних каникулах? Для школьников Вологодской области подготовили сотни мероприятий. Организовывать отдых и досуг детей будут 284 школы и учреждения дополнительного образования по всему региону. Об этом заявила министр образования, заместитель губернатора Екатерина Целикова. Ребят ждут творческие мастер-классы, спортивные занятия, экскурсии, квесты, волонтерские проекты и летние школы. Особое внимание уделят патриотическим мероприятиям. В программе акции встречи, посвященные Дню России, Дню русского языка и Дню памяти и скорби. Часть событий пройдет в рамках Года единства народов России. Например, в Грязовце состоится конкурс «Широка страна моя родная», а в Вашкинском округе школьников пригласят на тематический квест. Специальные летние программы также подготовили технопарки «Кванториум» и центры IT-Куб и другие образовательные площадки региона.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце осадков не ожидается. 22 градуса тепла, атмосферное давление выше нормы и будет слабо расти.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

над рекой. Вальс, вальс, вальс, старый купол тряхнул сединой. Вальс, вальс, вальс, ветер с облаком в танце кружат. Отчего ж в этот день все немного

свайс, старый купол тряхнул сединой. Вальс, вальс, вальс, ветер с облаком в танце кружат. Отчего ж в этот день все немного, немного

стеной. Вальс, вальс, вальс, ветер с облаком в танце кружат. Отчего ж в этот день все немного, немного

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин выступит сегодня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. По традиции, заседание станет центральным мероприятием ПМФ. Это мероприятие всегда привлекает большое внимание политических, деловых кругов и СМИ. После выступления состоится дискуссия. Участники заседания ответят на вопросы. Модератором пленарной сессии ПМФ станет журналистка «Индия Тудей» Гита Махан, сообщает РБК. Она специализируется на внешней политике Индии и международных новостях. В декабре прошлого года вместе с коллегой взяла интервью у Владимира Путина. Минувшим вечером президент в рамках Петербургского экономического форума встретился с руководителями ведущих мировых информагентств. Одной из главных тем стало урегулирование украинского конфликта. Президент уверен, что для начала переговоров не обязательно останавливать боевые действия. По словам Путина, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения и за последнее время взяли под свой контроль без малого 2500 квадратных километров территории. В этих условиях Киев и добивается прекращения огня.
3: По поводу приостановки боевых действий для того, чтобы начать переговоры. Для того, чтобы начать переговоры, нет необходимости в приостановке боевых действий. Ну, нет необходимости. И у нас были переговоры, и боевые действия не останавливались. Ведь в чем проблема? Давайте по-честному, откровенно говорить. Я вам назвал фундаментальные вещи, связанные с тем, как протекает конфликт. Американскому коллеге отвечал на этот вопрос. Там целый набор составляющих. Войска российские каждый день наступают, и вы каждый день, если будете внимательно следить за сводками происходящих событий, услышите о том, что новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил. За последнее время, я повторяю, 2500 квадратных километров перешло под контроль российской армии. 2440 сотен квадратных километров. Естественно, в этих условиях украинская сторона хотела бы, чтобы мы приостановили движение российских войск. У нас вот Запорожская область, там километрами каждый день продвижение. Километр 200, километр 300, там 800 метров по фронту, столько же в глубину. Конечно, хочется это остановить. Но лучше не это останавливать, а лучше остановить войну в целом, согласившись с теми компромиссами, которые обсуждались в Анкоридже.
1: Президент назвал темой для юристов вопрос о законности пребывания на посту президента Украины Зеленского, полномочия которого истекли 2 года назад. По словам Путина, любые документы об окончании конфликта на Украине должны подписываться с легитимными лицами. Реальные боевые действия сегодня, по сути, превращаются в гонку технологий. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке Сбера в рамках ПМФ. По его оценке, Россия располагает всеми необходимыми интеллектуальными ресурсами для поддержки собственных технологических разработок.
4: Очевидно, что сегодня мы стоим перед огромным риском попытки создания критического отрыва с помощью искусственного интеллекта в военных технологиях, чего ни в коем случае нельзя допустить. В этом смысле сейчас период времени, который во многом созвучен с тем, что мы видели во времена Манхэттенского проекта. И сегодня нам всем нужно приложить

0: коем случае нельзя пропустить этот технологический цикл. Хорошая новость заключается в том, что у нас есть все ресурсы, в первую очередь интеллектуальные ресурсы, для того, чтобы поддерживать на должном уровне наши технические разработки.
1: Как отметил Греф, Россия входит в пятерку стран-лидеров по искусственному интеллекту, и это несмотря на то, что нашу страну по геополитическим соображениям старательно пытаются из этого клуба выставить, подчеркнул глава Сбербанка. Корабли НАТО покинули военный порт Гдыни и приступили к выполнению задач в рамках учения «Балтопс-26», сообщили в Минобороны Польши. Началась морская фаза маневров. Следующие две недели в многонациональных военно-морских учениях в акватории Балтийского моря будут участвовать около 6 тысяч военнослужащих, 15 стран-союзников и партнеров НАТО. Задействовано около 20 военных кораблей. Учения включают отработку противолодочных и противовоздушных маневров, высадку морского десанта, операции по разминированию и применение беспилотных систем. Последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил Альянса в Европе. В ФМБА убедились в эффективности российской вакцины от аллергии на пыльцу березы. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. РИА Новости на полях Петербургского форума. По ее словам, для защиты достаточно от 3 до 5 инъекций препарата Аллергарда, тогда как число введений других подобных известных в мире препаратов должно быть не менее 30. Скворцова рассказала, что в прошлом году после лечения российской аллерговакцины у 25% пациентов фактически полностью исчезли симптомы аллергии. У остальных их выраженность снизилась в 6 раз. При этом уровень пыления пыльцы березы тогда был в 5 раз выше обычного. Напомню, российская вакцина от аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии разработал Институт иммунологии ФМБА. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
1: Сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность без существенных осадков, плюс 24-26. В Москве облачно с прояснениями, преимущественно без осадков и 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 21, давление 751 миллиметр.

0: Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: Здравствуйте! Приветствует вас шоу «Физики и лирики» с воодушевлением. Лирик Митрофанов приветствует.
2: Да, вот я всегда по голосу могу определить, что Маргарита Михайловна улыбается.
1: Потому да, что я правда
2: пятница,
1: счастлива.
2: Пятница. Ну и, конечно, друзья, мы начнем с вами с веселой темы, которая называется «Какие суеверия сопровождали наше детство?», а значит, с нами Никита Петров, заведующий лабораторией теоретической фольклористики РАНХИКС и кандидат филологических наук. Привет, Никита.
3: Доброе утро. Доброе утро.
1: Привет, Никита.
2: Мы, знаешь, Маргарита Михайловна. Да, я вспомнил одно, но оно на самом деле немножко даже касается действительно правды. Это что если много есть конфет, будет диабет. Вот.
1: Нет, слипнется. Ну, диабетика вот тоже потом, когда старше классы.
2: Да? Слипнется, но вот не слипается. То есть я пробовал, экспериментировал, вроде все. Или так скажем, если слипается, то точно не от конфет. Вот, давайте еще какие. У нас тут целый список, можем с Никитой обсудить.
3: Другой вопрос, что слипается, да, потому что вот эта фраза, которую я очень хорошо помню своего детства: не ешь что-то, а будет заворот кишок.
2: Заворот кишок.
3: Да, как такая симптоматика, и она.
2: Так это известная болезнь.
3: Безусловно, это известная болезнь, но сейчас есть такие болезни заворот кишок.
2: Конечно.
3: Вы прямо на слуху встречали. У мальчика в городе Н случился заворот кишок.
2: А, не, у мальчиков это такого не бывает. Вот у бабушек с дедушками такое бывает.
3: Вот.
2: Потому что они, да, что-нибудь там потом не то съедят, и у них заворот кишок, это называется непроходимость. Ну, ладно, мы не будем сейчас про них.
1: Неплохо, сейчас мы про суеверие. Ребят, нет, смотрите, если с антропологической точки зрения, у каждого свое детство. Давайте мы определим, какое детство у кого было и откуда нам все это досталось. Потому что заворот кишок, по-моему, был у баснописца Крылова. Так давайте, если оттуда начинать. Что мы можем про суеверие сказать и детские байки вот эти? В детстве-то разное.
3: Детство действительно разное. Это 80-е, вот как у меня, 70-е годы, которые я тоже знаю не понаслышке, но прежде всего то, что в коммуникативной памяти от наших родителей. Ну и, наверное, 90-е и 2000-е, это прям действительно любопытно посмотреть вот такой хронологический срез, да, как это работает. Ну, вспомните, например, историю. Вот кто вспомнит из людей 2000-х годов рождения? Ни в коем случае нельзя есть бананы, потому что на кончике банана сдохла муха. Да,
2: да,
3: или, например, такую штуку. Не выходи никогда на улицу с мокрыми волосами, потому что там вши самозародятся.
2: Менингит будет, вот это
3: во,
2: да.
3: И менингит, это уже, кажется, 80-е, как мне кажется, 70-е, 80-е. А вот самозарождение вшей, угу, это, видимо, чуть-чуть более ранняя история, когда вот эта вшивость,
1: про
3: она более-менее была.
1: Бананы,
3: это, конечно же, дефицитный такой отголосок городской легенды.
2: Могу от бананов, ребят, перейти к более такому общему правилу, что на всех фруктах, да, на всех фруктах, неважно, яблоки, апельсины, на всех когда-то какала мартышка. То есть обезьяны какают непосредственно на те фрукты, которые ты берешь к себе домой из магазина. Соответственно, если ты их не помыл, то вот этот, значит, соответственно, путь фекально-оральный тебе, собственно говоря, грозит. Поэтому ни в коем случае нельзя что не мыть фрукты. Я спрашивал, почему, мне говорили, потому что их непонятные вот эти мартышки своими руками, значит, брали, куда непонятно себе засовывали, и обязательно сверху на них вот испражнялись. Так что вот, пожалуйста, я в это верю до сих пор.
3: Это классная вещь, это то, что называется в области городской легенды contamination food legends, да, то есть легенды о загрязненной еде. В более поздние времена это касается бургеров из Макдональдса, из Бургер Кинга, там крысиный хвостик или что-то еще. А в более ранние как раз вот те самые экзотические фрукты из непонятных стран, которые к нам поступают. И бананы, конечно же, да, это первое, что мы осмысляем. Еще один любопытный факт. Это про покупку семечек у бабок на рынке. Да, кто не помнит. Кулек, семечки насыпать, такая история. Вот. И рассказывали, что ни в коем случае не ешь, да, эти семечки, вот, потому что бабка их трогала руками после туалета, не мыла.
1: Ну, так все на рынке такое, что продается, капуста особенно квашеная.
3: Детальная такая как бы история загрязнения. И вот это вот загрязнение...
2: Нами еще вытирало.
1: А откуда это берется? Если это веками, ну, это... То есть это мысли о гигиене, так? Или это родители нас пытались такими страшилками примитивными запугать и вот призвать к этой самой гигиене или диетологии? мифологии?
3: Давайте разбираться. Первое объяснение напрашивается довольно легко. Это интериоризация взрослых страхов, которые дети усваивают. Родители что-то боятся. Дальше в гиперболизированной форме рассказывают о своих страхах детям, приводя конкретные примеры, что с бананами, что с семечками. Угу. Это как будто бы такая базовая вещь, да, насаждение родительских правил. Например, там еще это связано еще не только с грязным, а связано с едой. Например, не ешь яблоки с семечками или апельсины с семечками, будет или арбузы аппендицит. С семечками. Будет аппендицит или семечко прорастет, угу. Что совсем база. Да? И воображение эйдетическое ребенка, оно представляет росток у себя внутри, что совершенно не свойственно этому виду, да, как человеку. Это просто больно и страшно. А второе объяснение...
1: Вот одну секунду. Ага. Объясни, просто я сразу же перепугалась, что мы-то, как родители уже, мы своим детям такую
3: чушь
1: не говорим.
3: Конечно, потому что мы бессильны, на самом деле, перед энергией ребенка, и совершенно ничего невозможно сделать, когда этот паскуда, засранец, маленький мальчик, девочка, милый, хороший пионер, вдруг внезапно ест все, что не приколочено, ты такой, ну, хоть как-то остановить это, да, и дальше уже включается родительский контроль, который вы не очень контролируете, на самом деле, сами, и он создает подобного рода вещи и истории, причем они типологичны.
2: Вот, кстати, по поводу, как ты говоришь, воспитания детей, да, вот если ребенок, помните, всем же говорили, что если будешь косить глаза, так и останешься. И, соответственно, ну, на самом деле...
1: Нет, так... если тебе в этот момент ударят по голове, то ты так и останешься.
2: Да,
1: то есть ты скосил глаза, а тебя учебником физики долбанули по башке,
2: напугали тебя, да, чем-то, да. И учебником физики ударили, так и останешься. Но смотри, это же смысл-то в чем? Чтобы ребенок не баловался, да, чтобы он не кривлял вот эти свои рожи, и тогда, думая, что его кто-то в ненужный момент напугает, и, соответственно, он так и останется, и ребенок перестает это делать. То есть это тоже попытка заставить ребенка, ну, что называется, сядь, руки ровно, да?
3: Но опять же можно разделить, вот если закончить с чистыми-нечистыми, с грязными продуктами, да, второе, вот то, что спрашивала Рита, более глубинное такое архетипическое объяснение. Мэри Дуглас когда-то написала книжку про антропологию грязного и чистого, чистое и нечистое, это базовое разделение, мы все боимся этого нечистого и пытаемся отделить, отдалить его от себя, то можно поискать вот там, да, вот в этих корнях, когда мы изначально пытаемся все грязное как-то освободить. А вот здесь с поправкой тела, да, и с телесностью очень хорошо работают режимы власти Мишеля Фуко. Да, по сути, это некоторая попытка создать власть над телом ребенка. Да, это момент его пеленания, это момент правильной одежды. Ну, что-то нарядилось, как чучело. Да, говорит мама или там говорит бабушка. Вот, надевай то, не надевай то. Шапку не забудь надеть, а то вши заведутся. Да, ну и, соответственно, вот эта вот история, не коси глазами, а то, собственно,
2: напугают, так и останется.
3: Это попытка сделать нормального человека. И опять же, подобного рода тексты и истории, и городские легенды, детские страшилки обслуживают нормализацию.
1: Тогда вот к этому же вопросу. Если это было на двух поколениях, ну, трех, может быть, то это нынешнее поколение, я вот не помню себя вот в сознательном возрасте, чтобы я ребенку это пересказывала. Наступи, а то поссоримся, ребята. Кто не наступал даже чужим людям на ногу, если вам наступали?
2: Через порог с ребенком здороваешься?
1: Конечно, и целую каждый день, когда она в
2: институт. Через пару.
3: Не, ну это же детская история. Если на полу лежат тела, да, там дети играют, и ты кого-то переступил.
2: То он не вырастет.
3: Да, то он не вырастет. То есть классика, на самом деле, такая, которая, с одной стороны, в ироничной игровой форме воспроизводит идею нормализации тела, да, а с другой стороны, все-таки оказывается прескрипцией, таким реальным нормальным запретом.
1: Значит, если мы не передаем это через поколение, значит, это когда-то заглохнет и будет антропологией и городскими легендами. Приколы, когда-то Тут три раза не моя зараза.
3: Ну, вот давайте
1: когда
3: посмотрим.
1: Голуби сбивает,
3: да,
1: Феррари.
3: Три раза, да, не моя зараза, либо задувать болезнь. Или там ожог, например, да, когда нужно помазать зубной пастой, вот, либо еще что-то сделать, приложить к веку, к глазу, да, тогда он пройдет. Но вот самый, наверное, распространенный, и меня дико интересует этот случай, это то, что маленькие мальчики и девочки, когда идут по асфальту, либо по плитке, по московской даже в том числе, вот, не должны наступать на трещины, либо на соединение плиток, а то... Да, и вот тут вот разные варианты. Если мы пойдем в 19 век, да, и в Америку, то там совершенно потрясающе. Маленьким девочкам запрещали наступать на трещинки в земле, на асфальте, потому что она выйдет замуж за чернокожего. Вот, да, в более поздних вариантах, не факт, там было не очень хорошо с правами чернокожих, в более поздних вариантах сестра умрет, мама умрет. Да, иногда это в считалках происходит, ну, либо где-то еще. И вот эта вещь, она типологически очень, как бы, мне непонятная. Она встречается в разных культурах. Вот. Некоторые даже пытались это возводить ко времени Второй мировой войны, когда советские дети не наступали на трещины на асфальте, да, потому что тогда еще, когда немцы могли заложить туда какие-то мины, диверсанты, снаряды, типа взорвешь. Здесь еще рациональное объяснение. Но в целом это такой общий типологический страх. Я бы сказал, такой архетипический ОКР. Да, осторожно, ходи, не наступай на трещинки, а то мало ли трещин, хтоническая штука, из нее там может что-то вырваться и случиться. Ну или, например, может быть, вы тоже играли в это, такие детские игры воображаемые, что на ковре разлита лава, и нужно как-то вот не наступать на определенные части этого ковра. И это удивительная и повсеместная история, конечно.
2: А вот ты говоришь, есть какие-то рациональные вещи. Вот я помню, по-моему, как раз яркий пример, это «нельзя просыпать соль, иначе поссоримся». И все думали, что это какая-то непонятная примета, связанная не пойми с чем, а потом выяснили, что пойми с чем, потому что соль была очень дорогая. И в свое время, если ты рассыпал что-то дорогое, то есть, ну, по сути, это как сегодня человек, например, взял и отдал все мошенникам. Естественно, что в семье могут из-за этого быть ссоры. Да, как ты так? Мы тут копили, а вот ты все взял и, по сути, выбросил.
3: Я разочарую, на самом деле, тебя сейчас, да, потому что вот эта вот рационализация, ну, типа, мы такие европейские, современные, рациональные люди, давайте-ка мы сейчас все приметы там и прочее объясним с точки зрения там законов физики, истории, да, которые происходили, события и так далее. Судя по всему, дело не в этом, да, никогда вот другие какие-то примеры, где что-то было очень дорогое, а потом попало в примету подобного рода, мы найти практически не можем. Максимум 2-3 примера, и то они будут, скорее, типологически разные, да, не сродные. Вот. И здесь, скорее, работает другая логика в народной традиции. Судя по всему, соль, да, очень похожа фонетически на слово «ссора», «поссориться». Это как видеть лошадь во сне, ко лжи. Лошадь – ложь. Да, и вот эти механизмы, да, их там штук 15, на самом деле, можно выделить, они работают практически безотказно. Вот. И в этом смысле соль, скорее всего, по фонетическому принципу попала в эту конкретную примету, а потом уже позднее мы создали ей рациональное объяснение и интерпретацию. Это, наверное, более правильный вариант для понимания.
2: Нельзя рукой со стола сгребать мусор. Почему?
3: Голой рукой.
2: Да.
3: Вот. Вот здесь очень важны опять какие-то детали. Да? Вспомним какое-нибудь гадание. Девушки идут в баню ночью на святке, оголяют, как мы уже говорили, то место, где, которое теряло свое гордое имя. Вот, и ждут, какой рукой погладит банник. Ну, парни этим пользовались, конечно. Если мохнатый, то муж будет богатый. Да? Если мокрый, то муж будет пьяница. Если голый, то муж будет бедняк. И вот в этом, конечно, кроется история. Да? Голой рукой, без тряпки, без всего, ты сметаешь крошки, поэтому будешь бедный. Да, и вот эта логика, она очень хорошо актуализируется в обыденных действиях и ритуальных представлениях.
2: Ну что, типа, если ты не можешь тряпку взять, чтобы убрать ничего, значит, ты в будущем, видимо, без тряпки и останешься, да?
3: Ну или, типа, нужно вот детская тоже история, которая точно восходит к крестьянскому быту, нужно, чтобы тарелка была чистая после еды. Когда ты ешь, нужно все доесть. Классно, хочется рационально сказать, еды мало, да, поэтому доедай все. Но вот, например, там жители блокадного Ленинграда должны со мной просто поспорить, совершенно очевидно, там эта примета обрела рациональный смысл.
2: Хлеб нельзя выбрасывать, да.
3: Конечно, но здесь вот база такая, да, тарелка чистая, значит, и лицо жениха будет красивое, чистое. То есть жених будет красивый, поэтому матери говорили, доедай все с тарелки, чтобы жених был красивый. О как!
1: Ну, ребята, я вспомнила примету, вот детскую вот такую полузабытую фишку, которая перешла в современность, только немножко цифровизовалась. Мы раньше ели билетики счастливые из троллейбусов, автобусов, такие тоненькие. Помните, они были из такой бумажки? А сейчас, когда ты видишь на часах 22:22, скриншотишь и думаешь, о как... как попёрло. Или 23-23. Ну, что-то такое.
2: 6-7, да. Да, 6-7 надо скриншотить и съесть.
1: Что с билетами было? Вот что это за фишка с счастливым билетом?
3: Это магия чисел. Магия чисел всегда волновала человека, потому что сочетание способов сложения, вычитания, деления, умножения и получения в результате круглых чисел вот, оказывалось максимально приближенным к некоторой, ну, не нулевой вероятности, да, но там-то явно меньше 50% в этом смысле. Вот, если тебе что-то удалось сделать, с билетиками было интересно, нужно было посчитать, сложить все цифры, а дальше что? А если в левой части совпадала в правой части?
2: Да, совпадала сумма первых трех и вторых трех, значит, счастливый.
3: 3-3-3, например, 2-4-3. Да. Окей, совпало, счастливый, съел, и это счастье привнес в себе. Такая партисипаторная, да, получается, логика. Ты как бы вот счастливый случай, удачу, да, в себя... Оно в тебя уже вошло, это будет тебя сопровождать.
2: Ну, мы вот ребята, которые учились на физфаке и все-таки матфаке, там у нас было такие, больше научный был все-таки университет тогда, когда я учился. Сейчас уже там журналистика всякая вот ерунда, простите. Так вот, и там у нас была история какая. Ты брал билетик, и тебе нужно было с помощью плюс-минус умножить, разделить из скобок собрать сотню из вот этих шести чисел. И вот это считалось как бы, ну, задача такая, ну, нетривиальная, потому что не всегда попадалось идеальный вариант. И если ты собрал сотню из шести вот этих цифр, то ты как бы, ну, не зря проехал, да. И у нас даже были преподаватели, которые играли в эту игру, они с собой нерешаемые билеты собирали, привозили домой и дома продолжали решать, пока не решили.
3: Потрясающе. Вот. Это прям такое локальное
1: воплощение. Ну, видишь, это городской прикол.
2: Пытались даже, ну, там уже у нас математики были крутые, такие достаточно из высшей математики, они пытались даже найти какую-то закономерность, то есть вывести формулу, благодаря которой ты мог понять, какая у тебя решаемая последовательность, какая последовательность нерешаемая. Очевидно, что если у тебя 0,0,0,0,0,0,1, то ты сотню не составишь никак. Ну да, да, ну или там 2, 3, 4. Но если у тебя случайный набор, то вполне себе составляется. Вопрос только как. Вот, я еще вспомнил такую вещь, что когда ты едешь на экзамен и проезжаешь под мостом, на котором, естественно, в этот момент движется поезд, то надо положить на голову зачетку. И проехав под этим мостом, если у тебя на голове зачетка, а между твоей головой зачетка, и там сверху едет поезд, все, можно уже, в принципе, ничего не учить, не пытаться, все будет хорошо.
3: Отличная, отличная примета. И здесь нам разобраться поможет Ганс Науман. Был такой немецкий ученый,
2: господи,
3: который придумал концепцию Gesunkenes Kulturgut, утонувших ценностей или сниженных ценностей.
2: А давай мы это сейчас вот
3: это
2: оставим. Оставим такую, да, замануху на следующие полчаса новости спорта, и мы вернемся.

0: Санкт-Петербург – город, где умеют принимать гостей и где вам всегда подскажут, с чего начать и как увлекательно продолжить исследовать город.
1: В инфоцентрах городского туристско-информационного бюро вам предложат путеводители и карты, подскажут актуальные маршруты и события для вашего незабываемого отдыха. Адреса и режим работы инфоцентров на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
0: Санкт-Петербург. Путешествие начинается. 0+.
2: Российско-израильский центр «Реклиник» в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холоднопласменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в Райклиник не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная денервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Райклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: А в Москве 11:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин сегодня по традиции примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, где выступит с большой речью. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Заседание станет центральным мероприятием ПМФ-2026. Оно всегда привлекает большое внимание политиков, бизнесменов и журналистов. После выступления состоится дискуссия. Участники заседания ответят на вопросы. Добавлю, президент участвовал в подобных заседаниях 16 раз в 2008-2011 году. Форум проходил при участии Дмитрия Медведева, который тогда занимал пост президента. В 2020-м ПМФ не проводили из-за пандемии коронавируса. Накануне вечером Путин в рамках Питерского экономического форума встретился с руководителями ведущих мировых информагентств. Говоря об урегулировании украинского конфликта, он отметил, что армия России наступает по всей линии боевого соприкосновения. Президент назвал нехватку личного состава ВСУ катастрофической, и эта проблема ведет к утрате Киевом территорий.
2: Ежемесячные потери составляют примерно 40 тысяч человек. Принудительная мобилизация дает примерно 15-16 тысяч в месяц. 14 тысяч примерно возвращается из госпиталей после ранений. Таким образом, каждый месяц примерно минус 10 тысяч человек, плюс каждый месяц примерно 20 тысяч дезертиров. За начало этого года количество дезертиров составляет примерно 60 тысяч человек. Ну, насильно людей забирают, мотивации нет никакой. Воевать никто не хочет.
0: Путин уверен, что установление контроля над Донбассом и заключение мирной сделки по Украине не противоречат друг другу. Президент подчеркнул, что Запад поставляет Киеву дроны, при этом у самой Украины нет системы ПВО, а есть только отдельные ее элементы. Глава государства также подчеркнул, что Россия готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами, причем на той базе, о которой шла речь на российско-американском саммите в Анкоридже. По словам президента, тогда перед Москвой поставили вопросы о компромиссах. Россия согласна, нужно, чтобы с этим была согласна и украинская сторона. Временное прекращение огня для ремонта, идущей к Запорожской АЭС линии электропередачи Днепровской, должно продлиться до 23 июня. Такой срок только что назвал глава Росатома Алексей Лихачев. Специалисты приступают к восстановлению поврежденной основной линии внешнего электроснабжения атомной электростанции. Об этом сегодня РИА Новости сообщил ее представитель. Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил, что в районе ЗАЭС сегодня вступит в силу режим локального прекращения огня. Перемирие было достигнуто при посредничестве Международного агентства по атомной энергии. Это позволит провести ремонтные работы на ЛЭП Днепровская для предотвращения угрозы ядерной аварии. Ремонт будут контролировать эксперты МАГАТЭ, проведут его специалисты с обеих сторон. Напомню, 30 мая ВСУ нанесли удар по машинному залу АЗС всего в нескольких метрах от реактора, а накануне более 20 раз ударили беспилотниками по территории тепловой электростанции с критически важными объектами Запорожской АЭС. Россия отстает от Китая в развитии искусственного интеллекта на 6-8 месяцев, но это не критично. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке в рамках ПМФ-2026.
3: Да, мы действительно отстаем от лидеров. Лидеры, абсолютные лидеры сегодня – Соединенные Штаты Америки. По экспертным оценкам, гэп между Соединенными Штатами Америки и Китаем составляет примерно полгода. И он пока скорее будет сохраняться. Китай обгоняет США в части имплементации, но отстает в развитии. Это не критический гэп. Так вот, наш гэп Китаю, по нашим оценкам, примерно 6-8 месяцев тоже. Это не критический гэп. И главная природа этого гэпа, конечно, это нехватка мощностей.
0: При этом он отметил, что команда России по искусственному интеллекту блестящая, не хуже, чем у Соединенных Штатов. Метеорологические условия в Москве сегодня формируют периферии приближающегося севера антициклона, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус. При переменной облачности осадков не ожидается, а температура пойдет на штурм 25-градусных отметок. Без осадков и в северной половине Подмосковья, а на юге области и в Новой Москве после полудня возможны очаговые кратковременные дожди и грозы. Воздух в столице прогреется до 26, по области до 27 тепла, отметил Леус. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 миллиметр, что выше нормы. В субботу без осадков, ночью до 13, а днем до плюс 26.
1: Новости спорта. студии Алексей Крылов. Здравствуйте, Российский футбольный союз до конца лета передаст московскому «Спартаку» новый трофей Кубка России. Об этом заявил РИА Новости директор департамента мероприятий и коммуникации организации Кирилл Терешин. Напомню, красно-белые разбили Кубок страны во время празднования победы в турнире. Вероятность выхода на поле полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» и сборной России по футболу Амира Ибрагимова в товарищеском матче с командой «Буркина-Фасо» весьма высока. Об этом заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин. 18-летний Ибрагимов впервые приглашен в сборную России. Поединок команд России и «Буркина-Фасо» состоится 5 июня в Волгограде. Действующая чемпионка России в беге на 100 метров Юлия Караваева не выступит на мемориале Знаменских из-за травмы ноги. Об этом заявил старший тренер сборной России по легкой атлетике Руслан Мащенко. Мемориал пройдет 5 июня в Москве. 5 июня во Владимире в рамках первого этапа Всероссийского фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» пройдут шахматные баталии. На соревнованиях выступят более 100 юных шахматистов. Турнир проходит в 4 возрастных категориях до 9, 11, 13 и 15 лет. На партии участникам дается всего по 10 минут. Валентин Канунников и Игорь Величко вышли в четвертьфинал Кубка России по пляжному волейболу в Зеленоградске. Они в 1/8 финала этапа были сильнее Федора Сабаева и Дмитрия Веретюка со счетом 2-0. На этой же стадии Алексей Комиссаренко и Алексей Архипов взяли верх над Владиславом Аксеновым и Сергеем Костровым 2-0. Доигровщик «Локомотива» Сэм Деру покидает новосибирскую команду. Об этом сообщает пресс-служба волейбольного клуба. 34-летний бельгиец завоевал в минувшем сезоне в составе железнодорожников 2 бронзовые медали чемпионата России и Кубка страны. Миннесота, за которой выступает российский форвард Анастасия Лаири-Косу, обыграла Golden State со счетом 87-84 в матче регулярного чемпионата женской национальной баскетбольной ассоциации. Россиянка провела на паркете 13 минут, набрала 8 очков и сделала 4 подбора. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: В новом выпуске журнала Discovery.
5: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
4: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Маяк. Физики и лирики.
7: Какие суеверия сопровождали наше детство? Об этом мы говорим с Никитой Петровым, заведующим лабораторией теоретической фокалистики РАН ХИКС. Остановились мы вот на чем. Если ты студент, и ты едешь на сдачу экзамена, проезжаешь под мостом, на котором в это время движется состав поезд, то ура-ура, прикладываешь к голове зачетку, и все, у тебя все будет хорошо. И вот мы-то думали, что это просто какая-то ерунда. А нет, Никита Петров нам говорит, что это связано с каким-то очень красивым немецким именем.
8: Да, Ганс Науман такой, он говорил про сниженные ценности, когда от высокого сословного класса к низкому происходит спускание каких-то очень важных вещей. Ну, например, там гжель наша, да, это некоторое подражание сначала фарфору хорошему расписному, вот, а потом уже стало своей конкретной ценностью. Так и здесь. А базовая история находится в крестьянской традиции.
7: Так.
8: Когда ты хочешь, чтобы у тебя были деньги, нужно было взять, положить в кошелек монеты. Вот, пойти, особенно поезд, как что-то такое цивилизационное чудо, да, которое появилось в деревнях, которое проходило рядышком. Вот, соответственно, встать. Кстати, сначала было под луной, так нужно было делать. Под луной положить кошелек с деньгами на голову и вот так вот потрясти, чтобы гремело.
7: Под луной.
8: Да, да. А потом под поездом.
7: Луны мало.
8: Потому что, смотрите, поезд гремит, деньги в кошельке гремят, значит, деньги будут. Деньги в вашей истории про студентов исчезли и трансформировались в другое богатство. Символическое. Это пятерки на экзамене. Поэтому база этой приметы забыта, но само действие, оно продолжает реплицироваться.
7: А я правильно понимаю, что если мы хотим осовременить эту систему сегодня, да, и эту примету, то мы должны сделать что? Мы должны подойти с деньгами к какому-нибудь дата-центру, потому что сегодня дата-центр, да, который в том числе обрабатывает информацию, там же у нас
9: ИИ. А где же его найти-то?
7: Ты, извини, пожалуйста, надо как-то погуглить. В общем, ты подходишь к дата-центру, упираешься лбом через кошелек к дата-центру, и у тебя, соответственно...
8: Желательно либо... через крипто-кошелек.
7: Да, крипто, естественно. Слушай, то есть получается, что тогда был поезд, это вершина человеческой мысли, да, и технологии. А сегодня, соответственно, нужно найти вершину человеческой мысли и технологии и также прислониться, ну, с другой стороны, деньги тогда уже зачем?
8: Я думаю, что...
9: С поездом работает это. По-моему, когда проезжает поезд, электричка по мосту,
7: так,
9: да?
7: Так.
9: Те, кто едет за рулем в этот момент, судорожно ищет кошелек или лопатник, как его называют.
7: Главное,
9: да?
7: Чтобы пытается... водитель автобуса этого момент не делал, именно. Потому что иначе это будет
9: там
7: ДТП.
9: Слушайте,
8: я хочу немножко офф-топ, да, и прямо
9: давай.
8: К слушателям и к вам обратиться о том, как технология при изменения, конечно, они все равно сохраняют базовые свойства вещей. Попробуйте вот сейчас подсказать своему собеседнику, но не словами, а с помощью жестов, да, позвони мне. Как вы скажете?
7: Ну да, да, ладошка и вот эта
8: ладошка.
7: Вот.
9: Нет, пальцем, указательным пальцем мы просто вот так наматываем круг.
8: Я беру трубку
7: вот.
8: Телефона. Это
7: а
8: база.
7: Ты берешь трубку телефона,
8: я
7: у тебя кулак.
8: Да, у меня кулак, я беру трубку телефона помоложе, который делает вот так.
7: Да. А есть еще вот.
8: А есть, которые
9: а
8: вот
9: я
8: так.
9: Пальцем только показываю. Как
7: накрутить
9: палец,
7: да,
9: вставляешь
7: да,
9: в этот.
8: Потрясающе, видите, уже нет никаких крутящих телефонов, да, но тем не менее мы хорошо считываем. И даже люди, которые не видели уже телефонов, они считывают кодовые
7: системы. То же самое касается, когда тебе нужно показать что-то сфотографировать. Потому что ты начинаешь брать что-то в руки квадратные, нажимать на спусковой крючок, а, значит, соответственно, молодежь это делает вот так, как будто она держит вертикальное какое-то устройство и просто нажимает на нем какую-то кнопку. Да, это, ну, как
8: это
7: бы...
8: отдельная тема про семиотику знаков и жестов нашей истории.
7: Смотри, вот
9: смотрите,
7: тут...
9: еще один
7: давай.
9: Одну я примету. Это когда ты идешь с кем-то, и вдруг ты обходишь столб или что-то по разные стороны.
7: Все,
9: нужно
7: к разлуке,
9: как-то опять это 100%. Дело обсудить.
8: Ну да, Никит, это базовые вещи, это даже не только детские приметы, но и взрослые в том числе. Это некоторые препятствия между двумя людьми, которые переносятся на уровень не только телесных, но и символических взаимоотношений.
7: Угу.
8: Если препятствие будет в реальной жизни, по Джеймсу Фрейзеру, был такой замечательный кабинетный ученый, это такая имитация того, что будет происходить потом между вами. Да, и, конечно же, есть способы обнулить, то есть там вернуться, угу. Поздороваться, там, черная кошка, показать фигу, ну и так далее. Да, все
7: сплюнуть,
8: подобные приметы,
7: сплюнуть.
8: Либо сплюнуть, вот, оказывается, реверсивные. И это достаточно важная вещь. То есть, по сути, когда мы подобного рода вещи воспроизводим, тексты или практики, мы как будто бы реализуем одну из валентностей своего возможного поведения в этой реальности, в этой жизни. Но представьте себе какую-нибудь там философию возможных миров, да, и мы каждый раз, с нами что-то может произойти. Вот если бы мы не пошли вот так, то мы бы, наверное, поссорились, да, или бы остались дружить и прочее. Голова все время работает, голова все время придумывает возможные развития ситуаций, которые могли бы быть у нас. И приметы нам вот помогают, кстати.
7: И самое главное, что понимаешь, ведь оно ничего не стоит.
8: Конечно.
7: То есть, если бы условно, чтобы, например, там, ну, была бы такая примета, если вы хотите жить долго и счастливо, вы должны вместе прыгнуть с парашютом и, не разжимая рук, значит, эти парашюты раскрыть. Но это сложная процедура, и на самом деле она достаточно опасная. Поэтому, конечно, вряд ли бы люди для того, чтобы гарантировать свой там брак долговечным, стали бы это делать.
8: Знаешь,
7: а здесь-то казалось.
8: Даже есть такое выражение, называется она провербиальная экономика. Вот, можно ее немножко расширить, да, до приметы предписаний, ну и создать что-то типа суеверной экономики. Ну, экономия.
9: Я
8: да,
9: знаю
8: экономия.
9: Пример.
8: Это даже прям
9: я недавно
8: вещь.
9: Видела ролик, взрослый мужчина,
7: так.
9: Прямо реальный серьезный дядя, одет так спокойно, но без вообще, то есть принадлежность к какому-то к социальному классу, просто вот дядька, но не скуф. И он такой говорит, как я стал таким богатым? И он дальше на полном серьезе, мне все время гадили птицы на машину, я не выносил мусор на ночь и не свистел дома. И это он так делает искренне, и это озвучивает, это не актерство, это ничего. И тогда это гиперирония, правильно, современная, или
8: Но, с одной стороны, это гиперирония, а, скорее мета-ирония, а с другой
9: да,
8: некоторый копинг. Да, и тут более-менее понятно, когда вы создаете утверждение о мире, любое, пусть даже самое абсурдное, вы так или иначе начинаете действовать сообразно некоторому плану, который себе устроили. Ну, например, если я буду три раза, не знаю, там, кивать головой в день, то я похудею, да, но главная задача — я похудею, вы начинаете создавать какие-то вещи, которые поспособствуют вам похудению, вашему похудению, но при этом вы будете говорить три раза кивать головой в день, поэтому я похудел. Mm-hmm. То есть мужик вполне себе мог классно зарабатывать.
9: Но кто-то же это придумал, не свистеть дома денег не будет.
8: Безусловно,
9: да. На ночь. Ну, кто это придумал? Почему вот это? Это можно объяснить?
8: Про этимологию-то довольно легко. Свист всегда был связан с нечистой силой, uh-huh. вот, да, и всякими демонами, духами места. Ну, в частности, там, не ходи в лес, не свисти, а то леший будет. Свист лешего в лесу — это как бы такая база. А деньги вообще-то для человеческого мира не очень характерны, да, потому что как бы они принадлежат именно силам потусторонним. Все клады потусторонние, uh-huh. их трудно найти. Помните, Иван Купала, июль, там цветочки должны расцветать, черти богатые, которые uh-huh. вам клад дают, ну и так далее. И в этом смысле ты свистишь, призываешь нечистую силу, она уносит от тебя деньги. Дальше все это вот начинка, подложка, она просто размылась, да, потому что Макс Вебер тоже был прав, расколдовывание мира все-таки происходит, но при этом словесные обороты и сами действия остались.
7: Смотри, а вот все-таки, когда мы говорим про некие именно такие, знаешь, приметы, которые мы не можем объяснить, но кошка черная — это же тоже признак какого-то потустороннего дьявола, да, вроде как, но при этом, если кошка, например, не черная, то тут, пожалуйста, вопросов нет. Соответственно, получается, что у тебя сам вид кошачий не является проводником вот туда. А почему-то именно черная кошка, вот, пожалуйста, и уже нельзя.
8: Совершенно верно. На уровне видов и родов, там, родов, растений, животных и так далее, мы как будто бы довольно редко на самом деле выстраиваем внутренние классификации. Да, наша классификация, она очень подвижна, и в этом смысле, конечно, борхесовская. Кошки все нормальные, а вот, например, семицветная приносит удачу, да, или черная приносит неудачу. Ну, там, угу. трехцветная кошка угу, еще угу. бывает. Вот, то есть какие-то крайние позиции этого вектора, да, мы начинаем вычленять для вида. Например, животные и птицы для нас, ну, более-менее одно и то же.
7: Ну,
8: да?
7: Вот смотри, вороны, это говорят, ой, нехорошо, хотя самые умные.
8: Не совсем. Это, там, опять же, это разные типы классификации. Животные и птицы есть лесные, да, а есть, ну, те, которые городские, либо которые в деревне. Вот лесные, какой-то вестик неприятный к войне и так далее. Там белочка у окна, птичка прилетела у окна и так далее.
7: Да, если ты живешь рядом с лесом, они непрерывно там ходят.
8: В том-то и проблема, что не всегда ласточка прилетает. Или там птичка лесная к тебе. Люди хорошо различают в этом месте, которые живут. А домашние птицы, да, это всегда на удачу, либо какое-то гадание прикольное, там курица, зернышко, насыпать зерна около девушек, которые гадают, подойдет, какой поклюет, та замуж выйдет удачно. Uh-huh, uh-huh. Это как бы хорошо. Вот. И в этом смысле нужно смотреть на классификационные сетки, да, как это работает внутри вида или внутри вообще целого класса или ареала.
7: Ну, я все равно не понимаю. Лесная птица, она всегда в лесу, но у нее ареал
8: тоже... Значит, случится что-то необычное, да? Mm-hmm. То есть деревня — это на самом деле не
7: необычное,
8: лес.
7: Необычное, не совсем плохое.
8: Слушайте, а
7: или кто-то помрет, или кто-то родится.
8: Мы же плохо представляем, что такое деревня, да?
7: Ну, я не очень.
9: Вообще
7: хорошо.
9: Никак.
8: Реально, деревня, на самом деле, хорошая в средней полосе, да и даже на русском севере, да, вокруг нее были поля.
7: Да.
8: Да, то есть очищенные от леса, лес зажигали, лес был чуть подальше, далеко. Это совершенно удивительная штука. Я в прошлом году был в экспедиции по Карелии, по Северной, и мы сравнивали фотографии 19 века и нынешнее положение дел. 19 век, там холмы и ни одной лесины. Все сжигалось, да, ну, лес-то надо, строилось, топилось и так далее. Сейчас все это поросло, это прям лесистые части, поэтому важно понимать,
7: всякие,
8: что другая история.
7: Простите, ТСЖ современные? Mm-hmm. А вот те самые, да, вот которые, значит, коттеджные поселки СНТ. Там они как раз рядом с лесом строятся, потому что надо, чтобы был воздух, все дела. И вот там этих птиц, мама не горюй. Начиная от... Мы просто недавно ездили к знакомым, у них там чуть ли не совы прилетают.
8: Ну, совы в окно обычно не бьются, да?
7: Да, они бьются-то они, потому что они думают, что это отражение, и поэтому там все шеи ломают. И регулярно эти птицы валяются возле домов, потому что они, ну, там в домах-то окна большие, прям в пол, и, соответственно, они отражают весь тот самый лес. И они просто летят этот лес, сворачивают себе голову. Но опять же...
8: Птичку жалко.
7: Птичку жалко. Да. А почему такое отношение к птицам? Казалось бы, вроде, ну, они же, как это, твари божьи.
9: Как жабам еще вот, хуже, не трогай,
8: вот
9: был прыщи и бородавки.
8: Вот вы все правильно сказали, да, и Рита, и Саша, твари божьи, да, души людей, которые летают в виде птичек. Бабочка, птичка, да, помните, птичкам на могилку посыпать зернышки, это души
7: летают. Это, смотри-ка, Я тут читал у одних, прости, Маргарита Михайловна, астрологов, что душа, и она не просто есть, а она взвешена. 20 граммов.
8: Была такая фишка. Да? Тело после смерти становится, по-моему, там легче на 20 граммов.
7: 20 граммов? А ну, на легче становится. Ну, не птичка же у тебя, простите, вылетает из тебя какая-то.
8: Но это общее представление о том, что душа вылетает, птицы летают, поэтому все, что летает, в принципе, может быть, да, той самой душой.
7: Сейчас вернемся.
8: Если душа прилетает, значит, что-то не так.
7: Небольшая реклама, оставайтесь с нами.
10: Маяк. Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
11: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. Вологодская область заключила соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Документ подписали на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Георгий Филимонов и ректор вуза Андрей Рудский. Соглашение направлено на развитие кадрового потенциала региона, подготовку специалистов и реализацию совместных научно-исследовательских проектов. Ежегодно университет планирует выделять не менее 50 целевых мест для студентов из Вологодской области, а также принимать преподавателей и молодых ученых на стажировки. Кроме того, предусмотрено создание новых образовательных программ и развитие инженерных школ на базе региональных вузов. И в продолжении темы перспективы сотрудничества Вологодской области и образовательного центра «Сириус» обсудили на Петербургском международном экономическом форуме. Встречу провели губернатор Георгий Филимонов и председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева. Сейчас в нашем регионе реализуется проект, который называется «Школы, ассоциированные партнеры «Сириуса». Он уже охватывает 7 образовательных учреждений. С нового учебного года к нему планируют подключить еще 4 школы, а число участников увеличится до 450 человек. Кроме того, в Петербурге стороны обсудили вопросы проведения в Вологодской области профильных смен по искусственному интеллекту. В Вологде при поддержке бизнеса продолжается создание новых карманных парков. Об этом пишет администрация города. Благоустройством общественных пространств на улицах Петина и Беляева занимается компания «Чередом» рядом с новостройками. На пересечении улиц Петина и Ленинградской уже ведутся основные работы. Демонтируется старое покрытие, укладывается брусчатка, устанавливаются бордюры и малые архитектурные формы. Здесь также появится арт-объект 880, посвященный юбилею Вологды. Аналогичное благоустройство идет на пересечении улиц Текстильщиков и Беляева. Работы планируют завершить ко дню города. Завтра, 6 июня, в Вологодской области пройдет акция бесплатной онкодиагностики «Онкослужба Северная звезда России». Жители региона старше 18 лет смогут пройти обследование для раннего выявления онкологических заболеваний в поликлиниках по месту прикрепления. В зависимости от возраста и пола пациентам предложат маммографию, УЗИ, анализы крови, обследование шейки матки и диагностику новообразований кожи. Для участия необходимо заранее записаться через регистратуру или колл-центр своей поликлиники. Клинике. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. В музее Семенкова Вологодской области сегодня открывается выставка авторских работ вологодских художников Татьяны и Константина Соколовых под названием «Тихо шепотом». Экспозиция объединяет живопись, текстиль, лоскутную пластику и папье-маше. По замыслу авторов, это доверительный диалог матери и сына о творчестве, самопознании и художественном поиске. В работах переплетаются традиционные мотивы и современные художественные техники. Выставка будет работать до конца сентября. В Вологодской области начался прием заявок на областной конкурс поэзии имени Николая Кузнецова. К участию приглашаются молодые литераторы региона старше 10 лет. Конкурс приурочен к 90-летию со дня рождения поэта и направлен на поддержку талантливых авторов, сохранение традиций русского стихосложения. Организатором выступает Череповецкое литературное объединение при поддержке регионального отделения Союза российских писателей. Прием заявок продлится до 30 сентября. Работы победителей будут опубликованы в литературном альманахе «Северная окраина». в завершении выпуска. Чем заняться на летних каникулах? Для школьников Вологодской области подготовили сотни мероприятий. Организовывать отдых и досуг детей будут 284 школы и учреждения дополнительного образования по всему региону. Об этом заявила министр образования, заместитель губернатора Екатерина Целикова. Ребят ждут творческие мастер-классы, спортивные занятия, экскурсии, квесты, волонтерские проекты и летние школы. Особое внимание уделят патриотическим мероприятиям. В программе акции встречи, посвященные Дню России, Дню русского языка и Дню памяти и скорби. Часть событий пройдет в рамках Года единства народов России. Например, в Грязовце состоится конкурс «Широка страна моя родная», а в Вашкинском округе школьников пригласят на тематический квест. Специальные летние программы также подготовили технопарки «Кванториум» и центры IT-Куб и другие образовательные площадки региона.
10: Погода на маяке.
11: Сегодня в Вологде и Череповце осадков не ожидается. 22 градуса тепла, атмосферное давление выше нормы и будет слабо расти.
10: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
1: Маяк. В Москве полдень.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Западное бизнес-сообщество проявляет большой интерес к Петербургскому международному экономическому форуму. Представители различных стран ждут выступления Владимира Путина в ходе панельной сессии, даже если их бизнеса здесь нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что западный бизнес никогда не терял интерес к нашей стране. По словам Пескова, тема письма Зеленского так или иначе будет фигурировать на заседании ПМЭФ с участием Путина. Как отметил представитель Кремля, главе государства доложено об этом письме. При этом он напомнил, что у России нет официальных каналов общения с Украиной. Напомню, накануне стало известно, что Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором призвал начать прямой двусторонний диалог для завершения украинского конфликта. По традиции, сегодняшнее заседание станет центральным мероприятием ПМФ. Как сообщал помощник президента Юрий Ушаков, большая речь главы государства будет посвящена внутренним и международным экономическим вопросам, политическим проблемам. После выступлений состоится дискуссия, в ходе которой участники заседания ответят на вопросы. Добавлю, президент участвовал в подобных заседаниях 16 раз. Россия входит в пятерку стран, лидирующих по развитию искусственного интеллекта. Об этом заявил глава Сбера Герман Греф, выступая на деловом завтраке банка в рамках Петербургского международного экономического форума.
3: Где мы находимся в этом самом клубе? Знаете, к счастью, по моим оценкам, мы находимся в этом самом клубе, несмотря на то, что вы нас старательно по геополитическим соображениям пытаются из этого клуба выставить. Мы точно находимся в числе пятерки стран, которые в этот клуб входят. У нас есть свои национальные модели и достаточно развитые компании и люди, и команды, которые обладают всем набором компетенций, которые необходимы для разработки фундаментальных моделей.
1: При этом Греф отметил, что Россия отстает от Китая в развитии искусственного интеллекта на 6-8 месяцев, однако это не критично. По его оценке, команда России по искусственному интеллекту блестящая, не хуже, чем у США. Сообщение последних минут. Самолет Ил-114-300 получил сертификат для серийного производства. Глава Росавиации Дмитрий Ядров вручил соответствующий документ управляющему директору АО «Ил» Даниилу Бреннерману. Сертификат типа подтверждает готовность самолета к серийному производству и эксплуатации. Вакцина от аллергии на пыльцу березы появится в сентябре. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова или РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума. По ее словам, Альдегарда, первый отечественный препарат, в октябре прошлого года ФМБА подала в Минздрав документы для получения временного регистрационного удостоверения и надеется получить вакцину в сентябре. Постоянное удостоверение возможно только после окончания третьей фазы клинического исследования, то есть документы подают только в конце будущего года. Как рассказала Скворцова, аллерговакцина показала свою эффективность. После лечения у 25% пациентов почти полностью исчезли симптомы аллергии, у остальных их выраженность снизилась в 6 раз. Для защиты достаточно от 3 до 5 инъекций Аллергарда. Режим тишины начал действовать сегодня в 6 утра вокруг Запорожской АЭС для ремонта внешней линии Днепровской. Временное прекращение огня продлится более 2 недель, до 23 июня, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, об установлении такого режима российская сторона пыталась договориться при содействии МАГАТЭ с конца марта. Сегодня гендиректор агентства Рафаэль Гросси объявил, что перемирие достигнуто при посредничестве Международного агентства по атомной энергии. Ремонт будут контролировать эксперты МАГАТЭ. Проведут его специалисты с обеих сторон. В минувшую субботу, напомню, украинская сторона атаковала дроном здание машинного зала 6-го энергоблока. Оборудование не повреждено, но в стене зала образовалась дыра. По словам Лихачева, дрон управлялся с помощью оптоволоконного кабеля, что полностью исключает версию случайного попадания. Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе. Объекты ЗАЭС и город

0: температура воздуха составит плюс 23-25, а это соответствует климатической норме июля. Атмосферное давление чуть подрастет и к вечеру составит 7,101 мм ртутного столба. Ну и предстоящие выходные в столичном регионе, в Центральной России ожидается лучшая в мире летняя погода. В Москве будет миллионный миллион, солнечно, сухо, тепло. По ночам плюс 9-12, а после полудня снова июльские плюс 23-26 градусов по Цельсию. В общем, настоящее русское лето.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
1: По данным Фобуса, сейчас в столице плюс 23 градуса, атмосферное давление 750 миллиметров, влажность воздуха 50%. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, без осадков, в ночные часы плюс 15-17, в дневные 26-28 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, давление будет понижаться и составит 761 миллиметр, что около нормы.

0: встреча в рабочий полдень.
1: В рабочий полдень.
2: Рабочий полдень нам с вами угрожает. 12:06 время московское время полдень. Угу. Время поздравить тех, кто отмечает свой день рождения на этой неделе.
3: Ну что, кто начнет? Давай камень, ножницы, бумага бросаем. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три.
2: Что и давай начнем с камней, с Rolling Stones.
3: Ладно, у меня хотя бумага, ну ладно. Давай с камней начнем.
2: Дело в том, что на этой неделе у двух, можно сказать, глыб сотрудников группы Rolling Stones день рождения. Рон Вуд, наш прекрасный гитарист.
3: Это тот, который слева или справа? Не помню, где
2: слева.
3: Слева, который, да.
2: Обычно слева, да. И надо ранние записи смотреть, там 74-й год такой, там есть эти видосики, как они одевались, как они выглядели. Это сигарета где-то в уголке, курение вредное. Но, как бы там ни было, 1 июня 47-го года, ровесник моей мамы. Я представила себе свою маму сейчас на сцене.
3: С сигареткой.
2: Ну, в принципе, было бы забавно, да. И еще у нас Чарли Уоттс, это барабанщик Rolling Stones, ну, 2 июня он тоже родился, но, по-моему, мы с ним уже как-то, да?
3: Да, попрощались.
2: Общаемся на небесах. Я не могу выбрать песню. Ранний период — это одна группа, потом еще, я не знаю. Александр Борисович, ты бы что ставил? Какой год?
3: Слушай, я не особенно песни? Знаток, но я с удивлением... Я делал когда-то выпуск, но не я был как бы докладчиком по этой группе, а я позвал хорошего специалиста. Вот, у меня был там Николай, такой парень, который, собственно, знает хорошо. Я
2: специалист
3: для себя,
2: Николай,
3: пара. Я для себя выяснил, ладно, что я, да, казалось бы, думаю, господи, ну, там Satisfaction и все. Оказывается, у них огромное количество хитов, которые я слышал миллионы раз, знаю. Представляешь?
2: Ну,
3: кстати, знаешь, какая песня? У нас песня играла сегодня перед нашим эфиром, перед началом Start Me Up. И причем она же, эта песня Start Me Up, была, значит, взята в качестве рекламного слогана для Windows 95, когда у них кнопочка Start появилась. Start Me Up. И вот это вот все. Хочешь, Start Me Up поставим?
2: Да вы уж слушали ее.
3: Ну и что? Знаешь, что? Повторение,
2: давай
3: мать учения.
2: Давай Harlem Shuffle тогда, или еще что-нибудь такое. Но это тоже не самый ранний. У них лондонские годы, это
3: мать,
2: вообще 60 какой-то, 70
3: какой-то. Выбери и скажи, что
2: давай
3: поставить.
2: Давай Harlem Shuffle.
3: Все.

0: Rolling Stones. И, друзья, двигаемся дальше. Мой ход, и я, конечно же, не мог не отметить художественного руководителя группы Slayer. Керри Факин Кинг зовут его, друзья, это полное имя. Значит, надо сказать, что вот то, что мы сейчас послушаем, ну, это классическое произведение группы Slayer. Там вот тот риф, который в середине вот такой тоже классический. Ну, как напел, так и напел. А вот его как раз придумал Ханнеман. Но играет его на концертах все время Керри Факин Кинг. И играет, между прочим, неплохо своими сосисками. Вот. Надо сказать, что Керри Кинг, он мало того, что когда-то закончил жив. Хорошо. Во-первых, он жив. Да, это важно. Во-вторых, группа не выступает. Вот. Он когда-то, кстати говоря, закончил математически продвинутую школу и очень хорошо считает деньги, что не понравилось, как вы знаете, барабанщику этой группы. Значит, соответственно, Ломбардо. Ну, в общем, слушаем великолепное произведение.
1: Давай погромче.

0: дальше, в принципе, вы можете догадаться, чем заканчивается песня, как всегда, у Slayer. Вот, поздравляем Керри Кинга, Керри факин Кинга, с тем, что он Керри, что он факинг, ну и что он, конечно же, Кинг. Твой ход, Маргарита Михайловна?
1: Ты знаешь, я увидела фамилию Левкин и думаю, а дай поздравлю Левкина.
0: Да, он тоже ушел от нас, к сожалению.
1: Ну да, ну
0: вот, но там
1: да,
0: есть.
1: Ну такая жизнь, да, вот.
0: Да, ну кстати, тоже на этой неделе же еще и Барри Алибасов тоже ДР празднует 6 июня завтра. Так что да, мы не можем без Нана уйти. Ты что будешь в Нане?
1: А я кроме Фаины ни одной песни не знаю.
0: А вот тебе она и есть. Поехали.

0: Шинанай.
1: Да, в принципе, хит. Большой хит, наверное, да, да, так и есть.
0: Ты знаешь, я придумал же, как мне кажется, очень хорошую поговорку, которая заменит нам, когда рак на горе свистнет. А когда Иванушкин новый альбом выпустит.
1: А когда?
0: Да. Никогда, потому что нет смысла никакого. У них и так все песни хорошие, зачем им новый альбом?
1: Ну, они
0: и со старым могут ездить.
1: Одни плюсы.
0: До старости.
1: Фонограмма.
0: Да. Угу. Слушай,
1: никаких
0: что...
1: Минусов.
0: Абсолютно, абсолютно согласен с тобой. Есть еще замечательная наша артистка, которая показала чудеса. Чудеса показала нам.
1: Да?
0: И есть ощущение, что она работает с какими-то потусторонними силами, потому что объяснить это рационально никто не может до сих пор. Я имею в виду, конечно, народную артистку Российской Федерации из группы «Золотое кольцо» Надежду Кадышеву. Сейчас мы поставим вам песню, после которой я хочу обратить внимание на удивительный текст этой песни. Давайте послушаем сначала ее фрагментарно.

0: Значит, я хочу обратить внимание, что исполнение великолепное, музыка божественная. У меня вопросы к тексту. Ну, давайте быстренько пробежимся. Значит, а напилась я пьяна, не дойду я до дома, да? А, и она, заметьте, говорит о том, что что-то там, лишь что-то до какого-то сада она идет, да? То есть она, ну, давайте так, честно говорить, женщина пьяная с корпоратива идет в саду, она решила остановиться. И спрашивает она всех нас, где мой милый ночует. Можно ответить ей прямо сейчас? Твой милый ночует дома, иди домой, а не в саду это дело. И с кукушкой разговаривает. Она с кукушкой разговаривает, понимаешь? Она пытается быть орнитологом, причем она в алкогольном опьянении в сильном. Вот.
1: Нет, и там страсти кипят жуткие, чем чужая страсти. Другая. Там муж может поддался на искушение.
0: Другая чужая, но ты сначала пойди домой и посмотри, где муж твой ночует. Он дома ночует, понимаешь? Он ждет тебя с корпоратива, а ты пьяная пошла в саду разговаривать с птицами. Я считаю, что это пропаганда, пропаганда алкогольного безумия.
1: Нет, тогда это мы против.
0: Вот, давайте мы, значит, этот закончим.
1: Мы за железных девственниц.
0: Вот.
1: Давай так тогда.
0: Да, то есть ты намекаешь на Iron Maiden.
1: Раздор идет.
0: А все это все равно мы поздравим Надежду Кадышеву, потому что Надежда Кадышева показала пример, как надо ждать своего успеха. И она его дождалась, да. И сейчас у нас рейтинг выглядит так: Надежда Кадышева, Ваня Дмитриенко. Все. Дальше пустота. Ну, а дальше Иванушки там уже, конечно, но только после нового альбома. Да,
1: тогда что, Iron Maiden?
0: Ну, ты скажи
1: песню?
0: Хоть два слова.
1: Ну, для меня это в молодости, я просто такие группы не воспринимала. Но я увидела, какое огромное количество фанатов, мужчин у этих коллективов. Ну, что пришлось признать, что кому-то, если звезды зажигают, значит, это кому-то надо. Давайте послушаем Iron Maiden и поймем, какое во взрослом состоянии к ней относимся, к этой группе.

0: Ох, ну не знаю.
1: Ну не вздыхай ты так. Ты как будто сейчас посмотрела на фотографию нынешнего солиста. Вот, ну, в смысле, солиста Iron Maiden сегодняшнего дня. Там действительно надо вздыхать. Потому что он какой-то очень странный. Ну...
0: По-моему, он научился на самолете летать, если ничего не путаю. И стал серьезным дядькой.
1: Да нет, занялся делом. Все и дело, что слишком серьезным стал. Ладно, бог с ними, со всеми. Iron Maiden, так Iron Maiden. Вот так я скажу.
0: Ну, конечно, я за Led Zeppelin и Пепел Сбей.
1: Во, Пепел Сбей хорошая группа, да. Смотрите, мы сейчас быстренько должны уйти, но через песню на новости, новости спорта. Я хочу поставить очень красиво. Ну, парень спел песню не свою, да? Но опять же, вот так случилось, что почему-то именно в его исполнении, в нашем отечестве, считается это каноническое исполнение. А хотя песни не его, пели до него, после него, но именно этот человек, у которого в 68-м году родился, у которого 1 июня был ДР, а именно Джейсон Донован, сделал эту песню канонической. Отслушаем.

0: запечатанный поцелуем. Да. Да, человек по имени Донован. Спел эту песню и молодец.
1: Джейсон Донован.
0: Молодец.
1: Он это сделал где-то в конце либо 80-х, либо в середине 90-х. А песню написал Брайан Хайланд в 1962 году. И она очень романтичная. Потому что когда ты раньше не было никаких других возможностей, как послать письмо, люди писали от руки, потом клали в конверт, облизывали марку, лепили марку. А вот... облизывали вот эту, ну, помнишь такую, чтобы заклеить сам конверт, тоже надо было
0: край,
1: облизать.
0: Край угла конверта. Но,
1: да, а потом он целовал это, и вот этим он сил, это как печать, вот он скреплял этим поцелуем это письмо. Это очень красивые стихи.
0: Да. Да и музыка прекрасная. Ну что, у нас осталось буквально минута, точнее нет, ничего у нас не осталось, Бог говорит, дорогие друзья, сейчас мы быстренько убежим на новости спорта, впереди вас ждут еще много чего. Так,
1: Да, я хотела анонсировать его. Басиста группы Cure нашла песню 80-го года. Песня называется «Лес». Почти как у Кадышевой, только...
0: Про лес.
1: Только чаще. Только чаще. Рабочий полдень.
2: В рабочий полдень. Выглядит идеальный семейный отпуск.
3: Утром – выставка в Русском музее или экскурсия по Петропавловской крепости. Днем – прогулка вдоль живописного канала с вкусным обедом на террасе уютного кафе. Вечером – театральная премьера. А ночью, конечно, разводные мосты. В Санкт-Петербурге каждый день может стать идеальным.
2: Напишите сценарий для своего идеального отпуска с помощью официального туристского портала visitpeterburg.ru. 0+.

0: суточно ровно. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Вооруженные силы России за неделю заняли в зоне проведения спецоперации 2 населенных пункта, сообщили только что Минобороны. Подразделения южной группировки войск взяли Тихоновку в Донецкой Народной Республике, а группировка «Восток» установила полный контроль над Комсомольским в Запорожской области. Российские военные также нанесли массированные 6 групповых ударов по пораженным предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Ведомство это назвали ответом на террористические атаки со стороны ВСУ. Российские средства ПВО за неделю сбили 47 управляемых авиабомб и 3084 беспилотника противника. Суточные потери неприятеля в зоне ответственности всех группировок составили не менее 9355 военных. Западное бизнес-сообщество проявляет большой интерес к Петербургскому международному экономическому форуму. Представители разных стран ждут выступления Владимира Путина в ходе панельной сессии, даже если их бизнеса здесь нет. Об этом заявил в интервью «Известиям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что западный бизнес никогда не терял интереса к России. По словам Пескова, тема письма Зеленского так или иначе будет фигурировать на сегодняшнем заседании ПМЭФ с участием Путина. Как отметил представитель Кремля, главе государства доложил об этом письме. При этом он напомнил, что у России нет официальных каналов общения с Украиной. Напомню, накануне стало известно, что Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором призвал начать прямой двусторонний диалог для завершения украинского конфликта. Реальные боевые действия сегодня, по сути, превращаются в гонку технологий. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке Сбера в рамках питерского форума. По его оценке, Россия располагает всеми необходимыми интеллектуальными ресурсами для поддержки собственных технологических разработок.
2: Очевидно, что сегодня мы стоим перед огромным риском. Попытки создания критического отрыва с помощью искусственного интеллекта в военных технологиях, чего ни в коем случае нельзя допустить. В этом смысле сейчас период времени, который во многом созвучен с тем, что мы видели во времена Манхэттенского проекта. И сегодня нам всем нужно приложить усилия к тому, чтобы сохранить мир. А сохранение мира – это соответствующий уровень развития технологий искусственного интеллекта. Это базовая технология, которая не позволит никому получить односторонние преимущества и иллюзию, что можно безнаказанную войну, безнаказанные военные действия. Поэтому, конечно, сегодня мы видим все, что касается сегодня реальных боевых действий, это все больше и больше с каждым днем превращается в гонку технологий, в использование искусственного интеллекта. И в этом смысле нам ни в коем случае нельзя пропустить этот технологический цикл. Хорошая новость заключается в том, что у нас есть все ресурсы, в первую очередь интеллектуальные ресурсы для того, чтобы поддерживать на должном уровне наши технические разработки.
0: Как отметил Греф, Россия входит в пятерку стран-лидеров по искусственному интеллекту, и это несмотря на то, что нашу страну по геополитическим соображениям старательно пытаются из этого клуба выставить, подчеркнул глава Сбербанка. Американская корпорация Apple заявила, что вынуждена действовать по законам тех стран, где работает ее бизнес. Приложение Max было удалено из магазина App Store в связи с санкционными ограничениями. При этом в компании из Калифорнии не стали уточнять, о каком именно пакете санкций идет речь. Напомню, на днях владельцы техники Apple перестали получать уведомления от отечественного сервиса. В пресс-службе самого мессенджера Max разъяснили детали ситуации. Там подчеркнули, что все основные функции приложения продолжают работать без сбоев, однако получать оповещения теперь смогут только владельцы смартфонов на системе Android. Глава Минцифры Максуд Шадаев успокоил пользователей отечественного мессенджера, заверив, что в ведомстве решают проблему.
3: В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный Ростов объявил о продлении контракта с тренером Виктором Онопко. Срок нового соглашения не уточняется. Специалист продолжит совмещение должностей в Ростове и сборной России. Напомню, он находится в тренерском штабе команды с марта 2022 года. Прямо сейчас в полуфинале юниорского Ролан-Гаррос наша теннисистка Алиса Октябрева встречается с чешкой Яной Ковочковой. Идет первая партия, счет пока 2-2. Хоккейный «Амур» и новокузнецкий «Металлург» подписали договор о спортивном сотрудничестве на будущий сезон. Такую новость сообщила пресс-служба хабаровского клуба. В течение розыгрыша «Амур» будет направлять своих игроков в расположение команды из Новокузнецка. С 2016 года фарм-клубом дальневосточной команды в ВХЛ был «Красноярский Сокол». Спустя 10 лет соглашение решили прервать. Каролина в овертайме обыграла «Вегас» 4-3 во втором матче финала Кубка Стэнли. Счет в серии стал 1-1. С подробностями Дмитрий Сухинин.
1: Каролина сравняла счет в финале Кубка Стэнли 1-1 в серии с «Вегасом». Второй матч «Хэрикейнс» выиграли дома в овертайме 4-3, хотя к середине третьего периода уступали 0-2. У «Вегаса» дважды забил Брэд Хауден. Во второй шайбе важную роль сыграл Иван Барбашов. Он разогнал атаку через среднюю зону и вывел Хаудена на бросок. Для Барбашова это 8-я передача и 14-е очко в нынешнем плей-офф. По этому показателю он догнал Павла Дорофеева среди российских хоккеистов Кубка Стэнли. Сам Дорофеев во втором матче очков не набрал, но оставался в игре до последних смен и бросал уже при счете 3-3. У Каролины самым заметным из россиян был Андрей Свечников. Он не забил, но в третьем периоде поучаствовал в ключевом эпизоде. Именно после его передачи Джордан Стал отправил шайбу в большинстве и вывел Хэрикейнс вперед 3-2. Кроме того, Свечников много играл в силовой манере и постоянно был в контакте с защитниками Вегаса. Еще один россиян Каролины Александр Никишин провел матч без очков, но был заметен в оборонительной работе и в борьбе у бортов. После гола Стала Вегас все же спасся. Марк Стоун забил за минуту 21 секунду до сирены. Но в овертайме Томаш Гёртл удалился за подножку и Сет Джарвис реализовал большинство. Каролина выиграла уже 6-й овертайм в этом плей-офф и впервые с 1994 года стала командой, победившей в матче финала, уступая в 2 шайбы за последние 10 минут третьего периода.
3: 5 июня во Владимире в рамках первого этапа Всероссийского фестиваля интеллектуальных видов спорта сильные фигуры пройдут шахматные баталии. На соревнованиях выступят более 100 юных шахматистов. Турнир проходит в 4 возрастных категориях – до 9, 11, 13 и 15 лет. На партии участникам дается всего по 10 минут. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
4: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
5: Главная комедия страны.
6: Разводитесь? А как же мы?
7: Мы исправим папу и маму.
5: Исправительный лагерь для родителей.
8: Мы перевоспитываем мажоров.
7: Папа у нас точно мажор.
9: А мама?
7: А мама у нас форс-мажор.
5: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
10: Вас сейчас казнят! Опускай!
11: Мы не готовы!
5: «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 12+.
12: «Маяк». В эфире передача «В рабочий полдень».

0: Какой красивый трек. 1980 год, The Cure. Угу. Сингл отдельный, The Forest.
1: Великолепно, великолепно.
0: У басиста день рождения. И эту песню я специально выбрала, чтобы бас был слышен. Правда, угу. Кино очень похоже, да, но я думаю, тут эти идеи витали в воздухе в 79-80-м.
1: Так, а у меня, ты знаешь, есть вот такой парень, ему вот тоже исполнится 6 июня аж много лет. Но он неудачно играл в группе.
0: Да что?
1: Да, он как бы пришел, заменил Великого, потом что-то поиграл. У них как бы как это коннект не случился. Вот знаешь, как это ужасное слово химии не случилось между ними. Вот. И они потом тоже говорили, что это парень-то хороший, но что-то не пошло у нас. И потом взяли обратно этого самого.
0: Славик, не нагнетай. А про кого вот ты этого. Говоришь?
1: Они взяли обратно к себе Фрущанту, и у них опять все получилось. А был маленький период, когда у них играл человек, у которого написано в паспорте Дэйв Наварро. И вот сейчас как раз мы послушаем, как он играет на том самом треке, который у них был в том единственном альбоме, который они с ним и записали. А слушай. Варпит. Да, варпит. Который мы пытались качать, не качали, накачали. Вот сейчас услышим. Это как раз он вот там и начнет. Ну-ка, Дэйв, нажми.
0: 58 лет.
1: 58 лет. Это он? Ну, да, сейчас, вот сейчас как оно вступит, он сейчас там гитарку себе накрутит. Давайте послушаем Навар.
0: Давайте.
1: Навар как играет. Ну, давай, Навара. Ну! Да что за вступления такие длинные у них, а? Вот потому и провалился альбом. О, хорошо.

0: Мужчина старался, мужчина. Ну вот, не получилось. То есть как, альбом выпустили, а потом, да, Михаил после каждого трека так вздыхает, как будто...
1: Да, так не получилось.
0: Не получилось, не получилось.
1: Пацан к успеху шел. Я все время эту фразу помню. И вот как-то не фартануло.
0: Мать, мы сейчас, давай, твой ход будет, но все равно. Ты же у нас уже Depeche Mode ставила сегодня?
1: Нет, надо поставить. Я храню, я считаю...
0: Как зеницу ока.
1: Да, я просто дрожу над каждой песней.
0: Тут еще, ты же понимаешь, Принц.
1: И он тоже хорош.
0: Вот, вот надо выбрать. Нет, не надо выбрать. Оба влезут в наш хронометраж. В наш
1: девушку
0: хронометраж.
1: Хочу одну вспомнить.
0: Ну-ка.
1: Очень талантливая исполнительница, автор, композитор Аланис Моррисетт. Она в какой-то момент... спела. У нее, знаешь, такие проблемы иногда у женщин. Сильно умная, как танцоры говорят. И у нее песни такие все с какими-то смыслами, прям поэзию на музыку кладет. Ну, давайте послушаем Аланис Надин Моррисетт и песня «You Learn». Ей 52 года. В этом году исполнилось 1 июня. Наше поздравление.

0: Маяк. 6-го. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Вологодская область и Киргизская республика укрепляют сотрудничество. На ПМФ губернатор Георгий Филимонов и первый заместитель председателя кабинета министров КР Данияр Амангельдиев подписали меморандум о взаимопонимании. Документ закладывает основу для долгосрочного межрегионального партнерства. Ключевые направления – развитие лесопромышленного экспорта, сотрудничество в сфере образования и науки, укрепление культурных и туристических связей, организация бизнес-миссий для роста товарооборота. Инициатива открывает новые возможности для экономики региона и культурного обмена. Новые меры поддержки семей в Вологодской области действуют с 1 июня. Георгий Филимонов сообщил о введении двух новых выплат в рамках программы «Семья плод русского севера». Так, 125 тысяч рублей получают родители до 35 лет при рождении второго ребенка, если переехали по направлению службы занятости или являются самозанятыми. 361 тысяча положена родителям, переехавшим из других регионов и трудоустроенным по направлению службы занятости при рождении и регистрации ребенка в Вологодской области. Кроме того, молодые мамы до 25 лет получают 100 тысяч рублей при рождении первенца. В прошлом году на поддержку рождаемости направили 2,8 миллиарда рублей. Регион занимает первое место в Северо-Западе и пятое в России по поддержке многодетных семей. В Вологде дали старт летнему трудовому сезону студенческих отрядов. Ребята будут работать в разных уголках страны, от детских лагерей Вологодщины до виноградников Краснодарского края. Отряды проводников будут работать в поездах, другие отправятся на Дальний Восток работать на рыбоперерабатывающих заводах. Педагогические отряды организуют летний отдых детей, а сельскохозяйственные займутся уходом за животными. Всего путевки получили 13 студенческих отрядов. В ближайшее время они приступят к работе. Вологжан приглашают на форум «Соль земли» и «Рубцовский костер» на Толушме. С 23 по 26 июля в Тотьме пройдет третий всероссийский форум инициатив для малых территорий «Соль земли», неразрывно связанный с литературно-музыкальным праздником «Рубцовский костер» на Толушме, приуроченным к 90-летию поэта. Подать заявку на участие в форуме можно до 11 июля на сайте организаторов. Сергей Безруков посетил Вологду. Перед премьерой спектакля «Хулиган. Исповедь» народный артист России встретился с вологодскими журналистами. Актер ответил на вопросы, поделился своими впечатлениями от работы над ролью Сергея Есенина и рассказал о значении этого проекта для него лично. Безруков также отметил важность культурных инициатив в рамках проекта «Лето русского севера» и выразил надежду, что спектакль станет одним из ярких событий летнего сезона Вологды. Завтра в Вологде зажгется фестиваль огня в парке ветеранов. 6 июня парк ветеранов станет площадкой для фестиваля «Искры ночи». С 18.30 здесь начнут работать открытые площадки. Под руководством участников фестиваля все желающие смогут попробовать свои силы в обращении с тренировочным реквизитом до старта основной программы. Сама она начнется в 20.00 и порадует гостей выступлениями огненных коллективов из Вологды, а также приглашенных артистов. Музыкальное сопровождение обеспечит проект «Дыхание улиц творчества». За пультом будет диджей. Вход свободный.
0: Новости спорта.
1: К хоккейной «Северстали» присоединился новый нападающий. Денис Ян подписал контракт с клубом на один год. Он является воспитанником московских хоккейных школ «Вымпел» и «ЦСКА», но большую часть карьеры провел в Северной Америке. На уровне КХЛ выступал за нижегородская «Торпеда» и уфимский «Салават Юлаев». За 4 сезона в лиге сыграл 247 матчей и набрал 106 очков, а также стал бронзовым призером чемпионата в сезоне 24-25 годов. Также «Северсталь» заключила новый однолетний договор с защитником Никитой Кичигиным. Он провел 73 матча за «Алмаз» и «Металлург» в рамках МХЛ и плей-офф НМХЛ. По итогам сезона вместе с «Металлургом» Никита стал обладателем Кубка регионов.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце ясно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 19 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России за неделю заняли в зоне проведения спецоперации 2 населенных пункта, сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки войск взяли Тихоновку в Донецкой Народной Республике, а группировка «Восток» установила полный контроль над Комсомольским и в Запорожской области. Российские военные также нанесли за неделю массированные 6 групповых ударов. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Ведомство это назвали ответом на террористические атаки со стороны ВСУ. Российские средства ПВО сбили 47 управляемых авиабомб и 3084 беспилотника противника. Суточные потери неприятеля в зоне ответственности всех группировок составили не менее 9355 военных. Западное бизнес-сообщество проявляет большой интерес к Петербургскому международному экономическому форуму. Представители разных стран ждут выступления Владимира Путина в ходе панельной сессии. Об этом заявил в интервью «Известиям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что западный бизнес никогда не терял интерес к России. Владимир Путин сегодня примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, где выступит с большой речью, посвященной внутренним и международным экономическим вопросам, политическим проблемам. Заседание станет центральным мероприятием ПМФ. Песков добавил, что этой ночью Путин получил письменный вариант послания Зеленского. Речь идет о тексте, опубликованном в СМИ. Как отметил представитель Кремля, письмо распечатали, передали президенту, и он с ним ознакомился. В том числе, добавил Песков, главе государства доложили о разной реакции мировых лидеров на это послание. Новый самолет Ил-114-300 будет востребован на Дальнем Востоке. Уверенность в этом выразил вице-премьер Виталий Савельев. Сегодня российский пассажирский самолет получил сертификат типа на церемонии на Петербургском международном экономическом форуме. Аналогичный сертификат выдали российскому двигателю ПД-8.
3: Российские авиакомпании будут использовать Ил-114 для региональных пассажирских перевозок. Особенно самолет будет востребован на Дальнем Востоке. Я уже встречался с руководителем авиакомпании «Аврора» Сухаребриком, и он мне подтвердил, Константин Петрович, что до 20 штук таких машин он готов рассматривать как заказ в сегодняшнем исполнении. Авиакомпании также ждут и полностью импортозамещенный лайнер «Суперджет-100». Именно на этих самолетах планируется эксплуатировать двигатель ПД-8. Напомню, сегодня на крыле 154 самолета «Сухой Суперджет».
1: Сертификат типа подтверждает готовность самолета и двигателя к серийному производству и эксплуатации. Напомню, Ил-114-300 должен заменить в стороне устаревшие самолеты Ан-24, а двигатель ПД-8 предназначен для импортозамещенного суперджета и самолета-амфибии Бе-200. Временное прекращение огня для ремонта, идущей к Запорожской ЛЭП Днепровская. К Запорожской АЭС ЛЭП Днепровская должно продлиться до 23 июня. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. Специалисты приступают к восстановлению поврежденной основной линии внешнего электроснабжения Запорожской АЭС. Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил, что в районе станции сегодня вступил в силу режим локального прекращения огня. Перемирие достигнуто при посредничестве Международного агентства по атомной энергии. Это позволит провести ремонтные работы на ЛЭП для предотвращения угрозы ядерной аварии. Ремонт будут контролировать эксперты МАГАТЭ, его проведут специалисты с обеих сторон. Напомню, 30 мая вооруженные силы Украины нанесли удар по машинному залу ЗАЭС всего в нескольких метрах от реактора, а накануне ВСУ более 20 раз ударили беспилотниками по территории тепловой электростанции с критически важными объектами Запорожской АЭС. Еще 3 морских беспилотника, обнаруженные в румынском порту Констанца, сообщает местный новостной портал. Ранее утром в Минобороны Румынии заявили, что возле порта взорвался морской дрон, схожий с теми, что использует Украина. Ведомства подчеркнули, что объект не являлся частью техники румынской армии и не участвовал в недавних учениях, организованных министерством в районе Черного моря. Дело расследует прокуратура при апелляционном суде Констанца. В порту объявлен режим повышенной готовности. Все сотрудники, находившиеся в зоне обнаружения первого беспилотника, были эвакуированы. На месте находятся специалисты службы разведки и безопасности, жандармерия, полиции и погранохраны. Американская корпорация Apple заявила, что вынуждена действовать по законам тех стран, где работает ее бизнес. Приложение Max было удалено из магазина App Store в связи с санкционными ограничениями. При этом в компании из Калифорнии не стали уточнять, о каком именно пакете санкций идет речь. Напомню, на днях владельцы техники Apple перестали приходить...

вечером дождь, местами гроза, ночью плюс 15-17, днем 26-28 градусов. В Москве ясно, без осадков, ночные часы плюс 11-13, дневные 23-25 тепла. Ветер восточный 3,8 метра в секунду, атмосферное давление меняться не будет и составит 752 миллиметра, что выше нормы. Сейчас в российской столице плюс 23, атмосферное давление 750 миллиметров, влажность воздуха 45%.

0: дорогие друзья, у нас литература на повестке дня. Маргарита Михайловна, хватайся. Дело в том, что Юрий Викторович Даманский с нами, профессор кафедры теоретической и исторической поэтики РГГУ и доктор филологических наук. Здрасте, Юрий Викторович.
1: Здравствуйте.
2: Юрий Викторович, но мы хотим замахнуться на нашего с вами, так сказать, Вильяма.
0: Нашего Шекспира, да, то бишь, но нашего, в смысле,
2: Александра Сергеевича Пушкина. Угу. Да, потому что Шекспир для там, планеты, половины планеты это Шекспир, а для остальных это Пушкин, я так понимаю?
1: Ну, примерно так, наверное, да. Хотя есть еще много половин планет, где есть много кто.
0: Да, ну, половин всего две, если отталкиваться,
2: если так,
0: отталкиваться да, от слова половина. Ну что, смотрите, у нас сказки Пушкина, волшебство, мудрость народного слова. Первая легенда, которую давайте мы тоже развеем, что Александр Сергеевич это все послушал у Арины Родионовны, а потом оформил красиво и продал.
1: Да нет, развеем, конечно, потому что что-то, понятное дело, он мог слышать от Арины Родионовны, но по большей части это, конечно, литературные сюжеты. Угу. Даже не столько фольклорные, сколько взятые именно из какой-то такой общей литературной традиции, где наверняка мы найдем, вернее, не мы, а уже нашли без нас многочисленные корни и имен, и сюжетов. Иногда, кстати сказать, довольно поздно находили.
0: Угу.
1: Как, например, случилось сказка о «Золотом петушке».
0: Так.
1: Почему-то эта сказка,
2: кто нашел?
1: Она

0: Екатерина Ахматова нашла.
1: Боже мой.
0: То есть уже в 20 веке она безупречно дала атрибуцию источника этого сюжета.
1: И... А давайте это как раз поподробнее возьмем. Вообще о сказках отдельно вот поговорим. Вот почему они трактуются в современном мире? Или он действительно имел это в виду?
0: Нет, он, может, он-то ничего не имел в виду, а трактовать их, как всякие гениальные произведения, можно в совершенно разных аспектах. Ведь когда вот берем эту сказку о золотом петушке, нас почему-то совершенно не смущает весь вот этот огромный восточный колорит. Там «Шамаханская царица», «Звездочет», «Скопец». Мы, ну, как-то пропускаем это мимо ушей. Ну, бывает. Ну, русская народная сказка. Что там, не бывает,
1: ну,
0: что
1: ли? Какой-то антураж там, вот все необычное. Русалка.
2: Так, а оказывается, это вот, собственно, корни оттуда, да, из Востока?
0: А вот оказалось, что и из Соединенных Штатов Америки.
2: Ух, ничего себе.
0: Потому что там был один человек, который был до чрезвычайности увлечен Востоком, ну, тоже своеобразным Востоком, Испанией, если быть точным. Постоянно наведывался в Испанию, очень любил
2: Испанию. Они из Испании сначала наведались в Америку, да, а потом обратно, видимо.
0: Не, он как раз в 19 веке спокойно себе жил в Америке, но вот полюбил Испанию, приезжал туда, и особенно любил Испанию мавританскую. Именно Гранаду, замок Альгамбра. Там, в замке Альгамбра, он собирал что-то вроде каких-то легенд, преданий, тостов. И в результате выпустил книжку под названием «Альгамбра». Это был, в общем, основоположник литературы США, именно уже США, Вашингтон Ирвинг. И вот у Вашингтона Ирвинга в этой «Альгамбре» Анна Андреевна Ахматова обнаружила сюжет «Золотого петушка». А Пушкин точно читал Ирвинга, у него есть упоминания Ирвинга. Странно, что никому это не приходило в голову до Ахматовой. Увидеть сходство этих сюжетов и, наконец, понять восточные корни сказки о золотом петушке. Хотя они там вроде бы на поверхности, вроде бы очевидны, но, тем не менее, вот такое, такое интересное путешествие сюжета. Сначала Мавры, потом Испания в Гранаде, потом Северная Америка, потом к нам в Россию. Любимая сказка.
2: Вряд ли он где-то рыбака и рыбку тоже взял.
1: Нет, подожди, петушке остановимся. У меня есть вопросы по тому, что те люди, и сам Пушкин, все люди были взрослые. Давайте делить мир на взрослых и себя, да, как Пушкин тоже делал. И сказки писались не для детей. И поэтому, когда мы читаем в детстве, это одно, а потом мы обязаны это сделать во взрослом состоянии и уже понять, о чем речь.
0: Ну и это тоже. Но это не значит, что мы из сказок должны мораль какую-то выносить, хоть в детстве, хоть во взрослом возрасте. Конечно, можно вот упираться на то, что сказка ложь, да, в ней намек, и что это главное в ней – это добрым молодцам урок. Но, наверное, все-таки не из художественной литературы мы черпаем какие-то ценности определенные. Но мы и так знаем, что убивать старушек нехорошо без романа Достоевского, согласитесь. То же самое и со сказками. И вряд ли мы будем как-то вот руководствоваться тем, что сделала старуха.
1: Ну как же, если старик остался у разбитого корыта?
2: Да, я Риту немножко подхвачу. Потому что там абсолютно. Вот рыбак и рыбка, я, насколько помним, да, ну сейчас мы расскажем, откуда Пушкин это взял, но, естественно, нам с детства было понятно, что старуха – главный отрицательный герой. То есть она вот хотела, вот у нее эти хотелкам этим не было предела, и вот, собственно, чем это закончилось. У разбитого корыта осталось. Но есть взрослая трактовка этой сказки, которая говорит, что самый главный отрицательный персонаж тут – дед.
0: И так, такая есть, я тоже слышал.
2: Знаете,
0: про то,
2: каким
0: что
2: образом?
0: Дед?
2: Что дед не принял достойного, ну, благодарности от рыбки. То есть он был настолько гордый, что «не, мне ничего не надо, не надо мне ничего». Вот это. И вот этим своим действием он как бы вот все вспять отправил.
1: А может то, что он был душнил, или вернее он был этим...
0: Подкаблучником.
1: Подкаблучником
2: тоже.
1: И он себя не слушал, и не был благодарен за то малое, что рыбка дала. То есть тут столько трактовок. И в детстве ты это не считываешь. Ты просто думаешь, какой дурак.
0: Ну да, и меряешь на себя, и думаешь, вот если бы мне попала золотая рыбка, уж я бы точно попросил бы вот это.
1: Бентли.
0: Да,
1: я бы Бентли или Роллс-Ройс попросил.
2: Первым делом старуху переделать попросил бы, а потом... Все-таки откуда мог взять такой, казалось бы, очень-очень древний народный сюжет, Александр Сергеевич?
0: Из «Братьев Гримм». Из сказок «Братьев Гримм».
2: «Братья Гримм»?
0: Да.
2: Вот же.
0: Да,
2: то есть там тоже есть и рыбак, и рыбка.
0: Да.
2: И все вот это классическое.
0: Там, правда, немножко не так, но логика примерно такая же. Там, правда, очень интересное завершение сюжета, которое в черновиках Пушкина тоже было. После того, как вольной царицей старуха все-таки оказалась, она захотела гораздо большего. Она говорит, хочу быть папой римским.
2: А, подождите, причем она... владычицей морской это был пик у нее.
0: Да, а вот, вот в Черновиках, вроде бы как после вольной царицы, она запросила себе, причем там так говорится еще не папой римским, а папой римской.
2: Угу.
0: Явный намек на папессу Иоанну, как многие считают. И вот вроде бы у братьев Гримм в сюжете как раз она хочет быть римским папой.
2: Угу.
0: Но, с другой стороны, Пушкин все-таки от этого отказывается, чтобы сделать такую русскость сюжета.
2: А рыбка на это пойти не может, потому что рыбка от папы, видимо, судя по всему.
0: Нет, так, а, дело в том, что в черновиках Пушкина, ну, если вот верить этим записям, там она стала и папой римским.
2: Тоже.
0: Только вот владычицей морской уже не смогла.
2: Ага.
0: Там и латиняне какие-то поют, и что-то там еще происходит. В общем, бабушка еще и папой стала.
2: А он это вычеркнул, мне кажется, потому что он понимал, что надо локализовать для нашего народа. Вряд ли у нас все будут понимать, что такое папа, и папа не мужчина.
0: Ну да, да, да, да. Видимо, видимо, и поэтому, и потому что уже не хотел как-то перегружать, и не хотел совсем следовать за известным сюжетом. Хотел действительно он его, да и не сказать ведь, чтобы он его русифицировал, потому что мы не видим там ни имен старика и старухи, ни каких-то указаний на то, где вот они живут конкретно, там на Руси или в России, там в ветхой землянке у самого Синего моря. А где можно жить в ветхой землянке на территории России у моря? Ну, может, где-то на юге, конечно. Там,
2: на юге, да.
0: Ну, может быть, на севере уже вроде в ветхой землянке у моря не поживешь 30 лет и 3 года. Поэтому очень так все относительно.
2: А знаете, какой еще в современном мире вот этой сказке прикручивают отрицательный фактор? Что вот смотрите, получается, что на Руси, благодаря Пушкину, если ты живешь вот в этой... с разбитым корытом в этой маленькой лачушке на берегу моря, то единственный шанс это исправить, это, конечно же, чудо, когда приплывет рыбка и все тебя сделает. А самому склеить эту самую, значит, корыто, дом как-то, в общем, не знаю, починить, обработать, нет, мы на это пойти не могем, мы хотим чудо.
0: Ну, может быть, у него просто очень узкий профиль, он только рыбак.
2: Ну и что?
0: Он закидывает этот свой невод, а больше ничего делать не умеет. Туда же корыто починить не умеет.
2: Поэтому он ждет эту золотую рыбку, потому что если просто ловить рыбу, мы, извините, таким способом не добьемся ничего. И это как бы вообще отношение нашего отечества к действительности. Нам, ну вот, это же были, кто-то же рассказал, да, что если думать, что Россия управляется напрямую Богом, только тогда можно все объяснить. А если это пытаться объяснить рационально, то это никак не объясняется.
0: Ну, примерно так. Точно так же, как эти сюжеты, они могут объясняться очень со многими смыслами, а с другой стороны, ни один из этих смыслов не будет окончательным раз и навсегда. Это же тоже, наверное,
1: важно. Для
0: кого? Ни для кого, ни для кого не будет. Кто-то вот установит для себя этот смысл, пройдет день, другой, год, и он скажет, о, нет, а здесь совершенно другое.
2: Это ж
1: неизбежно. Ну, это мнение
2: сам
1: или смысл?
2: Взрослеет,
1: мнение мы
2: да.
1: можем менять, а смыслы сложно менять, мне кажется.
0: Нет, дело в том, что смыслы, они меняются в зависимости от контекста очень сильно.
2: Угу.
0: От того,
1: какого?
0: А любого, самого большого, вплоть там до времени года, до времени суток. Мы утром можем все текст так воспринять, вечером совершенно по-другому. И это зависит не от того, что мы такие очень субъективные, это зависит от того, что изменяется вообще наше восприятие.
1: Да, но подождите, если рыбаки и рыбки, там жадность, неуемность, непонимание ситуации, видимо, да? То есть это
2: берега попутала,
1: человека.
2: Говорят, да, как
1: да,
2: раз
1: и неужели это, вот вы вначале сказали, что это не может быть нам, да, литература ничему никого не учит, но так-то вспомнить можно, что плохо кончилось.
0: Ну а что, мы так не знали без этого, что ли, что не надо жадничать, там не надо просить слишком...
1: Ну когда мы ребёнок, дети мы не знаем.
2: Дети, когда мы, нас учат, да.
0: Нет, ну это легче родителям так объяснить, что так делать не надо, потому что из художественных текстов выносить такие уроки, это уже слишком далеко заходить. Кто-то, наоборот же,
1: ну,
0: можно...
1: это ваше личное оценочное мнение.
0: Нет,
1: для
0: нет.
1: некоторых очень сказки это настолько важно, что это еще блуждающие или бродячие сюжеты, это во всем мире так. Это, ну, то есть не то, что Пушкин у этого посмотрел, а это как бы, и это тоже, но это и было общее.
2: Ну, смотрите, тогда вопрос такой, вот я как бы Риту тут подхвачу. А почему бы тогда, если это мы рассматриваем именно как просто произведение с открытым, да, с открытой моралью, с открытым диалогом всех тех, кто прочитает это. Почему это не сделать не в виде сказки?
0: Да можно в виде сказки, еще проще в виде басни, где будет четко сформулированная мораль, где это просто короче, яснее и не так подробно, и не надо ходить там 5 раз к морю, достаточно 1 раз сходить и убедить всех декларацией вот этой вот морали. Но, например, в сказке про балду мы можем выносить там, помните, как не гонялся бы ты поп за дешевизной, да. Тоже давайте мораль, типа, ну вот что, не гоняйся за дешевизной, выводим такую мораль. А с другой стороны, смотрим на эту сказку, ну вообще балда обидел старого человека, служителя культа, в общем-то, не сказать, что сильно по делу. Угу. Ну да, вот предложил он такие условия, балда вроде даже на них согласился, стал у него работать. Ну, потом там целый ряд каких-то таких сюжетных ходов. Некоторые, например, исследователи трактуют сказку о попе и его работнике Балде таким образом, что поп был наказан за консенсус с чертями. Ну, не положено ему с чертями водиться, они у него на оброке.
2: Ага.
0: А с другой стороны, можно посмотреть на этот сюжет таким образом, что поп этот, в общем, достаточно продвинутый в своем деле. Он приручил чертей, ага, посадил их на оброк, ни много ни мало. Слуг сатаны, слуга Господа, посадил на оброк. Угу. Это ж важно как-то.
2: На счетчик по-нашему.
0: На счетчик, да. Балда им немножко помог, ну как такое решало современное. Но потом вдруг решил, что...
2: Получается, что Балда стал на сторону дьявола.
0: Получается, да. Потом обидел попа и тем самым как бы да. Вот так же тоже можно даже трактовать.
2: Ой, какой кошмар и ужас.
1: Ну давайте тогда о любви. Мертвая царевна или что у нас еще есть?
2: Царь-Салтан у нас еще есть.
0: Руслан Людмила, как бы не строганная сказка, это все-таки такая поэма ранняя. Есть, да, царь Салтан, есть сказка о мертвой царевне. Причем, да, вот интересно, я как-то задумываюсь, почему варьируется количество богатырей в разных произведениях. О мертвой царевне и 7 богатырях. Угу. Ну, тут ладно, тут больше как бы и не надо. 7 братьев и 1 сестра. Но... 33 богатыря в сказке о царе Салтане. С ними дядька их морской.
2: Так? С ними дядька их морской. Но он входит 30, в эти 33.
0: Не-не-не, с ними и 30, а в вступлении к Руслану и Людмиле и 30 витязей прекрасных, чередой из вод выходит ясных, и с ними дядька их морской. Вот.
2: Ага.
1: Но это, чтобы красиво звучало, это не важно, сколько цифр, потому что.
0: Да, нет, вот как же не важно-то. 7, 30, 33.
1: Ну,
2: не 43, и... не 23.
1: Ну, звучит, но по другую цифру любой подставьте, она не подойдет. Он же тоже пробовал.
0: Ну,
1: как песни люди пишут.
0: Можно 23 подставить.
2: Да, 23 прекрасно подходит.
1: Ну, оно неплохо идет.
0: И 40 витязей прекрасных чередой из вод выходят ясных. Полсотни рыцарей прекрасных чередой из вод выходят ясных. И 10 рыцарей прекрасных. Все что угодно.
2: И много рыцарей прекрасных, просто без конкретики.
1: И что это показывает?
0: Показывает какую-то очень внимательность к числам. Там за этими числами все время что-то стоит. Ну, конечно, въедливые люди начинают это как-то там вычислять, думать о чем-то, но, тем не менее, это же все цифры-то сакральные. 33, 7.
2: Да. Три, вообще,
0: три богатыря. Конечно, 3 богатыря, да, которые традиционно вроде как. И 30 здесь вот из этой сакральности немножко выпадает в предисловии к Руслану и Людмиле.
2: Угу.
0: Так же, как имя и Руслана
1: выпадает. И что для нас это?
0: А то, что мы должны, наверное, уже за этим что-то почувствовать, что...
1: Чувствую, но не ветерок, помнишь?
0: Нет, там что получается? Вступление к Руслану и Людмиле – это какая-то невероятная мозаика просто из того, что мы там видим. Там слишком много разных персонажей из разных традиций.
2: Mm.
0: Ну, королевич такая. Мимоходом пленяет грозного царя.
2: И король,
0: это что, это столкновение России и Европы? Если он королевич, значит, он все-таки не наш, да? А царь, как ни крути, ну, либо наш, либо куда-то восточнее.
2: А вот все-таки, продолжая вопрос Риты, я сегодня защищаю ее позицию, получается, все время. А не мог он просто, что называется, для рифмы вот так, да пусть будет так, ну, то есть не вкладывая туда никакого дополнительного смысла?
0: Мог, конечно. Но дело в том, что он мог это делать неосознанно, но в его гениальной неосознанности уже какие-то, ну, в широком смысле, архетипы-то вылезают.
2: Угу.
1: Давайте-ка архетип разберем мертвой царевны. Там классика. 7 симпатичных мужчин.
2: Это которую поцеловать надо?
1: Старый дед, значит, у него умерла жена старая. Потом новую пришла мачеха. Говорит, уведи ее куда-нибудь в лес, в глушь лесную, связав живую. Да, на съедение волкам. Что здесь хотел нам показать? Какие грехи человечества Александр Сергеевич пытался описать?
0: А здесь даже не грехи. Здесь же сюжет тоже не придуманный. Сюжет вот с таким засыпанием надолго. Угу. Он же часто встречается.
2: И... Скандинавский поди какой-нибудь, не?
0: Не, он везде практически, когда засыпает там принцесса, ну, кололась иглой знаменитая, угу. Вот этот знаменитый сюжет из европейских сказок. Уснула все вокруг, уснул замок, а потом принц приезжает и поцелуем будет эту
2: разблокирует
0: принцессу.
2: Разблокирует систему.
0: Да.
2: Но просто я вот знаю, что в этих в скандинавских сказках должны все время кто-нибудь умирать обязательно.
0: Да, но здесь царевна мертвая, но не на совсем.
1: Mm. Так, и мы архетипы и вот эти все, то есть назидательного вы говорите опять ничего нет. То есть тетки друг другу хотят отомстить насмерть. И это вроде как сказка.
0: Ну, назидательное это, конечно, есть, наверное, тоже. Я, честно говоря, не знаю, какая здесь может быть мораль. Дождаться своей любви, добиться своей любви. Про этих вот семь молодых ребят, там типа, ну, не приставай, если тебя не просят, да. Они вроде как бы и не приставали, но попытка какая-то такая была, когда они предложили.
1: Ну, преступный замысел-то у второй жены созрел, царя.
0: Это да. Вот я ли на свете всех милей, да, вот это имеется в виду.
2: Да.
0: А это да, это зависть. Это зависть.
1: Вот. А и это, кстати, чувство.
2: Неправильное отношение
1: во всех
2: к пластической хирургии.
1: Показывал.
0: Про зависть есть, да.
2: Вообще, есть такое ощущение, что все-таки, ну, у сказки ведь есть жанр, правильно? Ну, есть такое, вот ты начал писать сказку, тебе сказали, нет, старичок, ты писал сказку, но получилась не сказка. Есть такое хоть раз в жизни? Что должно быть точно в сказке присутствовать?
0: Фантастическое и чудесное. Да?
2: Чудесное. Обязательно хэппи-энд?
0: Нет, не обязательно.
2: Ну, опять же, скандинавов вспомним. Там
0: все Шарль Перро изначальные сказки, там же все довольно плохо.
2: Довольно
0: в красной
2: плохо.
0: Шапочке, а синяя борода. Ну,
2: То есть хэппи-энд не обязательно, должно быть... нечисть должна быть обязательно какая-то? То есть или нет?
0: Может быть нечисть, но, наверное, все-таки не обязательно. Более того, даже когда мы говорим, что вот сказка обязательно фантастическая и чудесная, но есть бытовые сказки. Где в сущности...
2: Там
0: золотых яиц не бывает все-таки. А какая-нибудь, не знаю, там... Но с другой стороны, животные в сказках говорят. Это уже...
2: Да, не только животные.
1: Кот ученый.
2: Тесто говорит.
0: Да.
2: Колобок.
0: Да, например.
2: Да, роуд муви чистой воды. Но...
1: Так как мы трактуем кота, русалку, всю эту
0: вот.
1: Живность, которая символизм абсолютно имеет. Даже в картинах там средневековья. Если котик на картине, уже надо напрячься. Если собачка, получше.
0: И да, это бестиарные какие-то мотивы, когда мы говорим о животных. Там действительно, ведь сказка еще у Пушкина есть о медведихе. Такая не очень известная. Она не очень известная, но она, в общем-то, включается обычно в список сказок. И эта сказка, она такая немножко страшноватенькая, и она именно вот сказка о животных.
2: А вот домашнее задание всем нашим слушателям от Юрия Викторовича прочитать про медведиху от Александра Сергеевича.
1: Сказка о медведихе.
2: А Юрию Доманскому огромное спасибо, что был с нами. Двигаемся дальше.
3: Физики и лирики. Плохие стихи – это стихи, которые пытаются быть похожими на стихи. А что такое настоящие стихи, никто не знает. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
4: Так говорит «Маяк».
5: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
6: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума расскажет о своем видении того, куда Россия как страна должна двигаться и по экономике, и по социальной сфере, и какие у нее основные вызовы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что это дает участникам рынка понимание того, на что надо ориентироваться. Песков уверен, что нужно ставить максималистские цели, чтобы многого добиться. По словам представителя Кремля, сейчас Путин заканчивает подготовку к выступлению на пленарной сессии ПМФ-2026, которая начнется через несколько часов. Это не только выступление, а главным образом дискуссия, добавил Песков. Ранее сообщалось, что сегодняшнее заседание, большая речь главы государства, на нем станут центральным мероприятием форума. После выступления состоится дискуссия, в ходе которой участники ответят на вопросы. Президент участвовал в подобных заседаниях 16 раз. Поступления в бюджет по НДС увеличиваются, несмотря на то, что рост экономики отстает от плана. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-24» на полях Питерского форума. Министр связал это с успешными мерами по администрированию сбора налога и обелению экономики. Кроме того, параметры по сбору НДС говорят о том, что экономика растет быстрее, чем в первом квартале, добавил Силуанов.
2: Мы идем выше плана по поступлению налогом на добавленную стоимость, имея в виду, что план по темпам роста экономики на этот год был 1,4% по ВВП. Мы видим, что чуть экономика у нас развивается чуть ниже запланированных темпов, но тем не менее НДС растет выше. Это о чем говорит? Говорит о том, что работают меры и по администрированию, работают наши меры и по обелению. Поэтому те параметры по сбору НДС, которые мы сегодня видим, говорят о том, что и экономика развивается более быстрыми темпами, чем первый квартал текущего года. Поэтому у нас достаточно оптимистичное отношение к прогнозу по текущему году.
0: Силуанов добавил, что бюджет будет исполнен с чуть большими расходами, чем планировалось. По словам главы Минфина, расходы будут под контролем, а участие на финансовом рынке для их обеспечения будет согласовываться с Банком России. Ранее министр сообщал, что в российском бюджете предусмотрены средства на все текущие приоритетные направления расходов. На Петербургском международном экономическом форуме ВТБ объяснил смысл альянса между ВТБ и Wildberries. По словам заместителя председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова, дело в том, что банки торгуют деньгами, а маркетплейсы – торговцы счастьем, потому что продают людям то, что им нравится. Поэтому площадки вроде Wildberries хотят сами контролировать все платежи и быть прямыми конкурентами традиционных банков. Поэтому сотрудничество с Wildberries – это тактический шаг, чтобы использовать текущую возможность. Благодаря этому альянсу ВТБ перестает быть просто традиционным банком, а становится неоклассическим, приближаясь эмоционально к людям.

0: Новости спорта.
1: В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный Ростов объявил о продлении контракта с тренером Виктором Онопко. Срок нового соглашения не уточняется. Специалист продолжит совмещение должностей в Ростове и сборной России. Напомню, он находится в тренерском штабе команды с марта 2022 года. Футбольные Галатасарай и Бешикташ претендуют на полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка. Мумин Гамалем может продлить контракт с Динамо, а ЦСКА и Зенит могут побороться за защитника Ботафога. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк заинтересовал два турецких клуба Галатасарай и Бешикташ. По данным местных источников, обе команды следят за игроком, но для армейцев это футболист, с которым они едва ли готовы расставаться дешево. У Кисляка контракт до 2029 года, а после сильного сезона его трансферная стоимость заметно выросла. Ранее вокруг полузащитника уже появлялись новости из Турции, а возможная цена называлась на уровне, близком к 30 миллионам евро. В «Динамо» может измениться ситуация с Мумин Гамалё. Ранее генеральный директор клуба Павел Пивоваров подтверждал, автоматическое продление контракта не сработало, потому что не были выполнены необходимые условия. Сам Гамалё говорил, что разговор о новом соглашении был, но затем в переговорах возникла пауза. Теперь, по информации прессы, окончательное решение может принять Сандер Шварц. Новый главный тренер хочет оценить камерунцев в тренировочном процессе и только после этого решить, нужен ли он команде дальше. Еще одна трансферная новость касается правого защитника Ботафога Витиньо. ESPN Бразил сообщил, что он входит в сферу интересов «Зенита», а теперь к борьбе за игрока могут подключиться ЦСКА и французский «Лион». Ботафога оценивают футболиста примерно в 7-8 миллионов евро. У Витиньо длинный контракт до конца 2029 года, поэтому бразильский клуб может диктовать условия. В нынешнем сезоне защитник провел 28 матчей и отдал 3 голевые передачи.
1: Прямо сейчас в полуфинале юниорского Ролан-Гарос наша теннисистка Алиса Октябрева встречается с чешкой Яной Ковочковой. Первую партию выиграла оппонентка 7-5, во второй счет пока 3-2 в пользу россиянки. Хоккейный «Амур» и новокузнецкий «Металлург» подписали договор о спортивном сотрудничестве на будущий сезон. Такую новость сообщила пресс-служба хабаровского клуба. В течение розыгрыша «Амур» будет направлять своих игроков в расположение команды из Новокузнецка. С 2016 года фарм-клубом дальневосточной команды в ВХЛ был красноярский «Сокол». Спустя 10 лет соглашение решили прервать. 5 июня во Владимире в рамках первого этапа Всероссийского фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» пройдут шахматные баталии. На соревнованиях выступят более 100 юных шахматистов. Турнир проходит в 4 возрастных категориях – до 9, 11, 13 и 15 лет. На партии участникам дается всего по 10 минут. У меня на этом все. С новостями спорта вас ознакомил Данил Моногаров.
3: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: Физики и лирики.
1: Физики и лирики, друзья, у нас в гостях Егор Бугаенко, программист, преподаватель факультета компьютерных наук Высшей школы экономики и университета Иннополиса и автор книг «Элегантные объекты» и «Наш код». Привет, Егор, тебе.
2: Привет, Егор.
1: Мы хотим поговорить о том, можно ли не наследить в интернете, потому что сейчас есть такое ощущение, что, собственно, про тебя ничего знать не надо, ты сам про себя все уже рассказал. Вот. И это касается...
2: Цифровой след.
1: Цифровой след. Это касается, конечно, и поведения нашего в соцсетях, и вообще в целом человека в интернете сегодня, потому что невозможно себе представить, собственно, современного человека, который не пользуется интернетом. Даже если он просто, что называется... так скажем, едет по навигатору
2: просто
1: из точки
2: А в точку
1: Б. Просто
2: не в ту дверь зашел.
1: Ну, или даже так. Так, ну что, давай попробуем как-то это разложить на какие-то параметры. Значит, сегодня человек оставляет о себе цифровой след. Из чего он состоит?
3: Каждый раз, когда ты заходишь на любой сайт, на любой веб-сайт, ты таким образом о себе неминуемо сообщаешь информацию о том, кто ты такой. Даже если ты ничего не вводишь, не вводишь никакую информацию, не даешь свой имейл, не даешь свой пароль, уже открыв страницу веб-сайта, если веб-сайт настроен правильным образом, чтобы собирать о тебе информацию, ты уже какую-то информацию сообщаешь. Ну, например, ты сообщаешь этому сайту, какого у тебя размера экран на компьютере. Он знает, на каком экране ты работаешь. У каждого пользователя свой размер экрана. Конечно, много пользователей, у которых один и тот же размер экрана, но тем не менее, многих из нас можно классифицировать по разным категориям. У кого-то экран побольше, у кого-то поменьше. Потом ты ему сообщаешь, какой у тебя язык на компьютере установлен. То ли это русский, то ли это английский, то ли что-то еще. Ты ему автоматически сообщаешь, какая у тебя модель компьютера. То ли у тебя Samsung, то ли у тебя Lenovo, Mac. То ли у тебя модель Mac, да, и так далее. Уже комбинация этих всех параметров оставляет о тебе некий такой цифровой отпечаток, так это называется. Как отпечаток пальцев, так у тебя цифровой отпечаток. Сложив вместе все, что мы уже назвали, можно вполне себя отличить меня, например, от тебя.
1: Но смотри, важный момент. Вот я, например, пришел куда-то, ну, в какое-то место, не в свой дом, да, и там стоит компьютер, который является общественным компьютером, и на котором никто...
2: В МФЦ я была недавно.
1: Ну, допустим.
2: Там компьютеры.
1: Или компьютер, у которого нет, никто не вошел под собой, я имею в виду, в какую-нибудь там социальную сеть или какой-нибудь, я не знаю, ВК-видео, YouTube и так далее. И вот ты просто на этом компьютере набрал этот сайт, который ты говоришь, и информация об этом известна. То есть известно, что у тебя с экраном, известно, как у тебя настроен компьютер, и известно, где этот компьютер находится, я правильно понимаю?
3: Да, вся эта информация уходит на ВК-видео, они ее получают. Если ты вводишь свой логин и пароль, то они связывают твой цифровой отпечаток с тобой конкретно, они знают, кто ты. Теперь они помнят, под каким цифровым отпечатком ты к ним заходил. Ты заходил из компьютера, находящегося в МФЦ. Потом ты приходишь домой и заходишь опять на ВК-видео, опять же вводишь свой пароль, свой логин, все свои параметры и попадаешь туда под новым цифровым отпечатком. Теперь у тебя домашний компьютер. ВК-видео помнит, что сначала у тебя был один отпечаток, теперь у тебя другой отпечаток. Начинает эту информацию анализировать как-то, как ему хочется. И мы, самая большая проблема заключается в том, с чем пытаются бороться все во всем мире, но безуспешно, это с тем, чтобы компаниям типа ВК-видео как-то, не то что запретить, но как-то проконтролировать, что они делают с этой информацией. Вот они обо мне многое знают. Например, они уже знают, что я ходил в МФЦ. Почему они это знают? Да потому что они видели, как заходили с компьютера в МФЦ огромное количество людей. Они понимают, что с этого компьютера, который в МФЦ, к ним приходило, не знаю, 500 человек каждый месяц.
2: Да.
3: Конечно же,
2: да.
3: Это не домашний компьютер человека. Они же понимают, что это какой-то общественный компьютер. Уже у них информация в базе данных существует. Значит, я был в МФЦ. Хотел ли я им эту информацию рассказывать? Была ли у меня идея о том, чтобы сообщить ВК-видео о том, что я ходил в МФЦ? Нет. Мне кажется, это моя личная информация, приватная. Но они об этом знают. И что они с этим завтра будут делать? Большой вопрос.
2: Ну, самое безобидное – это предлагать нам просто рекламу каких-то пенсионных накоплений или там поездки в пансионат или что, образно.
3: Именно. Например. А потом мы думаем,
2: это самое безобидное.
3: Откуда они знают? Да, а потом мы задаемся вопросом, как же так? Я захожу посмотреть видео, они начинают мне предлагать то, что связано с тем, где я был. Откуда они?
1: Давай мы сейчас, кроме ВК-видео, еще назовем YouTube, и я просто вот какую информацию хочу спросить тебя. Вот я тоже, например, захожу на YouTube, да, и на YouTube я не вхожу под собой, то есть я просто пользователь YouTube, так называемый безымянный. Безымянный пользователь YouTube, я захожу туда и набираю, соответственно, в поиске, да, от человека, который не зашел в саму систему. Просто набираю в поиске, ну, условно, там, танк 300, да, и жму Enter. Я потом вижу, что мне, неизвестному человеку, который себя никак не идентифицировал, подбрасываются похожие видео. То есть, получается, что они каким-то образом вычислили, что здесь никто не зашел под своим именем. Просто некто набрал что-то в поисковике. И я этого некто с этими запросами запомнил и подкидываю ему похожие видосы. Как это происходит?
3: Ну, здесь-то все просто. Он-то понимает, что ты ищешь, и он смотрит, что искали люди, которые с похожим поведением к нему заходили. Они тоже искали сначала что-нибудь про танк, а завтра что-нибудь.
1: Нет, смотри. Я же не вошел в систему. То есть там написано «войти». То есть меня нету... Я себе ничего не рассказал. Я просто задал запрос.
3: Ты-то не рассказал, но, во-первых, ты сразу, как только зашел, ты сразу попал в какую-то категорию. Они сразу о тебе знают, что ты мужчина, что ты такого-то примерно возраста, у тебя такой-то компьютер, у тебя такой-то экран, ты зашел из такой-то страны, у тебя такой-то IP-адрес, значит, ты живешь наверняка где-то в Москве. Все эта информация вместе тебя поместила автоматически в категорию, в группу, в которой примерно, не знаю, 200 человек с тобой рядом. Угу. Не 200 тысяч, не 2 миллиона, а небольшое количество людей, потому что все эти характеристики, они не у такого большого числа людей. И дальше они смотрят, что в этой категории, что мы о ней знаем. О ней мы знаем, что из этой категории люди чаще всего ищут это или это. Тебе это показывают и с высокой вероятностью попадают куда нужно.
1: Угу. Угу. То есть, я правильно понимаю, что если мы даже не заходим ни в один из аккаунтов своих, мы все равно о себе оставляем информацию?
3: Ну, насчет, когда ты не заходишь, вот люди многие думают, можно сначала зайти на YouTube, да, угу. Подделать там что-то, потом нажать логаут, выйти, то есть выйти из аккаунта, и теперь они обо мне ничего не знают, и я теперь как будто бы анонимный, как будто бы я для них незнакомый человек. Это совершенно не так. Когда вы заходили, и вы были под своим аккаунтом, вы им передали огромное количество информации о себе. И я вам скажу даже интересный момент. Вы не только информацию передали о компьютере, о вашем IP-адресе, о том, какой у вас размер экрана, а и о том, с какой динамикой вы перемещаете мышку по экрану. И вот эта динамика движения мышки по экрану, она уникальна у каждого человека, как отпечатки пальцев. И по ней можно совершенно, ну, очень близко, с очень высокой вероятностью определить, кто это был за человек. И вот представь себе, к тебе заходит человек, ты, например, YouTube, у тебя сервер, к тебе заходит посетитель и говорит, меня зовут Александр, и начинает с определенной скоростью двигать мышкой по экрану, совершая какие-то движения, которые уникальны в мире. И потом этот человек выходит, и заходит некий анонимный человек, и действует мышкой так же. Uh-huh. Ну, сервер же совершенно сразу же поймет, что его не обманешь. Понятно, что это тот же человек, просто он вышел из аккаунта. А мы думаем, что мы вышли, и значит, о нас ничего уже никто не знает. Это не так.
1: Кошмар и ужас. Ну, и вот чуть-чуть еще, да, давай перед небольшой паузой на рекламу проговорим про так называемые навигаторы. Значит, я правильно понимаю, что навигатор знает все мои перемещения, если я пользовался навигатором? Или даже если я не прокладывал маршрут, он тоже знает?
3: Он знает все о тебе, да, где ты находишься в каждый момент времени, эту информацию он собирает. И дальше,
2: с телефона.
3: Опять же, вопрос, что он с ней будет делать. С телефона, да. Вот пока ты телефон носишь с собой, он полностью ведет тебя по карте и знает, где ты был, где ты находился. Они, конечно, должны эту информацию уничтожать и удалять, и не использовать против нас, но это вопрос большой, что там происходит.
1: То есть здесь, на самом деле, возможно, что даже человеку это понадобится, если ему понадобится некое алиби, да?
3: Ну, в том числе, да.
1: Но
3: на самом деле это делается, понимаешь, мы так говорим, как будто с негативной точки зрения, но на самом деле это делается, чтобы помочь пользователям, чтобы сделать их жизнь более удобной и в нужные моменты подсказать им то, что им более будет выгодно.
1: А вот давай как раз о пользе поговорим через небольшую рекламу. У нас реклама, и оставайтесь с нами.
0: Маяк.
4: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Каким должно быть здоровое питание? Как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе? Профилактики заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
5: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин. Сегодня к нам в студию пришел главный внештатный стоматолог Министерства здравоохранения Вологодской области Дмитрий Задорожный. Дмитрий Владимирович, что большинство людей делают неправильно в уходе за зубами?
6: Хороший вопрос, давайте его разберем. Первое то, что в настоящее время при уходе с зубами люди больше стремятся не за здоровьем своих зубов, а за улыбкой белоснежной, которую они хотят, чтобы у них была. Для того, чтобы она у них была, и это сделать быстро в домашних условиях, они начинают переходить на отбеливающие пасты, жесткие зубные щетки, да, которые как раз наоборот делают негативную функцию в данном случае тем, что жесткие щетки и абразивные пасты травмируют эмаль, делают на них насечки, и тем самым налет, который должен с помощью слюны самой эмали уходить, он наоборот больше скапливается. Таким образом, когда люди берут жесткую зубную щетку и абразивную пасту, например, отбеливающую, да, любую отбеливающую пасту, то тем самым они наносят вред своему здоровью. Поэтому для того, чтобы определиться, какая паста даже больше человеку подойдет, потому что бывают зубы с нехваткой кальция, некоторые бывают с нехваткой фтора. В некоторых регионах, где люди проживают с повышенным содержанием фтора в питьевой воде, им наоборот противопоказаны пасты с фтором. Но и для того, чтобы правильно подобрать средства гигиены за полостью рта, то лучше обратиться к врачам-стоматологам, которые как раз подберут. Например, если было избыточное количество фтора в питьевой воде, то на зубах появляются меловидные вкрапления. Сначала такие белые пятна, мы можно назвать простым языком, которые думают люди то, что это изменение эмали, и чтобы их убрать, как раз начинают пользоваться отбеливающей пастой. А это структура эмали, которая вместо кальция в ее структуре, она заменена кристаллами фтора. И таким образом, с одной стороны, фтор защищает нас от кариеса, но с другой стороны, он делает зуб более хрупким. И таким образом, вот эти меловидные пятна впоследствии развиваются, потому что эмаль более пористая становится и впитывает в себе пигмент. И появляются флюорозные пятна. То есть, они могут быть сначала беленькие, потом становиться темненькие, потом желтее-желтее и становиться совсем коричневым. Это как раз называется флюороз. И вот при таких как раз изменениях строения эмали необходимо как раз использовать пасты с кальцием, а не пасты с фтором, которые могут содержаться и которые могут наоборот навредить. Поэтому для того, чтобы правильно подобрать средства по уходу за полостью рта, лучше обратиться к врачам-стоматологам.
5: Насколько опасна привычка сжимать зубы или скрежетать ими?
6: Эта привычка в настоящее время более становится распространенной, потому что у людей больше стресса, больше нервничают. Эта привычка, она приводит в настоящее время к сильным изменениям зубочелюстной системы. Во-первых, при скрежетании зубами, бруксизм по-другому, люди перенапрягают свои мышцы. Когда они перенапрягают свои мышцы, идет изменение не только в самом связочном аппарате, но также это передается на связочный аппарат височно-нижнечелюстного сустава. Также при скрежетании зубами у нас идет травмирование самой эмали. Там могут происходить у нас сколы, трещины и стираемость зубов. Она у нас есть естественно, то есть с возрастом зубы сами по себе и так стираются. А это получается еще стираемость, которую мы сами себе увеличиваем, изнашиваем зубы более быстро. И этот износ зубов в таком виде, он способствует изменению зубочелюстной системы, изменению прикуса. Когда меняется прикус, то пока организм молодой, там до 20 лет, то компенсаторно это все еще восстанавливается быстро и без каких-либо последствий для самого организма. А когда уже становится там за 30, за 40, то с возрастом у нас каждый организм не молодеет. И компенсаторные возможности организма у нас падают. И поэтому вот эти изменения в зубочелюстной системе переключаются как раз на височно-нижнечелюстной сустав, который впоследствии может приводить к щелчкам, дискомфорту в этой области, который, в свою очередь, может повлиять на то, что у человека появляются головные боли, и которые никто не может понять, откуда они возникают. А как раз они возникают на простом ровном месте. Из-за того, что человек стресс, скрежет зубами, бруксизм, да, стираемость, изменения в суставе, головные боли.
5: Есть ли связь между качеством сна и состоянием зубов?
6: Есть прямая связь. качестве сна и состояния зубов в нашем организме. Потому что от качества сна зависит, как восстанавливается наш организм после ежедневной нагрузки, которая на него была произведена. Недостаток сна приводит к плюс стрессовым ситуациям, а также повышение уровня кортизола в крови. Это как раз такой гормон стресса по-другому, который еще способствует снижению иммунитета. И таким образом, во время сна, если это полноценный сон, который у нас есть, организм у нас восстанавливается. У нас восстанавливается функция слюнных желез. У нас способствует регенерации слизистой оболочки полости рта в полном объеме, который это необходимо. Если у нас этого не происходит, и у нас еще к тому же появляется гормон стресса кортизол, то мы опять возвращаемся как раз к первому вопросу. Этот стресс ведет также к скрежету зубами может привести. И одно за другим опять как-то появляется замкнутый круг, который зависит только напрямую от человека.
5: Хронический стресс, он напрямую влияет на разрушение зубов и десен?
6: Да.
5: Влияет ли дефицит витаминов и микроэлементов на скорость разрушения эмали?
6: Это одна микроэлемента в нашем организме, это одна из составляющих в принципе нашего организма. Нехватка любого витамина, либо какого-то атома в нашем организме приводит к нарушению целостного строения всего организма. И, например, у нас, если в зубочелюстной системе основной компонент для зубов – это, конечно, кальций. При его нехватке как раз у нас происходит разрушение. Но чтобы кальций усваивался в организме полноценно, как это требуется, то нам необходим витамин D. И как раз при нехватке витамина D плохо усваивается не только кальций, но и фтор, который противоявляется кариостатическим, противокариозным. Поэтому любой микроэлемент, который не хватает в организме, влияет на состояние как раз и слизистой оболочки полости рта, и настроение самой эмали, и плотности эмали.
5: Говорим про привычки современного человека. Что хуже для зубов, сладкое или постоянные кислые напитки, например, кофе, энергетики, газировка?
6: И сладкие напитки, и энергетики, в которых как раз содержится сахар и кислоты, они и те негативно влияют на саму эмаль. Но газированные напитки, в которых содержатся кислоты, они при употреблении начинают напрямую влиять на саму эмаль, потому что им не нужно никакой среды. То есть в них самих содержится компонент, который готов разрушать саму структуру эмали.
5: Это в газировке?
6: В газировке, да. В газировке, ну, кислых продуктов, там, например, кто-то любит большое количество лимона, либо лимонных напитков, которые употребляют. Даже лимон, вроде бы он, с одной стороны, повышает иммунитет, но когда его едят дольками в большом количестве, либо пьют с чаем, то и эффект немножко может быть негативный для самих зубов.
5: Потому что разрушает эмаль?
6: Да, потому что он напрямую сразу воздействует на эмаль.
5: А зубы становятся белее?
6: Нет, не становятся. Хотел бы попросить наших дорогих радиослушателей, чтобы они приходили к нам не тогда, когда у них уже болят зубы, есть какие-то проблемы, а чтобы сами родители для своих маленьких пациентов показывали пример тем, то, что гигиена полости рта, то есть уход за гигиеной полости рта, гораздо важнее и перспективнее сохранение здоровья, чем лечение, которое у нас сейчас производится. Мы многие болезни научились лечить, но профилактировать эти данные болезни у нас получается пока с трудом. И поэтому, чтобы у нас профилактика вышла на хороший уровень, и мы могли сказать то, что мы заботимся о здоровье, в том числе наших детей, сами родители, наверное, должны приложить к этому немалый труд, потому что дети берут пример с родителей. И если родители не показывают пример, то, что нужно чистить зубы 2 раза в день, то и дети это не делают. Если родители показывают то, что фастфуд либо газировки – это хорошо, то дети просто, к сожалению, это копируют, что впоследствии негативно сказывается на всей нашей системе организма, который создан таким образом, то, что какое-то время он готов компенсировать затраченные им энергии, а потом он просто начинает с этим не справляться. Даже в раннем детстве сейчас начинают проявляться заболевания, которых до этого у нас практически не было никогда. Поэтому хочу попросить наших родителей, которые либо уже родителями, либо планируют быть родителем, показывайте, пожалуйста, пример профилактических мероприятий своим деткам. И тогда все будет у всех хорошо, все будут счастливы, и качество жизни улучшится в разы.
4: О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас каждую пятницу в 13:50 и 17:50 на радио «Маяк».
7: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.
8: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
2: В Москве 14 часов.
0: Новости.
2: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума расскажет о своем видении того, куда Россия как страна должна двигаться и по экономике, и по социальной сфере, и какие у нее основные вызовы. Это дает участникам рынка понимание того, на что надо ориентироваться, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, сейчас Путин заканчивает подготовку к выступлению на пленарной сессии ПМФ-2026, которая начнется через несколько часов. Это не только выступление, а главным образом дискуссия, добавил Песков. А ранее сообщалось, что сегодняшнее заседание и большая речь главы государства на нем станут центральным мероприятием ПМФ. После выступления состоится дискуссия, в ходе которой участники форума ответят на вопросы. Новый самолет Ил-114-300 будет востребован на Дальнем Востоке. Уверенность в этом выразил вице-премьер Виталий Савельев. Сегодня российский пассажирский самолет получил сертификат типа на церемонии на Петербургском международном экономическом форуме. Аналогичный сертификат выдали российскому двигателю ПД-8.
9: Российские авиакомпании будут использовать Ил-114 для региональных пассажирских перевозок. Особенно самолет будет востребован на Дальнем Востоке. Я уже встречался с руководителем авиакомпании «Аврора» Сухаребриком, и он мне подтвердил, Константин Петрович, что до 20 штук таких машин он готов рассматривать как заказ в сегодняшнем исполнении. Авиакомпании также ждут и полностью импортозамещенный лайнер «Суперджет 100». Именно на этих самолетах планируется эксплуатировать двигатель ПД-8. Напомню, сегодня на крыле 154 самолета «Сухой Суперджет».
2: Сертификат типа подтверждает готовность техники к серийному производству и эксплуатации. Напомню, Ил-114-300 должен заменить в стране устаревшие самолеты Ан-24, а двигатель ПД-8 предназначен для импортозамещенного суперджета и самолета-амфибии Бе-200. В июне-июле Европа может столкнуться с серьезным энергетическим кризисом. Такой прогноз дал спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия-24» в рамках Питерского форума.
10: Ну, во-первых, мы видим мощнейший энергетический кризис, который развивается в Европе, в Британии. Важная цифра, что ранее 55% всех поставок газа в Германию обеспечивала Россия. Вот почему мы видим такой интерес от обычных людей в Германии, от прагматичных политиков Германии с партнерству с Россией, потому что сейчас энергетика Германии и Евросоюза под угрозой. Поэтому мы видим, обсуждали это с нашими партнерами ближневосточными, в июне, в июле будет мощнейший энергетический кризис в Европе. Это надо иметь в виду.
2: Впервые за несколько лет в Петербургском экономическом форуме приняли участие немецкие бизнесмены. Как подчеркнул Дмитрий, в Берлину следовало бы брать пример с бизнес-лидеров ФРГ. Российский рынок корпоративного кредитования прошел пик стресса, но пока не вошел в зону комфорта. Об этом заявил руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин на ПМФ-2026. Период высоких ставок сформировал на рынке три ключевых тенденции: снижение инвестиционной активности бизнеса, рост долговой нагрузки корпоративного сектора и изменение структуры фондирования компаний. При этом компании стали активнее выходить на облигационный рынок. Одновременно восстанавливается интерес к заимствованиям в дружественных валютах, заявил Средин. Срочное сообщение последних минут. Сегодня с подконтрольной Киеву территории возвращены 185 российских военнослужащих. Об этом только что сообщили в Минобороны. Взамен переданы 185 военнопленных в ВСУ. Все подробности в наших следующих выпусках. Российские военные нанесли за неделю массированные 6 групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотниками. Об этом также сообщили в Минобороны. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ. Под удары также попали военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска БПЛА, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. В военном ведомстве это назвали ответом на террористические атаки на российские гражданские объекты со стороны ВСУ. Вооруженные силы России за неделю заняли в зоне проведения спецоперации 2 населенных пункта: Тихоновку в ДНР и Комсомольское в Запорожье.
11: Запорожской области суточные потери неприятеля в зоне ответственности всех группировок составили не менее 9355 военных. С 30 мая по 5 июня российские средства ПВО сбили 47 управляемых авиабомб и 3084 беспилотника противника. Вакцина от аллергии на пыльцу березы появится в сентябре, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова РИА Новости на полях Петербургского форума. По ее словам, Аллергарда – первый отечественный препарат. В октябре прошлого года ФМБА подала в Минздрав документы для получения временного регистрационного удостоверения и надеется получить вакцину в сентябре. Постоянное удостоверение возможно только после окончания третьей фазы клинического исследования.

градусов. В Москве ясно, без осадков. Ночные часы плюс 11-13, в дневные 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 24, давление 750 миллиметров, влажность воздуха 39%.

0: Добрый день, дорогие друзья! Начинаем нашу программу пятничную. Рита Митрофанова. Рита, привет! Да, привет! Светлана Трусенкова. Света, привет! Freedom 90, Freedom 90, Джордж Майкл. Причина, почему звучит эта песня, вышла биография. Большая книжка автобиографическая о Джордже Майкле. Пока, конечно, вот так быстро она у меня в руках еще не оказалась, но мне интересно ее пролистать. Великолепный артист. Он и автор, и носитель голоса. Конечно, сложная психика у этого человека была. Я с ним никогда не сталкивался, но... Думаю, что книжка, если она по-настоящему книжка, она расскажет о всяких вот таких извилинах его души. Рит.
1: У меня вопрос, вот просто я не слышала, но это автобиографическое. То есть он что успел, сам записал, или это кто-то по его мемуарам?
0: Написал человек, который его очень хорошо знал и, так сказать, всю жизнь следил за его творчеством, был таким Джорджем Майклеистом, я бы так сказал.
1: Да,
0: Майкловедом. Майкловедом настоящим. И даже вот я прочитал рецензию на эту книгу. Он пишет о том, что когда-то даже пострадал, потому что над ним издевались, смеялись, ха-ха-хи-хи. Вот это такая увлеченность, чрезмерная, я бы так сказал. Ну, артист интересный. И я вспоминаю московский концерт, конечно же. Это Олимпийский. Великолепный вокалист. Вообще, все, что касается умения петь, когда это действительно экстра-класс пения, это не скомпилированное, не накрученное, придуманное, навинченное, а натуральный, природный талант, это сразу видно за 100 километров. И таких людей

0: очень немного, и сохранить голос, сохранить себя в форме очень непросто. Вот. Рит.
1: Да.
0: Ты и Джордж Майкл. Вот скажи мне, Митрофанова и Майкл, какие тайные связи?
1: Лучше
0: какие...
1: про вас. Это ж ваше шоу-бизнес. Хотя я вот, как раз вы говорили, московский концерт, я набрала, когда он был, 5-6 июля 2007 года.
0: Ух ты.
1: Вот в этом же году, только в мае, я родила ребенка, и мне не до Джорджа Майкла было. Я в 37 лет это дело поделала. И, видишь, это я, ну, это роковая моя ошибка, видимо, была.
0: Стоп.
1: На Джорджа Майкла.
0: А, понял, я уже испугался, роковая ошибка.
1: Не, это дочь.
0: Я уже, у меня тут пролетели какие-то птички, ласточки, скворцы, дрозды. Вот.
1: Все,
0: ну,
1: все
0: в силе, все отлично. У меня к тебе будут летние вопросы. Я тебе скажу не про окрошку сразу, предупреждаю тебя, а вот про такое понятие, мы про него как-то говорили уже, но в новом прочтении, чуть позже. А, собственно говоря, давай-ка я не буду говорить пока что, о чем я хочу тебя спросить.
1: Славик, не нагнетай.
0: Да не, ну что ты? Да не, ну ты послушай,
1: ну,
0: только послушай.
1: Так.
0: Киану Ривз. Тогда вопрос претерпевает легкое такое изменение, пластическое решение. Интересное у нас Митрофанова и Киану Ривз. Это Киану ближе, Ривз, я чувствую, чем Джордж Майкл к тебе.
1: Ну, я думаю, что здесь можно для девушек, таких как я, романтичных молодости, вспомнить певицу Паулу Абдул, Пол Абдул. Она очень взрослая сейчас. И у нее была песня «Rush», которая снималась как раз в Лос-Анджелесе, в самой известной обсерватории лос-анджелесской. Угу. И это был дебют Киану Ривза вот так, на большом экране, как актера клипа.
0: Mm.
1: И он стал очень... Это большой был для него такой, как...
0: Скажем по-русски. Breakthrough. Такой,
1: да,
0: мощный...
1: Прорыв.
0: Прорыв, да. Для него,
1: да,
0: это был прорыв.
1: Потому что о нем узнали многие, и она была мега популярна. Песня красивая, можем скачать, отрывочек потом поставить.
0: Потом поставим. У меня,
1: да,
0: знаешь,
1: но...
0: у меня параллели идут, слушатели мне простят это, я надеюсь. Mm. Поскольку я до сих пор дружу с Майком Столлером, это вот сонграйтерский дуэт Либер Столлер, то вот с Полой Абдул работал Оливер Либер. Это сын вот этого Либера, который писал песни для Пресли. Все, я уже начинаю запутывать людей. Но тебя фиг запутаешь. Док Стар. Группа, в которой басистом является Киану Ривз, недавно выпустила новый альбом. Голливудский актер блистает на этой пластинке в качестве бас-гитариста. Я,
1: давайте,
0: будучи бас-гитаристом, пролистал специально, чтобы более рельефно была слышна партия Киану Ривза. Получилось у меня или нет, решать слушателям «Маяка».

0: Давай следующую такую песенку, Рита, обсудим с тобой, как Фрэнк Заппа. Я еще пару слов про Киану Ривза могу сказать, что часто задают вопрос отношение к вот этому, ну, я бы назвал это сериалом «Джон Уик». Я тебя не могу не спросить. Ты фанат этого киношного экшен-муви-сериала или нет?
1: Очень, кстати, хорошие вопросы, что люди вообще себе такое задают. Я тоже себя поймала на мысли, этот Джон Уик. Я говорю, а для чего этот фильм? Вот, и мне киношечки ответили. Мне сказали, это жанровый фильм, боевые искусства, такой гангстерский боевик. То есть это абсолютно жанровый. Те, кому нравится экшен, нравятся суперсъемки и волю судеб, моя дочь меня в свое время повела в Париже, вот в эту церковь, где он погиб в итоге.
0: Бог ты мой.
1: Сакрикер, по-моему, да, это?
0: Да, да, правильно. Вот. Я поведу тебя в музей, дорожку. Сказала мне сестра. Да, я понял.
1: Несколько лет назад. И вот я поняла, что люди, даже дети, они как-то вот просто им нравится, когда там какая-то суета и драки. Еще собачка, когда появляется, вот эта бельгийская овчарка, малинуа, что ли, то все. Тут и женщины сдаются, а красота Киану Ривза вообще не поддается описанию. И поэтому я думаю, что это просто вот три часа, ты в каком-то другом мире, и все.
0: Ну
1: и,
0: вот,
1: и, да. Вот нравится, ты... не нравится, и, да, и вот, все весело.
0: Вот, вот ты-то в этом мире существуешь со знаком плюс, а тут и на дочку чуть-чуть. Некоторым нравится, некоторые считают. Ты прямо как в фильме с Мерлин Монро, знаменитым, который в нашем прокате назывался «В джазе только девушки».
1: Только девушки.
0: Это знаменитое, да, заседание любителей оперы. Там гениально это все озвучено. Вот есть некоторые, которые считают, а мы так не считаем. Ты-то как считаешь, Рита?
1: Ну, мне скорее нравится, чем нет.
0: Угу. Понял. То есть по 10-балочке это где-то 7 у тебя, да?
1: Нет, скорее даже 8.5.
0: Ну, так это ты красавица. Официально я тебе говорю. Ты официальная красавица. Все. Можешь смеяться, можешь радоваться.
1: Фрэнк Заппа. Красавец вообще, с усами.
0: Мужчина
1: с усами — это отдельная тема.
0: Я как увидел о том, что у него альбом выходит, вот, у Фрэнка Заппы, сборник. Сборник. Вот, не могу сказать, что перекрестился, но сразу вспомнил, как я пел песни из репертуара Фрэнка Заппы. I'm gross and perverted, I'm obsessed and deranged. И далее 47 куплетов. И вот как устроен мозг человека, я эти песни, которые я пел в 70-каком-то году, я их помню наизусть до сих пор. У тебя есть рецепт, как их выбить из моей головы, эти песни Фрэнка Заппы, Рита?
1: Нет. Нет, поехать в Литву на памятник посмотреть Фрэнку Заппе, положить ему цветы и уехать.
0: Песня «I am the slime», которую я пел и играл на бас-гитаре. Готов сделать это прямо сейчас.

0: Так, ну что, Свет, ты решила обрубить. Решила резко обрубить вокально-инструментальное произведение. И правильно. И правильно.
1: Вот зачем это, Володька сбрил усы?
0: Вот это правильно, Володька сбрил их. Значит, слушай, дорогая Рита, есть такая артистка Мадонна, которая не далее, как вчера, выпустила новый сингл.
1: Что
0: песня называется «Love Sensation». Я знаю, что ты большая поклонница Мадонны, поскольку она выступает за женщин, активно выступает против эйджизма.
1: Но песню я не слышала.
0: Ну, слушай, ну как ты, девочка?
1: Ну, может,
0: как ты
1: послушаем
0: без...
1: и обсудим.
0: Как ты без
1: разберем
0: Мадонны.
1: Разберем на партсобрании.
0: Как ты без Мадонны существуешь. Мне нравятся съемки. Я полистал быстро, пролистал какие-то куски. Вот она с этой песней, она уже там снимается. Эти у нее корсеты и прочее, все ее причиндалы.
1: Конфекцион.
0: Да.
1: В Питере называется.
0: И она выкрикивает девчонкам, она выкрикивает поклонницам. Вы сможете, у вас получится. Ты понимаешь? И я понял, что она где-то...
1: 58-го года, товарищ.
0: Ну и что? Ну
1: вот.
0: И что? Нормально. И она там еще бодрится. Ну что, слушаем новый трек Мадонны. Поехали. Love Sensation. Любовь,
1: oh
0: любовь.

0: Мадонна, новый трек. Ну, давай. Рита, давай.
1: Что сразу я-то?
0: А чего это?
1: Сразу?
0: Это не моя артистка, это твоя.
1: Джентльменов удачи, помните этого все время?
0: Так.
1: Все время говорю, а чего я-то?
0: А что? А что? А что?
1: Ну, плотный хаусец взрослый.
0: Плотный.
1: Кому-то это еще нравится.
0: Плотный хаусец. Так, дальше.
1: Да, вот такая у меня музыкальный ритик.
0: Дальше. Ну вот, народ выходит.
1: Могла бы помаднее сделать. Чуть.
0: Девочки с бокалами. Вот девочки с бокалами подходят в этот момент к диджею. Вот и вверх так бокалы поднимают или не поднимают?
1: Бокал в одной, в другой телефон.
0: Да, конечно. А как без телефона? Она еще хорошо себя снимает вот так. Но подходят они вот к сцене, где находится диджей. Про Мадонну мы не говорим. Или не подходят? Ты человек с большим диджейским опытом. Скажи.
1: Да. Что подходит, чтобы что?
0: На такой песне у них попы отрываются, они бегут скорее с бокалами танцевать или нет?
1: Ну, только два дня, как песня вышла, пока надо к ней привыкнуть. Но это я говорю...
0: Не уходи, не уходи от ответа, в тину
1: не
0: зарывайся.
1: Я думала, она будет более модной, но она очень классическая. Это классический хаус музыка, поэтому... Наверное, это разойдется. Сейчас лето, Ибица,
0: ну
1: все
0: вот,
1: это.
0: Да, да, ну вот как тебе видится? Вот,
1: Ибица.
0: А как тебе видится эта волшебная Ибица? Вот ты сама, вот представь себе, ты уже отхлебнула чуть-чуть.
1: Под эту песню я бы не пошла плясать.
0: Вот, вот я к чему и подвожу
1: я
0: тебя.
1: Я бы кивала, стояла около бара, кивала.
0: Ну, кивала с улыбкой или с таким пренебрежением, типа? Ну,
1: нет, с улыбкой, я Мадонну уважаю.
0: Да? А то, что она алдятина, это тебя никак не трогает, нет? Ты
1: же
0: сама, сама сказала, 58-й год. Зачем ты это ляпнула, дорогая Егоровна? Она, может быть, вот сейчас слушает нас, Мадонна, ей тут синхронно в другое ухо накладывают перевод. Она и говорит ей переводчица, вот некто Митрофанова в далекой Москве сейчас взяла и вломила в Мадонну несчастную, которая притворялась, два раза паспорт теряла. Вот, понимаешь, она два раза, может быть, паспорт теряла и говорила всем, мне 37,5 в течение последних 26 лет. Понимаешь? Такое может быть.

0: Притягательны те женщины, которые способны наслаждаться собой и своей жизнью. Те, которые влюблены в свою жизнь. Анатолий Добин, психолог.
1: Так говорит маяк.

0: сниму на суточно-ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Россия и Украина провели обмен пленными, сообщили в Минобороны. С подконтрольной в Киеве территории возвращены 185 российских военнослужащих, взамен переданы 185 военнопленных ВСУ. Как отметили в министерстве, при возвращении россиян посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты. По информации ведомства, сейчас российские военные находятся на территории Белоруссии. С ними работают уполномоченные по правам человека Яна Лантратова. После оказания необходимой психологической и медицинской помощи военных доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. Напомню, 15 мая Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 205 на 205. Тогда Минобороны сообщало, что обмен тоже состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Модератором пленарной сессии Петербургского международного экономического форума с участием Владимира Путина станет журналистка «Индия Тудей» Гита Махан. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Махан специализируется на внешней политике Индии и международных новостях. В сентябре прошлого года вместе с коллегой она взяла у президента России интервью. По словам представителя Кремля, на пленарной сессии Путин расскажет о своем видении того, куда Россия как страна должна двигаться и по экономике, и по социальной сфере, и какие у нее основные вызовы. Это дает участникам рынка понимание того, на что ориентироваться, отметил Песков. Он уверен, что нужно ставить максималистские цели, чтобы многого добиться. Он добавил, что сейчас Путин заканчивает подготовку к выступлению на пленарной сессии ПМЭФ-2026, которая начнется через несколько часов. Россия может быть самым дешевым источником энергии в мире для искусственного интеллекта. Об этом заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в рамках ПМЭФ.
2: У нас есть уникальные преимущества. Я упомянул бы просто, наверное, одно из них. Вот мы сейчас проанализировали. Россия может быть самым дешевым источником энергии в мире для искусственного интеллекта. Вот если посмотреть на наши возможности, мы можем быть в 3-4 раза дешевле, чем другие источники энергии для искусственного интеллекта. Это потрясающее, честно говоря, наверное, самое важное конкурентное преимущество, которое есть в быстро меняющем технологическом мире. Это дает важные геополитические преимущества, где мы можем на базе этой дешевой энергии привлекать и строить партнерство в сфере искусственного интеллекта именно на территории России.
0: Дмитриев также уверен, что в июне-июле Европа может столкнуться с серьезным энергетическим кризисом. На одного безработного в России приходится порядка 18 вакансий. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании комиссии Госсовета по направлению кадры, которые проходят на ПМЭФ. По ее оценке, рынок труда для квалифицированных рабочих характеризуется достаточно высокой напряженностью. Если в 2021 году на одного безработного приходилось 8 вакансий, то сейчас 18. Голикова добавила, что уровни занятости в самых массовых возрастных группах 30-39 и 40-49 лет возросли с 87% и 90% до 91% и 93% соответственно. Купальный сезон в московском регионе начнется уже в эти выходные. Вода в водоемах Подмосковья прогреется до плюс 19, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в Центральной России наступило настоящее русское лето с солнцем и уже июльскими температурными показателями. В ближайшие выходные на отдельных водоемах Подмосковья ожидается безопасная с медицинской точки зрения для купания температура воды 18-19 градусов. Как отметил синоптик, первые смельчаки могут попробовать открыть купальный сезон. Ну а повсеместно вода прогреется до идеальных условий для плавания в течение следующей недели.
1: Новости спорта.
3: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Глава Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что организация обсуждает возможность проведения товарищеского матча сборных России и Китая. По его словам, спарринг, вероятно, состоится в следующем году. Сегодня наша национальная команда в Волгограде встретится со сборной Буркина-Фасо в 20:00 по московскому времени. 17-летняя теннисистка Алиса Октябрева вышла в финал юниорского турнира «Ролан-Гарос». Она несколько минут назад обыграла чешку Яну Ковочкову 5-7, 6-4, 6-3. В решающем матче россиянке будет противостоять китаянка Синьрань Сунь. В олимпийском движении грядут серьезные изменения, считает министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Подробнее расскажет Екатерина Маловичко.
1: Сейчас локальная российская задача – полное восстановление в правах всех наших спортсменов и возвращение на Олимпийские игры. Однако в перспективе десятилетий предстоит серьезная глобальная дискуссия о будущем Олимпийских игр, заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев на Петербургском международном экономическом форуме. Он назвал по-своему революционной программу нового президента Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри и выделил в качестве одной из причин предстоящей трансформации поиск баланса между традиционными и новыми форматами. При этом глава УКР заявил, что клубный формат принятия решений в МОК без учета мнений национальных олимпийских комитетов и международных спортивных федераций снижает доверие к ним. Министр отметил высокие затраты, из-за которых в будущем игры могут проводиться лишь в небольшом количестве стран. Но основная задача – восстановление целостности олимпийского движения. Спорт становится элементом политического давления. Возвращение России принесет пользу всему спортивному миру, отметил министр. Либо Олимпийские игры остаются маяком надежды для всех спортсменов, либо олимпийская система окончательно будет фрагментироваться и зависеть от политической конъюнктуры. Нам бы этого не хотелось, заключил Дегтярев.
3: Хоккейная «Торпедо» подписала контракт с форвардом Даниилом Сераухом. Как информирует пресс-служба нижегородского клуба, контракт с нападающим рассчитан на 2 сезона. За 2 предыдущих розыгрыша он забросил 30 шайб и сделал 39 результативных передач. Хоккеист Ник Меркли перешел в московское «Динамо». Соглашение с 29-летним нападающим будет действовать 1 год. В прошлом сезоне он сыграл в 68 матчах за шанхайских «Драконов», в которых набрал 45 очков. Ранее канадец также выступал за минское «Динамо». Всего в его активе 277 игр в континентальной хоккейной лиге, 76 забитых шайб и 70 голевых пасов. Баскетбольная НБА ведет переговоры с Енисеем по трансферу Дмитрия Санько. По информации издания «Спортэкспресс», если стороны договорятся, то красноярский клуб получит компенсацию за переход игрока. Ранее прогресс 24-летнего защитника отмечал главный тренер Енисея Йовица Арсич. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Талула, Джин Винсент. Мы в прошлую пятницу говорили про новый релиз Пола Маккартни, ставили песни с этого альбома, он называется The Boys of Dungeon Lane. Вот, много событий за эту неделю прошло. Пол Маккартни активно раскручивает свой альбом. Я посмотрел несколько интервью с ним, достаточно серьезные вещи, которые он говорит. Вот, что-то он говорит с юмором, что-то совсем печальное. Например, он впервые сказал, что с голосом у меня ерунда. Он это заявил на этой неделе. И то, что не за горами последний концерт. Вот такое интервью я видел. И очень трогательное интервью по поводу самой первой пластиночки, которую он купил. Вот то, что сейчас звучит, это и есть его первое приобретение. Он назвал магазин, сказал то, что он пришел домой, разглядывал эту пластинку. Ну, то, что называется ценность, ценность и еще раз ценность. Я его очень хорошо понимаю. Вот, а еще за железным занавесом, с каким интересом разглядывали подобные артефакты в 60-е годы.
1: А еще, может быть, надо понятнее. Би-боп Алула. Это вообще почти ничего не значит. Это игра звуков.
0: Да, это...
1: Би-боп Алула.
0: Ты попала в точку. Значит, смотри. Дело в том, что здесь на голос накручен такой определенный эффект, ревер, вот, который здорово звучит при вот этих взрывных звуках. Более характерно слышно присутствие этого особого звука с ревером на голосе. И нетрудно догадаться, что песня Маккартни «Би-боп», она была, в общем-то, синициирована в том числе «Би-боп Палулы» и тем же самым звуком, вернее, той же самой обработкой на вокал, которую мы слышим здесь. Еще из серьезных моментов, связанных с Полом, его релизом, вот, я неоднократно в программе говорил, что я дружу с 88-го года, то есть уже почти там, я не знаю, без малого, 40 лет, с его менеджером, который работал с ним в конце 80-х, 90-е годы, Ричардом Огденом. У него только что вышла книжка, мы об этом отдельно как-нибудь поговорим. И посмотрев одно из интервью, в котором Маккартни говорит, что мне мой менеджер, когда мне было 50 лет, предложил пойти на пенсию. И я сразу понял, что это был Ричард, мой товарищ, и я ему раз, и вот эту ссылочку сегодня утром кинул. Он мне тут же ответил, говорит, нет, это что-то другое, поскольку у нас был разговор совсем о другом, это было связано с стоимостью продакшена. Вот как раз на одном из этих концертов пластинка была «Flowers in the Dirt». Вот я был в Стокгольме на маккартниевском концерте с женой, вот мы общались с Линдой, с Полом. А вот, возвращаясь в сегодняшний день, Маккартни человек шоу-бизнеса на 100%. Вот понимать это все-таки надо иметь маленький хотя бы опыт изнутри посмотреть на это. Ну как это вот? Ну вот человек вот такой неугомонный, ему 84 года будет буквально там через 10 дней, и он все равно занимается тем, что он ходит по радиостанциям, дает интервью на BBC, он снимался, рассказывает тысячный раз про Джона Леннона, показывает эту пластинку, распаковывает. Зачем?
1: Зачем? Наша ЦВЦ сидеть смотреть.
0: Вот.
1: Какой вы смешной.
0: Нет, ответ очень простой.
1: Он на воздухе гуляет, туда-сюда.
0: Не, он гуляет, ходит, ножками ходит и занимается делом, шоу-бизнесом. Но впервые в своем интервью, вот на этой неделе он сказал... Ну вот будет у меня, я немножко отойду от дел, будет у меня возможность больше внимания уделять семье. А семья большая, поэтому альтернатива есть всегда вот этим шоу-бизнесовским моментам. Но эта штука захватывает, начинается соревновательный момент, у него выходит альбом, предыдущие достигали первой позиции. Надо же повтор дать, тоже, чтобы было на первом месте, понимаешь? А вот хорошо это или плохо, тут есть два взгляда на, так сказать, существующие житейские события. Если ты человек шоу-бизнеса, да вообще ничем другим не надо заниматься, только продвижением своей пластинки. И это абсолютно понятный взгляд. Если ты просто человек и видишь мир чуть-чуть с более широкого угла, то такой хренью заниматься вряд ли стоит в 84 года. Пускай этим занимается кто-то другой. Для этого есть люди, тем более состояние у артиста около 2 ярдов, то есть есть кого нанять, кто бы бегал бы и рассказывал про чудеса, связанные с этой пластинкой. Это разные взгляды на вещи. Но мы любим Битлз, любим Пола Маккартни, все ему прощаем. Кстати, по поводу «все прощаем», мы сегодня с тобой поговорим немножко про Дэвида Гролла.
1: О, да. А его жена простила?
0: Нет, не простила.
1: Нечего
0: жена
1: так.
0: Не простила. Вот, но забегая вперед, он тоже на этой неделе дал большое интервью. Молодец. Дал большое интервью и говорит, я ехал на машине в Лос-Анджелесе на днях, недавно.
1: Да.
0: И впереди остановилась какая-то машина, и там есть такое, ну, принятая штука, у нас это не распространено, меняет, так сказать, понижает товарную стоимость транспортного средства. Bumper sticker – это наклеенная липучка на бампер. Либо это какие-то картинки, либо какие-то изречения. И вот, говорит, передо мной встает машина, не спеши судить людей и осуждать их, поскольку ты не знаешь, в каких обстоятельствах они в данный момент находятся.
1: О, как. Загнул. Может, послушаем сразу Foo Fighters? Вы тоже что-то такое необычное нашли, песню.
0: Foo Fighters? Но тогда я должен про песню говорить и дальше говорить про нашего друга Дэйва Гролла. У нас под рукой Foo Fighters. Послушаем Window, песню. И еще один большой рассказ есть. Это рассказ про эту песню. И про жену, конечно.

0: Песня называется Windows, очень интересная тематика. Это с последнего альбома, и она не входит в число синглов. Мы, кстати, слушали какие-то синглы. Забавный клип, забавная тема песни.
1: Да, про,
0: да, Window Cleaner. Человек, который моет окна на небоскребе, и он видит вот эти разные сцены. Я отсылаю вас, так сказать, в YouTube. Такое некрасивое. Да.
1: Или нет, а есть где-то на других платформах.
0: Да,
1: есть,
0: и на платформочках есть.
1: Вышел.
0: Да, ролик есть свежий. Вот он про него говорит. И мне, говорит, очень было приятно, что я нашел такую классную тему. Что человек, заглядывая в окна, он видит куски жизни. А что делает человек, этот window cleaner? Он очищает окно, чтобы в комнату попал солнечный свет.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Вологодская область и Киргизская республика укрепляют сотрудничество. На ПМФ губернатор Георгий Филимонов и первый заместитель председателя кабинета министров КР Данияр Амангельдиев подписали меморандум о взаимопонимании. Документ закладывает основу для долгосрочного межрегионального партнерства. Ключевые направления – развитие лесопромышленного экспорта, сотрудничество в сфере образования и науки, укрепление культурных и туристических связей, организация бизнес-миссий для роста товарооборота. Инициатива открывает новые возможности для экономики региона и культурного обмена. Новые меры поддержки семей в Вологодской области действуют с 1 июня. Георгий Филимонов сообщил о введении двух новых выплат в рамках программы «Семья. Оплот Русского Севера». Так, 125 тысяч рублей получают родители до 35 лет при рождении второго ребенка, если переехали по направлению службы занятости или являются самозанятыми. 361 тысяча положено родителям, переехавшим из других регионов и трудоустроенным по направлению службы занятости при рождении и регистрации ребенка в Вологодской области. Кроме того, молодые мамы до 25 лет получают 100 тысяч рублей при рождении первенца. В прошлом году на поддержку рождаемости направили 2,8 миллиарда рублей. Регион занимает первое место в Северо-Западе и пятое в России по поддержке многодетных семей. В Вологде дали старт летнему трудовому сезону студенческих отрядов. Ребята будут работать в разных уголках страны, от детских лагерей Вологодчины до виноградников Краснодарского края. Отряды проводников будут работать в поездах, другие отправятся на Дальний Восток работать на рыбоперерабатывающих заводах. Педагогические отряды организуют летний отдых детей, а сельскохозяйственные займутся уходом за животными. Всего путевки получили 13 студенческих отрядов. В ближайшее время они приступят к работе. Вологжан приглашают на форум «Соль земли» и «Рубцовский костер» на Толушме. С 23 по 26 июля в Тотьме пройдет третий всероссийский форум инициатив для малых территорий «Соль земли», неразрывно связанный с литературно-музыкальным праздником «Рубцовский костер» на Толушме, приуроченным к 90-летию поэта. Подать заявку на участие в форуме можно до 11 июля на сайте организаторов. Сергей Безруков посетил Вологду перед премьерой спектакля «Хулиган. Исповедь». Народный артист России встретился с вологодскими журналистами. Актер ответил на вопросы, поделился своими впечатлениями от работы над ролью Сергея Есенина и рассказал о значении этого проекта для него лично. Безруков также отметил важность культурных инициатив в рамках проекта «Лето Русского Севера» и выразил надежду, что спектакль станет одним из ярких событий летнего сезона Вологды. Завтра в Вологде зажжется фестиваль огня в парке ветеранов. 6 июня парк ветеранов станет площадкой для фестиваля «Искры ночи». С 18.30 здесь начнут работать открытые площадки. Под руководством участников фестиваля все желающие смогут попробовать свои силы в обращении с тренировочным реквизитом до старта основной программы. Сама она начнется в 20.00 и порадует гостей выступлениями огненных коллективов из Вологды, а также приглашенных артистов. Музыкальное сопровождение обеспечит проект «Дыхание улиц творчества». За пультом будет диджей «Вход свободный».
2: Новости спорта.
3: К хоккейной «Северстали» присоединился новый нападающий. Денис Ян подписал контракт с клубом на 1 год. Он является воспитанником московских хоккейных школ «Вымпел» и ЦСКА, но большую часть карьеры провел в Северной Америке. На уровне КХЛ выступал за нижегородская «Торпеда» и уфимский «Салават Юлаев». За 4 сезона в лиге сыграл 247 матчей и набрал 106 очков, а также стал бронзовым призером чемпионата в сезоне 24-25 годов. Также «Северсталь» заключила новый однолетний договор с защитником Никитой Кичигиным. Он провел 73 матча за «Алмаз» и «Металлург» в рамках МХЛ и плей-офф НМХЛ. По итогам сезона вместе с «Металлургом» Никита стал обладателем Кубка регионов.
2: Погода на маяке.
3: Сегодня в Вологде и Череповце ясно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 19 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
4: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. 15 часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума расскажет о своем видении того, куда Россия как страна должна двигаться и по экономике, и по социальной сфере, какие у нее основные вызовы. Это дает участникам рынка понимание того, на что надо ориентироваться, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что это не только выступление, а главным образом дискуссия. Ранее сообщалось, что сегодняшнее заседание и большая речь главы государства на нем станут центральными мероприятием форума в Петербурге. После выступления состоится дискуссия, в ходе которой участники ответят на вопросы. Модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума с участием президента будет индийская журналистка Гита Махан, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Вооруженные силы России с 30 мая по 5 июня в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории нанесли массированные 6 групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотниками. По данным Минобороны России, были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемой ВСУ, военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска беспилотников, а также пункты времени на дислокацию украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Российские войска за неделю освободили населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике. В Запорожской области взят населенный пункт Комсомольская, другое название Гуляй-Польская. Россия и Украина провели обмен пленными, сообщили в Минобороны. С подконтрольных Киеву территорий возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ. Как отметили в Министерстве обороны, при возвращении россиян посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты. По информации ведомства, сейчас российские военные находятся на территории Белоруссии. С ними работают уполномоченные по правам человека Яна Лантратова. После оказания необходимой психологической и медицинской помощи военных доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. Как сообщила омбудсмен Яна Лантратова, 3 семьи вернулись в Россию к родным и близким, 5 человек отправились на Украину в ходе работы по воссоединению семьи. По ее словам, акция состоялась на пункте пропуска Новая Гута в Белоруссии по договоренности с украинским омбудсменом Дмитрием Лубенцом при поддержке Международного комитета Красного Креста, передает ТАСС. Около 7,5% трудовых функций в России уже можно полностью заменить искусственным интеллектом. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на полях Петербургского международного экономического форума. При этом министр подчеркнул, что речь не идет о сокращении рабочих мест.
3: Мы видим, что в перспективе порядка 8% от всех трудовых функций, которые сегодня есть, прямо в среднесрочной перспективе, может быть заменена полностью искусственным интеллектом. При этом это не говорит о том, что 8% или 7,5% сотрудников будут уволены с своих мест. Нет, мы говорим о том, что в принципе содержание конкретного рабочего места и конкретной функции будет заменено на ИИ, а вот именно компоновка и набор этих трудовых функций у каждого гражданина есть, как говорится, свой. Поэтому мы сегодня с коллегами ведем до конца текущего года, я думаю, завершим эту работу по формированию справочника, который будет наполнен конкретным набором функций для каждой профессии. В среднем это порядка 20 функций, которые позволят нам, с учетом оцифровки текущих моментов, четко понимать емкость каждой профессии и влияние на нее искусственного интеллекта, либо процессов роботизации.
1: Глава Минтруда также заявил, что не видит необходимости снижать минимальный возраст трудоустройства до 12 лет. «Автодор» разрабатывает систему оповещения уставших водителей по СМС, сообщил глава госкомпании Вячеслав Петушенко в ходе Петербургского экономического форума. По его словам, система, основанная на искусственном интеллекте, будет видеть машины, которые, к примеру, виляют на дорогах или долго едут без остановки. Водители будут предупреждать с помощью СМС через звонок или дорожное табло. Когда заработает новая система, неизвестно, пока на платных дорогах есть музыкальная разметка. Это поперечные шумовые полосы, во время проезда по которым кузов машины вибрирует. Цель та же – не дать засыпающему водителю съехать с дороги, пояснил глава «Автодора». Герман Греф назвал лучший актив для вложения миллиона рублей. По мнению главы Сбербанка, наиболее доходным вложением на текущий момент остается банковский депозит. Об этом он сообщил в ходе пресс-подхода после делового завтрака Сбера на Петербургском международном экономическом форуме. Греф рассказал, что Сбер каждый год отслеживает, какие инвесторы оказались самыми успешными и как они инвестировали. Наиболее выгодными стали самые консервативные вложения, то есть вложения в депозиты, указал Греф. По его словам, были скачки, когда инвестиции в иные активы, в том числе в облигации, акции, давали высокую доходность, но на длинном горизонте депозиты побеждают. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков. Днем в северной столице 26-28 градусов. В Москве в субботу также без осадков. Ночью в городе плюс 11-13, днем 23-25 градусов, по области плюс 26. Сейчас в Москве плюс 24, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.
0: Моя.

0: Crowded House, песня просто замечательная, Don't Dream It's Over. Австралийско-новозеландский коллектив, скоро будет 40 лет с этого альбома их дебютного, который мы сейчас слушаем. Eponymous Album, одноименный альбом, Crowded House, просто удовольствие получают.
1: Да, Нейл Финн в мае, конце, день рождения, 68 лет, 27 мая.
0: Да, замечательный, симпатичный человек, симпатичная музыка и вообще все очень здорово. Но возвращаемся из Австралии назад. Кстати, я такой путь проделывал.
1: Как-то... А, кстати, на вас похож этот Нейл Финн.
0: Есть что-то, да, мне говорили.
1: Да, такой,
0: да,
1: как причесон.
0: Такой седенький
1: вообще...
0: такой, да.
1: Да, и такой умненький.
0: Эх, я бы так бы пел бы. Мне бы цены не было, я тебе скажу, Егор.
1: А так на бас пошел. Вот кто тебя...
0: А, да.
1: Кто тебя,
0: ну, стеснительность еще. Ну, тут все, знаешь, тут все вместе. А у нас на связи замечательный, чуть-чуть стеснительный, но при этом невероятно талантливый лидер группы «Диктофон» Антон Макаров. У них сегодня релиз нового сингла. Антон, привет.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте. Как песня Crowded House? Понравилась? Нет, сейчас звучавшая?
2: Да, но это же хит из еще давних времен.
0: Да, 40 лет этой песни. Антон, 40 лет. Вот так летит
2: это
0: время.
2: Это хорошо, когда материал может пережить столько эпох, событий.
0: Да, это большое счастье для автора. Я, кстати, вчера давал интервью для фильма о Юрии Антонове. И мы вот как раз говорили с журналисткой на тему, какие судьбы у песен. Какие-то песни быстро очень, так сказать, исчезают, какие-то живут долго. Конечно, все, что сделано в те далекие 60-е, и тогда стало 70-е, 80-е, и тогда стало большим, конечно, имеет огромное преимущество перед сегодняшними песнями, то бишь той песней, которая сегодня выходит у вас. Расскажи про эту новую песню. Мы ее, конечно же, послушаем, но вводную дай. Как она делалась?
2: Вводная.
0: Да.

0: Водная.
1: Водная. Песня называется «Далеко». И это один из тех не самых для автора приятных случаев, когда песня получилась путем Гоголь-Моголь, если это можно назвать, или Франкенштейн. То есть басовая партия из другой песни, барабаны из второй песни, голос из третьей. Все было недоработано, и все это в итоге вошло в такую вот солянку под названием «Далеко». И, ну, как говорится, успех фильма в руках монтажера. И вот с ножницами я сел и сделал песню «Далеко», без трех или даже четырех обрывков.
0: Это абсолютно нормальное движение песенное сегодня. И правильно делаешь, кстати, наш широко упоминаемый Пол Маккартни, наш любимец, вот, всегда тоже говорил, что вот отсюда кусок здесь, сегодня вспоминал я его интервью, данные на этой неделе, он даже показывает вот эти три аккорда, которые синициировали песню с его нового альбома, вот необычный аккорд. И с него все началось. Вот что касается диктофона, погрузись чуть-чуть в историю. Вы же из города Жуковского, если не ошибаюсь, и начинали.
1: Да, да.
0: Расскажи пару слов просто про начало группы. Какого хрена вдруг пришло в голову делать группу? Как это все получилось?
1: Мы, ну, как всегда, не самым трезвым умом это решение пришло. Мы давно играли с Алексеем Бударином и с Данилой Бирюковым. Это мои товарищи. Алексей Бударин на барабанах. Он профессиональный музыкант, академичный, эстрадно-джазовые вещи. Данила Бирюков на бас-гитаре. Мы учились в одном лицее, ходили в Жуковском с одного района, как это принято говорить. И таким вот образом мы играли какие-то разные выступления с разными вокалистами, и сами по себе и прочее. И однажды мы выступили на НТВ с Олегом Горкушей в таком составе у Маргулиса. И потом на следующий день мы встретились в каком-то заведении и думаем, а почему бы нам не сделать такой вот самодостаточный проект, собственно, работающий по лекалам такого костяка из нас троих, и схемотехника останется прежней, что я пишу песни, тексты, музыку, как-то беру на себя вот весь удар, но при этом состав остается.
0: Скажи
1: вот
0: мне,
1: в подмосковном, да, подмосковном Жуковском,
0: класс,
1: барчике.
0: Слушай, ну это самое замечательное движение. Но вот признайся, что-то вот, когда вы начинали, вот что-то маяком было, понятно, что радиостанция «Маяк» была маяком главным, но вот какие-то музыкальные маяки были, ориентировались там, неожиданно выясняется, на Вову Преснякова. Вот нравился Вова Пресняков.
1: Нет, на такого конкретно Вову Преснякова, может быть, не было, но ориентиры были, потому что у нас был костяк звука акустический. И он звучал достаточно мощно и плотно, и самодостаточно. Потому что я играл на акустической гитаре, а барабанщик Леша играл на таком специальном оборудованном кахоне, очень много перкуссионного звука. И ориентиром было вот Ленинградский рок-клуб.
0: Понимаю.
1: Продолжение Ленинградского рок-клуба, такая немножко темная волна, может быть, что-то из новой волны 80-х.
0: Понимаю.
1: Западной. Очень много ориентировались на толк-толк Холлиса. Такое что-то, ну, не знаю, как сказать, мелодичное, но при этом темноватое. Потом уже взяли электрогитары, там как-то немножко все это зарокобилили, зарок-н-роллили, но костяком и маяком было конкретно вот... Да, толк-толк очень много слушали, особенно последний их финальный релиз, который уже более преобразованный.
0: Скажи мне... Да, Антон, извините, я перебиваю. Важная штука — концертная деятельность, важная. И кто-то рождается артистом, кто-то набирает очки, так сказать, кто-то страшно стесняется, потом, избавляясь от этого страха, творит на сцене всякие чудеса просто космические. Вот про себя расскажи, как у тебя это происходило? Ты и сцена, ты и публика, ты и страх перед публикой или наоборот. Вот эти такие базовые вещи, связанные с концертной деятельностью. Расскажи.
1: Ну, у меня нет школы, ни театральной, ни артистической нет, поэтому вся сцена была... А сцена выходилась так, как выходит большинство слушателей, ребят, и самодеятельно. Но на сцене всегда есть какой-то тумблер, в моем случае, когда не очень замечаешь, что происходит вокруг, и ты можешь...
0: Понимаю.
1: Ты можешь расширять свои способности и голосовые, и музыкальные, и технические. Но страх, конечно, огромный. Каждый концерт. Есть. Возможно, на гастролях как-то немножко это притирается, этот страх, но проходит 2 дня без концертов, и он снова появляется, как в первый раз.
0: Скажи мне, вот есть такая штука, я, кстати, со многими иностранцами говорил, когда группа очень помогает, то есть когда ты в группе, гораздо проще адаптироваться на сцене. Ты не один. Когда ты один выходишь к микрофону, условно, например, у тебя надо отыграть под акустик одному программу, это гораздо более сложная история, то есть как под микроскоп ты залезаешь. Но вот что касается группы и группового взаимодействия, вот с первых же концертов была у вас эта история, когда вы чувствовали, что вы с группой можете, делов натворить, как говорится?
1: Да, да, поэтому это называется диктофонно и менее сольно. Несмотря на схемотехнику работы внутренней, все равно есть уже такие какие-то вещи, которые трудно поменять, несмотря на то, что состав потом со временем плавал, иногда что-то возвращается, кто-то возвращается, кто-то уходит. Но группа, да, она, конечно, по каким-то энергетическим качествам всегда собирается на каждый концерт. Даже не столько по возможностям. Мне кажется, что какие-либо профессиональные ребята, которые играют сессионно и умеют намного больше, чем мы все вместе взятые, могут меньше подойти этой музыке, этому коллективу, чем мы втроем, вчетвером или впятером.
0: Отлично. Это большое дело, конечно, вообще групповая штука. Не могу тебя не спросить про искусственный интеллект. Балуетесь вы с Суна? Загружаете что-то?
1: Нет.
0: Смотрите?
1: Нет. Я не умею это делать, к сожалению. У меня не свежего телефон и компьютеры по некоторым причинам, по техническим причинам. Я работаю на старом оборудовании, оно сейчас уже винтажное, может считаться. И у меня просто нет возможности загрузить. Я много об этом слышал. Какие-то слушатели иногда загружают...
0: Но песни, да, ваши песни пропускают через сон и присылают вам.
1: Да, и присылают послушать, но я не знаю, имеет ли это какой-то либо большой смысл. Не знаю. У меня трудно с этим.
0: Я не могу
1: скачать это приложение.
0: Ну, это вообще не проблема, и ты можешь найти любую...
1: Но я не думаю, что я многое теряю.
0: Это сложный вопрос. Ты знаешь, может быть, какие-то подсказки есть. Я сам не занимаюсь загрузкой, так называемыми промптами, то бишь это взаимодействие с Суна, но рядом со мной люди это делают, я это вижу, и тоже мне присылают и мои песни, и старые какие-то, и то, и другое, и третье. Я слежу за этим, смотрю, как это все развивается, как люди реагируют, самые разные. Вот. Вообще интересно, чем это закончится. Ну, конечно, говоря философскими категориями, ничто никогда не закончится. Вот. Понятно, что это куда-то будет дальше идти, но на самом деле это интересно. Про сочинение песен. Я всегда задаю этот вопрос, и мне на самом деле это очень интересно. Вот я сейчас открою свою телефонную вот эту записную книжку. Это вот приложение, где под названием группы вашей. Диктофон называется приложение. У меня 922 записи. То есть это 922 эскиза каких-то песен, слов, мурлыканий на гитаре, на клавишах и так далее. А сколько у тебя таких на диктофоне вот кусочков?
1: Знаете, я делаю хитрее, чтобы не заполнять память. Я это записываю себе в мессенджер в голосовые сообщения.
0: Понял.
1: Но схема та же. Просто чтобы это хранилось не во внутренней памяти. И такие, я думаю, там тоже их очень много. Они каждый день. У Леонарда Коэна было правило для молодых поэтов и музыкантов, сонграйтеров, поэтов-песенников.
0: Угу.
1: Каждый день что-то писать. Каждый день.
0: Это правильный подход. А я добавил к Леонарду, Леонардович бы добавил, и ночью тоже надо писать.
1: Ночью,
0: вот ночью,
1: да,
0: что-то торкнет. Не надо лениться встать и записать или надиктовать в телефон утром. Это может оказаться полной чушью, а может оказаться чем-то очень-очень интересным.
1: А то это получится яичница. Может потеряться яичница, как у Пола Маккартни, Yesterday.
0: Да-да-да, Scrambled Eggs. Да. Да, это очень-очень такая толковая штука. Отвлеченный вопрос, Антон.
1: Да.
0: Какие-то разочарования вот на этом музыкальном пути были? Я имею в виду диктофоновские разочарования. Вот,
1: знаете,
0: печально, вот эта история была печальной, не надо нам было это делать. Ой, вот этот человек был...
1: Каждый день по несколько разочарований. К сожалению, такая работа.
0: Слушай, ну это в переводе на русский означает, что вы живые люди и что все правильно делаете, поскольку вот эти очарования, разочарования, связанные с творчеством и с концертной деятельностью, они бесконечны. Это очень правильно.
1: Знаете, я вам по секрету скажу, что я до сих пор подсовываю. У нас выходит новый такой релиз небольшой, 17 июля. Вот эта песня «Далеко» — одна из них.
0: Угу.
1: И я понимаю, что вопрос философский, глубже. Он там, наверное, про музыку, про человека в музыке. Он также... Расчарований много всегда. Но я до сих пор подсовываю издателю каждую ночь новый вариант мастера. В какой-то момент я себя остановлю, но я не очень удовлетворен тем, как это получается. И несмотря на то, что уже дедлайн прошел, срок сдачи прошел, все равно я тихонечко в папку подгружаю новые версии. Но об этом он не должен знать, но...
0: Это классно.
1: Оставим это секретом между нами.
0: А я хочу анонсировать ваш концерт 25 июня в Питере на крыше Roof Place.
1: Да, как Битлз будем.
0: Да, как Битлз, скромно ответил Антон. Антон, тебе спасибо. Слушаем
1: спасибо.
0: Новую песню «Далеко». Группа
1: спасибо.
0: «Диктофон».

0: это самое интересное, что есть на планете Земля.
1: Игорь Ружейников, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».
3: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
4: Рекламные службы 495-105-5244.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума с участием президента будет индийская журналистка Гита Махан, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, сегодня Владимир Путин на пленарной сессии расскажет о своем видении того, куда Россия как страна должна двигаться и по экономике, и по социальной сфере, и какие у нее основные вызовы. Это дает участникам рынка понимание того, на что надо ориентироваться, заявил Песков. Ранее сообщалось, что сегодняшнее заседание, большая речь главы государства на нем, станут центральным мероприятием форума в Петербурге. После выступления состоится дискуссия, в ходе которой участники ответят на вопросы. Российские войска за неделю освободили населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике. В Запорожской области взят населенный пункт Комсомольское, другое название Гуляйпольское, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе техники 14 украинских бригад и полка ВСУ. Противник потерял свыше 1355 военнослужащих, 2 танка, 6 боевых бронемашин, 99 автомобилей, 9 орудий полевой артиллерии, 5 станций радиоэлектронной борьбы. Еще одно сообщение Министерства обороны России. Средствами ПВО с 8 до 14 часов перехвачены, уничтожены 135 украинских беспилотников на Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем. Министерство обороны показало кадры с возвращенными из украинского плена российскими военнослужащими. Ранее ведомстве сообщили, что с подконтрольной Киеву территории были возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ. Сейчас российские военные находятся на территории Белоруссии. С ними работает уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. После оказания необходимой психологической и медицинской помощи военных доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. 6 человек, пострадавших в результате атаки ВСУ на суда в Таганрогском заливе, находятся в больницах Краснодарского края, сообщили в оперштабе региона. Ранее стало известно, что в Азовском море были атакованы украинскими беспилотниками 2 грузовых судна «Натра» и «Циркон» под флагами «Белиза» и «Палау». Они следовали в Турцию. На борту находились 25 человек. 5 из них, граждане Азербайджана, погибли. МИД России находится в контакте с азербайджанской стороной. В связи с произошедшим, сообщил официальный представитель дипведомства Мария Захарова. Она заявила, что атаки украинских беспилотников на теплоходы в Азовском море подтверждают террористическую сущность киевского режима, который все чаще выбирает в качестве своих целей мирных людей, передает ТАСС. ВСУ нарушили режим тишины на Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба атомной станции. Как уточнил глава Росатома Алексей Лихачев, украинский беспилотник нанес удар по специалистам, вышедшим на восстановление Запорожской АЭС. Россия призывает МАГАТЭ обратить внимание на нарушение Украиной режима тишины на станции. Россия не свернет там восстановительные работы, заявил Лихачев. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ФОБОСа, в Петербурге завтра без осадков плюс 26-28. В Москве в субботу также без осадков. Ночью плюс 11-13. Днем 23-25 градусов.
1: Новости спорта.
2: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. В Российском футбольном союзе обсуждают возможность проведения товарищеского матча сборных России и Китая в 2027 году. Тему продолжит наш обозреватель Николай Саприн.
3: Одним из соперников футбольной сборной России по товарищеским матчам следующего 2027 года может стать национальная команда Китая. Об этом журналистам рассказал президент Российского футбольного союза Александр Дюков, по словам которого вверенная ему организация обсуждает с Китайской футбольной ассоциацией такую возможность. Скорее всего, это уже в следующем году произойдет, цитирует Дюкова агентство ТАСС. Прямо сейчас российская сборная занимает 36-е место в рейтинге ФИФА. Сборная Китая находится на 94-й позиции. Россияне в ближайшие дни проведут 2 товарищеских матча. Сегодня игра против команды Буркина-Фасо. 9 июня матч со сборной Тринидада и Тобаго.
2: 17-летняя теннисистка Алиса Октябрева вышла в финал юниорского турнира «Ролан-Гарос». Она несколько минут назад обыграла чешку Яну Ковачкову 5-7, 6-4, 6-3. Спортсменки провели на корте 2 часа 15 минут. В решающем матче россиянке будет противостоять китаянка Сунь Синьжань. Наши триатлонисты выступят в Европе на отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2028 года, сообщила руководитель Федерации триатлона России Ксения Шойгу. Цитата. «В этом году я уверена, что, научившись на предыдущих периодах, мы позволим спортсменам чувствовать себя увереннее и комфортнее», сказала глава организации. Хоккейная «Торпедо» подписала контракт с форвардом Даниилом Сераухом. Как информирует пресс-служба Нижегородского клуба, договор с нападающим рассчитан на 2 сезона. За 2 предыдущих розыгрыша он забросил 30 шайб и сделал 39 результативных передач. Баскетбольная НБА ведет переговоры с Енисеем по трансферу Дмитрия Санько. По информации издания «Спортэкспресс», если стороны договорятся, то красноярский клуб получит компенсацию за переход игрока. Ранее прогресс 24-летнего защитника отмечал главный тренер Енисея Йовица Арсич. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
4: Воспитываем мажоров по всему миру.
5: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
6: Товарищ Федор, ты помилуйте, по-лаборатски, а?
5: Кристина Асмус.
7: Какой век на дворе?
8: 17-й от Рождества Христова.
5: Александр Самойленко.
9: Ты будешь первый русский жена у моего сына.
5: Мария Миронова.
10: 3, 2, 1.
5: И Милош Бикович.
11: Мы отправляемся в поход.
5: В главной комедии страны. «Холоп 3» в кино. С 11 июня. Категория 12+.
12: Читайте в июне. В июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: Звучит новый трек группы «Мастодон». Спасибо, кстати, это ваша подсказка была. Коллектив был создан, напомню, просто в 2000 году. Рита любит эту группу, я знаю, не шипит. В данный момент лицо ее не скривилось. Я все правильно, Рит, отмечаю?
1: Конечно.
0: Да, ты любишь. Удивительный коллектив, и тот факт, что вокальные партии разделяли Трой, Брен и Брент, и группа появляется лауреатом премии Грэмми. Вот текущий состав у меня, не буду его озвучивать. Брент Хайнц покинул группу в августе 2025 года, в прошлом году. И нет, он покинул раньше, в марте, а в августе погиб в мотокатастрофе. Вот то, что мы сейчас слышим, «Your Ghost Again», эта песня посвящена его памяти. Мы идем дальше. И, Рит, я хочу возобновить тему, кстати, ты на нее вышла сама, но так все совпало, связанную с твоей коллекцией маечек, вот этих вот маечек.
1: Да, рок-н-ролльных.
0: Рок-н-ролльных. Я тебе хочу задать коварный вопрос.
1: Давайте.
0: Вот, ты девушка с именем, ты девушка, да? которая ведет диджейские сеты, проводит, я бы сказала, успешно. Копейка,
1: ой,
0: у тебя,
1: да.
0: копейка у тебя в кармане.
1: Геннадия, ой я.
0: Ой я. Копейка, так. копейка у тебя в кармане
1: рубль
0: водится.
1: Бережет,
0: она
1: так.
0: рубль бережет. А вот есть такие маечки, такие вот есть. Вот, например, маечка настоящая фирмы Шанель. Шанель. Вот. И
1: ой,
0: ты зашла в магазин, Рита наша зашла, а мы все, вот слушатели «Маяка», мы так из-за двери подглядываем.
1: Да.
0: Ну, мы в магазин не заходим, нам неловко, у нас денег-то нету. А ты зашла, пошла щупать маечки, пиджачки щупать, сумочки пошла. Пошла прыскаться одеколонами, очки черные надела.
1: Куда вы клоните, Леонардо?
0: Я клоню к кассе, и ты уже...
1: Профессор Преображенский сегодня.
0: Да, профессор, а как? И смотрю, на кассу тащит, всего-то две маечки она взяла. И мы вместе со слушателями «Маяка» вот так вот через плечо смотрим, и вдруг мы видим то, что за две маечки в магазине «Шанель» Рита наша платит. Ну-ка скажи, сколько, признайся, сколько.
1: Не, вот если бы другую фирму какую бы мне предложили, я в «Шанель» только за сумками раньше ходила. А сейчас я за майки и пиджаки.
0: И пиджаки. Там есть и пиджаки, Рита. Рита,
1: жакеты,
0: и обувь есть.
1: Это не пиджак, а жакет.
0: А жакеты.
1: Да, и туфли, да, помню.
0: Висели
1: а зачем вам это?
0: А мне вот за тем, что две маечки мы смотрим через плечо и видим, что ты пробиваешь 6 тысяч евро.
1: Майки нет. Это
0: 6 тысяч евро за две майки.
1: А где вы такое видели?
0: А мы видели такое. Мы видели из-за спины твоей. Вот мы все слушатели «Маяка».
1: Нет, не могло быть такого. У меня нет ни одной майки «Шанель».
0: Так.
1: И я горжусь этим.
0: Побожись.
1: Здоровьем рыжего.
0: Все.
1: Божусь.
0: Рыжий мне ночью прислал...
1: Не, ну своим тоже могу. Я нет.
0: С ПМФа прислал их выступление на ПМФе. Вот. Кстати, вот спрашивают слушатели, а что с Рыжим-то? Ты же анонсировал.
1: Все будет. Он, значит, да, принимает
0: Давай,
1: участие
0: скажи.
1: Вот в развлекательной программе. Мы с ним созванивались. Он, его нет в Москве в эту пятницу. В следующую пятницу у нас выходной. И он после 12-го, он говорит, я 13-го буду в Москве. И вот уже на той неделе, через одну, мы тогда встретимся в эфире. Он к нам обещал прийти.
0: Вот, то, что ты будешь задавать комплиментарные вопросы. Я вот видел твои вопросы, я к тебе заглядывал через плечо тоже.
1: Да.
0: Ну, мы любим заглядывать через плечо. Скажите, почему вы такой красивый? Вот это вопросы Риты. Я просто слушателей хочу подготовить. Какие она вопросы готовит? У меня вопросы гораздо жестче. Гораздо
1: почему
0: жестче.
1: Почему такой некрасивый? Как?
0: Нет.
1: Как можно жестче?
0: Ну, я не буду раскрываться до конца, но кое-что очень жесткое. А вот твои все, они отвратительно комплиментарны. Вот ты сейчас симпровизируешь жесткий вопрос к Рыжему, учитывая то, что ты всю подноготную его знаешь. Вот сейчас прямо скажи, что ты его обязательно спросишь, когда он к нам придет в студию.
1: Я недавно услышала историю от молодого человека, которому мог бы быть моим сыном. Он сказал, его мама ровесница моя. Вот. И он как-то был в одной компании с Рыжим, и все время его звал Рыжий, Рыжий. А Рыжий ему говорит, ты что ко мне так обращаешься, сколько тебе лет? Ну, он там озвучил какой-то вообще
0: там юный 24.
1: Возраст. Он говорит, так я тебе не говорю, ты Рыжий, а дядя Рыжий. Вот это, конечно, сила.
0: Анкл, Анкл Ред, будем его звать, Анкл Ред.
1: Да, да. Так что вот, ну а может что-нибудь еще послушаем?
0: Мы... Иванушка, я тебя только хотел еще поспрашивать кое-что.
1: А
0: ну,
1: что,
0: ладно.
1: Про что? Ну скажите. Ну, Шанель не прошло.
0: Так, а гермесики легкие у тебя есть? Ну говори.
1: А давайте я подумаю, а давайте я спрошу, помощь зала спрошу. Помощь на таков. Матери, позвоните моей. Вы знаете, как иногда родителям звонили? Она все про меня знает.
0: Мать твою, мы знаем.
1: Мать вообще.
0: Мать твою.
1: Она седая стала, когда она меня отнимала деньги, первые гонорары за мое диджейство.
0: Слушай, а вот сейчас ты хорошую сказала тему для песни, для шансона. И мать седая стала, и деньги отбирала. Очень хорошая шансонистая песня. Гнарс Баркли, это не человек. Это дуэт. Кстати, об этом далеко не все знают. И можно легко...
1: А новая песня, что у них вышла?
0: У них только что вышел альбом. Мы слушали «Мастодон», они из «Атланты». Альбом у Гнарс Баркли называется «Атланта». И медлячок, необычный медляк. Я его выбрал, внимательно послушав весь альбом. Это правда интересно. «Сорри» называется эта песня.
1: Окей.

0: Маяк. В эту...
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Добрый вечер, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Вологодские выпускники готовятся к ЕГЭ по математике базового и профильного уровня. Математика – второй из обязательных предметов для получения аттестата за 11 класс. Выпускники, которым результат нужен для поступления в ВУЗ, сдают экзамен профильного уровня, все остальные – базового. В Вологодской области испытания пройдут 8 июня в двух форматах – единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена. На ЕГЭ по математике базового уровня зарегистрировано 1700 человек. Экзамен профильного уровня планируют сдать 2600 участников. Будут открыты 44 пункта проведения экзамена. Для контроля за процедурой проведения ЕГЭ аккредитованы 143 общественных наблюдателя. В России внедряют технологии для покупки железнодорожных билетов по лицу и цифровому рублю. Банк ВТБ и российские железные дороги договорились вместе развивать современные способы оплаты на базе российского оборудования. Соглашение подписали на ПМФ-2026 заместитель президента, председателя правления банка ВТБ Виталий Сергейчук и первый заместитель гендиректора ОРЖД Вадим Михайлов. Первое, о чем договорились партнеры, это внедрение цифрового рубля. Это новая форма национальной валюты, которую можно будет использовать наравне с наличными и безналичными деньгами. Второе направление касается биометрии. Простыми словами, это возможность оплатить проезд в кассе или турникете буквально взглядом, без необходимости прикладывать карту или доставать телефон. ВТБ поможет РЖД внедрить такие сервисы, чтобы ускорить посадку на поезда и сделать ее удобнее. Вышла в свет новая книга о морских летчиках, бомбивших в 1941 году Берлин. Уроженец Кирилловского района, член Вологодского землячества в Москве, руководитель проекта популяризации в нашем регионе подвига героя Советского Союза Евгения Преображенского Сергей Никешин издал книгу «Мое место – Берлин». Сборник – это подборка публикаций о боевом пути 1-го гвардейского миноторпедного полка Балтийского флота, летчики которого под командованием нашего земляка Евгения Преображенского в августе 41-го нанесли удар по столице нацистского рейха – Берлину. Издание приурочено к юбилейной дате – 85-й годовщине подвига морских летчиков-балтийцев. Более 500 человек объединит конкурс-фестиваль «Душегрея» в Вологде. Всероссийский конкурс-фестиваль детских театров моды и студий костюма вновь пройдет в областном центре. Свои коллекции покажут коллективы 25 театров со всей России. Жюри оценит таланты более 500 человек. Фестиваль продлится 3 дня в период с 10 по 12 июня. В первый день состоится закрытая часть мероприятия, в которой участники покажут макеты костюмов на заданную тематику. Коллекции будут содержать в себе традиционные элементы культуры народов, проживающих на территории страны. Большая культурная программа фестиваля запланирована на 11 июня в архитектурно-этнографическом музее Семенково. Мероприятие начнется в 10:00. На нем коллекции костюмов от театров представят посетителям. 12 июня в Вологодском драмтеатре пройдут конкурсы дефиле и церемония награждения.
0: Спорта.
2: Завтра вологодские викинги пройдут стартовый матч чемпионата России по американскому футболу. 6 июня вологодский коллектив сыграет против команды МЧС из Санкт-Петербурга. Игра начнется в 13 часов на обновленном стадионе «Политехник». Как анонсирует пресс-служба команды, приходите на матч, поддержать команду нашего города, познакомиться с новым видом спорта и просто круто провести время. Будем биться, не жалея ни себя, ни соперника. Ответная встреча с МЧС пройдет через месяц, 4 июля, на выезде. Всего в чемпионате России по американскому футболу в этом году участвуют 12 команд в 4 дивизионах. Викинги Вагу являются действующими серебряными призерами чемпионата. Напомним, стадион «Политехник» торжественно открыли после обновления в мае этого года. Сборная «Череповца» стала абсолютным чемпионом области по тяжелой атлетике. Региональные соревнования среди юношей и девушек до 17 лет состоялись во Дворце спорта. Свои силы демонстрировали атлеты из Вологды, Череповца, Новгородской области. Хозяева доминировали в каждой весовой категории, завоевав 17 золотых наград. Также в рамках чемпионата области был проведен и городской турнир памяти Владимира Хремина, наставника, который воспитал более 60 мастеров спорта по пауэрлифтингу, тяжелой атлетике и гиревому спорту.
0: Погода на маяке.
2: Комфортная солнечная погода ожидает вологжан в ближайшие дни. В выходные по области дневная температура будет достигать плюс 28 градусов, ночью до плюс 11. Синоптики прогнозируют малооблачность без осадков. В начале новой недели погода станет менее устойчивой. С запада к региону приблизится атмосферный фронт и, возможны, кратковременные дожди. А завтра в Вологде и Череповце ожидается ясная погода без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21 градус. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба будет снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Алло.
4: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
3: Так.
4: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
3: Что?
4: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
5: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: 16:00 в Москве.
0: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума расскажет о своем видении того, куда Россия как страна должна двигаться и по экономике, и по социальной сфере, и какие у нее основные вызовы. Это дает участникам рынка понимание того, на что надо ориентироваться, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что это не только выступление, а главным образом дискуссия. Ранее сообщалось, что сегодняшнее заседание, большая речь главы государства, на нем станут центральным мероприятием форума в Петербурге. После выступления состоится дискуссия, в ходе которой участники ответят на вопросы. Открытое письмо Зеленского к президенту России Владимиру Путину видели все. Скоро его прокомментируют на соответствующем уровне, заявила на полях Петербургского экономического форума официальный представитель МИДа Мария Захарова, передает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков об ответе Москвы на письмо Зеленского заявил: «Давайте дождемся пленарной сессии с участием президента». Средствами ПВО за неделю сбиты 47 управляемых авиабомб, 16 реактивных снарядов «Хаймарс» производства США и «Вампир» чешского производства, а также 3084 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. Российские войска за неделю освободили населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике в Запорожской области. Подразделения группировки «Восток» взяли населенный пункт Комсомольское, другое название «Гуляйпольское», нанесли поражение живой силе техники 8 украинских бригад и 4 полков ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3045 военнослужащих, 14 боевых бронемашин, 57 автомобилей и 8 орудий полевой артиллерии. Министерство обороны показало кадры с возвращенными из украинского плена российскими военнослужащими. Ранее в ведомстве сообщили, что с подконтрольных Киеву территорий были возвращены 185 российских военнослужащих, взамен переданы 185 военнопленных ВСУ. Сейчас российские военные находятся на территории Белоруссии. С ними работает уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Как сообщила омбудсман, 3 семьи вернулись в Россию к родным и близким, 5 человек отправились на Украину в ходе работы по воссоединению семей. По ее словам, акция состоялась на пункте пропуска «Новая Гута» в Белоруссии по договоренности с украинским омбудсманом Дмитрием Лубенцом при поддержке Международного комитета Красного Креста, передает ТАСС. Лантратова и Лубенец провели встречу, договорились развивать сотрудничество в сфере помощи людям, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она заявила, что договорилась с Лубенцом об обмене списками гражданских для возвращения на родину, а также посещении пленных в России и на Украине. 6 человек, пострадавших в результате атаки ВСУ на суда в Таганрогском заливе, находятся в больницах Краснодарского края, сообщили в оперштабе региона. Ранее стало известно, что в Азовском море были атакованы украинскими беспилотниками 2 грузовых судна «Натра» и «Циркон» под флагами Белиза и Палау. Они следовали в Турцию. На борту находились 25 человек. 5 из них, граждане Азербайджана, погибли. МИД России находится в контакте с азербайджанской стороной в связи с произошедшим, сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова. Она заявила, что атаки украинских беспилотников на теплоходы в Азовском море подтверждают террористическую сущность киевского режима, который все чаще выбирает в качестве своих целей мирных людей. Если Киев не выполнит свои обязательства по восстановлению прав венгров в Закарпатье, процесс вступления Украины в ЕС остановится на первой главе переговоров, заявили в правительстве Венгрии. Напомню, накануне Будапешт снял вето на заявку Украины на членство в ЕС после достижения соглашения на уровне постпредов. Венгерский премьер Петр Мадьяр сообщил, что Киев в установленные сроки внес необходимые изменения в законодательство, и венгры украинского Закарпатья наконец получат обратно свои основные права, сказал Мадьяр. Около 7,5% трудовых функций в России уже можно полностью заменить искусственным интеллектом. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на полях Петербургского международного экономического форума. Сегодня глава Минтруда выступил на сессии под названием «Рынок труда 2.0. Диктатура искусственного интеллекта, трансформация навыков и профессий». При этом министр подчеркнул, что речь не идет о сокращении рабочих мест. По словам Котякова, искусственный интеллект способен взять на себя часть функций работников, что создает возможности для перераспределения рабочего времени сотрудников и дальнейшего роста производительности труда. Жара в столичном регионе к середине следующей недели может усилиться до 30 градусов, сообщили ТАСС в гидрометцентре. По данным синоптиков, в среду днем ожидается до плюс 25-30, при этом местами возможен небольшой дождь. В ночные часы в среду столбик термометра в Москве и Подмосковье могут подняться до 13-18 градусов. Предстоящие выходные погода в столичном регионе тоже будет по-настоящему летней. Завтра воздух в столице прогреется до плюс 24-26, а в воскресенье до 28 градусов. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
0: Погода.
1: Сейчас в Москве 24 градуса, атмосферное давление чуть выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. В Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, завтра без осадков. Днем в северной столице 26-28 градусов.

0: Еще раз добрый день, продолжаем нашу программу. Звучит классная группа Perfect Circle, APC сокращенно. Это проект вокалиста группы Tool Мейнарда Джеймса Кинана, его Side Project. В чем кайф? Кайф в том, что это помпезная музыка, но она не пошло звучит. В этом есть очень большой смысл, потому что обычно группы, вот, которые любят расставить ноги там и обдуваемые вентиляторами, что-то вещать, все это выглядит очень смешно в 26-м году.
1: А у этих ребят... Представилось это.
0: Да, дурь вот эта, длинноволосая дурь. Вот, они думают, что все находятся там 40 лет назад и по-прежнему слюни пускают.
1: Только Металлике это прощается.
0: Ну, тоже не очень прощается. Прощается относительно, понимаешь? Это такая хитрая штука. Конечно, когда ностальгия превалирует, Рит, да, и это сидит в сердце, то ну как, ну это никуда не денешь, и можно это понять. Но если человек, как говорится, развивается, и он чуть-чуть на это смотрит немножко прищуренным взглядом, да, любит по-прежнему, да, отдает дань должного своей молодости, но все-таки чуть-чуть прищуривается, понимаешь? Чуть-чуть прищуривается. Я вот сегодня писал информейшн, который публикуется в Яндексе, в Дзене, Яндекс.Дзене и в Телеграм-канале. Гитарист Слейд Дэйв Хилл решил выпустить сольный альбом. 80-летний гитарист Слейд решил реализоваться. Плохо это или хорошо? Очаровательно с точки зрения того, что вот он там маму вспоминает. Ну, завтра будет публикация. Вот, кстати,
1: про паровоз поет.
0: Да, поет про паровоз, трогательно все.
1: Вот.
0: Да, я хочу поставить трек Дмитрия Дыховичного. У него вышел дачный альбом, релиз был 31 мая. Вот у меня тут текст пресс-релиза, очень он написан трогательно, о том, что дачная тема – это вечная тема, с чем нельзя не согласиться. Так было у Чехова, Бунина, Куприна, Блока, Горького, Чуковского, Акуджавы и даже у Иосифа Виссарионовича Сталина. Вот так вот написано.

0: все время говорим о новом и старом, соотношении нового и старого. Старые звезды, поклонники перед вами. Вот я тоже человек, который, конечно же, из 60-х, то, что называется, подтащил под себя огромное количество музыки. Я не далее, как вчера читал, листал журнал, свежий журнал номер «Анкат», про то, что нашли записи группы «Крим» из 60-х годов. Боже ты мой! «Wheels of Fire», я сразу стал вспоминать. Вот мы сейчас тут за кулисами вспоминали какие-то моменты. Я рассказывал о том, что двое ребят из моего класса стали православными священниками. Вот, причем один из них еврей. Такая история. И два года старше. Да, неожиданно. Никто не мог бы этого себе представить. И приятель мой, который на два года старше, он тоже стал священником. Я абсолютно случайно это узнал. И мы
1: это музыка так навеяла
0: его? Не знаю. Это жизнь человеческая, понимаешь? Mm-hmm. Человеческая жизнь. Но ностальгия вот по тем временам, по той музыке, она невероятная. И вот на этой неделе, листая новинки, я натолкнулся на парня.
1: Так.
0: Он 20-летний малый, он играет на гитаре, поет, у него есть басист и барабанщик, то есть это пауэр-трио, как Крим и как Джимми Хендрикс. Он не скрывает, что он любит Джимми Хендрикса, он родом из Эфиопии, его усыновили, если не ошибаюсь, в Америке, в Коннектикуте. И он стал, будучи подростком, вывешивать свои треки, где он играет на гитаре, какие-то каверы, и вдруг это... многие сотни, там, тысяч просмотров. И вот буквально, я не знаю, полгода меньше назад он заключил контракт с компанией Blind Pig Records. Такая есть компания с красивым названием Blind Pig. У него вышел альбом, я его весь внимательно послушал. Мне просто было интересно, вот соотношение, Рит, ты понимаешь, Хендрикса, вечного Джимми Хендрикса, и сегодняшний день. Вот кому позволено играть на гитаре, как Джимми Хендрикс сегодня, всерьез? Наверное, 20-летнему парню из Эфиопии, который, кстати, имеет интереснейший прием звукоизвлечения, он не играет медиатором, играет пальцем большим. То есть он придумал свою, как говорится, форму взаимодействия с гитарой.
1: Заинтриговали, Владимир Леонидович.
0: Я люблю интриговать. Его зовут Амани Бернем, 20 лет, уже, наверное, не Эфиопия, наверное, так. И альбом называется, кстати говоря, соответствующим образом «Roots and Wings» – «Корни и крылья». Оттолкнулся от корней и, понимаешь...

0: Какой-то у меня группа была давно-давно, King's X. King's X. Там черный пел, и тоже это King's X. А ну-ка.
1: Давай.
0: Рок-группа King's X. А ну, вот черная. А куда они делись? О, гастролируют, 2 евро концерт.

0: Вот как раз звучит Хендриксовскоподобный парень, замечательный. Суховато все записано. В тексте Kiss the Sky, Purple Haze вспоминаем. Басовые партии с элементами хроматики Хендрикса вспоминаем. Ну и так далее. Я сейчас слушаю, похоже сразу на 2-3 песни Хендрикса одновременно. По-моему, неплохо, Рит, вот твое мнение.
1: Ну да, интересно, надо альбом послушать.
0: Вот, я прослушал, честно скажу.
1: Как его еще раз зовут, чтобы мы все запомнили?
0: Его зовут, ну, во-первых, через час после эфира я доеду домой из студии, и будет опубликован весь трек-лист, но на всякий случай Амани Бернхэм. Вот, Roots and Wings, Амани. Молодой пацан. Эфиопия, представляет, ты же понимаешь. Хайло Селаси первый.

0: got roots and wings. Вот. Все сухо так звучит.
1: Вершки, корешки.
0: О, вершки, корешки. Есть еще всякие варианты. Рит, серьезный вопрос к тебе.
1: Давай.
0: Про майки больше тебя не спрашиваю, в угол не загоняю, даю тебе поляну, бегай по ней. А вокруг поляны надпись «Мерлин Монро 100 лет». «Мерлин Монро 100 лет». «Мерлин Монро 100 лет». 1 июня исполнилось 100 лет. Бы исполнилось.
1: Да, как-то... Праздник, что-то не было праздника. Я на ее могиле была. Так скромно все. Прямо какая табличечка в колумбарии в Лос-Анджелесе на кладбище. Ничего такого, никаких тебе памятников, как вот. Ну, в общем,
0: я тебе задам, как всегда, простой мужской вопрос.
1: Ага.
0: Как ты оцениваешь ее красоту по 10-бальной системе, Мерлин Монро?
1: 10.
0: 10 из 10.
1: Угу.
0: Скажи мне, какая у тебя диоптрийность? Очко.
1: Ящерица.
0: Очко.
1: Костя, ты можешь купить все, что год. Ящерица.
0: Диоптрийность. Какая у тебя очков? Диоптрийность.
1: У меня. Ой, а я не знаю, но оно что-то разное.
0: Разное, я понял.
1: Да.
0: То есть, если, ну, ты такие.
1: Я прихожу, меня меряют, и я.
0: Я понимаю, это немножко некорректный вопрос, но я на правах нашего вот с тобой общения, понимаешь, об этом же никто не знает.
1: Она красотка. Просто не вот такой красивый,
0: официальная...
1: потому что нельзя быть красивой такой. Помнишь, «Белый орел» был?
0: То-то мне не знать, поскольку я продюсировал это произведение.
1: Вот, можем поставить Мерлин Монро.
0: Ты, ну вот ставить либо «Белый орел», либо «Мерлин Монро». Тут одно из двух. Вот выбирай.
1: Да, да,
0: но
1: «Мерлин Монро».
0: Я тебе все-таки чуть-чуть еще хочу тебя потискать.
1: Да, пожалуйста.
0: Прижать к стеночке и потискать. Угу. Вот послушай. Какие ты фильмы с Мерлин Монро помнишь, вот которые стоят у тебя перед глазами?
1: Ну, наверное, «Джаз только девушки». Это первое, то, что прям самое. Потом, где она с Джуди Гарлоу, по-моему, или как ее, с черненькой такой играла.
0: Рассел ее фамилия была.
1: А,
0: да.
1: Или Рассел.
0: Кстати, там они тоже... дружили вне киношных дел.
1: Откуда Мадонна песню потом вот это сделала?
0: Да-да-да, это как же этот фильм называется?
1: «Блондс»,
0: да, с блондинками там.
1: Да, вот это второй.
0: Mm-hmm.
1: А потом что-то жуткое в конце по Миллеру был фильм.
0: «The Misfits». Неудачники.
1: Да, вот этот.
0: «The Misfits».
1: Ужасик.
0: Так.
1: И все. И больше я ничего не знаю.
0: Тогда еще один вопрос. Фильм «В джазе только девушки». Пляж. В очках с невероятной диоптрийностью. Видишь, как у нас все сходится, разговор.
1: Да.
0: Сидит актер, тебе известный, который изображает миллионера. На самом деле он саксофонист. Она играет в мяч, в волейбол. Помнишь эти сцены? Песочек.
1: Ну, чуть-чуть, да. Не очень четко, потому что давно не смотрела.
0: Оцени ее внешность вот в этих сценах. Это
1: как?
0: Тоже десятибалочка?
1: А в чем разница-то? Ну,
0: нет,
1: наверное,
0: ну просто
1: да.
0: Я тебе какие-то подсказки даю. Ну я же тебя тихонечко как-то. Я же с тобой аккуратненько.
1: Да-да. Так а мне женщины как оценивают красоту других женщин? Но
0: так это
1: ее...
0: интересно. Мужчины-то чего тут интересного? Все понятно. А вот женщины. Вот ты представляешь себе, вот, например, у тебя дочка и еще парень такого же возраста. И он приводит свою Кузьминишну. И ты ее в этот момент оцениваешь. Вот ты представляешь, как ты ее оцениваешь? Каким пристальным взглядом?
1: Ой. Вот откуда была цитата, когда какой-то старой женщине, дворянке, показывает муж тоже такой же древний, какую-то... А душечка! Это же душечка Чехова, да?
0: Ну,
1: когда,
0: конечно.
1: А она говорит, проста! Вот. И вот когда Мерлин Монро была не блондинкой, она была проста. А когда вот ее привели в такой вот...
0: В чувство.
1: Прямо,
0: когда ее
1: вид?
0: Привели в товарные чувства.
1: Да,
0: все, я тебя понял. Звездой. Я тебя услышал. Мы все очарованы Мерлин Монро. Я вспомнил.
1: Да.
0: 1000 лет назад в аэропорту в Лондоне я купил ее биографию, летел куда-то и читал эту книжку с интересом.
1: Плакал.
0: Нет, не плакал. Улыбался.

0: Должно ли искусство что-то кому-нибудь или не должно? Это вопрос дискуссионный. Борис Орехов, филолог.
1: Так говорит «Маяк».

0: круглосуточно Телефон рекламной службы 495-105-5244.
1: Шестнадцать тридцать в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Пленарное заседание Международного экономического форума с участием Владимира Путина началось в Петербурге. Президент начал выступление. Привлекательность форума заключается в свободе диалога, заявил глава государства. Модератора пленарного заседания индийская журналистка Гита Махан. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума расскажет о своем видении того, куда Россия как страна должна двигаться и по экономике, и по социальной сфере, какие у нее основные вызовы. Это дает участникам рынка понимание того, на что надо ориентироваться, заявил представитель Кремля. Российские войска за неделю освободили населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике. В Запорожской области взят населенный пункт Комсомольская, другое название Гуляйпольская, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Запад» продолжили активные наступательные действия, нанесли поражение формированием 7 украинских бригад. Потери ВСУ составили более 1325 военнослужащих, 12 боевых бронемашин, 97 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 20 орудий полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Россия вернула из-под контроля киевскому режиму территории 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны России. Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Белоруссии. С ними работают уполномоченные по правам человека в России Яна Лантратова. После оказания необходимой психологической и медицинской помощи военнослужащих доставят в Россию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. Радиационный фон на Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника в норме, сообщил Интерфаксу глава Росатома Алексей Лихачев. Ранее стало известно, что ВСУ нарушили режим тишины на Запорожской АЭС. Как уточнил Лихачев, украинский дрон нанес удар по специалистам, которые вышли на восстановление Запорожской АЭС. Россия призывает МАГАТЭ обратить внимание на нарушение Украиной режима тишины на Запорожской АЭС. Россия не свернет там восстановительные работы, заявил Лихачев. Американская корпорация Apple заявила, что вынуждена действовать по законам тех стран, где работает ее бизнес. Приложение Max было удалено из магазина App Store в связи с санкционными ограничениями. При этом в компании из Калифорнии не стали уточнять, о каком именно пакете санкций идет речь. Напомню, на днях владельцы техники Apple перестали приходить уведомления от отечественного сервиса. В пресс-службе самого мессенджера Max разъяснили детали ситуации. Там подчеркнули, что все основные функции приложения продолжают работать без сбоев, однако получать оповещения теперь смогут только владельцы смартфонов на системе Android.
2: Погода.
1: По данным центров области, в Петербурге завтра без осадков, плюс 26-28. В Москве в субботу также без осадков, ночью плюс 11-13, днем 23-25 градусов.

0: Новости спорта.
1: В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. На матче между футбольными сборными России и Буркина-Фасо ожидается около 40 тысяч болельщиков, сообщили Матч ТВ в пресс-службе РФС. Всего Волгоград-арена вмещает 45 тысяч зрителей. Начало товарищеской встречи запланировано на 20:00. Российский футбольный союз рассматривает возможность изменения дизайна трофея за победу в Кубке России на фоне инцидента с участием московского «Спартака», заявил РИА Новости директор департамента мероприятий и коммуникации организации Кирилл Терешин. Ранее функционер рассказывал, что красно-белые получат от РФС новый кубок взамен разбитого. За свой выход в полуфинал открытого чемпионата Франции по теннису Диана Шнайдер получит 750 тысяч евро призовых. Тему продолжит наш обозреватель Николай Саприн.
2: Солидный куш получит российская теннисистка Диана Шнайдер за свой первый в карьере выход в полуфинал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. Эта сумма порядка 750 тысяч евро, 872 тысячи долларов. Столько получают полуфиналистки. Таким образом, сумма призовых Шнайдера за всю карьеру уже превышает 6 миллионов долларов. Это первый значимый успех Шнайдер на гранд-слэмах и первый ее успех под руководством Саши Бажина, известного тренера, много лет бывшего спарринг-партнером Сирены Уильямс, а затем работавшего с Наоми Осакой, Каролиной Плишковой, Кристиной Младенович, Доной Викич. Осака при нем выиграла 2 гранд-слэма. «Мы покидаем Париж с высоко поднятой головой, хотя, конечно, это поражение причиняет боль. Горжусь Дианой и тем, чего ей удалось здесь добиться», — написал Бажин у себя в соцсетях. Полька Майя Хвалинская, которая проиграла Шнайдер в полуфинале, за свой сенсационный выход в финал получит 1 600 000 долларов призовых. Примерно же столько, очевидно, упадет на счет от другой финалистки, еще одной россиянки, Миры Андреевой. Для Хвалинской эта сумма почти вдвое превышает совокупную сумму всех призовых, что она заработала за свою карьеру ранее.
1: Хоккейные «СКА» и «Шанхайские драконы» в сезоне 26-27 будут проводить домашние матчи на «СКА-арене», информирует пресс-служба петербургского клуба. Сообщается, что руководство армейцев полностью выкупило стадион. Прошедший розыгрыш «СКА» провел в Ледовом дворце, который рассчитан на 12 300 зрителей. Хоккейная «Лада» продлила контракт с нападающим Андреем Алтыбармакяном на 2 года. Игрок перешел в тольяттинский клуб из СКА в 2023 году. В минувшем сезоне форвард набрал 34 очка в 62 матчах континентальной хоккейной лиги. Фигуристка Елена Костылева постепенно возвращается к тренировочному процессу. Об этом ТАСС рассказала мама спортсменки, цитата. «Сейчас Лена прыгает тройные, плавно входит, но пока тяжело после отпуска», — конец цитаты. Костылевой 14 лет, она двукратная победительница первенства России среди юниоров и финала юниорского гран-при страны. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
3: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: я вот выбрал такие тополя. Знаю, что ты бы выбрала тополиный пух «Жара июль». Я знаю это.
1: У меня, кстати, претензия. Все-таки июнь. Вот у меня напротив там дома два таких пушистых, просто как овцы такие висят на деревьях.
0: А я всегда, знаешь, о чем думаю? Вот сейчас бы хороший ливень, и раз, и все это прибило. Опять тепло, опять все распушилось, и опять ливень, и все, и забыли про тополя. Но песня хороша, согласись.
1: Великолепно.
0: А хочешь кусочек маленький с восточным привкусом, с таким легким? Те же тополя, но немножко такие они, такие вот слегка такие стильные, такие восточные. Кусочек такой маленький, небольшой.
2: Тополя...

0: Вот они, правильные интонации. Ты понимаешь это?
1: Поет такое, красота.
0: Есть люди, поют нормальный трек-лист. Опубликую, будешь все смотреть, разглядывать.
1: Ладно.
0: Ты интонации слушай, вот они, народные интонации.
1: А, кстати, первый трек, который это «Полях», это явно грузины пели.
0: Ну, так вот тебе ответ. И так можно, и так развернуть чуть-чуть. Понимаешь? А слова «потерял девчонку, не найду». Ты понимаешь? Ну вот ты о чем-то опять, о своем, а жара вот тополиной там. И... Вот оно,
1: я
0: вот оно, вот оно.

0: И вот смотри, вот сейчас молодые артисты, они же все поют, искажая слова. Откуда они это взяли? Вот тебе пример, понимаешь? Им хочется сюда ближе. Тут я стою и склонен.
1: Вот интонация, слова.
0: Тут
1: ничего не скажешь.
0: Видишь, как я стараюсь? Тут... А ты да. ни слова доброго не скажешь. А сейчас пятница.
1: Вам-то?
0: Сейчас программа заканчивается, и ведь мы с тобой поедем. Кое-куда. Кое-на чем. Или нет?
1: Да.
0: Или не поедем?
1: Мне как раз из техцентра надо забирать свой этот иномарк.
0: А я тебе расскажу.
1: Иномарку мою
0: потеряла совсем. Заменила коробку свою.
1: Вы бы знали, сколько стоят эти тормоза, колодки и диски.
0: У меня стаж автомобильный 74-го года.
1: Вот столько тысяч стоят эти колодки.
0: Я тебе расскажу историю.
1: Две.
0: Вот не могу не рассказать историю. Я с приятелем сижу, серьезный разговор там, касаемо каких-то проектов и так далее.
1: Восторг.
0: О!
1: Прекрасно.
0: Вот. Мы сидим, подсаживается так. Девушка. Вот. Ну, такая, ну, ты знаешь автомобильную терминологию. Тьюн, делюкс там и так далее. И говорит, ребят, вы такие сидите хорошие. Я говорю, ну да.
1: А ты с Маликовым был?
0: Нет, это не Маликов, это другой товарищ. Ну, солидный человек. Она говорит, пацаны, ну вот тут надо забрать из автосервиса машину.
1: Так.
0: Мы говорим, ну давай, забирай, Кузьминишна, забирай машину. Не-не, ну вот надо забрать там. Ну там что-то это самое, они мне выписали под 200 тысяч. Ребят, да. Мой приятель, он такой немножко перепугался. Вот, он так немножко перепугался. Вот, я говорю, ну давай забирай, чего, как. Она, ну вот помочь надо, забрать машину.
1: А, меня... типа денег просила?
0: Слушай, дальше. У меня паспорт оформлен, все визы есть. Я готова выехать куда надо. Она говорит. Да, ну, она там, это самое, ноги, руки у нее там, все, понимаешь.
1: Так.
0: Вот, я говорю, а что за... А что за машина-то? Я, ну так, для разминки ее спрашиваю. Но меня-то, опытного зайца-то, меня такими этими кренделями-то не собьешь.
1: Так.
0: Ну, что-то машина там, у меня вот машина, вот дайте 200, да, ребят, дайте 200, я готов выехать куда угодно. Вот так, такой вот, такой. Прям села вот
1: не,
0: за
1: не
0: стол,
1: дай бог,
0: понимаешь. Ну, что-то, говорит, я ей говорю, ну, будем думать сейчас, взяли в разработку твою просьбу. Дарлинг, вот, взяли, все. Она говорит, ну, ладно, понятно. Но она сразу поняла. И какие-то еще столики она приметила. И смотрим, она причалила уже к другому столику.
1: Ой,
0: ну,
1: да
0: и вот
1: надо.
0: Что...
1: Сейчас вдруг кто-то послушается. Мне-то уж поздно, а вот я сама зарабатываю.
0: Ох, не зарекайся, я тебе скажу насчет поздно. Ты понимаешь? Не зарекай. Но я тебе не подсказку дал. Я тебе просто рассказал жизненную историю. Ты понимаешь? Я тебе
1: раз... не бывает.
0: Так, Милен...
1: Жизнь богаче воображения называется.
0: Милен Фармер. Говори. Милен Фармер.
1: Рыженька с Ален Делоном встречалась 4 дня.
0: Не получилось ничего. Что-то
1: по-моему,
0: отказал.
1: Нет.
0: Наверное, отказался что-то оплатить. Я думаю,
1: да,
0: аналогичная была история.
1: Да, не забирал никак Пежо.
0: Пежо не забирается. Пежо не забирается.
1: Давайте послушаем прекрасно.
0: Давайте Сосужику. Новый трек Милен Фармер, совсем новый. И спасибо вам за подсказку. Вот пишут, что юмористический журнал «Фитиль» стартанул именно в этот день. Хорошая штука была.

0: Милен Фармер. Классная, абсолютно классная барышня. Рит, мы в эфире. Рита.
1: Время бежит.
0: Время бежит, что-то пролетело. День промчался незаметно. Слушай, я что хочу тебе сказать. У меня к тебе такой вопрос.
1: Да-да.
0: Голливуд сегодняшний. Вот Тарантино буквально вчера или позавчера выступил. Я кусочек интервью прочитал, что все стало дерьмом. Производство безвкусных сосисок. Вообще все, что касается Голливуда. А тут еще все пошли лица обкалывать. И артистки все чудовищные, потому что у них нету мимики. Вот твой комментарий.
1: После рекламы как раз.
0: После рекламы Маргарита Митрофанова прокомментирует происходящее в Голливуде США.
2: Маяк. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Добрый вечер. В студии Евгений Мосейко. В эфире новости. Вологодские выпускники готовятся к ЕГЭ по математике базового и профильного уровня. Математика – второй из обязательных предметов для получения аттестата за 11 класс. Выпускники, которым результат нужен для поступления в ВУЗ, сдают экзамен профильного уровня. Все остальные – базового. В Вологодской области испытания пройдут 8 июня в двух форматах – единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена. На ЕГЭ по математике базового уровня зарегистрировано 1700 человек. Экзамен профильного уровня планируют сдать 2600 участников. Будут открыты 44 пункта проведения экзамена. Для контроля за процедурой проведения ЕГЭ аккредитованы 143 общественных наблюдателя. В России внедряют технологии для покупки железнодорожных билетов по лицу и цифровому рублю. Банк ВТБ и российские железные дороги договорились вместе развивать современные способы оплаты на базе российского оборудования. Соглашение подписали на ПМФ-2026 заместитель президента, председатель правления банка ВТБ Виталий Сергейчук и первый заместитель гендиректора ООО РЖД Вадим Михайлов. Первое, о чем договорились партнеры, это внедрение цифрового рубля. Это новая форма национальной валюты, которую можно будет использовать наравне с наличными и безналичными деньгами. Второе направление касается биометрии. Простыми словами, это возможность оплатить проезд в кассе или турникете буквально взглядом, без необходимости прикладывать карту или доставать телефон. ВТБ поможет РЖД внедрить такие сервисы, чтобы ускорить посадку на поезда и сделать ее удобнее. Вышла в свет новая книга о морских летчиках, бомбивших в 1941 году Берлин. Уроженец Кирилловского района, член Вологодского землячества в Москве, руководитель проекта популяризации в нашем регионе подвига героя Советского Союза Евгения Преображенского Сергей Никешин издал книгу «Мое место – Берлин». Сборник – это подборка публикаций о боевом пути 1-го гвардейского миноторпедного полка Балтийского флота, летчики которого под командованием нашего земляка Евгения Преображенского в августе 41-го нанесли удар по столице нацистского рейха – Берлину. Издание приурочено к юбилейной дате – 85-й годовщине подвига морских летчиков-балтийцев. Более 500 человек объединит конкурс-фестиваль «Душегрея» в Вологде. Всероссийский конкурс-фестиваль детских театров моды и студий костюма вновь пройдет в областном центре. Свои коллекции покажут коллективы 25 театров со всей России. Жюри оценит таланты более 500 человек. Фестиваль продлится 3 дня в период с 10 по 12 июня. В первый день состоится закрытая часть мероприятия, в которой участники покажут макеты костюмов на заданную тематику. Коллекции будут содержать в себе традиционные элементы культуры народов, проживающих на территории страны. Большая культурная программа фестиваля запланирована на 11 июня в Архитектурно-этнографическом музее Семенково. Мероприятие начнется в 10:00. На нем коллекции костюмов от театров представят посетителям. 12 июня в Вологодском драмтеатре пройдут конкурсы дефиле и церемония награждения.
5: спорта.
4: Завтра вологодские викинги проведут стартовый матч чемпионата России по американскому футболу. 6 июня вологодский коллектив сыграет против команды МЧС из Санкт-Петербурга. Игра начнется в 13 часов на обновленном стадионе «Политехник». Как анонсирует пресс-служба команды, приходите на матч, поддержать команду нашего города, познакомиться с новым видом спорта и просто круто провести время. Будем биться, не жалея ни себя, ни соперника. Ответная встреча с МЧС пройдет через месяц, 4 июля, на выезде. Всего в чемпионате России по американскому футболу в этом году участвуют 12 команд в 4 дивизионах. Викинги Вагу являются действующими серебряными призерами чемпионата. Напомним, стадион «Политехник» торжественно открыли после обновления в мае этого года. Сборная «Череповца» стала абсолютным чемпионом области по тяжелой атлетике. Региональные соревнования среди юношей и девушек до 17 лет состоялись во Дворце спорта. Свои силы демонстрировали атлеты из Вологды, Череповца, Новгородской области. Хозяева доминировали в каждой весовой категории, завоевав 17 золотых наград. Также в рамках чемпионата области был проведен и городской турнир памяти Владимира Хремина, наставника, который воспитал более 60 мастеров спорта по пауэрлифтингу, тяжелой атлетике и гиревому спорту.

0: Года на маяке.
1: Комфортная солнечная погода ожидает волокжан в ближайшие дни. В выходные по области дневная температура будет достигать плюс 28 градусов, ночью до плюс 11. Синоптики прогнозируют малооблачность без осадков. В начале новой недели погода станет менее устойчивой. С запада к региону приблизится атмосферный фронт и, возможны, кратковременные дожди. А завтра в Вологде и Череповце ожидается ясная погода без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21 градус. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Будет снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Алло.
4: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
3: Так.
4: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
3: Что?
4: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
5: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Семнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Мир сейчас переживает крупнейшую структурную трансформацию, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Президент указал, что европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть новые и новые страны. Путин назвал недальновидной политику европейской бюрократии.
3: Мы видим, какие потрясения испытывают энергетические рынки. Как провоцируется напряженность в отдельных регионах, прежде всего на данный момент времени на Ближнем Востоке. Как реализуется недальновидная политика европейской бюрократии, которая сопровождается агрессивной риторикой и ведет к дальнейшей утрате позиции Европы в мировой экономике. А кроме того, подрывает региональную и глобальную безопасность. Фактически, европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны. Эти процессы возникли не сами по себе. Они стали следствием того, что мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию. Причем такая трансформация – это не переход от одной фазы цикла к другой. Происходит именно изменение самой парадигмы глобального развития.
1: Путин заявил, что давление на Россию сохраняется, но у нее появились новые партнерские отношения. По словам президента, Россия открыта для тех, кто заинтересован в работе с ней. Глава государства отметил, что глобальная торговая система перестает быть западноцентричной. Эрозию ВТО, Всемирной торговой организации, запустили ее создатели, западные государства, которые потеряли интерес к правилам торговли. По словам Путина, западные санкции фактически выключили институт ВТО, подорвали к нему доверие.
3: Отмечу еще одну важную тенденцию. Глобальная торговая архитектура постепенно уходит от первоначальных принципов Всемирной торговой организации. С начала 21 века количество двусторонних, региональных и мегарегиональных соглашений в сфере торговли увеличилось почти в 4 раза. Почему это происходит? Эрозию Всемирной торговой организации запустили те же, кто ее и создавал. А именно западные государства. Когда им было выгодно, они продвигали ВТО и идеи ВТО, приглашали к участию в ней другие страны. А когда Запад проигрывать начал в конкурентной борьбе, то общие, универсальные правила торговли, которые внедрялись в рамках ВТО, стали неинтересны, стали обременительными. В ход пошли односторонние ограничения и так называемые санкции. Тем самым западные страны фактически выключили механизм ВТО, подорвали доверие к этим институтам. А раз нет доверия, и институт больше не работает должным образом, значит, у бизнеса, у государств найдется другое решение. И оно находится в виде двусторонних и многосторонних торговых соглашений.
1: Путин также отметил, что все страны, как и Россия, могут лишиться доступа к своим законным активам в долларах и евро. По словам президента, Запад ищет поводы, вводя ограничения для неконкурентной борьбы в отношении стран. Для России таким поводом стала ситуация на Украине. Глава государства подчеркнул, миру нужна современная, гибкая и ответственная финансовая архитектура без рисков, запретов и преград.
3: Санкции и блокировка, а по сути воровство международных резервов России необратимо повлияли на позиции мировых валют – доллара и евро. Это просто очевидный факт, это нужно признать. Теперь все страны, хочу это подчеркнуть, все без исключения, они, как и Россия, могут в любой момент лишиться доступа к своим законным активам, которые размещены в долларах или евро, а также к западной финансовой платежной инфраструктуре. Мы с вами понимаем, что вопрос в недобросовестной конкуренции. Поводы могут быть разные, они всегда найдутся. Как в нашем случае конфликт на Украине, в каком-то другом случае конфликт на Ближнем Востоке, конфликты в Африке, даже отношение к ЛГБТ-сообществу. Пожалуйста, можно придраться к чему угодно, но в основе все-таки одно и то же. Это недобросовестная конкурентная борьба.
1: Выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, Путин заявил, что в напряженных, непростых условиях Россия укрепляет свой суверенитет, расширяет круг партнеров. Вооруженные силы России с 30 по 5 июня в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории нанесли массированные 6 групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотниками. По данным Минобороны России, были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, цехосборки, места хранения и запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Российские войска за неделю освободили населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике. В Запорожской области взят населенный пункт Комсомольская, другое название Гуляй-Польская. Срочное сообщение. Американским астронавтам на МКС приказано перейти в корабль, готовиться к эвакуации из-за роста утечки воздуха в российском сегменте. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на НАСА, передает РИА Новости. От Роскосмоса комментариев пока не поступало. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным центров ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 26-28, в Москве в субботу также без осадков, 23-25 градусов.

Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что приемники ваши и гаджеты настроены на маяк. Спасибо за то, что вы с нами. В эфире программа «Муздок». Меня зовут Игорь Ружейников. Что-то у меня с окончаниями. И по понедельникам и пятницам после 5 часов вечера я предлагаю вспомнить интересные события нашей прошлой жизни. Ну, что значит прошлые? 40 лет назад или 5 лет назад, неважно. Если мы об этом вспоминаем, значит вспоминать нам об этом приятно и интересно. Вот, знаете, сегодня на календаре

страны. Май 1985 года. Но вот именно сейчас, именно в этот момент, очередной 2026 года фестиваль «Rock am Ring» уже начал бушевать, уже несколько часов бушует на том самом великом кольце прославленной трассе Нюрбург-Ринг. Ну, знаете, вопрос, а что это вы не про нашествие, или какие у нас там фестивали есть, там какие-то доброфесты там? А я расскажу почему. Это очень интересный фестиваль, раз. Во-вторых, это крупнейший европейский фестиваль рок-музыки, два. Ну, кстати, по количеству людей на Зигите венгерским народу всегда больше чуть-чуть. Но там такие звезды не выступают. А в далеком 1985 году одними из главных хедлайнеров фестиваля, по-русски сказать, не хедлайнер, а кто? Предводитель, не так. Не, ну ничего не скажешь, хедлайнер. Была группа U2, которые тогда были просто безумно популярны, но еще не великие.

Муздок. Знаете, пока Бона еще не родился, а трасса Нюрбург-Ринг была уже построена. В следующем году она будет отмечать, между прочим, столетний юбилей. В 1927 году рядом с маленьким-маленьким поселком под названием Нюрбург, это федеральная земля Рейнланд-Пфальц, построили гоночную трассу. Вообще немцы тогда увлекались автогонками. Знаете, ну, как правило, итальянцам все-таки проигрывали. В свое время, уже после войны, разумеется, стали гоняться, стали проводить гран-при Формулы-1. Кто там только не бился. В общем, пока трассу не привели в соответствии с требованиями автогонщиков. Но изначально трасса, которую назвали Нюрбург-Ринг, это действительно было одно кольцо. И оно никак не называлось, просто вот Ринг, кольцо, Нюрбург-Ринг. Но потом решили построить малое кольцо. Малое кольцо назвать GPS-Strecke, а большое кольцо оставить и назвать его Nordschleife. Так вот, как раз к открытию малого кольца решили провести рок-фестиваль. Причем позвать, ну, звезд первейшей величины. Просто вот одна такая вот акция. Билеты распространялись бессистемно. В том смысле, что это только потом они поняли, надо определенное количество билетов. На первый же фестиваль, на кольцо, со всей Европы, заметьте, тогда еще границы-то были закрыты. Но тем не менее, со всей Европы западной съехалось 75 тысяч, ну, назовем их так, меломанов. Ну, разумеется, большая часть из Германии, но тем не менее. И, разумеется, хозяева трассы Нюрбург-Ринг решили не то что на следующий год повторить этот успех, но сделать фестиваль ежегодным. Но думали ли они, что этот фестиваль станет самым главным, грохочущим событием музыкальной Европы? Кто там только не был. Вообще там три площадки. На одной площадке хедлайнеры-суперзвезды, на другой площадке известный, но еще пока, знаете, не бриллиантовый статус, и начинающие музыканты на третьей площадке. На всех трех площадках обалденный абсолютно звук. Звук площадок не мешает. И, разумеется, громадный палаточный городок, потому что фестиваль длится несколько дней. Фестиваль, который открылся сегодня, закроется, разумеется, только в воскресенье. Несколько раз в качестве хедлайнеров на этом фестивале были мои любимые Aerosmith.

Муз-до. Aerosmith были хедлайнерами фестиваля Rockhamring как раз после выхода альбома Get a Grip. Ну, то есть, вот когда они приобрели не то что бриллиантовый, а сверхбриллиантовый статус, которым остаются и до сих пор, по сути дела. Самое забавное, что, понимаете, маленькому поселку под названием Нюрбург одного фестиваля было мало. И уже на протяжении многих лет параллельно с фестивалем Rock Am Ring в эти же самые дни рядом в парке Цеппеленфельд проходит фестиваль, который называется Rock in Park. И, собственно говоря, там почти те же самые участники, ну, за исключением, конечно, хедлайнеров. Вот это такое более лайтовое место. То есть хедлайнер за очень большие деньги выступает только на кольце. А туда приезжают, то есть кочуют с фестиваля на фестиваль, приезжают группы менее известные, но все равно безумно популярные. Как там все организовано? Я когда читал, как там все организовано, знаете, что больше всего меня поразило? Как-то это вот все не по-нашему. Пиво, а пиво там продается. Вот. Пиво стоит столько же, сколько в городе, понимаете? У нас же как? У нас как если фестиваль, значит, вода будет продаваться в два раза дороже, чем в городе, понимаете? Пиво вообще не будет продаваться. Но это ладно. Поскольку на протяжении многих-многих лет спонсором и партнером фестиваля является сеть магазинов еды Lidl, кто был в Западной, Восточной, в любой Европе, эти магазины могут увидеть везде, во всех странах практически. Евросоюз, разумеется. Так вот, покупать все можно только в Лиделе. Понимаете, ну, в смысле, напитки, в том числе и спиртные, с собой никакие напитки проносить нельзя. За одним исключением. Если у вас есть пакет из-под сока или молока, тетрапак, да, такой. Если у вас есть клейкая лента, которой вы можете заклеить носик, чтобы никого не обливать. И если у вас есть какой-нибудь ремешок, вы можете обвязать этот пакет и повесить его на плечо. В этом пакете, это правило действует уже десятилетиями, в этом пакете вы можете принести на фестиваль любую жидкость. Безобразие просто. Вы представляете, что они там проносят в этих пакетах? Их кошмар какой-то. Разумеется, поскольку там палаточный городок, причем, опять же, билеты есть трех видов. Палаточный городок так себе, палаточный городок, который вау-вау-вау-вау-вау, и палаточный городок прям тут совсем, сады Семирамиды. Причем билеты самые дорогие, дают тебе право на посещение всего-всего-всего, там всего бесплатно. Но, кстати, автобусы, шаттлы, которые ездят по территории, а ездят они между тремя площадками, они платные. А, нет, вру. Они платные только для первой и второй категории билетов. Если ты покупаешь третью категорию, самую дорогую, ты на шаттле едешь бесплатно. Что касается билетов. Я был поражен, на самом деле, когда узнал много лет назад, что билеты на фестиваль поступают осенью. Он в последнее время проходит всегда в первых числах июня. Понимаете? Первое воскресенье, пятница, суббота, воскресенье, июня, вот, проходит. Билеты поступают осенью, в октябре. Ну, Октоберфест, там все такое и прочее. Уже к Новому году, ну, самый хороший билет уже расходится, к Новому году, к Рождеству, извините. Как правило, цена билетов вырастает уже на 20%. Если вы сейчас зайдете на официальную страницу фестиваля Rock in Park, вы увидите, что alles verkaufen, все продано. Так вот, проданы все билеты были в самом начале весны. Понимаете, когда история развивается десятилетиями, и история развивается правильно, ну, представляете, ну, Rolling Stones, Elton John, David Bowie, ты всех не упомянешь, кто был хедлайнерами этого фестиваля, понимаете? Что все работает только на это. Абсолютным рекордсменом, кстати, участником, хедлайнером фестиваля, абсолютным рекордсменом была всегерманская любимая группа «Мертвые штаны» – «Die Totenhosen». «Die Totenhosen» очень любит исполнять кавера. По сути дела, кавера – это их все. Ну,
Кому песня принадлежит, вы знаете.

0: Rose Dog.
1: Реклама. Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: сниму на суточно.ру. Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
1: Рекламные службы 495-105-5244.
2: Семнадцать тридцать в Москве.
3: Новости.
2: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин назвал возможным зафиксировать на текущем уровне порог оборотов 20 миллионов рублей для бизнеса по упрощенной системе уплаты налогов. Выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, глава государства заявил о возможности отложить дальнейшее снижение порога выручки компаний для упрощенного налогообложения.
4: С текущего года понижен порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения. Сейчас он составляет 20 миллионов рублей. В следующем году предполагается, что он будет 15 миллионов. Еще через год 10. Мы подробно обсуждали этот вопрос и с представителями бизнес-сообщества, с председателем правительства. Вот что хотел бы сказать. Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки. Я так и знал, что в этом месте обязательно реакция зала будет. Да. И зафиксировать его сегодня, как сегодня, на текущем уровне. Не буду называть срок, но чем дальше, наверное, тем лучше. Прошу правительство совместно с депутатами Государственной Думы внести необходимые поправки. А также предлагаю вместе с представителями деловых объединений продумать льготные и более комфортные условия для малого и среднего бизнеса в производственных сферах.
2: Путин отметил, что уровень госдолга в России составляет 16,4% ВВП. Это гораздо ниже, чем в еврозоне. Там он превышает 80% ВВП.
4: Подрывает доверие к Западу и печальное состояние его государственных финансов. Имея в виду высокий государственный долг и большие бюджетные дефициты. Вот госдолг еврозоны в 2025 году вырос до 81,7% от ВВП. Худшие показатели известны. У Греции 146, у Италии 137, Франции 115, Бельгии 108%. У России, кстати, 16,4%. Но плавающая такая цифра немножко. Вчера я говорил на встрече с главными редакторами информагент. Некоторые наши эксперты показывают цифру 15,8%, но во всяком случае несопоставимая величина. Так, дефицит бюджета Евросоюза в 2025 году 3,1% ВВП. Максимальный дефицит у таких стран, как Польша 3,7%, Бельгия 5,2%, Франция 5,1%, США 5,9%, в России 2,6%. Он может по итогам этого года подрасти, но, я думаю, будет все равно меньше, чем у других промышленно развитых стран.
2: Путин также отметил, что в России один из самых низких уровней безработицы среди промышленно развитых стран, всего 2,2%. Это очень хороший результат, заявил президент. НАСА приказала своим астронавтам перейти на корабль «Дрэгон» из ремонтных работ на Международной космической станции в связи с утечками воздуха. Об этом сообщили РИА Новости в американском аэрокосмическом агентстве. НАСА заявили, что работают с российскими партнерами и международным сообществом над решением проблемы утечки воздуха на МКС. Ранее агентство Reuters сообщило, что НАСА приказало американским астронавтам готовиться к эвакуации. От Роскосмоса комментариев пока не поступало. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
0: Погода.
2: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 26-28, в Москве в субботу также без осадков, 23-25 градусов.
0: Новости.
3: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте.
0: Погода.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. На матче между сборными России и Буркина-Фасо ожидается около 40 тысяч болельщиков, сообщили Матч ТВ в пресс-службе Российского футбольного союза. Всего Волгоград-арена вмещает 45 тысяч зрителей. Начало товарищеской встречи запланировано на 20:00. РФС рассматривает возможность изменения дизайна трофея за победу в Кубке России на фоне инцидента с участием московского «Спартака», заявил РИА Новости директор департамента мероприятий и коммуникации организации Кирилл Терешин. Ранее функционер рассказывал, что красно-белые получат новый кубок взамен разбитого. Международный союз велосипедистов разрешил нашим спортсменам принимать участие в командных турнирах в нейтральном статусе. Вступление в силу новых правил планируется с 1 июля. Благодаря этому россияне смогут выступить в командных гонках на чемпионате Европы по велотреку среди юниоров и молодежи, который пройдет с 7 по 12 июня в германском Котбусе. Клуб КХЛ «Хабаровский Амур» подписал соглашение о спортивном сотрудничестве в новом сезоне с командой высшей хоккейной лиги «Металлург Новокузнецк». Об этой и других новостях континентальной хоккейной лиги в материале нашего обозревателя Николая Саприна.
2: Соглашение, подписанное между «Амуром» и «Новокузнецким Металлургом», касается в первую очередь спортивного сотрудничества в новом сезоне. Клубы сейчас выступают в разных лигах. «Амур» в КХЛ, «Кузня», когда-то тоже команда КХЛ, сейчас обитает в высшей хоккейной лиге. Хабаровский клуб благодаря этому соглашению сможет отправлять своих игроков в Новокузнецк. В своем пресс-релизе «Амур» напоминает, что прежним клубом-партнером хабаровчан в ВХЛ с 2016 года был красноярский «Сокол», но теперь выбор пал на «Металлург», который в прошлом сезоне стал лучшей командой регулярного чемпионата ВХЛ, но уступил в полуфинале плей-офф «Химику». Из других новостей выделим подписание контракта нападающего Ника Меркли с московским «Динамо». 29-летний канадец переходит в московский клуб на один сезон. Прошлый сезон Меркли провел в другом клубе КХЛ «Шанхая». На его счету 45 очков в 68 матчах. Ранее Меркли выступал за «Автомобилиста» и «Минское Динамо». «Магнитка» обменял у «Адмирала» Степана Старкова, 26-летнего нападающего, который в минувшем сезоне набрал 40 очков в 63 матчах за «Адмирал». В свою очередь в «Владивосток» отправятся три игрока. Вратарь Джалаладдин Амирбеков, нападающий Михаил Грасс и защитник Кирилл Жуков. Нижегородская «Торпеда» объявила о подписании контракта с нападающим Даниилом Сераухом, который последние три сезона выступал за «Сочи». Соглашение подписано на 2 года. Ранее нижегородская команда объявила о подписании годичного соглашения с лучшим снайпером казахстанского «Барыса» в минувшей регулярке Майком Викьоне.
1: Фигуристка Елена Костылева постепенно возвращается к тренировочному процессу. Об этом ТАСС рассказала мама спортсменки. Цитата. «Сейчас Лена прыгает тройные, плавно входит, но пока тяжело после отпуска». Конец цитаты. Костылевой 14 лет. Она двукратная победительница первенства России среди юниоров и финала юниорского гран-при страны. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
3: В новом выпуске журнала Discovery.
4: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира.
3: Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
5: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
8: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
9: Приключения All Inclusive.
10: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
11: Мы не готовы!
8: А это не считается издевательством над родителями?
9: Нет. Главная комедия страны «Холоп 3».
12: Что за цирк-то?
9: В кино с 11 июня. Категория 12+.

Муздок. Дорогие друзья, сегодня в программе Муздок рассказ о фестивале, который, кстати, открылся несколько часов назад. Вообще, впервые-то он открылся в 85-м году, в конце мая, и каждый год проходит при большом стечении народа. Около 80-90 тысяч собирается. Первый раз 75 собрали, сейчас около 90. На том самом знаменитейшем кольце под названием Нюрбург-ринг. Поскольку на кольце фестиваль так и называется «Рок ам ринг». Вообще, глядя на состав участников, глядя на лайнап фестиваля, ты сразу понимаешь, что в этом году или, ну, скажем так, в ушедшем году, может быть, последние полтора года наиболее актуально в мире, прежде всего, гитарной музыки. Я не могу сказать, что там музыка такая, знаете, различная всех жанров, ничего подобного. В общем, это фестиваль гитарной музыки, это фестиваль рок-н-ролла. Очень злой, громкий, не такой, знаете, бескомпромиссный. На фестивале есть потрясающая традиция, очень добрая, милая и приятная. Традиция восходит к началу 90-х годов. В палаточном городке, уже после того, как отгремели все концерты, то есть все ждали завтрашнего дня, многие уже спали, в палаточном городке произошел инцидент. Мужчина, как его звали, не знаю, зато имя его девушки в истории сохранилось. Мужчина потерял свою спутницу, молодой человек. И вот он ходил по ночному этому спящему палаточному городку и искал свою возлюбленную, свою спутницу. А поскольку было темно, вот, и звук хорошо разносился, он очень громко кричал: «Хельга! Хельга!» История умалчивает, нашел ли он Хельгу свою или нет. Но с тех пор на каждом фестивале под названием «Хокам», нет, не «Ам», все-таки «Инхинг», время от времени толпа, причем абсолютно без всякого дирижера, начинает скандировать: «Хельга! Хельга! Хельга!» Никто пока эту Хельгу не нарисовал. И вообще, была ли Хельга, никто не знает. Но традиция красивая. 2013 год. В 2013 году главным хедлайнером фестиваля была команда. Знаете, достоинства ее я никогда не понимал. Но это ж, мы ж не о достоинствах, которые Ружейников понимают. Команда-то великая. 30 Seconds to Mars.

Dog. Ну что, свирепые ребята. Дорогие друзья, с 2015 года, решение об этом было принято в 2013 году, этап Гран-при Формулы-1 на кольце не проводится. Трасса не соответствует современным требованиям безопасности. Все, к сожалению. Но проводятся соревнования гонок ДТМ, ФИАВЭК, проводятся другие разные там соревнования. Но самое главное, на трассе зарабатываются деньги путем сдачи трассы просто любителям погоняться на прокатных серьезных автомобилях. Но не просто прокатных автомобилях, а прокатных автомобилях из вполне себе контор, которые зарегистрированы при Нюрбургринге. Ну, нормальная абсолютно бизнес-модель. Кстати, скоро я встречусь с Федором Буцко, который, кстати, по трассе-то прокатился, между прочим. Там куча рекордов, любительских рекордов скорости устанавливается. Но самое забавное, что трасса, несмотря на то, что у нее все европейской известности едут со всей Европы, трасса зарабатывает все-таки на 10% меньше, чем те самые два фестиваля. Первый называется, я напоминаю, Rock Ring, второй Rock Am Park. В 1997 году, догадайтесь, хедлайнеры фестиваля Kiss какой песней закончили свой сет? Догадались, да?

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Каким должно быть здоровое питание? Как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе? О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
2: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин. Сегодня к нам в студию пришел главный внештатный стоматолог Министерства здравоохранения Вологодской области Дмитрий Задорожный. Дмитрий Владимирович, что большинство людей делают неправильно в уходе за зубами?
3: Хороший вопрос, давайте его разберем. Первое то, что в настоящее время при уходе за зубами люди больше стремятся не за здоровьем своих зубов, а за улыбкой белоснежной, которую они хотят, чтобы у них была. Для того, чтобы она у них была, и это сделать быстро в домашних условиях, они начинают переходить на отбеливающие пасты. Жесткие зубные щетки, да, которые как раз наоборот делают негативную функцию в данном случае тем, что жесткие щетки и абразивные пасты травмируют эмаль, делают на них насечки. И тем самым налет, который должен с помощью слюны самой эмали уходить, он наоборот больше скапливается. Таким образом, когда люди берут жесткую зубную щетку и абразивную пасту, например, отбеливающую, да, любую отбеливающую пасту, то тем самым они наносят вред своему здоровью. Поэтому для того, чтобы определиться, какая паста даже больше человеку подойдет, потому что бывают зубы с нехваткой кальция, некоторые бывают с нехваткой фтора. В некоторых регионах, где люди проживают с повышенным содержанием фтора в питьевой воде, им наоборот противопоказаны пасты с фтором. И для того, чтобы правильно подобрать средства гигиены за полостью рта, то лучше обратиться к врачам-стоматологам, которые как раз подберут. Например, если было избыточное количество фтора в питьевой воде, то на зубах появляются меловидные вкрапления. Сначала такие белые пятна, их можно назвать простым языком, которые думают люди то, что это изменение эмали, и чтобы их убрать, как раз начинают пользоваться отбеливающей пастой. А это структура эмали, которая вместо кальция в ее структуре, она заменена кристаллами фтора. И таким образом, с одной стороны, фтор защищает нас от кариеса, но с другой стороны, он делает зуб более хрупким. И таким образом, вот эти меловидные пятна впоследствии развиваются, потому что эмаль более пористая становится и впитывает в себе пигмент. И появляются флюорозные пятна. То есть, они могут быть сначала беленькие, потом становиться темненькие, потом желтее-желтее и становиться совсем коричневым. Это как раз называется флюороз. И вот при таких как раз изменениях строения эмали необходимо как раз использовать пасты с кальцием, а не пасты с фтором, которые могут содержаться и которые могут наоборот навредить. Поэтому для того, чтобы правильно подобрать средства по уходу за полостью рта, лучше обратиться к врачам-стоматологам.
2: Насколько опасна привычка сжимать зубы или скрежетать ими?
3: Эта привычка в настоящее время более становится распространенной, потому что у людей больше стресса, больше нервничают. Эта привычка, она приводит в настоящее время к сильным изменениям зубочелюстной системы. Во-первых, при скрежетании зубами, бруксизм по-другому, люди перенапрягают свои мышцы. Когда они перенапрягают свои мышцы, идет изменение не только в самом связочном аппарате, но также это передается на связочный аппарат височно-нижнечелюстного сустава. Также при скрежетании зубами у нас идет травмирование самой эмали. Там могут происходить у нас сколы, трещины и стираемость зубов. Она у нас есть естественно, то есть с возрастом зубы сами по себе и так стираются. А это получается еще стираемость, которую мы сами себе увеличиваем, изнашиваем зубы более быстро. И этот износ зубов в таком виде, он способствует изменению зубочелюстной системы и изменению прикуса. Когда меняется прикус, то пока организм молодой, там до 20 лет, то компенсаторно это все еще восстанавливается быстро и без каких-либо последствий для самого организма. А когда уже становится там за 30, за 40, то с возрастом у нас каждый организм не молодеет. И компенсаторные возможности организма у нас падают. И поэтому вот эти изменения в зубочелюстной системе переключаются как раз на височно-нижнечелюстной сустав, который впоследствии может приводить к щелчкам, дискомфорту в этой области, который, в свою очередь, может повлиять на то, что у человека появляются головные боли, и которые никто не может понять, откуда они возникают. А как раз они возникают на простом ровном месте. Из-за того, что человек стресс, скрежет зубами, бруксизм, да, стираемость, изменение в суставе, головные боли.
2: Есть ли связь между качеством сна и состоянием зубов?
3: Есть прямая связь в качестве сна и состояния зубов в нашем организме. Потому что от качества сна зависит, как восстанавливается наш организм после ежедневной нагрузки, которая на него была произведена. Недостаток сна приводит к плюс стрессовым ситуациям, а также повышение уровня кортизола в крови. Это как раз такой гормон стресса по-другому, который еще способствует снижению иммунитета. И таким образом, во время сна, если это полноценный сон, который у нас есть, организм у нас восстанавливается. У нас восстанавливается функция слюнных желез. У нас способствует регенерации слизистой оболочки полости рта в полном объеме, который это необходимо. Если у нас этого не происходит, и у нас еще к тому же появляется гормон стресса кортизол, то мы опять возвращаемся как раз к первому вопросу. Этот стресс ведет также к скрежету зубами может привести. И одно за другим опять как-то появляется замкнутый круг, который зависит только напрямую от человека.
2: Хронический стресс, он напрямую влияет на разрушение зубов и десен.
3: Да.
2: Влияет ли дефицит витаминов и микроэлементов на скорость разрушения эмали?
3: Это одна микроэлемента в нашем организме, это одна из составляющих, в принципе, нашего организма. Нехватка любого витамина, либо какого-то атома в нашем организме приводит к нарушению целостного строения всего организма. И, например, у нас, если в зубочелюстной системе основной компонент для зубов – это, конечно, кальций. При его нехватке как раз у нас происходит разрушение. Но чтобы кальций усваивался в организме полноценно, как это требуется, то нам необходим витамин D. И как раз при нехватке витамина D плохо усваивается не только кальций, но и фтор, который противоявляется кариостатическим, противокариозным. Поэтому любой микроэлемент, который не хватает в организме, влияет на состояние как раз и слизистой оболочки полости рта, и настроение самой эмали, и плотности эмали.
2: Говорим про привычки современного человека. Что хуже для зубов, сладкое или постоянные кислые напитки, например, кофе, энергетики, газировка?
3: И сладкие напитки, и энергетики, в которых как раз содержится сахар и кислоты, они и те негативно влияют на саму эмаль. Но газированные напитки, в которых содержатся кислоты, они при употреблении начинают напрямую влиять на саму эмаль, потому что им не нужно никакой среды. То есть в них самих содержится компонент, который готов разрушать саму структуру эмали.
2: Это в газировке?
3: В газировке, да. В газировке, ну, кислых продуктов, там, например, кто-то любит большое количество лимона, либо лимонных напитков, которые употребляют. Даже лимон, вроде бы он, с одной стороны, повышает иммунитет, но когда его едят дольками в большом количестве, либо пьют с чаем, то и эффект немножко может быть негативный для самих зубов.
2: То есть разрушает эмаль?
3: Да, потому что он напрямую сразу воздействует на эмаль.
2: А зубы становятся белее?
3: Нет, не становятся. Хотел бы попросить наших дорогих радиослушателей, чтобы они приходили к нам не тогда, когда у них уже болят зубы, есть какие-то проблемы, а чтобы сами родители для своих маленьких пациентов показывали пример тем, то что гигиена полости рта, то есть уход за гигиеной полости рта, гораздо важнее и перспективнее сохранение здоровья, чем лечение, которое у нас сейчас производится. Мы многие болезни научились лечить, но профилактировать эти данные болезни у нас получается пока с трудом. И поэтому, чтобы у нас профилактика вышла на хороший уровень, и мы могли сказать то, что мы заботимся о здоровье, в том числе наших детей, сами родители, наверное, должны приложить к этому немалый труд, потому что дети берут пример с родителей. Если родители не показывают пример, то, что нужно чистить зубы 2 раза в день, то и дети это не делают. Если родители показывают то, что фастфуд либо газировки – это хорошо, то дети просто, к сожалению, это копируют, что впоследствии негативно сказывается на всей нашей системе организма, который создан таким образом, то, что какое-то время он готов компенсировать затраченные им энергии, а потом он просто начинает с этим не справляться. Даже в раннем детстве сейчас начинают проявляться заболевания, которых до этого у нас практически не было никогда. Поэтому хочу попросить наших родителей, которые либо уже родителями, либо планируют быть родителями, показывайте, пожалуйста, пример профилактических мероприятий своим деткам. И тогда все будет у всех хорошо, все будут счастливы, и качество жизни улучшится в разы.
0: О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас каждую пятницу в 13:50 и 17:50 на радио «Маяк». Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: 18 часов в Москве.
0: Новости.
4: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Запад ищет поводы, вводя ограничения для неконкурентной борьбы в отношении стран. Для России таким поводом стала ситуация на Украине, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. По словам президента, все страны, как и Россия, могут лишиться доступа к своим законным активам в долларах и евро. Глава государства подчеркнул, миру нужна современная, гибкая и ответственная финансовая архитектура без рисков, запретов и преград.
5: Санкции и блокировка, а по сути воровство международных резервов России необратимо повлияли на позиции мировых валют – доллара и евро. Это просто очевидный факт, это нужно признать. Теперь все страны, хочу это подчеркнуть, все без исключения, они, как и Россия, могут в любой момент лишиться доступа к своим законным активам, которые размещены в долларах или евро. А также к западной финансовой платежной инфраструктуре. Мы с вами понимаем, что вопрос в недобросовестной конкуренции. Поводы могут быть разные, они всегда найдутся. Как в нашем случае конфликт на Украине, в каком-то другом случае конфликт на Ближнем Востоке, конфликты в Африке, даже отношение к ЛГБТ-сообществу. Пожалуйста. Можно придраться к чему угодно, но в основе все-таки одно и то же. Это недобросовестная конкурентная борьба.
4: Владимир Путин назвал возможным зафиксировать на текущем уровне порог оборотов 20 миллионов рублей для бизнеса по упрощенной системе уплаты налогов. Выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, глава государства предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС.
5: С текущего года понижен порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения. Сейчас он составляет 20 миллионов рублей. В следующем году предполагается, что он будет 15 миллионов, еще через год 10. Мы подробно обсуждали этот вопрос и с представителями бизнес-сообщества, с председателем правительства. Вот что хотел бы сказать. Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки. Я так и знал, что в этом месте обязательно реакция зала будет. Да. И зафиксировать его сегодня, как сегодня, на текущем уровне. Не буду называть срок, но чем дальше, наверное, тем лучше. Прошу правительство совместно с депутатами Государственной Думы внести необходимые поправки. А также предлагаю вместе с представителями деловых объединений продумать льготные и более комфортные условия для малого и среднего бизнеса в производственных сферах.
4: Путин заявил, что переезд крупных компаний из Москвы в регионы столицы не повредит. Президент напомнил о договоренностях с госкомпаниями о переезде из Москвы в регионы. Эти условия, усилия нужно наращивать.
5: Мы договорились о переезде крупных госкомпаний и корпораций из Москвы в регионы, чтобы разгрузить столицу и дать импульс развитию бизнеса в субъектах федерации. Укрепить доходную часть их бюджетов, создать новые рабочие места. Сергей Семенович, столица это не повредит. А в качестве позитивного примера таких переездов можно привести компанию «Русгидро» и банк «ПСБ». Приняты соответствующие решения в объединенной двигательно-строительной корпорации. В финальной стадии находятся такие решения по компаниям группы РЖД, а также по другим структурам, работающим в сфере железнодорожного строительства. Понимаю все сложности, которые связаны со сменой места работы компании, но нужно эти усилия наращивать.
4: Выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, Путин заявил, что давление на Россию сохраняется, но у нее появились новые партнерские отношения. По словам президента, Россия открыта для тех, кто заинтересован в работе с ней. Новость последних минут. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности к переговорам по Украине с Россией.
6: российские войска за неделю освободили населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике. В Запорожской области взят населенный пункт Комсомольская, другое название Гуляйпольская, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированием 15 украинских бригад и двух полков ВСУ. Потери противника составили более 2360 военнослужащих. Космонавты на МКС обнаружили два потенциальных места утечки воздуха в российском модуле «Звезда», сообщили нам в Роскосмосе. По данным ведомства, российские специалисты зафиксировали утечку из переходной камеры российского модуля «Звезда». Космонавт уже загерметизировали одно место утечки и готовят герметизации второе. В Роскосмосе отметили, что давление на борту МКС стабильно, утечка из модуля «Звезда» не угрожает безопасности экипажей и системам станции. По информации НАСА, российские космонавты проводят ремонтные работы в переходном отсеке модуля «Звезда». В целях безопасности американские астронавты перешли на борт корабля «Crew Dragon». Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
6: В Москве завтра без осадков, днем 23-25 градусов.

0: мобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, наконец-то в средней полосе России установилась хорошая погода. Я уверен, что на всей территории нашей великой страны погода хорошая и благоприятствует путешествиям, автопутешествиям. Пятничная ассамблея автомобилистов, как обычно, под предводительством Федора Буско. Федор, привет.
2: Всем добрый вечер.
1: И мы с Федором здесь не одни в студии, ни в какой не виртуальной студии, а в нашей физической, кстати, великолепной новой студии, новейшей студии радиостанции «Маяк». До сих пор не устаю восхищаться. Наш друг, человек, который, во-первых, автоколлекционирование знает все. Ну, или почти все, он стесняется. Я считаю, что раз в 100 больше, чем мы с тобой, Федор.
2: Ну, если уже больше, чем мы, значит, все. Да, мы так считаем.
1: Раз в 100 больше, чем мы. Человек, который знает очень много про классические олдовые автомобили, наш друг Дмитрий Жаринов. Дмитрий,
3: доброго дня.
1: Приветствуем. Дорогие друзья, у нас будет много разговоров в ближайшие полчаса, но уже не полчаса. Сейчас займу еще 20 минут. Дмитрий недавно побывал на одной очень интересной выставке в Москве, которой, кстати, приглашаются все москвичи и гости столицы. Сейчас об выставке, которая проходит, поподробнее Дмитрий расскажет. Выставка, которая посвящена такому интересному явлению в нашей стране, как автомобильные рынки. Не рынок, в смысле экономический, а вот рынок. Приходишь, выбираешь подержанную машину. Дорогие друзья, если у вас есть желание, 8-9-6-7-103-5-5-3-3, ответьте, а вам когда-нибудь приходилось бывать на авторынках? Сразу насчет Зеленого в Владивостоке.
2: Зеленый угол в Владивостоке.
1: Да. Там, да, я был. Там до сих пор все бывают. Это, в общем, это такой самый главный.
2: Хотя их подужали там, я так понимаю, что осталось совсем чуть-чуть.
1: Вот. Я в свое время был на авторынках, когда покупал свою первую, как это называлось, да, иномарку.
2: Ласточку.
1: Иномарку. Это было 300 лет назад. Вот. Я, кстати, там так и не купил. Вот. Что за выставка, Дмитрий?
3: На территории 26-го павильона ВДНХ, который сейчас занимает музей московского транспорта на время, пока строится их новое здание, стартовала выставка «Иномарка». Там 5 залов, и оно включает в себя понятие вообще, каким образом иномарка могла попасть в частные руки различными путями. То есть это была машина мечта, и это первый зал. Дальше зал авторынка, где в достаточно такого заброшенного вида, потрепанный асфальт с трещинами, с будкой охраны, помещением, обнесенное забором, стоят те самые ласточки, которые не битые, не крашеные.
1: Ну, конечно, бабушка ездила
3: в церковь, да, только по воскресеньям.
1: Да, конечно.
3: А также разбирается не только европейский автопром, но и американский, и, конечно же, японский, потому что часто с Дальнего Востока машины попадали разделенными на несколько частей для того, чтобы таможиться и проходить через границу как запчасти, а не цельные автомобили. Также на территории есть лекторий, где мне посчастливилось уже несколько раз выступать, и сейчас...
1: Я тебя не представил как лектора, потому что звучит очень скучно, но действительно Дмитрий читает лекции.
3: Я много где читаю лекции, передаю привет моему прекрасному, скажем так, профессорскому составу, который отчислил меня из МАДИ в 2006 году. В общем, да, действительно, так погрузилось, и так получилось, что сейчас дружим сразу же с несколькими объединениями, и вообще тема интереса к автомобилям, она перешла из частных рук в более крупные масштабы. То есть сейчас каждые выходные вы будете выбирать, куда пойти что-то посетить. Но выставка на ВДНХ, она постоянная, она будет до 20-х чисел января.
1: А, кстати, у меня вопрос про музей транспорта Москвы. А где они здания-то строят? Где
3: они строят здание недалеко от трех вокзалов на Новорязанской улице.
2: Ну, давайте уточним, что они его не строят, а скорее подготавливают для себя, потому что это исторический, 20-х годов, конструктивистский гараж, очень интересной формы, такой закругленный, чтобы общественный транспорт, и, в принципе, транспорт мог заезжать и без заднего хода, потом выезжать. Ну, то есть это такое очень примечательное.

0: московское здание, в котором я, даром что очень люблю лазить по всяким старым зданиям и бывать в разных интересных местах, до сих пор не было, потому что оно было закрыто.
1: А мы вот
0: ждем,
1: теперь,
0: да. Мы ждем, оно вот-вот уже откроется. Ну, мы знаем, что ждать осталось недолго. Это такое место, куда точно нужно будет сходить, потому что у города Москвы есть довольно большая коллекция, довольно большие возможности, потому что показывать транспорт интересно. А когда будет еще классное здание, то это просто будет конфетка и вот место, куда надо приходить.
1: Дмитрий, а вот мнение специалиста, а чё так автомобильная тема попёрла?
2: Ну как? Дело в том, что автомобиль – это один из способов обретения свободы и обретения себя в лучшей версии этой жизни. Когда мы садимся за руль какого-то автомобиля, мы видим себя со стороны. И видим себя со стороны абсолютно по-разному. Ну, то есть как, мы можем быть либо героем какого-то фильма, либо героем эпохи. Вот я сейчас, пока шел на эфир, видел двух мужчин средних лет, которые ехали на Porsche кабриолет с бордовым салоном.
1: Красиво.
2: И выглядели абсолютно счастливыми. У них, видимо, подошел к концу рабочий день, они ехали куда-то по своим делам. И это было великолепно.
0: А я кабриолет кремовый был, светленький.
2: Светленький.
0: Да, и да, такой, да. А вот эта обивка, как бабушкин ковер старый,
2: да,
0: такой,
2: да,
0: бордовый.
2: Прям бордовый.
0: Да, знаю такие машины.
1: Тут недалеко, на улице Правды, на территории бывшего комбината Правда, я не знаю, кто это покупает, есть человек, который фанатеет от катафалков. У него два Бьюика катафалки. Ну, почему нет?
2: Ну, это, кстати, таких машин достаточно много.
1: Да.
2: И есть одна из машин, достаточно легендарная. Однажды в ближайшем Подмосковье, когда я сам покупал себе американскую машину, я ездил по разным коллекционерам и задавал им самые дурацкие вопросы. И у одного из них был такой же катафалк, как в котором, соответственно, закончил свой путь Элвис Пресли. Так вот, эта машина такого же года выпуска, такого же, и у этой машины не было тормозов, у нее плохо работала трансмиссия, но там машина 73-го года была, но там работал кондиционер.
1: Вау. Ну, катафалк без кондиционера, не катафалк. Общем,
0: они, конечно, очень эффектные, и взгляд привлекают, но нужно определенный склад характера иметь, все-таки, чтобы взять себе в коллекцию именно как катафалк. Но почему катафалк?
2: Ну, помимо катафалков, есть много других интересных видов кузова. В музее автокомбинат под Можайском есть коллекция кадиллаков, в том числе версии удлиненных, и один из них принадлежит флит вот там какого-то 60-го года, принадлежит кантри-музыканту, сопоставимому по как раз фигуре с Элвисом. Я сейчас точно не назову фамилию, имя, но рекомендую к посещению. Там прям, если мы привыкли полноразмерный автомобиль, что он почти 6 метров в длину, там еще длиннее. Если
1: дорогие говорить... друзья, Флитвуд – это самая рок-н-ролльная машина мира. Флитвуд Кадиллак. Извините, я перебил, просто я не могу.
2: Поэтому, если вдруг есть возможность владения такого автомобиля, то можно себя представить рок-звездой.
1: Слушай, я тут, ты рассказывал, как ездил, приценивался к «Чайке» в свое время. Скажи, пожалуйста, а у тебя вот осталось, вот есть у тебя, хотя уже наверняка есть, вот автомобиль мечты твой, Димы Жариного?
2: Есть. Не помню, рассказывал ли я об этом ранее. Сейчас «Чайка» 14-ю, которую хотелось бы, это некоторый элемент сублимации. Потому что, конечно, это во многом машина, пускай сложной судьбы, но она, скажем, это высшая степень тяжелого класса в, скажем так, в Советской России.
1: Ну да.
2: Но если говорить про автомобиль мечты, то есть такой тип кузова «Боттейл», лодочный хвост. И многие машины были с лодочным хвостом. Это были и «Ягуары», это были и «Корветы». Но еще в студенчестве я влюбился в «Бьюик Ривьера» 71-го года, строго 71-го. Там особенная форма багажника и особенная форма кормы. В 74-м году они отказались от такой формы кормы, потому что она была не понята, и машина была провалена в продажах. Но именно 71-й каноничный год с неудачной системой вентиляции машины, которая засасывала выхлопные газы обратно в салон, с другими какими-то вещами. И вообще, чем более нелепый и не принятый рынком автомобиль, тем он впоследствии более дорогой.
1: Ну, конечно.
2: Вот
1: и желанный. Вот ты вот хочешь такую, да?
2: Я на фотографии, если вам интересно, Drive 2, там есть учетная запись, она называется Skiff-M, и статейка «Американская мечта». Там вот парень молодой в 14-м году стоит около такой слегка ржавенькой машины, которую он не покупает за вполне себе бюджетные деньги, и в глазах надпись «Я еще такую куплю». Я шучу, что есть три самых больших заблуждения в этой жизни. Первое, это что, когда вы вступаете в брак, вы думаете, что ваша супруга никогда не будет меняться.
1: Ну да.
2: Второе, когда ваша супруга вступает с вами в брак, она мечтает о том, что вы когда-то поменяетесь. И третье, это я на этой фотографии, где я смотрю, ну я еще такую куплю. Сейчас цены на них такие, что... Ну, скажем, пока это несколько недостижимо. Может быть, впоследствии, бывает так, кстати, что к некоторым автомобилям резко падает интерес, они резко дешевеют. Как сейчас среди автоколлекционеров есть такая тихая, скажем, буря наступающая. Сейчас падает интерес к автомобилям до военной эпохи. То есть там какой-нибудь Ганамак можно купить серьезно дешевле, чем раньше. А если мы берем какие-то ультрадорогие хорьки с деревянными различными, они сейчас тоже, по тому инсайду, что я слышал, цены на них падают, падают, падают. То есть автомобиль – это не вечная инвестиция. Это, знаете, как вспоминаем на примере отечественного рынка, какое-то время 21-е «Волги» никому не были нужны и продавались вообще.
1: А потом рвануло.
2: А потом, да? Сейчас это уже действительно, посмотрите на цены на свободных площадках и автомобили даже там третьей серии, которым еще не успели привернуть оленя, его там не должно быть. Даже они стоят, ну, иногда сопоставимо с жильем.
0: Да что вы говорите? Ну, я понимаю еще, когда газ, вот чайка, которая вам вот 14-я нравится, мне скорее, наверное, 13-я.
2: Мне тоже нравится 13-я, но 13-я, она сразу же стартует от цены недвижимости.
0: 13-я такая, как американец, классическая, а да нет, они все как американцы, да?
2: Ну,
0: то есть 13-я, она еще с крыльями и с таким флером 60-х, а 14-я чайка, это уже, ну, такая совершенно квадратная, прямоугольная, так сказать.
2: Это такой 124-й Мерседес или ранние, которые очень удлинили, да. Но, кстати, большое заблуждение, когда сравнивают американские машины с нашими представительскими и наоборот, и считают, что отечественные автомобили — это что-то, ну, скажем, в данном случае с более сложной судьбой. На самом деле, когда мы берем американские машины той эпохи, красивые, прекрасные, они массовые. Они часто олиповатые и частенько кривоватые. А автомобили семейства «Чайка» и «Ежи» с ними, кстати, сегодня вышла книга Владимира Насакова, это главный конструктор, который ГАЗ-14 вел. Это он уже, скажем так, в возрасте мужчина, но он жив ВКонтакте, ему можно ВКонтакте написать. И там книга посвященная, большая, 3 килограмма весит. Я обратил внимание на вес, и там что-то было как раз про высший класс в СССР, и не забываем, что эти машины, начиная с ГАЗ-ЗИМ-12, заканчивая «Чайкой», это автомобили ручной сборки и с огромным количеством человека-часов, они уникальны каждая по-своему, все детали номерные, это машины совершенно другого уровня, они не массовые.
0: Да. И что, они оказались более долговечны, чем, допустим, американские схожие автомобили?
2: Смотрите, они могут быть долговечными в силу того, что они более редкие и за ними следят. А так, если сравнивать, если вы возьмете Packard 50-х годов и, скажем так, вдохновленную отечественную машину, это были Зилы, можно сказать, что Зилы намного дороже. То есть ввезенный Packard в Россию будет стоить дешевле, нежели чем оригинальный ЗИЛ.
0: Интересно. А сейчас вообще удается привозить что-то из-за границы, что ретро-автомобили?
2: Да, конечно. Есть два способа. Первый – это ввоз как культурная ценность, но тогда нельзя будет перемещаться на автомобиле. Второй способ – это единственный правильный, но самый, скажем, кусачий – это ввоз в лоб. А у автомобиля, несмотря на то, что автомобиль старше 30 лет не подлежит уплате утилизбора, обратите внимание, что вы платите за объем двигателя, и в европейских очень дорогих машинах это не так больно, потому что если вы покупаете себе там Porsche 60-х годов, то там будет маленький двигатель, а сама машина очень дорогая.
1: Ну да, если покупаешь американца, там у тебя 5 литров.
2: 5 – это
1: мелочь. А, с этого начинается столько,
2: Ну да, да, то есть обычно, как самая базовая, вот бабушка ездила в церковь, это 6 рядных.
1: Кошмар.
2: Не-не-не, 6 цилиндров в ряд, и это 4.1 объема, и там всего порядка от 90 до 120 сил. Это двигатель, как в 30-е годы придумали, так и делали. Когда мы касаемся V8, там начинается самое интересное. И есть заводские решения. Вот Cadillac выпускал до... У них был штатный двигатель, абсолютно стоковый и не точный ничего. 8.2.
1: Обалдеть.
2: 7.7, 8.2.
1: Вот сейчас нас слушают, если нас слушают более молодые люди, чем мы, вот они вообще в это не верят. Не бывает таких двигателей. Ну, не может этого быть.
0: Чего только не бывает. А напомню, мы задали вопрос нашим слушателям о том, бывали ли вы на авторынках и что вам там интересного доводилось увидеть. Вот нам пишут, что про читинский рынок «Балка». Значит, она же барахолка, где как раз продавались и конструкторы, и распилы. Это был такой филиал Владивостока в Забайкалье. Но, тем не менее, нашему слушателю удалось там купить машину в паридосе, пишет он. Тоже, да, наверное, что-то лексика из 90-х. Машина в порядке прямо из-под японца. Но,
1: а есть... я знаете, что впервые увидел на авторынке? Причем я не помню, то ли это был Люберцы, то ли это Мытищи, неважно, в общем. Попедастр.
0: То есть приспособление для смахивания пыли.
1: Пыли, конечно. Машина стоит днями, продается. Разумеется, машина пылится. И вот ходили, ну так получилось, что белорусы с попедастрами.
0: Да, понятно. Ведь я помню время, когда в Москве автомоек было настолько мало, что да. Это была возможность для ребят, молодежи, которые, например, на набережной Яузы,
1: да.
0: Значит, они стояли, и у них было ведро на веревке, которое бросалось в реку.
1: Я там мыл машину, кстати. Да.
0: Собственно, вот вода, вот какая бы она там
1: ни... Забортная.
0: Забортная, да. И машины мылись, и, ну, то есть там были места.
1: Ты знаешь, там вот на Яузе, между прочим, там не только машины мылись, ты помнишь? Помнишь, там еще одна услуга была на Яузе?
0: Доставать автомобили, упавшие ночью из реки?
1: Осветить автомобиль.
0: Осветить, ну,
1: причем эта услуга сейчас доступна на многих трассах в Грузии. Я вот сейчас по Грузии проехал, вот. Бензоколонка, автомойка, сервис. И рядом сидит батюшка.
0: Ну, вот. Хорошо, наверное.
2: Хорошо, конечно, значит... хорошо, почему нет?
1: Скажи, пожалуйста, а когда машина, вот на твой взгляд, как коллекционера, когда машину можно считать классическим автомобилем?
2: Ну, считать-то можно по-разному.
1: Ну, конечно.
2: И, в принципе, здесь еще вопрос, важно, чтобы вам нравилось. Есть градация. Если машина старше 30 лет, она становится янгтаймером.
1: Угу.
2: Как правило, скажем так, за этот промежуток времени проживает поколение.
1: Ну, конечно.
2: И они уже, скажем так, для тех, для кого это были машины детства, они впадают в ностальгическую фазу, а для тех, кто был детьми и немножечко подрос, для них это то, что они вдруг начинают считать редким.
1: Да, да, да.
2: Дальше уже идет градация машин 50 лет и старше. И здесь, скажем, есть вопросы... не только обслуживание, но и модификация автомобилей. И при помощи как раз внутри Big Boys, Big Toys, музея Мост обсуждались, а потом принимались на законодательном уровне собственно законы, которые позволяли, во-первых, легально технически модифицировать машины с архаичными узлами, на которые, если ты и нашел детали, она, вероятнее всего, бушная. И
1: ну,
2: не...
1: конечно.
2: Это да. Опасно. А во-вторых, как раз было принято решение не уплачивать в... утилизбор со вновь ввезенных машин. Так, если смотреть, три основные градации. 30+, 50+, и двоенный период.
0: А ведь бывают еще машины, которым уже и 100 лет. Такие, ну, у нас, наверное, их не очень много, но, тем не менее, есть, например, в Москве в гараже особого назначения на ВДНХ тоже замечательная автовыставка, которую тоже мы можем рекомендовать к посещению. Там вот вы найдете машины, которым и поболее, чем 100 лет.
2: А... могу рекомендовать мероприятие. Это ралли-наследие, которое проходит в Москве регулярным образом, часто совпадает с Днем московского транспорта. Там участвуют именно на ходу автомобили старше 100 лет в том числе.
1: Можно и посмотреть, и понюхать. Я даже знаю, кто был инициатором проведения первого этого ралли. Дай бог ему здоровья. Владимир Иосифович Ресин. Дим, вот время закончилось. Спасибо большое.
2: Спасибо вам. Автомобильная передача страны.
3: Ассамблея автомобилистов. Благодаря классической музыке душа приводится в правильное состояние. Владимир Матецкий, композитор, радиоведущий.
4: Так говорит маяк.
5: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест. Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
6: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
7: Рекламные службы 495-105-5244.
8: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба-по-контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин пока не видит смысла во встрече с Зеленским, о чем тот попросил в так называемом открытом письме. Глава государства сообщил, что бегло видел послание Зеленского в ходе дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Путин рассказал, что 3 недели назад представитель российских бизнес-кругов ездил в Киев и встречался с Зеленским. По словам президента, российский бизнесмен, который встречался с Зеленским, по возвращению сообщил, что тот просил о встрече.
2: Вернулся, я с ним встретился. Ну, кроме всякой шелухи, самое главное, господин Зеленский просил о встрече. Я говорю, я никогда не отказывался. Но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать, я знаю, я проходил это. Вот там ссылка, по-моему, есть на Минские соглашения. Но мы занимались... Всю ночь Минские соглашения эти, значит, формулировали. Потом выяснилось, устами первых лиц Федеративной Республики Германии и Франции нам было заявлено, что это была просто пустая история. Это все Минские соглашения посвящены были только одному – выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину. Ну зачем нам такие соглашения? Ну так вот, я говорю, я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны остановить наступление наших вооруженных сил. Вот и все. А нам нужны договоренности не на полгода, не на 3 месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение. И вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети, подростки. Но это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеги, которые ездили в Киев, я его спросил, что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит, у меня нет объяснений. У меня... Вот они мне сейчас звонят опять, я с ними переговорю, потом вам дам знать, проинформирую. Я говорю, ну, пожалуйста, я больше с ним не разговариваю.
0: Глава государства подчеркнул, что встреча с Зеленским возможна после достижения договоренности. Сейчас в ней нет смысла. Путин обратился к российским военнослужащим, участникам спецоперации. Работайте, братья.
2: Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И обращаясь к ним, я хочу сказать... Товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!
3: Ну что ж, я полагаю, это значит нет. Вы не встретитесь с автором письма?
2: Пока не вижу смысла.
0: В ходе дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума глава государства заявил, что в письме Зеленского есть хамские элементы. Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за работу над манерами Зеленского в ходе приема в Белом доме. При этом российский лидер отметил, что еще есть над чем работать. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 26-28, в Москве в субботу также без осадков, 23-25 градусов.
1: Новости спорта. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Глава Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил возможного будущего соперника сборной России. Мы обсуждаем с Китайской футбольной ассоциацией проведение матча основных мужских сборных команд. Скорее всего, это уже в следующем году произойдет, приводит слова Дюкова ТАСС. А сегодня на Волгоград-арене сборная России проведет товарищеский матч против сборной Буркина-Фасо. Начало встречи в 20:00 по московскому времени. Полузащитник Локомотива и сборной России Алексей Батраков прокомментировал свое будущее. Ранее сообщалось о том, что ПСЖ приняло решение отказаться от трансфера Батракова. Если останусь в Локомотиве и принесу славу клубу, тоже буду счастлив. Что касается «Зенита», то на фоне Европы «Зенит» точно не мотивирует, приводит слова Батракова «Спорт-24». Федерация фигурного катания на коньках России не включила Камилу Валиеву и Александру Игнатову в состав сборных команд страны. В силу того, что девушки уже как минимум 2 года нигде не выступали и, как следствие, не показывали спортивных результатов, федерация не включила их в списки кандидатов. Мы были бы рады, если они снова будут радовать нас победами, приводит слова директора Центра спортивной подготовки Романа Гришина «Матч ТВ». Российская теннисистка Мира Андреева способна стать чемпионкой второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции, заявил министр спорта России Михаил Дегтярев. Ей абсолютно по силам выиграть такой престижный турнир. Нервное давление очень высокое, и то, что она прошла всю сетку так удачно, ее большая заслуга как спортсменки. Поэтому надеемся в финале на победу, болеем за нее, подчеркнул Дегтярев. Завтра в финале женского «Ролан-Гаррос» 19-летняя Мира Андреева сыграет со 114-й ракеткой мира Майей Хвалинской. Тем временем россиянка Алиса Октябрева вышла в финал юношеского «Ролан-Гаррос» в 1-2, пройдя Яну Ковачкову из Чехии 5-7, 6-4, 6-3. В финале Алиса сыграет Синьчжань Сунь из Китая. Отмечу, что в рейтинге WTA Tour Октябрева занимает 309 место. Хоккейный «Спартак» заинтересован в подписании контракта с голкипером Иваном Федотовым, пишет «Спортэкспресс». 29-летний Федотов покинул расположение фарм-клуба «Коламбуса» в АХЛ и вернулся в Россию из-за травмы. Напомню, Федотов перешел в «Коламбуса» в сентябре 2025 года в результате обмена с Филадельфией, а в текущем сезоне Федотов не провел ни одного матча в Национальной хоккейной лиге. Хоккейный клуб «СКА» подтвердил, что с нового сезона домашний стадион будет проводить, домашние матчи будет проводить на «СКА-арене». Также отмечается, что на данном стадионе в грядущем сезоне будет выступать китайская команда «Шанхайские драконы». Напомню, что в минувшем сезоне на «СКА-арене» домашние матчи проводили «Шанхайские драконы», а «СКА» играл на своем старом стадионе «Ледовый дворец». Российские триатлонисты выступят в Европе на отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2028 года. Об этом в интервью ТАСС сообщила руководитель Федерации триатлона России Ксения Шойгу. Ранее сообщалось о том, что некоторые европейские страны отказывают в выдаче виз российским спортсменам для участия в международных соревнованиях. И пока это все новости спорта.
4: В новом выпуске журнала Discovery. Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня. Для лиц старше 16 лет.

0: передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Продолжается ассамблея автомобилистов, и перед следующим сюжетом, дорогие друзья, у нас с Федором к вам вопрос. Напишите, пожалуйста, на номер 8-9-6-7-103-5-5-3-3, причем с любого мессенджера, самое удивительное такси, которое вам запомнилось, ну, из тех, на которых вам приходилось ездить.
2: Хорошее или не очень, может быть, вам было страшно, а может быть, вы с удовольствием вспоминаете эти поездки. А мы хотим продолжить историческую тему и поговорить о том, какие модели автомобилей стали самыми популярными таксомоторами в разных странах мира. Ведь это, когда этих машин много, они же определяют облик города.
1: Конечно.
2: И даже если вы в этом городе и даже в этой стране никогда не бывали, вы все равно знаете, каким, например, было такси в Нью-Йорке.
1: Слушай,
2: но мы слишком много фильмов смотрели.
1: Прошу прощения. Иногда так бывает, что это такси определяет облик многих городов мира. Никто не задумывается, почему у нас такси желтого цвета. А напрасно.
2: Ну, где-то желтое, где-то красное.
1: Ну, я про Москву сказал. Мы забыли просто. То есть мы даже не знаем про Yellow Cab, мы забыли все. А все это Нью-Йорк очень давно.
2: Да, ну и, например, если уж про Америку вспомнили, то была такая машина Checker Marathon. Эта машина в стиле ГАЗ-21, ну это вот Волга, которая с оленем на капоте, примерно такого плана машина. Это один из символов до сих пор остается. До сих пор магнитики с этими машинами продаются там, на плакатах это используется. В каких-то образах современной поп-культуры тоже эта машина постоянно проскакивает, потому что слишком их было много, да, они уже стали, хотя не выпускаются с 82-го года, да, то есть это машина вообще той эпохи, тем не менее кино, телевидение навсегда их сделало образом, ну, в том числе американских крупных городов.
1: Даже не только кино и телевидение, я помню, была потрясающая книга русского эмигранта Владимира Лобаса под названием «Желтые короли». Он таксовал в Нью-Йорке в конце 80-х годов, вот он ездил на этом чекере, и он пишет, когда надо было везти в Ла-Гвардию или в Кеннеди, обязательно вызывали чекер, потому что у него был громадный багажник. Мало того, что 6 человек садилось, ну, то есть водители 5 человек, так еще громадный багажник. А ты, кстати, знаешь, что чекер имеет непосредственное отношение к нашей стране?
2: Нет, не знаю.
1: А, собственно говоря, владелец компании, который стал делать именно эти кузова, именно кузовной ателье, ну, завод. Его звали изначально Залман Тамиркин. Он потом поменял имя, по-моему, Майк, я не помню, а фамилию Миркин. Он из-под...
2: Ну, две черты оседлости или там Белой церкви.
1: Из-под Смоленска.
2: Ну, пусть так.
1: Человек, который... Вот сделал, приехал без копейки, вообще без цента в Нью-Йорк, ему дали взаймы, чтобы он взнос заплатил, чтобы въехать. Со временем стал одним из богатейших людей Америки.
2: Вот как бывает. А на смену чекеру, модели Checker Marathon пришел Ford Crown Victoria. Это вообще удивительная машина, которая служила не только в такси, она еще и в полиции служила. То есть это большой-большой седан, который оказывается рамный. Ну, это очень крепкий автомобиль.
1: Неубиваемый.
2: Поэтому его и полиция использовала. Мы знаем, что американская полиция, ну, при необходимости, не стесняясь, может пойти на таран.
1: При Лужкове их закупили в Москву.
2: И они были еще сравнительно недавно, конечно. В основном, 90-е, конечно...
1: 90-е годы.
2: Они ездили по Москве в нулевые.
1: В нулевые, даже еще.
2: И, собственно, потом их, видимо, передали куда-то на киностудию «Мосфильм», где они еще дослуживали, пока их не добили каскадеры или там другие любители такого рода машин. Ну, конечно, говоря о самых популярных такси мира и самых таких примечательных, конечно, нужно обратить взгляд на Лондон.
1: На Лондон, Кэп, конечно.
2: Абсолютно узнаваемый символ, всегда черный, с таким вот примечательным силуэтом.
1: Тоже, кстати, по Москве ездили, между прочим.
2: И недавно увидел, ну, вернее, вот этих старых кэбов, мы уже их действительно пытались при прошлом бургомистре закупать в Москве, но все-таки они были дороговаты.
1: Конечно.
2: Все-таки мы не настолько, сколь бы надежны и комфортабельны ни были британские кэбы, все-таки, ну, мы не так богато живем, чтобы из Англии такси сюда возить. Интересно, что у них эта машина прошла там много итераций, развития, и там ведь важно было всегда не только, что это за машина, а она, конечно, особенная, на всякий случай давай вспомним, что там спереди водитель отделен перегородкой от пассажирского отсека. Рядом с водителем нету пассажирского места. Ты можешь чемодан туда поставить, он тебе откроет дверь, левую, естественно, потому что сам сидит справа. Туда можно убрать вещи. Сам же ты сидишь сзади. У тебя высота потолка такова, что туда, наверное, в цилиндре можно сесть.
1: Не наверное, а именно так оно и планировалось, что джентльмен не снимает цилиндры, садится в кэп.
2: И у этого автомобиля, если вы тоже увидите его в действии, у него очень под большой угол поворачиваются передние колеса. Это сделано тоже в соответствии с законом, потому что машина должна была быть маневренной, и даже на не самых широких улицах должна была быстро развернуться, а не толкаться туда-сюда, туда-сюда, вперед-назад по много раз. И, конечно же, сами таксисты, потому что в Англии таксист и ранее, и теперь должен выучить все свои 25 тысяч улиц по названию.
1: Без всякого навигатора, да.
2: Но сегодня по Лондону ездят машины уже пятого поколения. Это уже не те метрокэбы, которые были раньше. Их делает марка Geely. Та самая, которая владеет Volvo.
1: Это Geely,
2: и управляет Lotus.
1: Я не знал.
2: Да, они называются TX5, но, тем не менее, делаются они уже... Ну, это гибридные автомобили, которые могут пару сотен километров проехать на электротяге. Это все удобно, практично. И я недавно их видел на улицах Баку. Бакинцы закупили, да, видимо, достаточно большую партию, потому что этих машин много.
1: Встречаются.
2: Они бордового цвета, конечно же, привлекают внимание. Поездка на них стоит дороже, конечно, чем в каком-то эконом или даже комфорт-классе. Но не баснословные деньги, то есть прокатиться можно. Ну, такси, ну что дальше? Давай Германию вспомним. В Германии, конечно, Mercedes
1: E-класс, конечно.
2: E-класс, да. Желательно еще универсал, ну или, возможно, универсал, не обязательно универсал. Это машины специфического всегда бежевого оттенка. Это, кстати, говорят, что теперь это только пленка, но раньше традиционно прям с конвейера Mercedes сходили автомобили для такси, их там же на конвейере в этот бежевый цвет красили.
1: Опять же, проходив такси по 500-600 километров в 90-е годы, машины этого бежевого цвета оказывались на тех самых авторынках в России.
2: Я довольно давно не был в Германии, но там, скажем, лет там 10-8 назад видел не просто Mercedes E-класса в роли такси немецких, я видел машины серии 124-126, это машины начала 90-х годов, и они нормально использовались, и, собственно, я даже говорил с одним из таксистов, подошел специально, узнал, как же так, у него был 126-й Mercedes, это такой первый S-класс, по сути, ну или там предвестник S-класса.
1: Я помню историю человека, который купил этот Mercedes из-под такси. По-моему, это в Москве было. Вот, ему надо было отшлифовать седла клапанов. Он не мог найти фрез нормальных. Фрезы не выдерживали. Фрезы стачивались, а металл.
2: Ну, в этом как раз есть эта легендарная надежность, которая позволяла таксистам проезжать там сотни тысяч километров, и машина ехала и не отказывала. А у японцев, конечно же, Toyota. Да. Я, увы, не был в Японии, но вот Crown Comfort.
1: Пишет, да? Давлет нам пишет, выпущенная к Олимпиаде 2020 года Toyota Japan.
2: Ага.
1: Как раз таксистская такая, была такая действительно, Toyota Japan.
2: Да, Toyota JPN такси, да, совершенно верно, да, Japan такси.
1: Да.
2: Автомобиль такого, ну, в стиле английского кэба. Это не седан, это именно машина, которая вот такая полу-минивэн, что-то такое. Вот, особый стиль. Ну, я бы просто сказал, что как английский кэб.
1: Ну,
2: мне кажется, это яснее будет. Потому что там двери для пассажиров боковые, задние, сдвижные. Очень высокие. То есть туда тоже можно сесть, не сгибая сильно спину. Значит, при любом возрасте.
1: Ну, конечно,
2: Япония же страна долгожителей. Я думаю,
1: это важно.
2: Это важно, чтобы вот эта часть населения там тоже...
1: Не чувствовал себя ущемленным. Да.
2: А тут не то, что ущемленный. Такую машину захочется вызвать. Ну, современный, тихий, очень комфортный. Приятно сесть. Значит, не важно, болит ли у вас колено или спина. Да, не заставит труда залезть в эту машину. Тем более, что японцы теперь делают их с гибридной трансмиссией, делают их на электричестве, иногда на сжиженном газе. Ну, то есть тоже...
1: Изгаляются, в общем, как хотят. Правильно, молодцы.
2: Правильно.
1: У меня в родном городе, тоже Давлет пишет, класс комфорт – это Лады Гранты. Ну, бывает чушь.
2: А если в Мексику какой-нибудь взять, то там Volkswagen Beetle, да, и он, собственно, да, да. Ну, старый Volkswagen Beetle, да. Он, ну, едва ли, он точно не комфорт, не гранты.
1: Абсолютно, мне кажется. Абсолютно.
2: А когда-то он появился на улицах, это было экономично, вот, а мексиканцы все-таки не жили так богато, как американцы. Там у американцев эти огромные машины, огромные седаны с двигателем V8.
1: Не, ну и потом, знаешь, у мексиканцев завод как раз.
2: Конечно, Volkswagen. И они дольше всех их производили, сотнями тысяч этих жуки фольксвагеновские разбегались по дорогам, в том числе по улицам мексиканской столицы, стояли в пробках, значит, шумели своим.
1: Ты знаешь, я их встречал, разумеется, уже не в такси, сколько я вот из Мексики 5 лет назад вернулся, а ездят еще. Вот эти Битл последней генерации вовсю ездят.
2: С таким плоским двигателем, с воздушным охлаждением, который дает довольно специфический звук.
1: Да, да, да.
2: Но это здорово, когда есть такая культура и есть эти машины, они тоже часть той амбиенты, которая нас окружает.
1: Вот хотелось бы единообразия. Маяк.

0: nash.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектные декларации на nash.dom.rf. Не оферта. Телефон рекламной службы 495-105-5244.
1: Всем привет, дорогие люди! Премьера «Великий комбинатор». 9-10 июня. Режиссер Владимир Панков. Я, Антон Шагин, играю Остапа Бендера. Всем быть!
2: Категория 16+.
3: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте zalzaryadye.moskva.

0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Едем дальше. У нас сегодня такая историческая программа. Это хорошо. Мне нравится. Я люблю.
2: И в исторической программе еще отдельная историческая страница.
1: Давай, давай.
2: Но потому что попалась на глаза история. И это история про первую леди-автопутешественницу, такую настоящую. Это происходило дело на заре автомобилизма. Речь идет о США, стране, где первые люди распробовали вкус автомобилей. Но эти люди были поголовно мужчинами. А среди них нашлась и дама. Ее звали Элис Рэмси. И она первой совершила путешествие на автомобиле через всю страну. Ну, представьте себе, что как, ну, почти как от Москвы до Владивостока. Почти так. Ну, немножечко
1: мне,
2: короче.
1: Мне сразу вспоминается американская журналистка из фильма «Большие гонки». Помнишь, там была такая женщина тоже?
2: А Элис Рэмси, она родилась в Нью-Джерси. Ну, по сути, это
1: Нью-Йорк,
2: Нью-Йорк, да. В 1886 году. О ней мало что известно о ее ранней жизни. Ну, как она закончила престижный колледж, а это уже было необычно, потому что тогда всего 7% женщин получали высшее образование. Да. И она могла бы делать карьеру, но довольно быстро вышла замуж за сенатора, и к 22 годам стала домохозяйкой, еще и обзавелась двумя маленькими детьми. Причем о ней говорят, что она совершенно... Она была хорошей хозяйки.
1: Да, хорошая мать, правильная мать, хорошая хозяйка, такая домашняя, типичная американская жена.
2: Детьми занималась, да, то есть кукушкой не была, никого не бросала. Но сидеть дома ей не доставляло особого удовольствия, и она подговорила мужа. Тот в 1908 году купил себе первую машину. Ну, себе, конечно, первую машину. Да. А вскоре, к немалому собственному же удивлению, выяснилось, что за рулем почему-то ездит жена. Вроде себе же брал. В то время американские женщины в целом не одобряли вождение. А Элис, она не только научилась водить, она через несколько месяцев после того, как оказалась за рулем, она приняла участие в гонке на выносливость. Называлась она Montauk Point. Это на самом деле была не такая уж простая гонка. 200 миль по грунтовым дорогам. Ну, то есть 300 километров по грунтовым дорогам.
1: Других не было дорог.
2: И она не просто дошла до финиша, она заняла третье место. Круто. Очень ее это дело воодушевило. О ней стали говорить, о ней стала писать пресса. И одна из автомобильных компаний, Максвелл, производитель автомобилей, придумали рекламную кампанию, что вот давайте мы возьмем мисс Рэмси, вернее, миссис Рэмси, простите, дадим ей новый четырехцилиндровый Максвелл DA, мощная машина, 30 лошадиных сил, она на ней через всю страну проедет, мы, конечно, все расходы оплатим, а вот госпожа Элис покажет всему миру, что наши автомобили Максвелл настолько крутые, хорошие, надежные,
1: что даже что... женщина...
2: Да, даже женщина сможет ими управлять.
1: Это не я сказал, это они сказали.
2: Так и сказали. Да, но дело в том, что Элис, современные дамы, может быть, в Америке, да и не только, может быть, бы и обиделись на такой посыл, но Элис согласилась, и в июне 1909 года, взяв еще трех подруг, она отправилась в первое в истории полностью женское автомобильное путешествие через всю страну. То есть они поехали вчетвером. Ездить, управлять автомобилем умела только Элис. Три ее подруги наверняка были прекрасными компаньонами, но к автомобилю никакого отношения не имели. И Элис была тем человеком, который и сидел за рулем, и в случае поломок ремонтировал, а также, ну, и в целом обеспечивал движение вот этого необычного экипажа.
1: Слушай, а еще знаешь, мне что подумал? Какой год был примерно?
2: 909 год.
1: Вот. Никаких. Я думаю, что в 909 году сети бензозаправок еще не было. Бензин покупался в аптеках, в бутылях.
2: Да, появились уже первые асфальтированные дороги, но из почти 6 тысяч километров дистанции с асфальтом были всего 250. Но это тоже еще не худшее дело. Ну, и не худшим было то, что на дорогах пока еще не нарисовали разметку и почти не поставили никаких знаков. И приходилось пользоваться картой. А карты в то время зачастую писали следующую маршрут. Ну, например, за зеленым фермерским домом поверните направо. То, что фермер за это время дважды перекрасил свой дом сначала в зеленый, а потом в красный, об этом, в общем, могло не говориться.
1: А сгорел этот дом уже, когда был синим.
2: Да, но дело в том, что вы там ехали, вы повернули там, где вроде бы нужно было повернуться, и вот вам еще пару сотен километров от намеченного пути вам добавилось. И, собственно, вот это отсутствие дорог хороших, отсутствие указателей, это, ну, это дело... путешествие таким очень непростым приключением.
1: Это адвенчер настоящий, да.
2: В общем, госпожа Рэмси старалась следовать по проторенным дорогам, по тем, где уже все-таки больше было телефонных столбов или провода какие-нибудь висели, и надеялась на то, что дороги будут проходимыми, и доехала. Конечно, было много ремонтов, она заменила как минимум 11 шин, чинила сломанную педаль тормоза, чистила свечи зажигания, ну и так далее, и так далее, и так далее. И со всем этим она справилась. Причем говорят, что заранее, конечно, готовила логистику, где будут остановиться, где можно там подкупить тот же самый бензин или какие-то запчасти, но все это, в общем, все это лежало на ней.
1: Удалось.
2: В Небраске, приезжая через один из штатов Америки, у них было много приключений. Где-то на них нападали клопы.
1: Ну, это нормально.
2: Где-то они попадали в полицейскую облаву на преступника. Где-то они столкнулись с группой индейцев, которые были вооружены луками и стрелами. Вообще им не очень нравилось, что какие-то непонятные люди, непонятно на чем, приезжают по их земле. Но она не сдавалась, ехала, и, собственно говоря, и приехала. Начала в июне, закончила в августе. Так что даже на 3 недели раньше, чем запланировано, ей уже было за 2 месяца, она смогла преодолеть эти 6000 километров. Конечно же, все дамы стали любимицами прессы, их фотографировали много, и сейчас в интернете без труда вы найдете, ну, если вы наберете, значит, имя первой автоледи Элис Рэмси, то вы найдете массу забавных фотографий, найдете фотографию их автомобиля, и я, честно говоря, не уверен, что сегодня и не каждый мужчина решится на подобной колеснице отправиться в путь длиной 6 тысяч километров.
1: Я тебе честно скажу, я очень смелый человек. Я бы на это не пошел никогда.
2: Она пошла.
1: Молодец.
2: И проехала, потом вернулась, прожила долгую жизнь, без малого 100 лет. Увидела детей, внуков и правнуков, вошла в зал американской славы. То есть женщинам автомобильной дороги покорялись.
1: И муж-сенатор здесь абсолютно ни при чем. Федор, спасибо большое. Хороших тебе дорог.
2: Всего вам доброго.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.

0: 19:00 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин пока не видит смысла во встрече с Зеленским, о чем тот попросил в так называемом открытом письме. Глава государства сообщил, что бегло видел послание Зеленского в ходе дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Путин рассказал, что 3 недели назад представитель российских бизнес-кругов ездил в Киев и встречался с Зеленским. По словам президента, российский бизнесмен по возвращению сообщил, что Зеленский просил о встрече. Путин отметил, что визит российского бизнесмена в Киев состоялся за день до кровавого теракта киевского режима в Старобельске, когда беспилотники ВСУ ударили по колледжу.
2: Вернулся. Я с ним встретился. Ну, кроме всякой шелухи, самое главное, господин Зеленский просил о встрече. Я говорю, я никогда не отказывался. Но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать. Я знаю, я проходил это. Вот там ссылка, по-моему, есть на Минские соглашения. Но мы занимались всю ночь Минские соглашения эти, значит, формулировали. Потом выяснилось, устами первых лиц Федеративной Республики Германии и Франции нам было заявлено, что это была просто пустая история. Это все Минские соглашения посвящены были только одному – выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину. Ну зачем нам такие соглашения? Ну так вот, я говорю, я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны – остановить наступление наших вооруженных сил. Вот и все. А нам нужны договоренности не на полгода, не на 3 месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение, и вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети, подростки. Но это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев. И я его спросил, что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит, у меня нет объяснений. У меня... Вот они мне сейчас звонят опять, я с ними переговорю, потом вам дам знать, проинформирую. Я говорю, ну, пожалуйста, я больше с ними не разговариваю.
0: Глава государства подчеркнул, что встреча с Зеленским возможна после достижения договоренности. Сейчас в ней нет смысла. Путин обратился к российским военнослужащим, участникам спецоперации. Работайте, братья.
2: Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И обращаясь к ним, я хочу сказать, товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас. Вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья.
3: Ну что ж, я полагаю, это значит нет. Вы не встретитесь с автором письма?
2: Пока не вижу смысла.
0: Глава государства заявил, что в письме Зеленского есть хамские элементы. Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за работу над манерами Зеленского во время приема в Белом доме. По его словам, все видели, как Трамп занимался воспитанием Зеленского. При этом российский лидер отметил, что еще есть над чем работать.
2: Автор указывает также на то, что не нужно следовать договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже. И более того, нужно искать настоящих гарантов возможных договоренностей между Россией и Украиной. И искать их нужно в Европе. Ну, наверное, надежные гаранты всегда не помешают. Так и не помешают. Но почему отказывают в таком качестве американской администрации, президенту Трампу, мне не очень понятно. Оружие хотят получать из Соединенных Штатов, а вот видеть администрацию США и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят. Это же вызывает вопросы. Так? Значит, но мы все видели, как Дональд на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код. Понимаете, значит, давать все время Рэмбо, значит, первую кровь, конечно, ну, где-то может быть уместно, но не везде. Но не везде. Это первое. Ну и что касается манер. В целом хочу поблагодарить Дональда за эту работу. Она, безусловно, полезной является, но есть еще над чем работать. Надо продолжать.
1: В ходе дискуссии на пленарном заседании Путин заявил, что Россия продолжит добиваться своей цели по денацификации Украины. По словам президента, Москва исходит из того, что боевые действия на Украине завершатся достижением цели России.
2: Нам все время говорили, какая денацификация, о чем вы говорите, какая чушь. Как это какая чушь? Вот совсем недавно мы были свидетелями перезахоронения нацистских преступников, как героев Украины, с почестями с военными, с салютом. И кто это делает? Глава киевского режима, еврей по национальности. Ну, ужас просто. Только поляки вяло отреагировали немножко, потому что... А почему отреагировали? Да потому что евреев и поляков, прежде всего, ну и русских, конечно, тоже уничтожали цыган. Вот как раз именно эти нацисты во время Второй мировой войны. Миллион! Я вчера уже говорил, но не лишним вспомнить. Это огромная часть трагедии, которая называется Холокостом. Ну, миллион, вы понимаете, детей, женщин закалывали вилами, сжигали в домах. Их сейчас перезахоранивают с почестями, с военными. И глава действующего режима при этом присутствует. Салюты и честь им отдают. Героизируют нацистов. Ну вот мы и ставили такую задачу. Добиться денацификации. И очень рассчитываем на помощь международного сообщества.
1: Путин подчеркнул, что Россия без сомнения добьется освобождения Донбасса. Президент сообщил, что под контролем Киева осталось меньше 15% территории Донецкой Народной Республики. ЛНР находится под полным контролем России с 1 апреля. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 26-28. В Москве в субботу также без осадков, 23-25 градусов.

0: Маяк. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
1: И к тому же у Линки очень длинный мех. И у нее как раз такой тембр более жалостливый. На ней, кстати, играл Сергей Есенин. У него есть стихотворение «По селу тропинкой кривенькой. Летний вечер голубой. Рекрута ходили с ливенкой разухабистой группой». Гармония раньше была не просто какой-то музыкальный инструмент.
2: Товарищ в пути.
1: Да, совершенно верно.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир.

0: действия Россия.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Николай Свистун. И мы с вами отправляемся в очередное радиопутешествие. Нашим проводником будет человек, который появился на свет 9 июня 1686 года в городе Бохуме. Это Вестфалия. Звали его изначально Генрих Иоганн Фридрих Астерман. Мы его знаем как Андрей Иванович Астерман, государственный деятель. Немец по происхождению, безусловно, но немец, который оставил наследие не только в виде неких материальных объектов, но, например, есть у него внук, который стал Александр Астерман Толстой, который был одним из героев войны 812 года. Это как раз возвращает нас к теме единства народов России, потому что есть у нас народы, которые исконно жили на территории, которая ныне называется Российская Федерация, а есть такие вот благоприобретенные. И, конечно, огромное количество немцев оставили след в нашей культуре, в нашей истории. Можно перечислять их бесконечно. Я даже не буду говорить про наших императоров, про которых только ленивый не сказал, что они были немцами по крови. Но есть и Штекеншнейдер, и Шехтель, и Шнитке. Это только одна буква. Есть основоположник российской фотографии Карл Була, есть и Александр фон Штиглиц, опять наша, кстати говоря, есть Петр Клод, идем на Аничков мост в Петербурге, любуемся его скульптурами прекрасными, многие-многие-многие другие. Там и Крузенштерна с Беллинсгаузеном можно вспомнить. В общем, след немецкий, очевидно, есть, и в этом смысле особенно интересна карьера человека, который сделался действительно русским царедворцем, потому что мы не знаем, как сложилась бы его судьба на родине, но опять же, вот такой пример, когда человек взлетает по социальной лестнице, действительно, до огромных высот, это все заслуживает нашего интереса. Сейчас начнем этот интерес удовлетворять, поэтому без долгих рассуждений переходим к разговору с нашим первым экспертом. С нами на связи профессор МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук Дмитрий Алексеевич Гутнов. Дмитрий Алексеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну что, наш прекрасный Андрей Иванович Астерман, прекрасный человек, мне кажется, он прежде всего замечателен своей неоднозначностью, как и многие исторические фигуры, и окружен даже, как мне представляется, не столько мифами, сколько какими-то такими недосказанностями, что ли. Когда читаешь его биографию, ну в таких, если не научных статьях, а больше популярных, то вопросы возникают сами собой. Вот он, вот когда все-таки он попал в Россию, потому что кто-то говорит про 1704 год, кто-то про 1705, да еще компания у него была такая примечательная.
2: Ну, насколько я знаю, Андрей Иванович происходил, или как он звался по-немецки, Генрих Иоганн Фридрих Астерман, он был из

0: Вестфалии. Uh-huh. И, насколько я понимаю, он недоучился в университете в Иене. Там что-то произошло. Там он дрался на дуэли. И в связи с этим, видимо, вынужден был скрыться из Иены и попал в Амстердам. И, видимо, у него там была опасность, что, так сказать, власти его достанут немецкие и в Амстердаме, и поэтому он присоединился, как я понимаю, к адмиралу
1: Крюсу. Корнелиусу Крюсу, да.
0: Да, чтобы и вместе с ним попал в Россию. Ну, по-моему, это все произошло где-то в 1704 году, я могу ошибаться.
1: Угу. А вот. Дальше вот про него пишут, что он заслужил доверие Петра. Но ведь это не так-то просто было попасть в поле зрения царя. Как ему это удалось?
0: Ну, вы понимаете, во-первых, известно, что Петр любил немцев. Во-вторых, конечно, так сказать, не сразу он попал в окружение Петра. Насколько я помню, он, во-первых, он выучил русский язык, а потом был переводчиком некоторое время посольского приказа, и в этом качестве он был представлен Петру, и в 1710 году Петр сделал его секретарем. Это не значит, что он ему там всецело доверял, но поскольку он вел переписку международную, ему нужно было в том числе вести переписку с разными немецкими княжествами, и он взял Амстердам. Доверие Амстердам, так сказать, получил у Петра во время прусского похода, который он сопровождал его в прусском походе, и вместе с послом Измайловым, когда армия и Петр попали в сложное положение, он вел переговоры с великим визирем, которые увенчались тем, что, так сказать, Петру дали возможность выйти из этого мешка, из этого капкана. Вот. Кроме того, после этого его влияние росло, ну, как раз на дипломатическом поприще. Он же ведь вместе с Брюсом участвовал в переговорах, предварявших нештатский мир. И, соответственно, он приложил руку к формированию условий нештатского мирного договора. И, насколько я помню, после этого за заслуги он получил баронское звание, то есть титул барона. Вот. Кроме того, параллельно в 1723 году он был, считается, автором, по крайней мере, одного из первых в новой истории в 18 веке договоров с Персией, довольно выгодных для России. Значит, ну вот, собственно говоря, из-за этого он получает звание вице-президента коллегии иностранных дел. И, в общем, с тех пор, если не считать то, что он потом был сделан Меншиковым воспитателем Петра, он здорово. В основном шел по внешнеполитической линии.
1: Угу. Ну, вот как раз очень интересна его роль, особенно в послепетровское время, я имею в виду Амстердама, конечно. А ведь, казалось бы, вот такой ставленник Петра со смертью императора должен, по идее, там, ну, в лучшем случае в своем имении удалиться и больше ни в каких делах участия не принимать. Но ведь есть ощущение, что влияние Амстердама, ну, уж как минимум не уменьшилось после смерти Петра Великого.
0: Ну, во-первых, надо иметь в виду, что после смерти Петра там общество разделилось приближенных к Петру, и Амстердам оказался на стороне Меншикова, который олицетворял альтернативу, как бы это сказать, старым русским дворянским родам, которые полагали, что нужно все-таки возвращаться к каким-то истокам. Он, так сказать, поддержал переворот во время переворота Меншикова и, соответственно, Екатерину, ну и попал вот в обойму этих людей. Другое дело, что никто не знал тогда про то, что Меншиков, значит, там даст волю всем своим порокам после этого всего. И совершенно очевидно, это люди, которые сплотились вокруг Меншикова, они, это были деятели Петровской эпохи, которые, в общем, без этих реформ петровских ничего бы не получили по жизни. А все свои состояния, деньги, крестьян, они строили вот за счет этих реформ, и они совершенно не хотели, так сказать, отдавать это каким-то представителям старой традиции, грубо говоря, скажем. Вот. И, соответственно, Астерман поддержал Меньшикова, вошел в эту обойму деятелей, получил от Екатерины в связи с этим пост вице-канцлера, вот, и довольно долго определял русскую внешнюю политику. По крайней мере, он считается одним из авторов Русско-Австрийского союза.
1: Вот как. Вот.
0: Ну, и плюс к этому, да, Меньшиков не нашел лучшей кандидатуры для того, чтобы назначить его воспитателем Петра II. Не знаю, насколько он там его грамотно воспитывал, но к этому времени в стане сторонников Меньшикова тоже уже произошли, значит, определенные изменения. То есть все поняли, когда Меньшиков стал воровать, так сказать, и не делать большой разницы между своим карманом и государственным. И, в общем, как бы его... Астерман, как бы, не то чтобы он лично решил его остановить, но решил дистанцироваться от этого дела. А Меньшиков считал Астермана своим преданным, так сказать, соратником. И вот тут вот произошла самая драматическая история, потому что говорят, что именно Астерман показал Петру II, и каким-то образом он достал из архива документы о судебном деле, о следствии над его отцом Алексеем Петровичем. И из-за этого, собственно говоря, произошел конфликт Петра II и Меньшикова.
1: А Меньшиков же на своей дочери, по-моему, собирался женить Петра II. Да,
0: да,
1: что-то такой был проект.
0: Же, Меньшиков там устроил это, собирался породниться с царствующей фамилией. Он добился у Екатерины I, умирающей, разрешения женить свою дочь на этом Петре II. Уже была помолвка. Уже эту самую Машу Меньшикову обозвали государственной невестой, положили ей громадное, там, по-моему, 40 тысяч рублей это жалование за это дело. Вот. И как бы Астерман вот эту всю ситуацию разрушил. После этого между Меньшиковым и Петром II как бы возник конфликт. Петр уехал из дома Меньшикова, велел, так сказать, без его личной подписи не исполнять какие-либо поручения Меньшикова и прочее, и прочее. Вот.
1: Ну и в итоге Меньшиков оказывается в Березове, но любопытно, что Астерман там же закончил свои дни в итоге.
0: Ну да, да. Ну вы понимаете, Березов возник во времена Бориса Годунова именно как место ссылки. Тогда же острог там построили. Вот. И поэтому не так много было мест в России, куда можно было ссылать. И имейте в виду, что как бы до конца, до Анны Иоанновны, когда, не произошло, когда в Сибирь была отправлена Великая Сибирская экспедиция, вот Академии наук, мы же до этого особенно, грубо говоря, не знали, чем владеем, понимаете?
1: Да,
0: только
1: да.
0: Вот эта вот вторая Сибирская экспедиция, Великая Сибирская экспедиция, она показала, вообще говоря, масштабы, так сказать, наших владений. Поэтому Березов считался одним из просто очень далеких мест.
1: Ну, то есть отдаленных мест. Да, есть места не столь отдаленные, а есть очень отдаленные. А все-таки почему, вот казалось, да, при Анне Иоанновне Астерман тоже такую продуманную позицию занимает и кондиции не подписывает. А почему в итоге он все-таки не смог сманеврировать, когда Елизавета Петровна взошла на престол?
0: Ну, Астерман попал в какой-то степени. Ведь Елизавета Петровна пришла к власти под лозунгом борьбы с немецким засильем. Самое смешное, что этот лозунг выдумал другой немец, этот фельдмаршал Миних. Это было, так сказать, связано с его борьбой с Астерманом. Но когда пришла к власти Елизавета Петровна, всех немцев, так сказать, гребли под одну гребенку. И поэтому в этом смысле он попал. Как бы. Вот. Насколько я помню, ему приписали кучу всего, включая то, что он подписался под завещанием Екатерины I, которая отстраняла от власти Елизавету Петровну и передавала, так сказать, наследование престола Петру II. И вплоть до того, что ему поставили в вину, что И как бы он пытался наускивать Екатерину Первую, чтобы та выдала замуж Елизавету Петровну за какого-то убогого принца, вот так вот, заграничного. И прочее, и прочее. Впрочем, все эти процессы, как, чаще всего, они имели надуманный характер, и это была просто расправа, как бы это сказать, с конкурентами предыдущего поколения.
1: Угу. Вот. Ну, удалось, в общем, действительно. Расправа-то.
0: Его же сначала пытались, то есть приговор был, его должны были колесовать. И только на плахе, так сказать, ему заменили этот приговор на ссылку.
1: Угу. Причем, говорят, даже топор занесли уже, там было совсем сурово.
0: Да, да, да, почти, в общем, довольно драматическая история, причем все это происходило, их вдвоем с этим Минихом должны были казнить. И их вдвоем же как бы отправили в ссылку. И в 1742 году он прибыл в Березов, этот Астерман, и там он со своей женой Марфой Ивановной Астерман, которая урожденная Срешнева, угу. В общем, не самая последняя фамилия в русской, так сказать, генеалогии, он там прожил 5 лет.
1: Целых.
0: В общем, говорят, что он в основном читал Библию, и все. Умер он там же и похоронен на Березовском, значит, погосте. И в отличие от Меншикова, который там был, и который похоронен был в пределе церкви, который сам создал, сам построил, эта могила сохранилась, насколько я знаю.
1: Дмитрий Алексеевич, я понимаю, что в истории нет ничего однозначного, но все-таки, если вот так за минутку попробовать сформулировать итог деятельности Астермана, это во благо России было? То есть больше пользы, чем вреда?
0: Ну, если взять в расчет то, что он реанимировал, например, Архангельские верфи и создал вторую в России базу для строительства флота, потому что после Петр, так сказать, создал Адмиралтейские верфи и совершенно забил и забыл Архангельск, потому как, значит, Архангельск замерзает там, 8 месяцев в году и не работает как порт. И перенес все мощности, так сказать, в европейские порты, я имею в виду в Ригу, в Таллин и в Петербург. Значит, Астерман как бы реанимировал вот эти вот верфи, за что, кстати говоря, при Аниане получил титул генерал-адмирала. И в какой-то степени, так сказать, он способствовал развитию отечественного кораблестроения. Что касается его государственной деятельности, то я не знаю... Как, так сказать, разделить его личное, так сказать, и государственное, потому что он кое-чего полезного сделал, но, конечно, он был тем еще интриганом. Понимаете, особенно в условиях после Петрова, после Петра, вот с этими всеми временщиками.
1: Ну, да, с другой стороны, не быть интриганом, значит, наверное, быть плохим политиком, особенно в ту эпоху.
0: Совершенно верно, но в тех условиях, в которых он оказался и в которых, так сказать, надо было действовать, не быть интриганом, это было себе дороже.
1: Да, спасибо большое, как всегда интересно. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ, доктор исторических наук, был с нами на связи, а мы с вами через несколько минут отправимся по астермановским местам.
2: Место действия – Россия. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
3: Реклама. Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: круглосуточно работает.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин пока не видит смысла во встрече с Зеленским, о чем тот просил в так называемом открытом письме. Глава государства сообщил, что бегло видел послание Зеленского в ходе дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Путин рассказал, что 3 недели назад представитель российских бизнес-кругов ездил в Киев и встречался с Зеленским. По словам президента, российский бизнесмен по возвращению сообщил, что Зеленский просил о встрече. Путин отметил, что визит российского бизнесмена в Киев состоялся за день до кровавого теракта киевского режима в Старобельске, когда беспилотники ВСУ ударили по колледжу. Путин обратился к российским военнослужащим, участникам спецоперации «Работайте, братья». Президент заявил, что Россия продолжит добиваться своей цели по денацификации Украины и без сомнений добьется освобождения Донбасса.
2: В том же письме, о котором вы сказали, говорится о том, что мы вот ставим перед собой целью добиться освобождения Донбасса, а вот две республики, они входят в такое объединение, называется Донбасс. Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика. И там в этом же письме сказано, что мы никогда этого не добьемся. В Киеве что, не знают, что ли, что с 1 апреля текущего года Луганская Народная Республика полностью контролируется Российской Федерацией, российскими войсками. От Донецкой Народной Республики под контролем киевских властей осталось меньше 15% территории. Вот мы движемся спокойно, но уверенно к решению этих задач. И нет сомнений, что мы этого добьемся.
0: В ходе дискуссии на пленарном заседании, отвечая на вопросы, Владимир Путин заявил, что попытка использовать доллар в качестве оружия политической борьбы была стратегической ошибкой прежнего руководства США.
2: Когда прежнее руководство США начало использовать свою валюту, которая до сих пор является резервной и мировой, но как инструмент политической борьбы, все задумались. А против нас-то ведь тоже могут использовать это оружие. И чего будет? Чего будет с нашими резервами, которые номинированы в долларах? Что будет с нашими деньгами, вложенные в американские активы?
0: Сегодня на пленарном заседании форума в Петербурге Путин заявил, что все страны, как Россия, могут лишиться доступа к своим законным активам в долларах и евро. По словам президента, Запад ищет поводы, вводя ограничения для неконкурентной борьбы в отношении стран. Для России таким поводом стала ситуация на Украине. Астронавты НАСА покинули пристыкованный корабль «Дрэгон» и вернулись на борт МКС. Безопасность экипажа ничего не угрожает, сообщил нам заместитель генерального директора Роскосмоса Сергей Крикалев. Ранее стало известно, что космонавты на МКС обнаружили 2 потенциальных места утечки воздуха в российском модуле «Звезда». Они зафиксировали утечку из переходной камеры модуля «Звезда». Сообщалось, что космонавты загерметизировали одно место утечки и готовят герметизации второе. В Роскосмосе отметили, что давление на борту МКС стабильная, утечка из модуля «Звезда» не угрожает безопасности экипажа и системам станции. В целях безопасности американские астронавты переходили на борт корабля «Crew Dragon». Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 26-28, в Москве в субботу также без осадков, 23-25 градусов.
1: Новости спорта.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Стал известен стартовый состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи против Буркина-Фасо, который стартует на Волгоград-арене через 26 минут. Максименко, Бивеев, Мелехин, Морозов, Круговой, Баринов, Умяров, братья Мирончуки, Глушенков и Садулаев. Федерация фигурного катания на коньках России не включила Камилу Валиеву и Александру Игнатову в состав сборных команд страны. В силу того, что девушки уже как минимум 2 года нигде не выступали и, как следствие, не показывали спортивных результатов, федерация не включила их в списки кандидатов, приводит слова директора Центра спортивной подготовки Романа Гришина «Матч ТВ». А пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России информирует о том, что Валиева и Игнатова включены в резервный список сборной. Мемориал братьев Знаменских в рамках недели легкой атлетики прошел сегодня в московских Лужниках. С подробностями Екатерина Маловичка.
1: Семикратная чемпионка России Полина Ткалич заняла 5-е место в беге на 400 метров на мемориале братьев Знаменских. Победила действующая олимпийская чемпионка на этой дистанции Марилиди Паулин из Доминиканской Республики, выбежавшая из 50 секунд 49,89. В мужском забеге на 400 метров лучшим стал Алексей Данилов, обогнав в том числе бронзового призера Олимпиады в Париже Музалу Самуконга из Замбии. В беге на 110 метров с барьерами Матвей Герасимов превзошел кубинца Маркуса Эреро. В беге на 400 метров с барьерами пьедестал заняли россияне Федор Иванов, Владимир Лысенко и Данил Ефимов. Владимир Никитин, установивший месяц назад рекорд России в марафоне, стал вторым в беге на 10 тысяч метров, проиграв 18-летнему Йовасе Мегне из Эфиопии. Екатерина Ивонина победила в беге на 3000 метров с препятствиями. У мужчин Максим Якушев занял второе место. В беге на 100 метров Наталья Камбарова стала третьей. В мужской 100-метровке Константин Крылов с результатом 10,17 стал вторым. Победил Гифт Леотлела из ЮАР 10,02. В тройном прыжке лучший результат 16 метров 71 сантиметр показал Дмитрий Чижиков, на 1 сантиметр превзойдя кубинца Энди Чаварию.
3: Международный союз велосипедистов разрешил российским спортсменам участвовать в командных турнирах в нейтральном статусе. Новые правила вступают в силу 1 июля. Благодаря этому россияне смогут принять участие в командных гонках на чемпионате Европы по велотреку среди юниоров и молодежи, который пройдет с 7 по 12 июля в Германии. Новости тенниса. Россиянка Алиса Октябрева вышла в финал юношеского Ролан-Гаррос, в 1-2 пройдя Яну Ковачкову из Чехии 5-7, 6-4, 6-3. В финале Алиса сыграет Синьчжань Сунь из Китая. Отмечу, что в рейтинге WTA Октябрева занимает 309 место. Завтра в финале женского Ролан-Гаррос 19-летняя россиянка Мира Андреева сразится со 114-й ракеткой мира Майей Хвалинской. И пока это все новости спорта.
4: Главная комедия страны.
5: Разводитесь? А как же мы?
6: Мы исправим папу и маму.
4: Исправительный лагерь для родителей.
7: Мы перевоспитываем мажоров.
6: Папа у нас точно мажор.
8: А мама?
6: А мама у нас форс-мажор.
4: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
9: Вас сейчас казнят. Опускай!
10: Мы не готовы!
4: «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 12+.
11: В новом выпуске журнала Discovery Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
12: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
13: Для лиц старше 16 лет.

0: Место действия – Россия.
1: Мы продолжаем наше радиопутешествие, путешествие по следам Андрея Ивановича Остермана, и отправляемся с вами в Рязанскую область. Да-да, именно там будем искать остатки усадьбы нашего героя, а поможет нам в этом сапожковский историк-краевед Александр Николаевич Губарев. Александр Николаевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Николай.
1: Во-первых, надо, наверное, сказать несколько слов вообще, как уроженец Вестфалии очутился на территории современного Сапожковского района Рязанской области.
2: Да, за верную службу в 1721 году, за заключение Ништадтского мира, значит, царь Петр I подарил ему, даровал баронский титул и подарил ему земли в рязанских землях в Сапожковской округе, тогда это называлось, тогда еще не было губернии, то есть это была Сапожковская округа, подарил ему большие землевладения, черноземные земли, это села Красный Угол и Красная Слобода с прилегающими деревнями. Вот, вот таким образом вот немец из Вестфалии оказался в Сапожковском крае.
1: Угу. А это же ведь была земля государева, да? То есть это никому не принадлежало, имею в виду персонально?
2: Да, она так в архивных записях, она так и значилась. Село Красная Слобода значилось дворцовым великого государя селом.
1: Угу.
2: Вот. И царь подарил эти земли. Это было где-то примерно 10 тысяч гектаров.
1: Uh-huh.
2: 10 тысяч гектаров. Это обширное, обширное поместье. Вот. И это поместье, у Остерманов оно стало, получило титул, как, не титул, а статус майоратного. То есть оно передавалось старшему мужчине в роду,
1: угу,
2: только по мужской линии, вот, потому что, значит, продавать его нельзя было. То есть это имение подчеркивало, то есть это имение было особое, потому что оно подарено было самим Петром, и оно показывало статус самого дворянского рода.
1: Так, вот давайте здесь маленькую паузу, потому что я хочу задать вам уточняющий вопрос. Ну, прежде всего, да, давайте на карте, если мы хотим это все найти, это от Рязани еще, в общем, некоторое количество километров надо проехать на юго-восток. То есть, в общем, это и сейчас не сказать, чтобы, ну, такие прям наезженные места. Но, то есть, вот это то, что земли дали именно там, это вот, это было все равно престижно? Или все-таки это как-то было такое очень отдаленное имение?
2: Ну нет, почему? Это была, как сказать,
1: вотчина.
2: Это было московское губернаторство. То есть тогда это все, так сказать, это была Рязанская провинция. Она принадлежала все окрестные земли вокруг Москвы, Рязанская, там, Калужская, Тульская. Это все были провинциями московскими. И потом, когда Федор Остерман, сын Андрея Остермана, он был генерал-губернатором Москвы,
1: uh-huh,
2: то и эти земли, они все были под его началом.
1: Ага, вот как.
2: Вот. Да, вот. Поэтому это было, ну, нет, это было не где-то там, знаете, за Уралом. Нет, это были, это главное, что это были плодородные земли, хорошие земли с лесными угодьями. Вот, я не думаю, что Петр I своего приближенного одарил бы плохими землями, потому что он сам выступает шафером у него на свадьбе с Марфой Стрешневой, да, которая похоронена, кстати, в усыпальнице в селе Красном, она первая была захоронена там в усыпальнице. И он, значит, крестил первого первенца сына, крестил его вместе с царицей. Они были его, значит, и при винче они держали венец Остерману. И крестили первенца ребенка, крестили. Потом других детей царевна крестила. То есть это был, он показывал, что это один из самых близких ему людей. Это был Андрей Остерман, Так, значит, он был
1: да.
2: его приближенный.
1: Ага, хорошо. И теперь давайте тогда про усадьбу поговорим. Насколько понимаю, не так много от нее осталось. Что все-таки можно увидеть, если мы приедем на место?
2: Ну, так скажем, кратенько, так скажем, в ноябре 2017 года усадьба была разгромлена. То есть также, да, усадьба была разгромлена полностью. Это судьба всех вот окрестных усадеб, ну, возможно, даже по всей России, но, по крайней мере, вот Сапожковский, если брать уезд, то осенью 17-го года были разгромлены крестьянами все усадьбы. Значит, усадьба Остерманов, она делилась на 9 отдельных хуторов с отдельными экономиями. Вот, все они были, естественно, разграблены, хлеб увезен, сожжены, разобраны. То есть крестьяне прямо разбирали до основания, увозили. То, что не могли увезти, они сжигали. Там был каменный дом, выстроенный в самом начале 20 века. Мстислав Валерьянович Голицын, граф Остерман, да, он выстроил вот этот каменный дом взамен старого деревянного. И все это было уничтожено. То есть усадебный дом не сохранился. Из усадебного комплекса сохранилась только школа, Красносельская Голицынская школа, которую в 1901 году построил тот же Мстислав Валерьянович Голицын, граф Остерман, который тоже вот в усыпальнице захоронен. Вот. Эта школа, она в 1917 году была национализирована, и там с 1917 года существовала уже советская школа, и существовала она до начала 2000-х годов, и сейчас она стоит, так скажем, ну, она стоит закрытая, она сейчас, так же, как территория усадьбы, вот эта школа, она находится в собственности там, одного из сапожковских предпринимателей. Вот, и сохранилась руина, ну, не, так сказать, полуразрушенное здание, значит, дом управляющего, он раньше был двухэтажный, потом, когда разгромили, видимо, остался остов от него, в советское время там была лечебница для алкоголиков.
1: Вот как.
2: У нас такая традиция в усадьбах было устраивать туберкулезные диспансеры и психические, неврологические всякие
1: больницы разнообразные.
2: Заведения, да. Вот. И самое, естественно, конечно, ценное, ну, я не знаю, можно ли считать церковь это усадебным комплексом, но самое, конечно, ценное, что сохранилось, слава богу, сохранилось в советское время, это вот Троицкий храм в селе Красное, под трапезной частью которого находится усыпальница графов Остерманов, где захоронено 5 представителей этого знаменитого графского рода. Вот. Храм построен в 1761 году при Екатерине II братьями Федором и Иваном. В подклете вот устроена, как я говорил, усыпальница, в которой похоронены Марфа Ивановна, потом их дети Федор, генерал-губернатор Москвы, Иван Андреевич Остерман, канцлер, сенатор и канцлер Российской империи, которому в том году отмечали 300-летие со дня рождения. Угу. Вот, похоронен, как сейчас это уже точно доказано, подтверждено, генерал от инфантерии Александр Иванович Остерман Толстой.
1: Герой войны 1812 года. Но знаете, вот в такие места, мне кажется, стоит приезжать, чтобы понять, вот как может закончиться карьера царедворца и к чему мы приходим. Сектранзит Глория Мунди, как говорили древние. Александр Николаевич Губарев, сапожковский историк-краевед, был с нами на связи. 2 минуты паузы, потом короткие рубрики.
0: Место действия – Россия.

0: Маяк. 7 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт Российского национального оркестра, одного из самых прославленных коллективов страны. Солистом станет известный пианист, победитель международных конкурсов Дмитрий Шишкин. В программе вечера первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского и четвертая симфония Иоганнеса Брамса. За дирижерским пультом маэстро Николай Цинман. 6+.
1: 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
0: 8 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Впервые на сцене зала «Зарядье» Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. В программе сочинения Сергея Рахманинова. Вторая симфония и первый концерт для фортепиано с оркестром. Солист Николай Луганский. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
2: От громких звуков можно располнеть.
3: Как знать.
2: Какой IQ у искусственного интеллекта.
3: Как знать.
2: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке.

0: Место действия – Россия.
1: Заключительная часть нашего радиопутешествия. По традиции две коротких рубрики, связанных в данном случае с нашим главным героем. Мы начнем мы с музея, именно с Всероссийского музея декоративного искусства. И с нами на связи экскурсовод музея Диана Дмитриевна Витухина. Диана Дмитриевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: У вас же прям пересекается, можно сказать, в вашем музее судьба двух известнейших фамилий. Да, это Остерман и Стрешневы. Расскажите про историю здания.
2: Конечно, наше здание – уникальный архитектурный ансамбль, который объединяет в своей истории три столетия. И сначала эти земли действительно в середине 17 века были подарены боярину Лукьяну Степановичу Стрешневу, дворянину родом из города Мещовска, который по свидетельству князя Петра Владимировича Долгорукова обрабатывал землю со своими крестьянами. Однако в 1626 году его дочь Евдокия становится женой царя Михаила Романова. И с этого момента и начинается возвышение Стрешневых. Лукьян Стрешнев теперь родственник царя. И он получает в дар и приобретает земельные участки, в том числе и этот. Однако обустройством он его особо не занимался. Это место было названо Стрешнев двор или Стрешнев огород. А вот обустраивать территорию начинают уже потомки Лукьяна Стрешнева. В частности, граф Иван Андреевич Остерман. В 90-е годы 18 века он был канцлером Российской империи. Он выстраивает большой особняк в стиле классицизм с главным домом, боковыми флигелями, обустраивает парадный двор курдонер и завещает, чтобы он и дом всегда оставался под названием дома графа Остермана и переходил бы к одному старшему вроде сего внука моего, законному наследнику. На таком же основании, как распоряжено нашим спокойным братом и моим имение, то сим обязываю я внука моего и таких преемников его сию мою волю в точности выполнить и отнюдь сей дом никогда не продавать и не закладывать.
1: Но
2: история распоряжается иначе. История действительно распорядилась иначе. После пожара в Москве в 1812 году дом был очень сильно поврежден. И последний владелец из рода Остерманов, Александр Иванович Остерман Толстой, герой Отечественной войны 1812 года, он не занимался восстановлением здания, а после долгих колебаний, вопреки завещанию, его продал Святейшему Синоду для организации здесь вот Московской духовной семинарии. И здание снова перестроили, чтобы здесь могли жить и обучаться семинаристы. Но при перестройке старались все-таки максимально сохранить те постройки, которые были созданы при Остермане, постепенно пристраивая дополнительные здания к уже существующим.
1: Угу. Ну, самое главное, что теперь там прекрасный музей. И мы всем рекомендуем посетить и музей, насладиться экспозицией, и, конечно, к истории вот этой 300-летней тоже приобщиться. Диана Дмитриевна Витухина, экскурсовод музея декоративного искусства, Всероссийского музея декоративного искусства, была с нами на связи. Ну и теперь про одно примечательное место поговорим. И тут мы переносимся в Петербург, и нас встречает член правления Содружества профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов Санкт-Петербурга Александра Маяк. Александра, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: И отправимся мы на Васильевский остров, там, где находилась резиденция, ну или двор, как говорили графа Андреевича Остермана. Примечательно, что, по-моему, там чуть ли не на этом месте его и казнить собирались в 1742 году.
3: Ну, это вряд ли, поскольку к этому моменту здание уже имело совершенно другое владение. Но действительно, место историческое, хотя сегодня, по крайней мере, с внешней стороны, сложно себе представить, как это выглядело в ту эпоху, когда владельцем был Андрей Остерман.
1: Скажите, вот мы как-то можем представить, что там находилось, силы мысли, например?
3: Да, мы можем представить, и для этого нам нужна даже не сила мысли, а сила исторической науки, потому что у нас есть довольно подробное описание, которое приводит в своей научной статье сотрудник Государственного Эрмитажа, филиала Меньшиковский дворец, который занимается как раз изучением Петровской эпохи. И по тем документам, которые Екатерина Андреева опубликовала, здание действительно очень примечательно, потому что это был образцовый дом. Мы помним о том, что у Петра Первого был некий взгляд, каким должен быть его идеальный город. И был составлен градостроительный план, который предусматривал создание на Васильевском острове административного центра, который включал в себя как общественное здание, так и частное. Застройку. И вот для этой частной застройки первый архитектор нашего города по указанию Петра, соответственно, Доминика Трезини, он разрабатывает чертежи и, может быть, даже макет такого здания. И оно было построено на этом месте. И далее оно перешло в собственность Эстермана. Поэтому это был вот тот дом, какими
1: Это где именно на Васильевском острове? Это набережная лейтенанта Шмидта нынешняя?
3: Ну, нынешняя набережная лейтенанта Шмидта, да. Тогда, соответственно, это набережная Большой Невы в пересечении с 12-й линии.
1: И какова дальнейшая судьба? Ну, то есть сейчас там уже ничего не напоминает о тех временах?
3: Внешне ничего не напоминает. Дело в том, что здание было перестроено, когда в начале 30-х годов его новым владельцем стал граф Миних. И он его сделал, придав ему такие уже более барочные черты, потому что изначальный облик здания был достаточно скромным, без каких-то пышных внешних украшений, но для того времени, для Петербурга того времени, это, конечно, было здание, которое демонстрировало статус его владельца. Оно было двухэтажное, на высоком подвале, на втором этаже располагались парадные залы, это был в первую очередь такой просторный зал для мероприятий, ну и комнаты, где можно было там собраться, пообщаться и так далее. Это, в общем-то, была целая усадьба, которая включала помимо самого строения вот этого вот дома, дворца, можно даже сказать, были также кухонные постройки и конюшни, и деревянные постройки, все это за парадным фасадом, потому что вот этот план Петра Первого, он предполагал, что вдоль большой воды должны стоять дома, как на параде, да, вот лицевая сторона. А все хозяйственные постройки, они уже вот во дворе вдоль линии.
1: Ну, в общем, и сейчас мы вряд ли за фасад заглянем, да, Морского университета военного. Спасибо большое. Да. Александра Маяк была с нами на связи, гид из Санкт-Петербурга. Ну что, прощаемся мы с нашим сегодняшним героем. И я говорю вам до новых встреч. Любите историю, любите нашу страну. Пока.
0: Место действия – Россия.
4: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на Маяке. Традиции продолжаются.

0: 12 часов в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин пока не видит смысла во встрече с Зеленским, о чем тот просил в так называемом открытом письме. Президент сообщил, что бегло видел послание Зеленского в ходе дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Глава государства рассказал, что 3 недели назад представитель российских бизнес-кругов ездил в Киев и встречался с Зеленским. По словам президента, российский бизнесмен по возвращению сообщил, что Зеленский просил о встрече. Путин отметил, что этот разговор состоялся за день до кровавого теракта киевского режима в Старобельске, когда беспилотники ВСУ ударили по колледжу.
2: Вернулся. Я с ним встретился. Ну, кроме всякой шелухи, самое главное, господин Зеленский просил о встрече. Я говорю, я никогда не отказывался. Но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать, я знаю, я проходил это. Вот там ссылка, по-моему, есть на Минские соглашения. Но мы занимались всю ночь Минские соглашения эти, значит, формулировали. А потом выяснилось, устами первых лиц Федеративной Республики Германии и Франции нам было заявлено, что это была просто пустая история. Это все Минские соглашения посвящены были только одному – выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину. Ну зачем нам такие соглашения? Ну так вот, я говорю, я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны остановить наступление наших вооруженных сил. Вот и все. А нам нужны договоренности не на полгода, не на 3 месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение. И вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети, подростки. Но это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев, и я его спросил, что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит, у меня нет объяснений. У меня, вот они мне сейчас звонят опять, я с ними переговорю, потом вам дам знать, проинформирую. Я говорю, ну, пожалуйста, я больше с ним не разговаривал.
0: Глава государства подчеркнул, что встреча с Зеленским возможна после достижения договоренности. Сейчас в ней смысла нет. Путин обратился к российским военнослужащим, участникам спецоперации. Работайте, братья.
2: Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И обращаясь к ним, я хочу сказать. Товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!
3: Ну что ж, я полагаю, это значит нет. Вы не встретитесь с автором письма?
2: Пока не вижу смысла.
0: В ходе дискуссии на пленарном заседании Путин заявил, что Россия продолжит добиваться своей цели по денацификации Украины. По словам президента, Москва исходит из того, что боевые действия на Украине завершатся достижением целей России.
2: Нам все время говорили, какая денацификация, о чем вы говорите, какая чушь. Как это какая чушь? Вот совсем недавно мы были свидетелями перезахоронения нацистских преступников, как героев Украины, с почестями, с военными, с салютом. И кто это делает? Глава киевского режима, еврей по национальности. Ну, ужас просто. Только поляки вяло отреагировали немножко, потому что... А почему отреагировали? Да потому что евреев и поляков, прежде всего, ну и русских, конечно, тоже уничтожали цыган. Вот как раз именно эти нацисты во время Второй мировой войны. Миллион, я вчера уже говорил, но не лишним вспомнить. Это огромная часть трагедии, которая называется Холокостом. Миллион, вы понимаете, детей, женщин закалывали вилами, сжигали в домах. Их сейчас перезахоранивают с почестями, с военными. И глава действующего режима при этом присутствует. Салюты честь им отдают. Героизируют нацистов. Но вот мы и ставили такую задачу – добиться денацификации. И очень рассчитываем на помощь международного сообщества.
0: Путин заявил, что ВСУ совсем потеряли голову, нанеся удары по Запорожской АЭС. Говоря об опасности этих ударов, президент отметил, что ветер может подуть и в Европу.
2: Украинские войска постоянно наносят удар вблизи станции, либо вот последнее время совсем уже голову потеряли, нанесли удар прямо по реактору. Но, слава богу, никаких существенных последствий не было. Реактор не пострадал, но он, конечно, остановлен. Но в целом ситуация там очень опасная. Там же есть отработанное топливо и так далее. И если, значит, вот эти емкости будут повреждены, это вопрос очень серьезный. Куда ветер подует? И совсем не факт, что в сторону территории Российской Федерации. А может, в Европу подует.
0: Говоря об использовании беспилотников на фронте, Путин заявил, что на поле боя паритет. На некоторых участках преимущество у России. При этом президент подчеркнул, что у Украины нет средств производства тех вооружений, которые есть у России.
2: Наша промышленность и оборонная наука делают все и в состоянии делать все, чтобы обеспечить российские вооруженные силы, в том числе и вот этими средствами ведения борьбы. Ну, если вы задали этот вопрос, я отвечу. На поле боя паритет, где-то у нас и преимущество наблюдается на некоторых участках. Это то же самое касается и вот этой дальнобойной авиации, такого самолетного типа. Ведь она же такого уж совсем большой угрозы не представляла бы, если бы вовремя принимали соответствующие решения и наращивали соответствующие возможности. Но это же низколетящие и медленно летящие цели. Правда, появляются уже и беспилотники с реактивными двигателями, но и это на средства ведения вооруженной борьбы в принципе купируется. На той стороне нет собственного производства таких средств поражения, которые есть в России. Это гиперзвуковое оружие, это крылатые ракеты, причем по полной линейке. Это ряд других средств поражения, которые нет и у других стран. Ну, например, такое оружие средней дальности, как «Орешник», о котором много говорили.
0: Путин подчеркнул, что Россия без сомнений добьется освобождения Донбасса. Президент сообщил, что под контролем Киева осталось меньше 15% территории Донецкой Народной Республики. ЛНР находится под полным контролем России с 1 апреля. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра без осадков, плюс 26-28. В Москве в субботу также без осадков, 23-25 градусов.

0: Завещание.
1: И на вещание на маяке с Василием Стрельниковым.

Michael Jackson «Wannabe Starting Something». В начале и навещание на маяке мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Никогда не понимал, что он там в конце этой пьесы поет. А слова посмотреть лень. Как и фильм посмотреть лень. Пока не видел. Это не намек. Просто не видел, пока еще не решился, хочу ли я его посмотреть или нет. Я Диктор Стрельников. Приветствую вас. Пятница. Василий's Weekend. И навещание на маяке. Да-да, концерт по заявкам. Связь со мной и со слушателями через сайт vsfm.ru. Лара пишет. Добрый вечер, Василий Борисович. Хочу поздравить с днем рождения мою потрясающую подругу детства Ирину. Ира настоящий человек-батарейка. Ее жизненная энергия и позитив создают вокруг удивительную атмосферу, в которой просто невозможно грустить. Ира, оставайся всегда такой же яркой. Пусть в твоей жизни всегда будет место для настоящего волшебства и чудес. Специально для Ирины. И создание magic настроения Queen.

прекрасный Queen, A Kind of Magic для Ирины от Лары, Ульяны, Дмитрия и, внимание, Перчика. И навещание на маяке, мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Очень короткая заявка через «ф» написана. Мы любим такие письма. Вера пишет: «Здравствуйте, можно Sober Elbow? Спасибо, запятая Вера. Вам спасибо. Прекрасная пьеса. Рекомендую к прослушиванию, если еще не слышали».

Rainbow, Sober, специально для Веры, вы на вещании на маяке. Мировая классика. Поп-рок музыки по вашим заявкам. Связь со студией через сайт vsfm.ru. Сегодня особенно мало времени и очень много писем. Здравствуйте, Василий Борисович. До чего же стремительно бежит время, пишет Евгений. 3 года назад я уже писал вам с заявкой. А в воскресенье 14 июня 3 года исполняется моей доченьке Полиночке, которую я сильно-сильно люблю. Поставьте, пожалуйста, песню «Panic at the Disco» «Into the Unknown». С большим удовольствием, Евгений, Полиночка, это для вас.

какая концовка! Для Полины от Евгения. Panic at the Disco, Into the Unknown. Вы на вещании на маяке. Ну, чуть-чуть, может быть, успеем с этой заявкой от Елизаветы. Хотим передать большой привет Сергею от его семьи Полины, Елизаветы, Виктории и Ричарда, а также пожелать хорошего настроения и надеемся на скорую встречу. Хотели бы заказать песню Guns N' Roses, November Rain.

0: Москве.
1: Новости.
2: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин обратился к российским военнослужащим, участникам спецоперации «Работайте, братья». Президент сказал это в ходе дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума после того, как заявил, что не видит смысла во встрече с Зеленским. О встрече Зеленский попросил в так называемом открытом письме. Глава российского государства сообщил, что бегло видел послание Зеленского. Владимир Путин рассказал, что 3 недели назад представитель российских бизнес-кругов ездил в Киев и встречался с Зеленским. По словам президента, российский бизнесмен по возвращению сообщил, что Зеленский просил о встрече. Путин отметил, что этот разговор состоялся за день до кровавого теракта киевского режима в Старобельске, когда беспилотники ВСУ ударили по колледжу. Президент заявил, что Россия продолжит добиваться своей цели по денацификации Украины и без сомнения добьется освобождения Донбасса.
3: В том же письме, о котором вы сказали, говорится о том, что мы вот ставим перед собой целью добиться освобождения Донбасса, а вот две республики, они входят в такое объединение, называется Донбасс. Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика. И там в этом же письме сказано, что мы никогда этого не добьемся. В Киеве что, не знают, что ли, что с 1 апреля текущего года Луганская Народная Республика полностью контролируется Российской Федерацией, российскими войсками. А от Донецкой Народной Республики под контролем киевских властей осталось меньше 15% территории. Вот мы движемся спокойно, но уверенно к решению этих задач. И нет сомнений, что мы этого добьемся.
2: Говоря об использовании беспилотников на фронте, Путин заявил, что на поле боя паритет, на некоторых участках преимущество у России. Президент подчеркнул, что беспилотная авиация – это новые реалии. России надо укреплять свою систему ПВО и сделать все, чтобы обезопасить свою территорию.
3: Что касается новых способов и средств ведения вооруженной борьбы, но они постоянно появляются и постоянно международное сообщество пытается реагировать на это. Ну, например, решение о неприменении пехотных мин и так далее. Но, к сожалению, многие страны отходят от этих договоренностей. И мы видим, как снабжаются украинские войска западными государствами, в том числе и этим видом оружия. Что касается современных средств, в том числе беспилотной авиации, ну, к сожалению, да, это так, это новые реалии. И в основном, конечно, на Украину они поступают из западных стран, достаточно только заниматься сборкой, хотя пытаются там что-то разрабатывать сами, но мало что получается. Как на этом можно и нужно реагировать? Мы должны укреплять, как я вчера говорил на встрече с главами информационных агентств, укреплять нашу систему ПВО и сделать все для того, чтобы обезопасить территорию Российской Федерации. В этом направлении мы и работаем.
2: Путин заявил, что ВСУ совсем потеряли голову, нанося удары по Запорожской. Говоря об опасности этих ударов, президент отметил, что ветер может подуть и в Европу. Новость последних минут. Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума провел встречу с заместителем председателя КНР Ханьчжэном. Путин заявил, что товарооборот России и Китая устойчиво растет, этот темп сохранится. Владимир Путин встретился тет-а-тет с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. На вопрос, обсуждал ли Путин со Шрёдером какие-то перспективы переговоров между Россией и ЕС, Ушаков ответил, что не знает. Добавлю, ранее сегодня действующий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности к переговорам по Украине с Россией, еще, как сообщают французские СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер и Зеленский встретятся в Лондоне в воскресенье для обсуждения возможных переговоров с Россией. Порог выручки малого бизнеса в 20 миллионов рублей для уплаты НДС будет зафиксирован минимум на 3 года, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Ранее сегодня Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума в Петербурге, назвал возможным зафиксировать на текущем уровне порог оборота в 20 миллионов рублей для бизнеса. По упрощенной системе уплаты налогов президент предложил отложить дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
2: В Петербурге завтра без осадков, плюс 26-28. В Москве, по данным Центра ФОБОС, в субботу также без осадков, 23-25 градусов.
0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола и отправляемся на Волгоград-арену, где в эти мгновения проходит товарищеский матч сборных России Буркина-Фасо. И все подробности узнаем у Виталия Павлова. Виталий, добрый вечер.
4: Да, добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Идет 32-я минута встречи, и сборная России выигрывает со счетом 2-0 на Волгоград-арене. Надо сказать, что россияне целиком и полностью контролируют ход этой встречи. На 14-й минуте отличился Лечи Садулаев мощным ударом из-за пределов штрафной площади под перекладину. Отличился этот атакующий полузащитник, или скорее даже нападающий сборной России. Ну а затем на 20-й минуте просто превосходная комбинация от российской команды, от команды Валерия Карпина. Наиль Умяров сделал передачу на левом краю на ход Антону Миранчуку. Тот внешней стороной стопы по очень красивой траектории переправил мяч в штрафную площадь, где его брат Алексей Миранчук, играющий сегодня с капитанской повязкой, внес мяч уже, по сути, в пустые ворота буркинийцев. Так счет стал 2-0. После этого буквально одну и первую осмысленную атаку провела команда Буркина-Фасо, но Александр Максименко, голкипер сборной России, очень уверенно с ударом из пределов штрафной справился. Мяч прилетел, по сути, точно ему в руки, ничего опасного там не было, и сборная России продолжает сейчас больше держать мяч, владеть территорией и чаще гораздо угрожать воротам соперника. 2-0 к этой минуте на Волгоград-арене.
1: Спасибо, Виталий. Виталий Павлов о ходе матча сборных России Буркина-Фасо. Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов признан лучшим игроком парижской команды в мае по версии Le Parisien. Средняя оценка, которую Сафонов получил за майские матчи, составила 7,1 из возможных 10 баллов. Российская теннисистка Алиса Октябрева вышла в финал юношеского Ролан-Гарос в 1-2, пройдя Яну Ковачкову 5-7-6-4-6-3. В финале теперь сыграет Синь Жаньсунь из Китая. Напомню, завтра в финале женского Ролан-Гарос 19-летняя Мира Андреева сразится со 114-й ракеткой мира Майей Хвалинской. На сегодня определились финалисты в мужском одиночном разряде. Александр Зверев в 4 партиях прошел Якуба Меншика и в финале сыграет с Флавио Каболли, который оказался в финале на отказе своего соотечественника Матео Арнальди. И в завершение о хоккее. СКА подтвердил, что с нового сезона домашние матчи будет проводить на СКА-арене. Также отмечается, что на данном стадионе продолжит выступать китайская команда «Шанхайские драконы». Напомню, что в минувшем сезоне СКА играл на своем старом стадионе «Ледовый дворец». И пока это все новости спорта.
5: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: вещание.
1: И на вещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам.
2: Добрый вечер, Василий Борисович. Здрасте. Пишет вам Катенька из города Архангельск. Здравствуйте, Катенька. По пятницам у меня есть маленький ритуал. Включаю радио «Маяк» и слушаю вашу программу. Это уже стало чем-то вроде традиции, которая помогает плавно перейти от рабочей недели к выходным. А еще мне нравится, как Василий общается со слушателями без пафоса, по-дружески, будто мы все сидим вместе за чашкой чая. Благодаря этому вечер пятницы становится еще теплее и уютнее. Спасибо за эти приятные моменты. Прошу передать искренний привет Олегу, моему единомышленнику, дорогому и любимому человеку. Олег, спасибо за то, что ты есть и разделяешь мои взгляды. Я очень ценю нашу связь. Пусть этот привет преодолеет километры и подарит тебе улыбку. Поставьте, пожалуйста, песню Sting «Shape of My Heart». Спасибо, Маяк, за эту волшебную возможность.

0: половина вещания на маяке. Голосовые сообщения наших слушателей.
1: Всем доброго вечера.
2: Хотим поздравить с прошедшим днем рождения постоянного слушателя и навещания Юрия Моргунова.
1: Желаем ему здоровья, успехов в делах и всех благ.
2: В качестве подарка, Василий Борисович, поставьте композицию Everything I Made группы Mesh.
3: Чего это?
2: Everything I Made группы Mesh.
1: С уважением, Александр Горнухин
2: и Татьяна Поповцева, Сыктывкар.

и на вещание на маяке мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Здравствуйте, Василий. На этой неделе у меня ЕГЭ по русскому языку. Я очень сильно волнуюсь, пишет Алексей. Мне сдавать еще математику и английский. Передаю привет брату Андрею и всем слушателям маяка и поздравляю Катрину из телеграм-чата с днем рождения. The Final Countdown Europe. Актуальненько. С уважением к вам, Алексей. Алексей, все отлично. Будьте скромнее, не стоит присылать одно и то же письмо много раз. Молчание – золото! Отсчет пошел. The Final Countdown. Ну уж сколько уместится. Мало времени сегодня.

0: «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Чиполлино из Бергамо». В следующем часе нас ждет занимательная физика. В 11 утра выясним, зачем кошке шершавый язык. И в полдень в цикле «Классическая музыка» поговорим про Виктора Сергеевича Попова и выясним, как создавалась уникальная вокальная хоровая система. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Большая энциклопедия лета. Июнь.
2: Для успешного развития клубники растению требуется длинный световой день. Именно поэтому ее основные урожаи приходятся на июнь.
0: Все о том, как мы проводим лето.
2: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
3: У меня была в детстве любимая книжка «Медицинская энциклопедия». Там такие занимательные иллюстрации в 60-е годы, да, карандашные. И если говорить о светотерапии, человек раздевается, и вот на него шарашит со всех сторон этот мощный свет. И, мол, типа, так легче пережить, например, зиму и депрессию, и чуть ли не витамин D выделяется. Это вот это насколько яркий вот этот свет действительно и нам нужен, и вообще для здоровья физического организма.
0: В поисках темных сторон светолечения. Красная лампа.
2: Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».
0: Воспитательный знак.
4: Дети не умеют говорить глупости. Они могут говорить о кошке, о мышке, о солнце, об облаке, могут говорить ни о чем. Это для вас, взрослых, глупости. Но так они обсуждают смысл жизни. Однако взрослые часто мешают им этим заниматься.
0: Шалва Аманашвили, педагог.
1: Моя.

0: Мистер Уикенд.
1: Ольга Косинова написала «Вы на вещание на маяке». Не успели мы. Добрый вечер, Василий Борисович. Прошу поздравить с днем рождения моего любимого мужа Василия Подколзина. Василий Подколзин, вы слушаете? Знаю, что с тобой я как за стеной, пишет Ольга. Ты лучший муж, лучший папа нашим детям. Прошу поставить песню Celine Dion «The Power of Love».

Василия от Ольги. Celine Dion, The Power of Love, вы на вещании на маяке. Тем временем... Письмо. Дорогой Василий, я 12-летняя Маша из Тулы. Мы с родителями каждую пятницу слушаем вашу передачу. Включите для нас с родителями вот эту песню «Pretty Little Baby». Для вас, дорогая Маша.

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин пока не видит смысла во встрече с Зеленским, о чем тот попросил в так называемом открытом письме. Президент сообщил, что бегло видел послание Зеленского. В ходе дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума глава государства рассказал, что 3 недели назад представитель российских бизнес-кругов ездил в Киев и встречался с Зеленским. По словам президента, российский бизнесмен по возвращении сообщил, что Зеленский просил о встрече. Путин отметил, что этот разговор состоялся за день до кровавого теракта киевского режима в Старобельске, когда беспилотники ВСУ ударили по колледжу.
2: Вернулся. Я с ним встретился. Ну, кроме всякой шелухи, самое главное, господин Зеленский просил о встрече. Я говорю, я никогда не отказывался. Но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать, я знаю, я проходил это. Вот там ссылка, по-моему, есть на Минские соглашения. Но мы занимались всю ночь Минские соглашения эти, значит, формулировали. А потом выяснилось устами первых лиц Федеративной Республики Германии и Франции, нам было заявлено, что это была просто пустая история. Это все Минские соглашения посвящены были только одному – выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину. Ну зачем нам такие соглашения? Ну так вот, я говорю, я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны остановить наступление наших вооруженных сил. Вот и все. А нам нужны договоренности не на полгода, не на 3 месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение. И вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети, подростки. Но это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеги, который ездил в Киев, я его спросил, что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит, у меня нет объяснений. У меня, вот они мне сейчас звонят опять, я с ними переговорю, потом вам дам знать, проинформирую. Я говорю, ну, пожалуйста, я больше с ним не разговаривал.
0: Глава государства подчеркнул, что встреча с Зеленским возможна после достижения договоренности. Сейчас в ней нет смысла. Путин обратился к российским военнослужащим, участникам спецоперации. Работайте, братья.
2: Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И обращаясь к ним, я хочу сказать. Товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!
3: Ну что ж, я полагаю, это значит нет. Вы не встретитесь с автором письма?
2: Пока не вижу смысла.
0: В ходе дискуссии на пленарном заседании Путин заявил, что Россия продолжит добиваться своей цели по денацификации Украины. По словам президента, Москва исходит из того, что боевые действия на Украине завершатся достижением целей России.
2: Нам все время говорили, какая денацификация, о чем вы говорите, какая чушь. Сколько это какая чушь? Вот совсем недавно мы были свидетелями перезахоронения нацистских преступников как героев Украины с почестями, с военными, с салютом. И кто это делает? Глава киевского режима, еврей по национальности. Ну, ужас просто. Только поляки вяло отреагировали немножко, потому что... А почему отреагировали? Да потому что евреев и поляков, прежде всего, ну и русских, конечно, тоже уничтожали, цыган. Вот как раз именно эти нацисты во время Второй мировой войны. Миллион! Я вчера уже говорил, но не лишним вспомнить. Это огромная часть трагедии, которая называется Холокостом. Ну, миллион, вы понимаете, детей, женщин закалывали вилами, сжигали в домах. Их сейчас перезахоранивают с почестями, с военными. И глава действующего режима при этом присутствует. Салюты и честь им отдают. Героизируют нацистов. Ну вот мы и ставили такую задачу. Добиться денацификации. И очень рассчитываем на помощь международного сообщества.
0: Путин заявил, что ВСУ совсем потеряли голову, нанося удары по Запорожской АЭС. Президент отметил, что ветер может подуть и в Европу. Говоря об использовании беспилотников на фронте, глава государства сообщил, что на поле боя паритет. На некоторых участках преимущество у России. Президент подчеркнул, что беспилотная авиация – это новые реалии. России надо укреплять свою систему ПВО и сделать все, чтобы обезопасить свою территорию. Путин назвал гуманитарным преступлением применение ВСУ беспилотников по гражданскому населению. Сообщение Минобороны России: средствами ПВО с 14 до 20 часов сбиты 106 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и над Черным морем. Порог выручки малого бизнеса в 20 миллионов рублей для уплаты НДС будет зафиксирован минимум на 3 года, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Ранее сегодня Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума в Петербурге, назвал возможным зафиксировать на текущем уровне порог оборотов 20 миллионов рублей для бизнеса по упрощенной системе уплаты налогов. Президент предложил отложить дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Как заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, сегодняшнее решение президента дает предпринимателям предсказуемость. Мера коснется порядка 200 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра Фобоса, в Петербурге завтра без осадков, плюс 26-28, в Москве в субботу также без осадков, 23-25 градусов.

0: Киновещание.
1: Киновещание на маяке. Ты не один.

cars, good times roll. Актуальненько, да? И на вещание на маяке мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Час номер два. Я диктор Стрельников. Приветствую вас. Связь с нами через сайт vsfm.ru. Как я уже говорил не раз, очень много писем, очень мало времени сегодня. Павел Артамонов пишет: «Привет, пираты! Мистер Викенд! А можно на вертак от Genesis? Вы готовы? Keep it dark! Привет, лето, маяк и, конечно же, Василий Борищ!»

Паши Артамонова, который, судя по всему, проспал эту заявку. Краем глаза почитываю наш международный радиочат. Вся информация на нашем сайте vsfm.ru. И хочу чатланам сказать одно единственное. Купите, наконец-таки, радиоприемники! Вы уж прекрасно поймете, о чем я. Я в этом не сомневаюсь. И навещание на маяке «Мировая классика поп-рок музыки» по вашим заявкам. Владислава, Владислав, Ксения, Сергей и Ангелина. В эту пятницу с друзьями спонтанно слушаем и навещание, и встречаем первые дни лета. На общем дружеском собрании было решено заказать композицию «Моби» «Extreme Ways». Пожалуйста, поставьте ее для нас и для всех слушателей «Радио Маяк». Окей. Okay.

Extreme Ways для Владиславы, Владислава, Ксении, Сергея и Ангелины. Нет, серьезно, это я обращаюсь к нашему чату. Радиоприемники намного надежнее, чем все эти ваши интернеты. Это и навещание на маяке в прямом эфире. Кстати, Гарри пишет: «Пишу вам практически при отсутствии мобильного интернета в Уфе. 5 июня ежегодно отмечается Всемирный день окружающей среды, а в России празднуется День эколога. Важна защита экологической системы». А музыкальную композицию выбрал для летнего вайба. Для кого? Рита Ора.

Natural Rita Ora для Гарри вы на вещании на маяке. Доброго пятничного эфира, Василий Борисович. А давайте разделим со всеми слушателями, пишет Алексей из Нижнего Новгорода. Бодрый и исключительно позитивный, на мой взгляд, хит из 90-х. New Radicals, You Get What You Give. Особенно всем Алешам, упомянутым в эфирах ранее, хочется передать Don't Let Go, You Got The Music In You. И неважно, сколько там накапало годиков и где вы находитесь.

0: Радиостанция «Маяк» не позволяет нам скучать и развлекает нас в любое время суток. Но у древних людей, к сожалению, радиостанции «Маяк» не было. Приходилось развлекать себя какими-то домашними потехами. Егор Бондаренко, учитель истории.
1: Так говорит «Маяк».
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин обратился к российским военнослужащим, участникам спецоперации «Работайте, братья». Президент сказал это в ходе дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, после того, как заявил, что не видит смысла во встрече с Зеленским. О встрече Зеленский попросил в так называемом «открытом письме». Глава российского государства сообщил, что бегло видел послание Зеленского. Прокомментировал президент внимание Зеленского к его возрасту. Как отметил Владимир Путин, главное не возраст, а дееспособность.
2: Он упомянул там автор письма о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? А, конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции. И некоторые постарше меня. Главное, это не возраст. Это важно. Это на самом деле, безусловно, важно, но главное – это не возраст, главное – дееспособность и работоспособность. И некоторые мои коллеги, которые, повторяю, постарше, но они демонстрируют достаточную энергию. Хорошо они делают, плохо – это другое, это оценка политического характера, но в целом работают активно. Теперь обратил внимание на время пребывания у власти на выборных должностях. Это важный вопрос. Конечно. Но на выборы надо идти. Не бояться идти на выборы. И действовать всегда в рамках основного закона. Потому что если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация власти. Это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться. Надо идти на выборы. И всем бы посоветовал. И тем более, что на Украине говорили о том, что выборы предстоят скоро, и чего-то замолкли. Непонятно почему.
0: Глава государства заявил, что в письме Зеленского есть хамские элементы. Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за работу над манерами Зеленского во время приема в Белом доме. По его словам, все видели, как Трамп занимался воспитанием Зеленского. При этом российский лидер отметил, что еще есть над чем работать. ВСУ совсем потеряли голову, нанося удары по Запорожской АЭС, заявил Владимир Путин на пленарном заседании. Президент отметил, что ветер может подуть и в Европу.
2: Украинские войска постоянно наносят удар вблизи станции, либо вот последнее время совсем уже голову потеряли, нанесли удар прямо по реактору. Но, слава богу, никаких существенных последствий не было. Реактор не пострадал, но он, конечно, остановлен. Но в целом ситуация там очень опасная, там же есть отработанное топливо и так далее. И если, значит, вот эти емкости будут повреждены, это вопрос очень серьезный. Куда ветер подует? И совсем не факт, что в сторону территории Российской Федерации, а может в Европу подует.
0: Путин также заявил, что атаки Киева на инфраструктуру означают, что Россия должна укреплять свою систему ПВО и будет это делать. Владимир Путин провел встречу с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, беседа была дружеской в формате тет-а-тет. На вопрос, обсуждал ли Путин со Шрёдером какие-то перспективы переговоров между Россией и ЕС, Ушаков отметил, что не знает. Добавлю, ранее сегодня действующий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности к переговорам по Украине с Россией. По информации французских СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер и Зеленский встретятся в Лондоне в воскресенье для обсуждения возможных переговоров с Россией. Дополнительные меры по стабилизации топливного рынка России уже обсуждены, решения принимаются, сообщил вице-премьер Александр Новак на полях Петербургского международного экономического форума. Накануне стало известно, что Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго подписали ряд соглашений с нефтяными компаниями о поставках топлива на внутренний рынок. Глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что власти принимают все необходимые меры для обеспечения внутреннего рынка топливом. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра без осадков, плюс 26-28. В Москве, по данным центров ОБС, в субботу также без осадков, 23-25 градусов.
1: Новости. спорта.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. В эти мгновения на Волгоград-арене продолжаются товарищеские матчи между сборными России и Буркина-Фасо. Все подробности узнаем у нашего обозревателя Виталия Павлова. Виталий, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. 70-я минута игры идет на Волгоград-арене. И счет по-прежнему 2-0 в пользу сборной России. Я напомню, что Лечи Садулаев отличился на 14-й минуте ударом издали под перекладину. Ну а на 20-й минуте Алексей Миранчук, по сути, внес мяч в сетку ворот соперника после передачи брата Антона Миранчука. И после этого, конечно, важное событие случилось уже в концовке первого тайма, когда Мухаммед Уэдраого сбил Максима Глушенкова и тем самым увидел перед собой сразу прямую красную карточку. Два удара подряд и со штрафного, и на добивание наносил Максим Глушенков, но переиграть вратаря соперника не сумел. На этом, в общем-то, первый тайм завершился. Ну а во втором, пожалуй, главная возможность была у Алексея Миранчука снова, который пробивал из пределов штрафной площади соперника, но попасть по воротам не сумел после такого продолжительного перепаса между россиянами в чужой штрафной площади. Ну и важно, сколько замен уже произошло в составе сборной России. 6 перестановок произвел тренерский штаб Валерия Карпина. И здесь, конечно, отмечаем дебюты защитника Кирилла Данилова и полузащитника Амира Ибрагимова. Напомню, что это тот футболист, который выступает в системе британского клуба Манчестер Юнайтед. Вот он проводит первый матч за сборную России. Идет 71-я минута игры. Россияне по-прежнему контролируют ход матча и выигрывают со счетом 2-0.
3: Спасибо, Виталий. Виталий Павлов о ходе матча сборных России и Буркина-Фасо. Тем временем глава Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил возможного будущего соперника сборной России. Мы обсуждаем с Китайской футбольной ассоциацией проведение матча основных мужских сборных команд. Скорее всего, это уже будет в следующем году, приводит слова Дюкова ТАСС. Федерация фигурного катания на коньках России не включила Камилу Валиеву и Александру Игнатову в состав сборных команд. В силу того, что девушки уже как минимум 2 года нигде не выступали, как следствие не показывали спортивных результатов, федерация не включила их в списки кандидатов, приводит слова директора Центра спортивной подготовки Романа Гришина Матч ТВ. А пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России информирует о том, что Валиева и Игнатова включены в резервный список сборной России. Российская теннисистка Мира Андреева способна стать чемпионкой открытого чемпионата Франции, заявил министр спорта России Михаил Дегтярев. Ей абсолютно по силам выиграть такой престижный турнир. Нервное давление очень высокое, и то, что она прошла всю сетку так удачно, ее большая заслуга как спортсменки. Поэтому надеемся в финале на победу. Болеем за нее, подчеркнул Дегтярев. Завтра в финале женского Ролан-Гаррос 19-летняя Мира сыграет со 114-й ракеткой мира Майей Хвалинской. Хоккейный «Спартак» заинтересован в подписании контракта с голкипером Иваном Федотовым, сообщает «Спортэкспресс». Ранее 29-летний вратарь из-за травмы покинул расположение фарм-клуба «Коламбуса» и вернулся в Россию. В текущем сезоне Федотов не провел ни одного матча в Национальной хоккейной лиге. И пока это все новости спорта.
1: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: Иновещание.
1: Иновещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам.
2: Макусев Сергей из Брянской области пишет, я надеюсь, я правильно произнес вашу фамилию. Извините, если что не так. Здравствуйте, Василий Борисович. 4 июня мне исполнилось 35 лет. Поздравляю вас. За эти годы было все. И радость, и горе, и любовь, и расставание. Как быстро пролетело время. Стал я на год взрослее, но молодой и юный в душе. С возрастом все больше начинаешь переосмысливать. Конечно, хотелось бы вернуть некоторые моменты в жизни и продлить их, что-то изменить, побыть с теми, кого сейчас нет. Но жизнь продолжается, и она идет только вперед. Спасибо вам за передачи и навещание, и бессонница, которые создают душевную атмосферу, где бы ни находился, дома, на работе или в машине. Поставьте, пожалуйста, Alphaville. Forever Young. С уважением, Сергей, Брянская область, село Глинище.

Forever Young. Вот вроде бы песни 40 лет плюс-минус, а каждый раз слушается как первый раз, да? И на вещание на маяке мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Я диктор Стрельников. Письмо. Здравствуйте, Василий Борисович. Пишет вам Влад Митрофанов. Хочу поздравить всех с началом лета и прошу поставить в честь этого песню «Seven Days in Sunny June» от Jamiroquai. Спасибо. Хорошо. Через пару секунд Максим пишет: «Дорогой Василий Борисович, вечер добрый. А может, для моих девушек, любимой моей Эл и маленькой М песню? Они же у меня такие классные и клевые. Пусть для них прозвучит «Cosmic Girl» в исполнении Jamiroquai. Классного эфира. Обнимаем вас крепко. Ваши М, Эл и маленькая М». Две. Успеем? Ах, посмотрим.

на вещание. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. В начале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Узнать за 100 минут.
1: Я видела эту картину, я не предполагала, что она так называется.
2: Мы не предполагали, что это портрет просто. Мы думали, это набор инструментов каких-то.
1: Ну какой же Малевич молодец. Боже, а я в нем, я никогда в нем не сомневалась. Но вот тут я вообще...
2: Ну, я думаю, что вот его черный квадрат, это как раз какой-то неудавшийся портрет, который он довел в итоге до черного квадрата, и получилась идеальная история.
0: Коротко обо всем на свете. Подкаст «100 минут о». В любое время. В ваших мобильных устройствах и на медиаплатформе «Смотрим».

0: вещание. Мистер Уикенд.
1: Прошу передать привет моему брату Вове и проиграть отличную песню группы Pseudo Echo «I Will Be You». Заранее благодарна Майя Каменск-Уральский.

для Вовы от Майи. Pseudo Echo, I Will Be You. Вы на вещании на маяке. А теперь очень важный момент. Мы поздравляем Влада Лебедева, который поздравляет самого себя с днем рождения. И пишет, видимо, себе, пусть в новом году в жизни будет больше спокойствия, уверенности и людей рядом, с которыми легко быть с собой. Пусть задуманное складывается не через борьбу, а через ясность и удачные возможности. Здоровья, энергии, хороших новостей и моментов, которые потом захочется вспоминать. И главное, чтобы появилось чувство, что ты движешься именно в свою сторону. Happy birthday желает сам себе Влад. Прошу, пожалуйста, поставить меня, он просит. Жакно Rectangle.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин пока не видит смысла во встрече с Зеленским, о чем тот попросил в так называемом открытом письме. Президент сообщил, что бегло видел послание Зеленского. В ходе дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума глава государства рассказал, что 3 недели назад представитель российских бизнес-кругов ездил в Киев и встречался с Зеленским. По словам президента, российский бизнесмен по возвращению сообщил, что Зеленский просил о встрече. Глава государства отметил, что этот разговор состоялся за день до удара ВСУ по Старобельскому. Как отметил Путин, Киев просит о встрече, но совершает ужасные преступления.
2: Вернулся. Я с ним встретился. Ну, кроме всякой шелухи, самое главное, господин Зеленский просил о встрече. Я говорю, я никогда не отказывался. Но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать. Я знаю, я проходил это. Вот там ссылка, по-моему, есть на Минские соглашения. Но мы занимались всю ночь Минские соглашения эти, значит, формулировали. А потом выяснилось, устами первых лиц Федеративной Республики Германии и Франции нам было заявлено, что это была просто пустая история. Это все Минские соглашения посвящены были только одному – выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину. Ну зачем нам такие соглашения? Ну так вот, я говорю, я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны – остановить наступление наших вооруженных сил. Вот и все. А нам нужны договоренности не на полгода, не на 3 месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение, и вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая. От 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети, подростки. Но это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев, и я его спросил, что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит, у меня нет объяснений, у меня... Вот они мне сейчас звонят опять, я с ними переговорю, потом вам дам знать, проинформирую. Я говорю, ну, пожалуйста, я больше с ним не разговаривал.
0: Глава государства подчеркнул, что встреча с Зеленским возможна после достижения договоренности. Сейчас в ней нет смысла. Путин обратился к российским военнослужащим, участникам спецоперации. Работайте, братья.
2: Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И обращаясь к ним, я хочу сказать, товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья.
3: Ну что ж, я полагаю, это значит нет. Вы не встретитесь с автором письма?
2: Пока не вижу смысла.
0: В ходе дискуссии на пленарном заседании Путин заявил, что Россия продолжит добиваться своей цели по денацификации Украины и без сомнений добьется освобождения Донбасса.
2: В том же письме, о котором вы сказали, говорится о том, что мы вот ставим перед собой целью добиться освобождения Донбасса, а вот 2 республики, они входят в такое объединение, называется Донбасс. Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика. И там в этом же письме сказано, что мы никогда этого не добьемся. В Киеве что, не знают, что ли, что с 1 апреля текущего года Луганская Народная Республика полностью контролируется Российской Федерацией, российскими войсками. Донецкой Народной Республики под контролем киевских властей осталось меньше 15% территории. Вот мы движемся спокойно, но уверенно к решению этих задач. И нет сомнений, что мы этого добьемся.
0: Путин заявил, что ВСУ совсем потеряли голову, нанося удары по Запорожской АЭС. Президент отметил, что ветер может подуть и в Европу. Запорожская АЭС полностью обесточена, задействованы резервные дизель-генераторы. Радиационный фон на атомной станции после отключения электричества соответствует норме, сообщила пресс-служба Запорожской АЭС. Ранее сегодня днем ВСУ нарушили режим тишины, как заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Украинский дрон нанес удар по специалистам, которые приступили к восстановительным работам. Магнитная буря усилилась до уровня G2, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики. Магнитную бурю вызвало облако солнечной плазмы, которое достигло Земли. В среду на Солнце произошло 3 вспышки, в том числе класса X. Каждая сопровождалась выбросом плазмы в сторону Земли. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков плюс 26-28. В Москве в субботу также без осадков 23-25 градусов.

вещание. Василий Стрельников, The Last DJ.

LoveGo для всех пенсионеров. Человек прекрасно все поймет. Я диктор Стрельников, тоже, между прочим, пенсионер. И это и навещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Пятничный вечер на маяке. Связь с нами через сайт vsfm.ru. Александр Баринов пишет из Пскова. Доброго вечера, Владимир Борисович, и всем радиослушателям. Хочу поздравить всех с наступлением лета. В первом летнем и навещании хочется услышать что-нибудь летнее. Извиняюсь за тавтологию. Поставьте, пожалуйста, композицию «Mungo Jerry»

Да-да, Хелен, действительно, Владимир Борисович. Кто это? Но мы знаем, кто такой Александр Баринов из Пскова, и, конечно же, знаем, кто такой Mungo Jerry in the summertime. Первый эфир лета 2026. И на вещание на маяке мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Не забывайте про нашу воскресную программу. Бессонница в 23.07, прямой эфир, и Сергей Б. пишет: «К сожалению, у нас в прямом эфире бессонницу очень неудобно слушать, поэтому поставьте, пожалуйста, вы на вещание композицию Eagles Hotel California». Заранее вам большое спасибо, Сергей, Сергей, Сергей. Ох, премьера песни, как говорится. Как бы там ни было. Многих вы порадовали своим выбором. В ближайшие 6 минут сделайте погромче.

конечно же, Hotel California Eagles для Сергея Б. Но это же мировая классика поп-рок-музыки. По вашим заявкам и навещание на маяке. Михаил Вавилов, не болейте, пожалуйста, выздоравливайте скорее. И Василий Голицын, добрый вечер. Весь день у Василия в голове поют The Cure и пьеса Boys Don't Cry.

The Cure, Boys Don't Cry, для Василия Голицына. Вы на вещании на маяке. Евгений Першин пишет: если будет возможность, пусть сегодня прозвучит пьеса Avalon Roxy Music для Евгении Александровны, прекрасного человека и молодого специалиста нашего отделения с колоссальным потенциалом.

0: от Евгения Першина. Avalon Roxy Music для Евгении Александровны. И навещание на маяке. Слушатель Ян пишет: совсем скоро очередное 19-летие моей любимой жены Олеси. И пусть заранее с днем рождения не поздравляют, но я хотел бы, чтобы она услышала в вашей программе в этот теплый пятничный вечер песню Billy Joel «She's always a woman». Я вот никогда не понимал, а почему заранее не поздравляют, а? Кто-нибудь, пожалуйста, объясните мне.
1: She can

0: Молчание. Для того, чтобы начала работать фантазия, сначала должны уйти мысли.
1: Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В Минобороны России заявили, что работают в ответ на обращение Владимира Путина к российским военнослужащим, участникам спецоперации. Глава государства произнес фразу «работать и брать». Президент сказал это в ходе дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума после того, как заявил, что не видит смысла во встрече с Зеленским. Глава государства заверил, что Россия продолжит добиваться своей цели по денацификации Украины. По словам Путина, Москва исходит из того, что боевые действия на Украине завершатся достижением целей России.
2: Нам все время говорили, какая денацификация, о чем вы говорите, какая чушь, сколько это какая чушь. Вот совсем недавно мы были свидетелями перезахоронения нацистских преступников как героев Украины с почестями с военными и с салютом. И кто это делает? Глава киевского режима, еврей по национальности. Ну, ужас просто. Только поляки вяло отреагировали немножко, потому что... А почему отреагировали? Да потому что евреев и поляков, прежде всего, ну и русских, конечно, тоже уничтожали, цыган. Вот как раз именно эти нацисты во время Второй мировой войны. Миллион! Я вчера уже говорил, но не лишним вспомню. Это огромная часть трагедии, которая называется Холокостом. Миллион, вы понимаете, детей, женщин закалывали вилами, сжигали в домах. Их сейчас перезахоранивают с почестями, с военными. И глава действующего режима при этом присутствует. Салюты и честь им отдают. Героизируют нацистов. Ну вот мы и ставили такую задачу – добиться денацификации. И очень рассчитываем на помощь международного сообщества.
0: Путин заявил, что ВСУ совсем потеряли голову, нанося удары по Запорожской АЭС. Президент отметил, что ветер может подуть и в Европу. Говоря об использовании беспилотников на фронте, Путин сообщил, что на поле боя паритет, на некоторых участках преимущество у России. При этом глава государства подчеркнул, что у Украины нет средств производства тех вооружений, которые есть у России.
2: Наша промышленность и оборонная наука делают все и в состоянии делать все, чтобы обеспечить российские вооруженные силы, в том числе и вот этими средствами ведения борьбы. Ну, если вы задали этот вопрос, я отвечу. На поле боя паритет, где-то у нас и преимущество наблюдается на некоторых участках. Это то же самое касается и вот этой дальнобойной авиации, такого самолетного типа. Ведь она же такого уж совсем большой угрозы не представляло бы, если бы вовремя принимали соответствующие решения и наращивали соответствующие возможности. Но это же низколетящие и медленно летящие цели. Правда, появляются уже и беспилотники с реактивными двигателями, но и это на средства ведения вооруженной борьбы в принципе купируется. На той стороне нет собственного производства таких средств поражения, которые есть в России. Это гиперзвуковое оружие, это крылатые ракеты, причем по полной линейке. Это ряд других средств поражения, которые нет и у других стран. Ну, например, такое оружие средней дальности, как «Орешник», о котором много говорили.
0: Путин подчеркнул, что Россия без сомнений добьется освобождения Донбасса. Президент сообщил, что под контролем Киева осталось меньше 15% территории Донецкой Народной Республики. ЛНР находится под полным контролем России с 1 апреля. Самолет с возвращенными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье, передает РИА Новости. Ранее сегодня в Минобороны сообщили, что Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 185 российских военнослужащих, взамен переданы 185 военнопленных ВСУ. Сначала российских военных доставили в Белоруссию, там с ними работала уполномоченная по правам человека Яна Ландратова. Кроме того, они получили необходимую психологическую и медицинскую помощь. В России они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. Температура в Москве достигнет отметки в плюс 30 градусов и выше в среду и четверг, сообщила РИА Новости ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. Синоптик добавила, что в эти дни в середине недели возможен небольшой дождь. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве без осадков, 23-25 градусов. В Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, в субботу также без осадков, плюс 26-28.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. В Волгограде в пятницу сборная России провела товарищеский матч против национальной команды Буркина-Фасо. Наша сборная победила со счетом 3-0. Забивали Садулаев, Алексей Миранчук и Вахания. Напомню, что 28 мая сборная России на выезде уступила Египту, а 9 июня в Калининграде примет сборную Тринидада и Тобаго. Продолжаем о футболе. Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов признан лучшим игроком парижской команды в мае по версии издания «Le Parisien». Средняя оценка, которую Сафонов получил за майские матчи, составила 7,1 из возможных 10 баллов. Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков прокомментировал свое потенциальное будущее. Ранее сообщалось о том, что ПСЖ принял решение отказаться от трансфера Батракова. «Если останусь в «Локомотиве» и принесу славу клубу, тоже буду счастлив. Что касается «Зенита», то на фоне Европы «Зенит» точно не мотивирует», — приводит слова Батракова «Спорт-24». Теннис. Россиянка Алиса Октябрева вышла в финал юношеского «Ролан-Гарос» в 1-2, пройдя Яну Ковачкову из Чехии 5-7, 6-4, 6-3. В финале Алиса сыграет Синь-Джунь-Сунь из Китая. Завтра 19-летняя россиянка Мира Андреева в финале женского «Ролан-Гарос» встретится со 114-й ракеткой мира Майей Хвалинской. Тем временем бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс выступит на теннисном турнире в Берлине. С подробностями Екатерина Маловичко.
3: 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» легендарная Серена Уильямс примет участие в турнире WTA 500 в Берлине, который пройдет с 13 по 21 июня. В заявлении организаторов не уточняется, выступит ли Серена в одиночном или парном разряде. 1 июня стало известно, что она сыграет на турнире WTA 500 в Лондоне в парном разряде. Серене 44 года, бывшая первая ракетка мира, не выходила на корт с открытого чемпионата США 2022 года. Теннисная икона возвращается. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать саму легенду Серену Уильямс на нашем травяном корте, говорится в заявлении турнира. Серена Уильямс – обладательница тройного карьерного большого шлема в одиночном разряде. Также на счету американки одно золото Олимпийских игр в одиночном разряде и три в парном. Помимо 23 побед на мейджорах в одиночном разряде, Серена выиграла 14 шлемов в паре со старшей сестрой Винус Уильямс и два в миксте. Ранее Винус Уильямс выступила на открытом чемпионате Австралии в возрасте 45 лет и 7 месяцев, стала самой возрастной участницей основной сетки турнира за всю историю, но проиграла в первом раунде.
1: Международный союз велосипедистов разрешил российским спортсменам участвовать в командных турнирах в нейтральном статусе. Благодаря этому россияне смогут принять участие в командных гонках на чемпионате Европы по велотреку среди юниоров и молодежи, который пройдет с 7 по 12 июля в Германии. Российские триатлонисты выступят в Европе на отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2028 года. Об этом в интервью ТАСС сообщила руководитель Федерации триатлона России Ксения Шойгу. Ранее информировалось о том, что некоторые европейские страны отказывают в выдаче виз российским спортсменам для участия в международных соревнованиях. И пока это все новости спорта.

0: Иновещание.
1: Иновещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам.
2: Пишет Глеб Воробьев. Добрый вечер. Здравствуйте, Василий Борисович. Здравствуйте, слушатели. В одном из прошлых выпусков прозвучала песня коллектива The 1975. Случилось нечто приятное и нам с вами хорошо знакомое. Звучавшая песня открыла папки памяти о крайне добрых и значимых событиях примерно 7-8-летней давности. Связанных с ними людей давно уже нет в моей жизни, а воспоминания и теплые ощущения остались. Остались и всплыли только во время того эфира. Ох, как же приятно иногда переживать это состояние, эти воспоминания и переоценку прошедших событий после того, как они были отфильтрованы временем и памятью. Спасибо музыке за это прекрасное свойство возвращать нас в те времена и в те моменты, в которых мы были счастливы. Если можно, пусть прозвучит «If you're too shy, let me know». Это та самая песня, которая постоянно крутилась у меня на повторе в те времена. С наилучшими пожеланиями, Глеб Воробьев, Волгоград.

0: и навещание на маяке. Голосовые сообщения наших слушателей.
1: Привет, Василий Борисович и слушатели. Хочу пожелать всем счастливого лета, сил, настроения и времени насладиться его волшебными моментами. Василий Борисович, поставьте, пожалуйста, Джин Питни, Summer Time Dreaming. Спасибо. Катенька Корытова.

Кати Корытовой, Джин Питни, Summertime Dreaming, вы на вещании на маяке. Ксения пишет: Василий Борисович, вы сегодня упомянули День эколога. Можете, пожалуйста, по этому случаю поставить песню Depeche Mode «The Landscape is Changing»? Это одна из немногих песен, написанных их клавишником Аланом Уайлдером, которому, кстати, на этой неделе 67 лет. Всех с началом лета. Пусть оно будет удачным для вас. Спасибо, с уважением, Ксения.

Маяк. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.

0: завещание. Other programs may try to imitate us. Yeah. But how do they imitate a feeling like Vasily's weekend?
1: Сегодня в финале радиотерапия. Эксперимент, как две песни могут изменить настроение. Elton John и When in Rome. Два коллектива. И это для Наташи, она же Медуза. С днем рождения от всех нас и QRA Team.

Радиотерапия. И на вещание на маяке.

0: Ольга Голицына пишет: «Оля, Алексей, счастье, что мы, вы и есть. Сонечка, коллега моя в радиовещании, обязательно ваше письмо прочитаем в следующий раз. Все. Спасибо, что провели этот вечер вместе со мной. Мне хорошо с вами». Титры. Благодарю Таню и Ивана на маяке. Я диктор Стрельников. Берегите себя. И чтобы скорее все было хорошо. Спокойной ночи.
1: В Москве 23 часа.
2: Новости.
1: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Лишь к шуму и дыму привел удар украинских беспилотников по угольной гавани в Санкт-Петербурге, заявил Владимир Путин. Выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, президент подчеркнул, что эта атака ничего не решила.
3: Новые средства ведения вооруженной борьбы, ну, ничего необычного в этом нет. Это, в принципе, и заранее было известно. Но все стороны, как обычно, начинают готовиться, все, подчеркну, к этому тогда, когда это возникает в реальной жизни, в ходе реальной борьбы. Но они не единственные, эти средства. Значит, результат достигается в совокупности применения сил, средств и, самое главное, мотивации самих вооруженных сил и устойчивости, внутриполитической устойчивости в обществе. Вот использование этих беспилотников, в том числе вот они здесь ударили по угольной гавани здесь, в этот самый, добились, видимо, того, к чему стремились, определенного шума, дыма, когда возгорался уголь. Ну, вот это цель. Она в этом смысле, они чего-то добились? Ну да, чего-то добились. Является это решающим для достижения цели? Нет, не является. Нужно внутреннее укрепление внутреннего единства общества, собственная база для развития современных вооружений, техники, собственная научная база, ресурсная база. У России это все есть. Мы этим занимаемся и будем заниматься дальше. Чем быстрее те, кто с нами борется, это осознают, тем будет лучше для них самих.
1: Россия должна укреплять систему ПВО, чтобы обезопасить свою территорию, и такая работа ведется, добавил глава государства. Также он высказался об опасности, которая грозит Запорожской атомной электростанции в связи с последними атаками ВСУ.
3: Украинские войска постоянно наносят удар вблизи станции, либо вот последнее время совсем уже голову потеряли, нанесли удар прямо по реактору. Но, слава богу, никаких существенных последствий не было. Реактор не пострадал, но он, конечно, остановлен. Но в целом ситуация там очень опасная. Там же есть отработанное топливо и так далее. И если, значит, вот эти емкости будут повреждены, это вопрос очень серьезный. Куда ветер подует? И совсем не факт, что в сторону территории Российской Федерации. А может, в Европу подует.
1: Кроме того, Путин отметил, что об угрозах для ЗАЭС недвусмысленно, но очень аккуратно заявлял и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Помощник президента России заявил, что Владимир Путин не получал никаких посланий от американского лидера Дональда Трампа через делегацию США, которая прибыла на Петербургский экономический форум. По словам Юрия Ушакова, никто из представителей российской стороны с главой делегации Родни Куком не встречался. Помощник российского лидера отметил, что Кук – человек из сферы культуры, и с ним активно работала глава Минкульта, а о чем именно шла речь, помощнику президента неизвестно. Кроме того, Ушаков подтвердил, что в Кремле прошла дружеская встреча Путина с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером. Переговоры прошли в формате тет-а-тет. Подробности беседы Ушаков не раскрыл. За прошедшую неделю бойцы группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 14 бригады штурмового полка ВСУ. Как отметили в Минобороны, в зоне ответственности «Севера» в период с 30 мая по 5 июня противник потерял 1355 боевиков. Кроме того, ликвидировано 2 танка, 6 бронемашин, 99 автомобилей, 9 полевых пушек и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Вице-премьер Александр Новак заявил о возвращении к росту ВВП России. В интервью телеканалу «Россия-24» он сказал, что в марте-апреле этот показатель вышел на положительную динамику.
4: Наша экономика за последние 3 года выросла на 10,3%, и высокие темпы были показаны в 2023-2024 году свыше 4%. Сейчас, после такого бурного роста, идет корректировка, период такой структурной трансформации нашей экономики – И мы видим, что уже в марте, в апреле вышли на положительные темпы роста. Если говорить о валовом внутреннем продукте, то в апреле месяце мы увидели прирост на 1,3% ВВП. Суммарно там, с января по апрель вышли на положительный рост 0,2%. В целом по году ожидаем 0,4% с выходом на более высокие уровни уже в 2027 году и далее на более устойчивый рост.
1: Новак также прокомментировал влияние атак беспилотников на переработку нефти. По его словам, наши заводы надежно защищены и переработка ведется в штатном режиме. Есть ремонты, есть графики, есть поставки на внутренний рынок, добавил Новак. В столичном регионе к середине следующей недели воздух прогреется до 30 градусов. По данным гидрометцентра, 10 июня днем ожидается до 30 градусов тепла, местами возможен небольшой дождь. Ночами столбики термометров не опустятся ниже 13-18 градусов. Настоящее лето придет в Москву в ближайшие выходные. В субботу днем будет до 26 градусов, а в воскресенье до 28 в Москве и до плюс 29 в Подмосковье. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: В Санкт-Петербурге в эту субботу облачно с прояснениями, без осадков. Днем в городе на Неве от плюс 26 до плюс 28. В Москве малооблачно, осадков не ожидается. Днем в столице от плюс 23 до плюс 25 градусов.

0: «Сказки на ночь» Лизы Бефель. Прислушайтесь к голосу сердца. Дельфины в море подсолнухов.
1: Деда, расскажи еще про дельфинов. Ариэль, Лучик, золотая спинка, помнишь? Старик погладил бороду и ласково посмотрел на внука. Они сидели на уютной веранде деревянного дома, стоящего прямо на краю большого поля подсолнухов. Легенда, которую в деревне передавали из уст в уста, начиналась со старика. А откуда он знал ее, одному небу было известно. Может быть, помнил ее от прабабок, а может быть, сами цветы, их тяжелые цветочные головы с золотыми лепестками, шептали ее небесам. Но маленькому мальчику, внуку седовласого человека, всегда казалось, что дедушка и сам был частью этой легенды. Когда-то, очень давно, когда боги еще ходили по земле, а времени некуда было спешить, на месте старой деревни шумело море. Такого моря никогда и нигде не видели люди. То море было золотым. Солнце пробиралось на самое дно, ныряло в глубину и заливало цветы, которые росли на его дне, белым светом. Цветы светились изнутри, и вода, проходя сквозь них, переливалась на солнце. И если смотреть на море с песчаного берега, можно было ослепнуть от сияния. В том море жили дельфины. Их кожа сверкала серебром, а глядя в их добрые глаза, можно было разглядеть будущее. Дельфины пели свои песни на неземном языке, но все вокруг понимали их.

грустные песни, прощаясь. И когда море совсем обмелело, они сделали свой последний прыжок и почти достали до солнца. Вся вода, что осталась на дне, все золотые цветы, весь их сияющий мир поднялся за ними, устремился в последнем прыжке к небесам, да так и замер. Волны стали вдруг стеблями. Желтые цветы разрослись и превратились в маленькие солнца, а дельфиньи песни зашелестели зелеными листьями. И на том месте разлилось поле золотистых подсолнухов. С тех пор дельфинов не видели, но говорят, когда к полю подходит тот, чье сердце способно любить, они показываются ему. Они играют среди стеблей, как когда-то играли в море. И если позвать их по имени, они отзовутся. Старик знал эту легенду наизусть, помнил имена дельфинов и все повторял: Ариэль, Лучик, Золотая спинка. Иногда он даже разговаривал с ними, и, казалось, поле отвечает ему. Когда он выходил на крыльцо и долго вглядывался в поле, подсолнухи качали головами и, отворачиваясь от солнца, устремлялись к человеку. Но однажды у дедушки наступило забвение. Говорили, он терял память и все реже обращался к людям и к цветам. Но внук, проводивший рядом с любимым дедулей много времени, знал, то была не болезнь тела, то была тоска по ушедшему морю. Как будто без песен дельфинов сама душа человека начала умолкать. Сначала дед перестал называть имена. Он выходил на крыльцо, открывал рот, но вместо «Ариэль» оттуда вылетал только сиплый вздох. Потом он перестал видеть. Он смотрел на поле, и его глаза были пустыми и не отражали даже солнечный свет. Перестал узнавать людей, соседей, родных, иногда не узнавал даже внука. Он сидел на крыльце, укрытый старым пледом, и смотрел в одну точку, где для него больше ничего не было. Только иногда по ночам, когда луна заглядывала в окошко, старик шевелил губами. Мальчик прислушивался. Дедушка шептал: «Лучик, Лучик». Потом замолкал. Он засыпал, и в недолгом предутреннем сне его лицо вдруг становилось молодым, как будто это он плыл в том золотом море среди дельфинов, которые тоже звали его по имени. Однажды мальчик совсем отчаялся. Неужели его любимый дедушка больше не вспомнит имен, не расскажет легенду? Ведь чтобы ее рассказать, нужно было не только помнить, но и верить. Малыш и сам стал сомневаться, а были ли те дельфины? Или, может быть, дедушка выдумал их, чтобы люди в деревне имели свою легенду, да и внуку было не скучно. И как-то на рассвете, когда шепот дедушки вновь разбудил мальчика, он встал и вышел на крыльцо. Утро дарило миру дивный рассвет. Стрижи и ласточки гонялись с ветром наперегонки, а розовые облака вновь любовались желтым колышущимся морем. Мальчик сел на крылечке и принялся выкладывать из семечек, что были собраны в банку, имена: Ариэль, Лу, Чик. Утренние пташки тут же слетелись и с радостным чириканьем то и дело пытались украсть надписи. Теплело. Ветер нырял под большие листья, кружа в водоворотах бабочек и пчел. И вдруг... Что это? Ветер гуляет под крышей. Птицы пищат, ловя комаров. Мальчик не мог поверить, из поля неслась дельфинья песня.

Она касалась крыш спящих еще домов, лучиков утренних звезд и загорелого носа мальчишки. Она проникала в открытые окна и улетала к далекому лесу. Это точно была она, забытая песня из старых легенд. Мальчик сбежал с крыльца и замер перед золотой стеной, как перед волной, готовой вот-вот обрушиться прямо на него. «Ариэль!» — закричал он и бросился в огромное поле.

дедушка проснулся позже обычного. Он поднялся с кровати, кряхтя и почесывая седую бороду, надел тапочки и отправился на кухню. На столе стояла чашка молока, а входная дверь была нараспашку. Вдруг прямо в нее влетел его внук. Глаза его были полны восторга, а сердце, казалось, выпрыгнет из-под майки, перепачканной желтой пыльцой. «Я видел их, деда!» «Кого?» — спросонья удивился дед. «Твоих дельфинов! Наших дельфинов!» И внук принялся бегать по дому, размахивая руками и рассказывая старику о невероятном приключении, о том, как дельфины катали его на спине, и как лучик играл солнечными лучами, прячась от них в тенях зеленых стеблей, как золотая спинка выпрыгивала из поля прямо к солнцу, и как Ариэль... «Перестань», — вдруг сказал дед. «Что ты, дедушка? Ну идем же, увидишь!» «Не выдумывай, внучок, нет там дельфинов». «Ну какие дельфины в полях?» Мальчик опешил. «Неужели это все? Конец?» «Вот так закончится история их неизменного волшебства, что так долго делало бег сердца радостным и даже немножечко вечным. Неужели дед не верит ему? После всего, что он сам ему рассказал». Но дедушка устало опустился на стул, и сухое печенье нырнуло в молоко. Мальчик смотрел, как капли текут по седой бороде, и как его любимый дедуля задумчиво смотрит в окно на волны бескрайнего моря. Никто в деревне не поверил мальчишке. Для взрослых подсолнухи были просто урожаем. Масло, семечки, корм для скота. Волшебство им было не нужно, потому что пользы в нем не было никакой. А дети, которым он пытался показать дельфинов, хоть иногда и замечали странные движения среди стеблей, но, слыша, как взрослые смеются над рассказами и даже называют мальчика безумным, тоже начали его обзывать. Мальчик грустил, но старался не обращать на это внимания. Что поделать, если иногда безумие — это единственная форма веры, которую может принять чудо? Оказалось, легенда была нужна людям, чтобы поразвлечься. Но верить в нее никто не хотел. А мальчик продолжал верить, потому что помнил деда прежним. Помнил, как тот брал его за руку и шепотом называл имена. И как смотрел на поле, и как глаза его светились жизнью. Каждую ночь, когда деревня засыпала и светлячки зажигали свои крошечные фонарики над полем, мальчик и дедушка выходили на крыльцо. Они садились рядом, внук брал теплую руку дедушки в свои ладони, заглядывал в сиротливые глаза и начинал говорить. Он рассказывал о том, как прыгают дельфины, и как их плавники достают до солнца. «Они летают, как ласточки, деда!» — говорил он. И голос его касался сердца старика. Мог ли он подарить ему жизнь? Сердце билось робко, словно не узнавая его. Тогда мальчик начинал показывать. Он вставал, выходил к полю и в лунном свете начинал танцевать. Его тело изгибалось, руки взлетали, как плавники, рассекающие воду. Он пищал и улюлюкал, бегая туда-сюда, в свете светлячков и звезд. И тогда дедуля смеялся. «Ну, хоть так», — думал мальчик. Он кружился, подпрыгивал, падал на землю, снова вставал. Он был и актером, и зрителем, и единственным, кто верил в то, что делает.
Он не умел петь, но издавал звуки, тонкие, высокие, похожие на дельфиний свист. Мальчик не был уверен, что дельфины поют именно так. Но желание напомнить дедушке правду было сильнее всего. Дед сидел на крыльце и только вздыхал. Но малыш не отчаивался, и однажды к нему начали приходить зрители. Сначала это была полевка, живущая в норке под старым пнем. Она вылезала каждый вечер, садилась на краю пня и смотрела на мальчика черными бусинками глаз. Ей было все равно, есть дельфины или нет. Она даже не знала, какие они. Но мышке нравилось тепло, которое исходило от танца мальчика и от его неустанной веры в чудо. И скоро к ней присоединились и другие ночные жители. Мышата, резвокрылые мотыльки, а однажды даже прилетела сова. Она уселась на верхушку душистой яблони и следила за каждым движением, не мигая. Говорят, совы видят не только то, что есть, но и то, что было и будет. А как-то днем к мальчику выбежал заяц. Он замер, навострил уши, а потом словно повторил пару движений, запрыгал, совсем не по-заячьи замахал лапами. Это было так смешно, что мальчик рассмеялся в первый раз за много дней. Засмеялся и дедушка, и облака, и даже подсолнухи качнулись, будто отзываясь на что-то родное. Но шли дни, и дедушкина память только ухудшалась. Мальчик выбился из сил. Он сидел у ног деда, прислонившись головой его к коленям. Ему ничего не хотелось. Неужели все было зря, и легенда не вечна? Малыш вздохнул и посмотрел на звезды. Он снова взял дедушку за руки и сказал: «Деда, я больше не могу. Я все сделал, рассказал все, что помнил, потому что все это помнил ты. Прости, что не смог вернуть твоих дельфинов. Я тебя люблю, деда, и их я люблю». Малыш уткнулся носом в рубашку дедушки. Под ней тихонько билось сердце. Мальчик плакал, и стук сердца словно старался его успокоить, ускоряясь. Тук-тук, тук-тук-тук. Бег его становился все быстрее. И вдруг мальчик услышал: «Ариэль». Голос дедушки был слабым, но в нем звучало столько жизни, что мальчик вскинул голову. Дед смотрел не в пустоту, он смотрел в поле. «Лучик, лучик!» — шептал дед. «Ариэль! Вот же они, вот! Мои дельфины! Наши дельфины! Я вижу! Вижу их!» И когда последнее имя сорвалось с его губ, поле ожило. Каждый подсолнух засиял изнутри, как лампа, которую зажгли в память обо всех, кто ушел. Из земли ударили фонтаны света. Они поднялись к звездам, и звезды приняли их в свои объятия. И в этом свете, среди зеленых стеблей, которые колыхались, как волны, мальчик и дедушка увидели дельфинов. Их было много, целая стая. Они выпрыгивали из золотых волн, катались по ним, шлепали плавниками и пели. И их песня была такой чистой и такой родной. Она лилась в распахнутые окна, что люди выбегали из домов и кричали: «Дельфины! Дельфины!» Все бежали к полю подсолнухов и замирали от чуда, открывшегося им.
Чудо, которое выжило благодаря одному маленькому человеку, что о нем не забыл. А прямо в цветах, под ярким лучом, стоял старик. Его ноги дрожали, но он держался. Он улыбался и пел. «Если б не теплая моя стая, солнце, лучи и ветра поток, где бы я был, даже не знаю. Один бы я плыть точно не смог». Он протянул руку, и самый маленький дельфин выпрыгнул из волн и коснулся его ладони. «Здравствуй», — сказал дедушка. «Я тебя так ждал. Прости, я забыл, как тебя зовут». Дельфин издал тонкий мелодичный звук, и сердце отозвалось на него. «Золотая спинка, это же ты». Если однажды ты придешь на край поля в золотой час и тихонько сядешь там, где кончается земля, прислушайся к тому, что тише ветра, и ты услышишь песню. Она началась очень давно, до первой человеческой улыбки, до первого вдоха, и она никогда не закончится. Она вечна, как миг, когда первый маленький дельфин выпрыгнул из воды и увидел, что мир больше, чем его волны. И если ты услышишь эту песню, ты соприкоснешься с великим чудом. Просто чувствовать жизнь. И даже если рядом никого нет и кажется, что видишь ее, ты один, знай, что это не так. И один ты никогда не был. Если ты однажды услышишь эту песню, помни, что все существует. И море подсолнухов, и добрые дельфины, и все чудеса, они уже тебя заждались. И пока есть хотя бы одно сердце, которое верит, чудеса всегда будут происходить. А такое сердце есть. Я его знаю. Вот же оно. Твое.

0: «Сказки на ночь» Лизы Бефель. Прислушайтесь к голосу сердца. Лунная волчица.
1: В лесу, где сосны плакали каплями смолы, и слезы застывали на солнце, а река пела о том, что было и что еще не случилось, жила волчица. Ее шерсть отливала серебром в лунном свете, а глаза были цветными. И ими можно было без конца любоваться, как листвой, танцующей в осенних озерах. Волчицу называли лунной, потому что ее голос был частью ночного света. Та волчица не умела выть, зато она могла петь. Каждый вечер, когда последний луч солнца угасал на западном склоне, она взбиралась на серый утес, что нависал над лесом, как замершая в вечности волна. Садилась на холодный камень, поднимала морду к небу и пела. Ее голос был чистым, как горный ручей. В нем была тоска по звездам, которых никто здесь не считал, и радость о том, что завтра неизменно взойдет солнце. Звери в лесу замирали, когда слышали ее песню. Лисы останавливались на полпути к норе. Совы складывали крылья и усаживались на ветках. Даже река, казалось, текла медленнее, чтобы не заглушать этот светлый звук. Люди в деревне у подножия горы тоже слышали голос. Они выходили на крыльцо, смотрели в сторону леса и говорили: «Поет». Значит, все хорошо. Но песня волчицы была по сердцу не всем. В самой глубине леса, там, куда не пробивался даже утренний свет, жил старый волк. Когда-то он был вожаком стаи. Его вой летел над долиной, и волки слушались его и повиновались ему. А люди запирали двери. Много воды утекло с тех пор. Стая распалась, молодые ушли, старые умерли. Волк остался один. Его шерсть свалялась и поседела. Глаза потускнели, а прежде пронзительный голос охрип от злобы, которую он носил в себе, как камень, что с каждым годом становился тяжелее. Он стал забывать, как луна исцеляет сердце, если обращаться к ней искренне. Волк обращался только к самому себе и совсем забыл, зачем воют волки. Его сердце помнило только обиду на лес, который стал ему чужим, на солнце, которое уходило и поднималось и без его воя, на тех, кто был счастлив, пока он страдал. Особенно ему не нравилась песня лунной волчицы. Ее чистую, высокую и свободную он слышал каждый вечер, и она вонзалась ему в грудь раскаленной иглой. Волку казалось, что молодая волчица поет назло ему. Ее свобода и счастье оскорбляли его путь и страдания. И все ее существо словно было упреком его укладу жизни. Волк не мог это терпеть. Он выползал из своего логова, брел сквозь чащу, цепляясь лапами за корни, и останавливался у подножия серого утеса. Он стоял там, где его не было видно, но где его голос долетал до вершины. И там он начинал выть. Сначала это был просто хрип. Старый, надорванный хрип, который с каждым днем набирал силу. Он был грубым и разрывал ночную тишину, как когти рвут хрупкие крылья. «Ты фальшивишь!» — кричал и лаял он снизу. «Твой вой — это позор для нашего леса. Ты не волчица. Ты вообще никто». Забыла, как должны выть настоящие волки. Твоя песня — это насмешка над нашими предками. Лунная волчица слышала его. Как можно не слышать, когда голос разрывает ночь? Ее песня замирала на мгновение. Она опускала голову, смотрела вниз в темноту, где клубилась звериная злоба, и чувствовала, как внутри нее что-то сжимается. Обида? Нет, скорее удивление. Откуда в ее сородиче столько ненависти? Зачем ему разрушать то, что не делает ему зла? Она делала вдох и продолжала петь. Но старый волк не унимался. Он приходил снова и снова. Каждый раз его голос становился громче, настойчивее и злее. Голос вышел за пределы крика. Теперь он обвинял, клеймил и проклинал молодую волчицу. «Ты разрушаешь лес своим пением. Ты что, не видишь, как из-за тебя уходят олени? Из-за тебя сохнут ручьи. Ты проклятие леса. Тебя нужно изгнать. Замолчи, замолчи». Лес замер. Другие звери не знали, что и думать. Кому верить? Молодые волки навострили уши. Кто-то начал смотреть на лунную волчицу с подозрением. Кто-то, наоборот, подходил ближе к утесу, чтобы лучше слышать, о чем она поет. Лес разделился на тех, кто верил лунной волчице, и тех, кто разделял взгляды волка. А что же сама волчица? Ведь она могла бы ответить. Могла бы спуститься с утеса, встать напротив старого волка и зарычать так, что он бы отступил. Она была моложе, и ее чистый пронзительный голос мог перекрыть его хрип. Она могла бы вступить в спор, объяснить, оправдаться, разоблачить его подлинные намерения, растущие из страха перед неизвестным и новым. Но она не сделала ничего из этого, потому что она знала то, о чем старый волк забыл давным-давно. Его сила была только в ее ответе. Он нуждался в ее гневе, как умирающий нуждается в воздухе. Без ее реакции он был просто старым, больным зверем, который кричит в пустоту. А с ее реакцией он становился героем своей собственной драмы, борцом за правду, каким он привык быть, даже если за нее не нужно было бороться. Волчица подняла глаза к луне, и ее оскал не был злым, хотя оставался воистину звериным, как и подобает оскалу волка. Ночь стояла безмятежная, небо окутывало леса своей чернотой. Над деревьями серебрилась полная луна. Она тоже не спорила с теми, кто на нее выл. Луна просто светила. Сотни тысяч лет волки выли на нее и лаяли псы. Люди жили и будут жить по ее циклам. Моря и океаны будут подчиняться своими водами ей. А она все так же будет освещать путникам дорогу. И лунная волчица запела снова, как будто ничего не случилось. Ее волчье сердце не отозвалось на ту злобу, что клубилась внизу в темноте, и не ранилось о проклятие. Ему в объятиях лунного света было известно то, чему учила древняя мать-волчица. Все проклятия возвращаются к тем, кто их слал. И в вечной битве с собой нет прощения только тому, кто сам себя не простил. Волчица пела о чарах звезд, исполняющих искреннее желание. Она пела о том, как хорошо бежать по первому мягкому снегу, вспоминала, как воздух пахнет перед черной грозой и как изумительно свежесть травы после летнего ливня. Песня волчицы лилась через мир и повествовала о том, что жизнь — это не борьба, а великий танец свободного сердца. И голос лился над лесом, подхваченный лунным светом, и растворял все, что мешало свободе. Старый волк завыл громче, она пела. Он захлебывался злобой, она пела. Он бросил в ее сторону ком грязи. Грязь упала, не долетев. Она пела. Он прокричал самые страшные слова, какие только мог припомнить. Она пела. А потом случилось то, чего он не ожидал. Волчица вдруг посмотрела на него. И ее цветные глаза устремили на старого волка свой космический, пронзительный взгляд. В том взгляде не было ни соперничества, ни жажды победы. Она не желала ему зла и не испытывала жалости. В ее удивительных глазах было только одно — понимание. Тихое, глубокое, почти материнское понимание того, что он делает и почему он делает это. И как ему больно. И тогда старый волк замолчал. Потому что в ее взгляде не было ничего, за что можно было зацепиться. Не было обиды, чтобы ее раздуть. Не было страха, чтобы насладиться им. Не было гнева, чтобы им подпитаться. Была лишь тишина. И она пугала его больше всего, потому что в ней он оставался один на один с собой. И здесь начиналось самое сложное, но важное на каждом пути. Простить себя самого. Старый волк развернулся и побрел обратно в чащу. Его лапы волочились по земле, голова свисала, хвост опустился низко. Он даже не оглянулся. И лунная волчица не смотрела ему вслед. Она пела песню серебристой луне, зеленым лесам и целому миру, внимающему песни сердца, для которого неважно, песня это или вой, светит луна или солнце. Ему важна только любовь, которая никогда не перестает.

0: «Сказки на ночь» Лизы Бефель. Прислушайтесь к голосу сердца. Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Железная дорога проходит совсем близко от моего дома. Если бы у меня была удочка, я могла бы высунуть ее в окно и дотронуться до стенки вагона. Вот как близко. Потому-то последние 50 лет я провела на крылечке в кресле качалки, глядя на проходящие поезда. Знаете, что я больше всего любила? Вагон-ресторан. Нынче это просто закусочная, где люди сидят, пьют пиво, курят. Но раньше, пока не отменили фирменные поезда, поезд «Серебряный полумесяц» Нью-Йорк-Новый Орлеан проходил здесь в 7:40, как раз во время ужина. И, бог мой, вы бы это видели. Черные официанты в белых накрахмаленных куртках и черных кожаных галстуках-бабочках разносили прелестные крошечные чашечки и серебряные кофейники. А на каждом столе свежая роза с бутоном и маленькая лампа с абажуром. Конечно, в те дни женщины одевались просто шикарно. Носили меха и шляпки. А мужчины в синих костюмах тоже выглядели очень и очень элегантно. На окнах «Серебряного полумесяца» были даже жалюзи. Сидишь там, как в настоящем ресторане, и катишь сквозь ночь. Я часто говорила Клео, что мне ужасно нравится ехать и при этом что-нибудь жевать. Аиджи шутила. «Нинни, ты, кажется, садишься в поезд только для того, чтобы поесть». И, между прочим, была права. Я просто обожала бифштексы, которые там готовили. И никогда мне не приходилось есть яичницу с ветчиной вкуснее той, что подавали в вагоне-ресторане. По пути поезд останавливался в маленьких городках, и на станциях повара покупали свежие яйца, ветчину и свежую форель. Да, тогда все было такое свежее.
0: Фенни Флэг. Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок».

0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. В отличие от украинских вооруженных сил, Россия обладает всем необходимым набором для развития на собственной базе. Так Владимир Путин прокомментировал ситуацию с новыми видами вооружений. По словам президента, наша промышленность и оборонная наука делают все и в состоянии делать все, чтобы обеспечить российские вооруженные силы.
1: Наша промышленность и оборонная наука делают все и в состоянии делать все, чтобы обеспечить российские вооруженные силы, в том числе и вот этими средствами ведения борьбы. Если вы задали этот вопрос, я отвечу. На поле боя паритет, где-то у нас и преимущество наблюдается на некоторых участках. Это то же самое касается и вот этой дальнобойной авиации такого самолетного типа. Ведь она же такого уж совсем большой угрозы не представляло бы, если бы вовремя принимали соответствующие решения и наращивали соответствующие возможности. Но это же низколетящие и медленно летящие цели. Правда, появляются уже и беспилотники с реактивными двигателями, но и это на средства ведения вооруженной борьбы в принципе купируется. На той стороне нет собственного производства таких средств поражения, которые есть в России. Это гиперзвуковое оружие, это крылатые ракеты, причем по полной линейке. Это ряд других средств поражения, которые нет и у других стран. Например, такое оружие средней дальности, как «Орешник», о котором много говорили.
0: В числе прочего, глава российского государства поблагодарил Дональда Трампа за то, что он обучил Зеленского хорошим манерам.
1: Мы все видели, как Дональд на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код, понимаете, давать все время Рэмбо, первую кровь, конечно, где-то, может быть, уместно, но не везде. Это первое. Что касается манер, в целом хочу поблагодарить Дональда за эту работу. Она, безусловно, полезной является, но есть еще над чем работать. Надо продолжать.
0: Также президент России напомнил о борьбе Ирана против американо-израильской агрессии и отметил сплочение иранского народа.
1: Надо отдать должное все-таки иранскому руководству, а Иран обеспечивает это внутреннюю стабильность своего общества. Это очевидный факт. И после начала боевых действий кто-то на Западе полагал, что сейчас в Иране все будет изнутри разрушаться. Нет. Это была ошибка в этом анализе. Потому что наоборот, ситуация заключается в том, что мы наблюдаем консолидацию иранского общества. Вы знаете, видели, наверное, слышали это, уже месяц там назад, больше, когда только начался конфликт, первые удары прошли, иранское руководство бросило клич. Жизнь за Иран. В течение недели 5 миллионов человек, а сейчас уже больше 10, добровольно изъявили желание отдать свою жизнь за Иран. Это фактор, который говорит о многом.
0: Российский лидер назвал правильным решение Дональда Трампа приостановить боевые действия и выразил надежду на достижение мира в регионе. Подразделения российской группировки войск «Запад» за прошедшую неделю поразили формирование 4 механизированных и штурмовой бригад ВСУ, а также бригаду морской пехоты и бригаду теробороны. В период с 30 мая по 5 июня потери противника на этом направлении составили 1325 боевиков, отметили в Минобороны. Также ликвидировано 12 бронемашин, 97 автомобилей, 1 боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 20 полевых пушек и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Около 8% трудовых функций в России можно уже полностью заменить искусственным интеллектом, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Министр подчеркнул, что речь не идет о сокращении рабочих мест, однако необходимо оценить масштаб замены, чтобы освободить время сотрудников и повысить производительность.
2: Мы видим, что в перспективе порядка 8% от всех трудовых функций, которые сегодня есть, прямо в среднесрочной перспективе, может быть заменена полностью искусственным интеллектом. При этом это не говорит о том, что 8% или 7,5% сотрудников будут уволены с своих мест. Нет, мы говорим о том, что в принципе содержание конкретного рабочего места и конкретной функции будет заменено на ИИ, а вот именно компоновка и набор этих трудовых функций у каждого гражданина есть, как говорится, свой. Поэтому мы сегодня с коллегами ведем до конца текущего года, я думаю, завершим эту работу по формированию справочника, который будет наполнен конкретным набором функций для каждой профессии. В среднем это порядка 20 функций, которые позволят нам, с учетом оцифровки текущих моментов, четко понимать емкость каждой профессии и влияние на нее искусственного интеллекта, либо процессов роботизации.
0: Также министр добавил, что в России уровень трудоустройства среди выпускников колледжей увеличился примерно на треть. По словам Котякова, в последние годы наблюдается устойчивое снижение молодежной безработицы в целом, а позитивная динамика по выпускникам средних профессиональных учреждений особенно заметна. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Москве сегодня днем не ожидается осадков и температура плюс 25 градусов.
3: Маяк.
4: Каждую ночь, горе не зная, сходит луна.

0: Audio Stories.
1: В январе 2023 года ученые создали робота, который может менять свое состояние, переходить из твердой формы в жидкую и обратно. Эта уникальная способность позволяет роботу успешно передвигаться в экстремальных условиях и справляться с преградами, оставаясь прочным. Исследование было основано на наблюдении за морскими огурцами, которые обладают способностью мгновенно и обратимо менять плотность своего тела в зависимости от ситуации. Созданный робот может проходить полосу препятствий, захватывать предметы, переносить грузы и ликвидироваться, превращаясь в жидкость, чтобы потом вновь восстанавливать исходную структуру. Для реализации проекта специалисты выбрали галлий, мягкий металл, который имеет температуру плавления около плюс 30 градусов Цельсия. Благодаря этому свойство материала проявляется достаточно легко. Для изменения агрегатного состояния достаточно простого нагрева рукой. Пока что эта технология – экспериментальная версия, однако дальнейшие исследования откроют перспективы ее практического применения, включая доставку лекарственных препаратов внутрь организма и удаление инородных тел.
0: Audio Stories.

0: «Маяк».
1: Что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Прибой мою тельняшку просолил, и я живу с самого восхода.

швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Над Сахалином низко облакам, но я встаю над сопкой с позаранку, показываю солнце рыбакам и шлю его тебе на ярмарку.

где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. В краю, где спорят волны и ветра, живут немногословные мужчины, и острова, как будто синера, в Россию возвращаются с пути.

где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода, прибой мою тельняшку просолил, и я живу у самого восхода. А почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани Союза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка.

0: где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза.
1: Аудиосторис.
2: В 1988 году французские археологи обнаружили тело аристократки Анны Делегри, которая скончалась в 1619 году. Несмотря на прошедшие столетия, останки дамы, которая была захоронена в свинцовом саркофаге, сохранились превосходно, вплоть до целостности костей черепа и структуры зубов. Особый интерес вызвали обнаруженные патологии полости рта. Как оказалось, Анна мучилась хроническим воспалением десен, пародонтитом, следствием которого стало ослабление коренных зубов. Рентгенологическое исследование выявило золотое крепление, которое удерживало подвижные зубы друг рядом с другом. Золотые нити были аккуратно наложены на отдельные единицы, чтобы фиксировать шатающиеся зубы и предотвращать их выпадение. Также выяснилось, что Анне Делегри принадлежал редкий протез – вставной зуб из натуральной слоновой кости. Несмотря на частичное восстановление утраченного зуба, постоянные процедуры подтягивания золотых нитей ухудшали ситуацию с другими зубами. Все это делалось ради сохранения привлекательной внешности. Вдова хотела выглядеть безупречно среди высшего общества, несмотря на неблагоприятную репутацию. Судьба самой госпожи Делегри сложилась непросто. Родившись в эпоху религиозных конфликтов, она рано осталась вдовой и самостоятельно воспитывала сына. Во времена правления Генриха IV ее семье пришлось столкнуться с гонениями со стороны католической церкви. Позже ее сын принял католичество и отправился служить королевскому двору, участвуя в военных кампаниях против венгров, где вскоре трагически погиб.
1: Аудио сторис.

тебя и так услышу. Скажешь ты люблю чуть-чуть погромче, или скажешь ты чуть-чуть потише.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы обсудим необычные слова, такие, которые невозможно найти ни в одном словаре, потому что их придумали на маяке. Гости и ведущие постарались. Например, Владимир Матецкий изобрел одно новое слово усечением старого.
2: А у тебя есть кнопка, за ухом кнопка, щелк, это из невидимки в видимку все. Ой, Светка пошла, смотрите.
1: Из невидимки превращаемся в видимку. И это логично. Невидимка тот, кого не видит. А если тебя видят, то ты уже видимка. По той же схеме можно из негодника образовать годника. Из нелепости – лепость. А из неясыти – ясыть. Но пора остановиться и перейти к новому примеру от Александра Пушного, ведущего программы «Физики и лирики».
3: Поговаривают, опять же, в народе, что можно, если сильно острое, молочком запил, и как бы молоко убивает острое. Антиострин у него какой-то внутри есть.
1: Антиострин – отличное средство. Берем его на вооружение и дополним полку антигорячиным, антикислиным и антисолиным. И переходим к прилагательным. Послушаем, что сказал гость программы «Хочу все знать».
4: А, то есть это массовое уже такое больше производство, повторябельное. И в этом плане, конечно, фарфору нет равных, потому что лить его – одно удовольствие.
1: Повторябельный – замечательное слово и, главное, очень повторябельное. Здесь ряд тоже можно продолжить. Производство может быть повторябельным, а еще запоминабельным, воспроизводибельным и невыносибельным. Далее продолжаем примерно в том же духе с Федором Буцко, экспертом программы «Ассамблея автомобилистов».
5: Первый из вот таких горячих хэтчбеков, да, то есть с виду гражданских автомобилей, но оспортивленных. Родоначальником этого жанра был гольф.
1: Оспортивленный автомобиль, то есть не совсем спортивный, а слегка оспортивленный. Очень тонкое понятие получилось. А теперь мы переходим к наречию вместе с Дарьей Ильичевой, гостьей программы «Хочу все знать».
6: Ну, нам, наверное, не так-то принципиально, как то, что там действительно пишется «о». Как и в слове «трущоба». Хотя слышится очень ёшно, по-моему.
7: Трущоба, очень ёшно. Да. И то, и другое, но при этом
8: очень
7: да.
8: Очень ёшно – это тоже хорошее слово сегодня.
6: Угу. Да. Хорошо.
1: Ёшно. Действительно отличное слово. Оно очень точно характеризует то, что слышится в слове «трущоба». А слово «клуб» звучит в конце «пэшно», хотя пишется «б» – «бэшно». А молоко произносим «ашно», а пишем «ошно». Можно привести еще много примеров «ашности», «бэшности», «вэшности» и так далее. Но выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: мысли оба правы.
1: Аудио сторис.
2: Жизнь на Земле основана на единой универсальной энергетической молекуле аденозинтрифосфате, АТФ, которая выполняет роль топлива для всех клеток. Эта органическая структура накапливает энергию благодаря процессам фотосинтеза или клеточного дыхания и служит источником химической энергии практически для каждого биологического процесса, от передачи нервных импульсов до двигательной активности и деления клеток. Гидролиз АТФ сопровождается выделением фосфатной группы, что освобождает накопленную энергию, которая необходима для поддержания жизнедеятельности организма. Универсальность АТФ среди живых существ свидетельствует о ее присутствии еще в самом раннем этапе эволюции жизни, возможно, даже в условиях, которые предшествовали появлению первых организмов.
1: Аудио сторис.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. И мы с вами встречаемся каждое воскресенье в 23.07. Иногда жизнь – это просто череда прощаний. Тихих, незаметных, но важных. Если вы хотите что-то сказать, наш email – sonsobakaradiomayak.ru.

0: Аудиосторис.
1: Тактильный контакт с собаками усиливает активность областей головного мозга, которые отвечают за социальные и эмоциональные реакции. Экспериментаторы зафиксировали уровень активации префронтальной коры у 19 испытуемых. Во время общения с животными, особенно при поглаживании, отмечалось значительное повышение активности мозга, которое свидетельствует о повышенной концентрации внимания и эмоциональной вовлеченности участников. Для сравнения, участники взаимодействовали с мягкой игрушкой в виде льва с встроенной грелкой, чтобы создать иллюзию тепла живого организма. Однако подобный эффект усиления мозговой активности наблюдался исключительно при взаимодействии с настоящими собаками. Испытуемые участвовали в серии из 6 сеансов, во время каждого из которых происходила встреча с 3 различными породами собак. Каждый сеанс состоял из нескольких этапов взаимодействия разной интенсивности: нейтральное состояние, визуальное восприятие, осязание, непосредственное поглаживание и возвращение к состоянию покоя. Выяснилось, что интенсивность контакта прямо пропорциональна уровню мозговой активности. Чем сильнее и дольше взаимодействие, тем заметнее реакция мозга. Примечательно, что влияние сохраняется даже после окончания сессии с животным. Ранее ученые доказали, что контакты с собаками способствуют снижению показателей физиологических признаков стресса, таких как пульс и кровяное давление. Эта работа дополняет предыдущие выводы, демонстрируя, что общение с собаками способно позитивно влиять на наше психоэмоциональное состояние.
0: Аудио сторис.

0: «Маяк». Имена собственные. Выдающийся актер театра и кино Павел Луспекаев. В годы Великой Отечественной войны в одном из партизанских рейдов пролежал 4 часа в снегу и сильно обморозил ноги. Годы спустя ему пришлось пережить ряд сложных операций, борьбу с непрекращающимися болями и зависимость от лекарственных препаратов. Не имея возможности пройти без отдыха и 20 шагов, Павел Луспекаев сумел создать знаменитый образ могучего и бескомпромиссного героя – таможенника Верещагина в культовом фильме «Белое солнце пустыни». Это мы. Это про нас. Маяк. Из летних месяцев не стоит горячиться. Подкаст «Астролето». В эту субботу в 6 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
1: Можно сделать музыку, как это делает Квентин Тарантино, ну и наш Жора Крыжовников. Слово «пацана», там нету музыки.
2: Там песни.
1: Ну там песни, да, и они прекрасно работают. То есть можно так? Можно. Я остался без работы, остался.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Около 100 лет назад в северной части Шотландии среди пластов песчаника были найдены останки миниатюрной рептилии возрастом около 250 миллионов лет. Большинство костей этого существа было утрачено, однако современные исследования позволили ученым провести первую полноценную реконструкцию. Она подтвердила гипотезу о родстве этого экземпляра с первыми летающими рептилиями – птерозаврами. Образец получил название «Склеромохлус» и был описан еще в 1907 году, но долгое время специалисты спорили о его точной классификации. Ученые из Великобритании и США применили технологию компьютерной томографии и создали виртуальную трехмерную модель полного скелета склеромохлуса. Поскольку многие фрагменты скелета отсутствуют, главным источником информации стали сохранившиеся следы костной ткани в камне. Так исследователям удалось восстановить внешний облик существа. Хотя внешне склеромохлус напоминает птерозавров, прямой генетической связи между ними нет. Скорее всего, этот вид является представителем группы лагерпетидов – небольших животных, которые похожи на современных млекопитающих вроде кошек или маленьких собак. Изучив строение конечностей, ученые предположили, что склеромохлус передвигался преимущественно на четырех лапах, держась на пальцах ног, подобно современным птицам. Питался, скорее всего, небольшими насекомыми.
0: Audio Stories.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Санкции в отношении России помогли нашей стране развивать собственные компетенции. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
2: Вот мы сейчас с американскими нашими партнерами там разговариваем. Если они применят наши технологии, то добыча и сжижение, соответственно, реализация продукта на Аляске будет, я думаю, что гораздо эффективнее, чем то, что первоначально планировалось с прокладкой трубопроводных систем. Есть о чем говорить. Здесь в чем-то это нам как бы создало трудности, санкции в известных сферах. Ну а в чем-то наоборот помогло развивать собственные компетенции. То же самое касается европейских партнеров. Вот дочерняя компания «Газпрома» работает там по производству определенных продуктов на природном газе. И вот те наши партнеры, которые раньше активно развивались, в том числе и сотрудничая с нами, ну, если не уходят с рынка, то имеют огромные проблемы на рынке. Они ругаются по-тихому под одеялом на свое правительство, но вынуждены с этим смириться. Они утратили российский рынок, мы нарастили компетенции и начали их заменять на рынках третьих стран. Потому что у нас и продукт есть, и технологии свои появились. Вот к чему приводит такая недальновидная политика некоторых наших партнеров. Но в этом смысле это идет нам даже на пользу.
0: Также президент отметил, что попытка использования доллара в качестве оружия в политической борьбе была огромной стратегической ошибкой прежних американских властей.
2: Когда прежнее руководство США начало использовать свою валюту, которая до сих пор является резервной мировой, но как инструмент политической борьбы, все задумались. А против нас-то ведь тоже могут использовать это оружие. И что будет? Что будет с нашими резервами, которые номинированы в долларах? Что будет с нашими деньгами, вложенные в американские активы?
0: Владимир Путин назвал 3 ключевые современные технологии, которые способны менять жизнь граждан. Это искусственный интеллект, автономные системы и платформенные решения. Помощник президента России подтвердил, что поддерживает контакты со своими визави из Вашингтона, Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером. Отвечая на вопрос журналистов, Юрий Ушаков не стал анонсировать детали общения, но отметил, что связь есть. Говоря о возможном новом приезде американских представителей в Россию, он отметил, что их поездка готовится. Группировка войск «Центр» за прошедшую неделю нанесла поражение нескольким бригадам и полкам ВСУ, включая механизированные, аэромобильные и десантные соединения. Как сообщает Минобороны, в период с 30 мая по 5 июня потери противника в зоне действия «Центра» составили 2360 боевиков. Также ликвидировано 23 бронемашины, 37 автомобилей, 12 полевых пушек и 7 станций радиоэлектронной борьбы. Система ожидания поставки товаров «Спот», призванная бороться с серым импортом, работает. С 1 июня в ней зарегистрировались более 5000 налогоплательщиков. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы Данил Егоров. Он подчеркнул, что обеление экономики для налоговиков является стратегическим ориентиром.
3: Система работает. Вот с понедельника у нас зарегистрировалось более 5000 налогоплательщиков, так называемые документы о предстоящей поставке, их более 15000. Предварительного, то есть оборот, который прошел через зарегистрированные документы, это уже более 50 миллиардов рублей. Ну и, собственно, расчетная сумма налогов там до 10 миллиардов. На данный момент технология работает, и, кстати говоря, в этом и большая заслуга самих налогоплательщиков, которые нам дают обратную связь. И, собственно, при подготовке тоже давали нам обратную связь, как лучше это сделать.
0: С 1 июня в России заработала национальная система подтверждения ожидания поставки товаров автомобильным транспортом из Евразийского экономического союза. Она позволит вовлечь в легальный торговый оборот предпринимателей из серой зоны и снизить на рынке объем контрафакта, а также создать равные конкурентные условия ведения бизнеса. В России отмечается рост выпуска самолетов. Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха сообщил, что в этом году планируется нарастить производство не менее чем на 25%. По его словам, уже несколько лет корпорация существенно увеличивает выпуск новых машин, в основном боевой техники. Бадеха также подчеркнул, что Россия – единственная страна в мире, которая самостоятельно может производить самолеты. Глава Роспотребнадзора предупредила, что летом в Турции и Египте возрастает риск заразиться энтеровирусом, и особенно тяжело болезнь протекает у маленьких детей. Анна Попова пояснила, что для профилактики не нужны специальные прививки, но важно помнить, вирус передается через грязные руки и воду, в том числе в мелких бассейнах. Попова посоветовала российским туристам, отправляющимся в эти страны, строго соблюдать общие правила личной гигиены. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эту субботу, 6 июня, в Москве малооблачно, осадков синоптики не прогнозируют. Днем в российской столице от +23 до +25 градусов.

0: Audio Stories.
1: Специалисты из Китайского национального университета оборонных технологий презентовали инновационное устройство – миниатюрный дрон размером всего 13 миллиметров, который внешне похож на мелкое насекомое. Этот крошечный беспилотник оснащен крыльями и лапками, благодаря которым способен ловко маневрировать. Он работает бесшумно и управляется дистанционно через смартфон. Разработчики видят потенциал устройства главным образом в военных операциях по разведке, мониторинге экологической обстановки и спасательных миссиях при чрезвычайных ситуациях. Вместе с тем вызывает опасения тот факт, что подобная технология доступна каждому и может использоваться для несанкционированного наблюдения. Однако у мини-дронов есть ряд недостатков – непродолжительное время автономной работы и ограниченное оснащение датчиками.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Уроженка французской заморской территории Гваделупа стала обладательницей уникального набора характеристик крови, который ранее оставался неизвестным медицине. Кровь пациентки отвергает любые переливания от ее ближайших родственников, а значит, подходящей замены ей пока нигде не обнаружено. Чтобы разобраться в причинах отторжения чужеродной крови, ученые провели детальное исследование ДНК женщины. Им удалось выявить генетическую мутацию в гене, который отвечает за синтез специфического фермента. Этот фермент участвует в присоединении определенного сахара к молекулам клеточной мембраны. Отсутствие этого сахара вызвало изменение строения поверхностных молекул эритроцитов, что и обусловило появление новой уникальной группы крови. До настоящего момента считалось, что существует 4 основных группы крови – первая, вторая, третья и четвертая. Тем не менее, современные исследования показывают, что число подтипов существенно шире. Насчитывается уже 48 различных вариантов. Это разнообразие обусловлено наличием множественных белков и сахаров на поверхности красных кровяных телец.
0: Audio Stories.

мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Аудиосторис.
1: Средняя длина обычных бактерий около 2 микрометров. Это 0,2 сантиметра. Ученые обнаружили и детально описали крупнейшие из известных науке бактерий. Длина каждой клетки составляет более 1 сантиметра, а структура этих микроорганизмов оказалась гораздо сложнее, чем у любых других бактерий. Впервые эти уникальные существа привлекли внимание специалистов более 10 лет назад. Морской биолог Оливье Гро из Университета французских Антил заметил нечто необычное в мангровых лесах острова Гваделупа. Изучив листья местных растений, ученый увидел загадочные нитевидные объекты, хорошо различимые человеческим взглядом. Сначала предполагалось, что это комплексы множества отдельных клеток. Однако спустя годы исследований стало ясно, что перед учеными находятся совершенно новые виды бактерий. Их назвали «Тиомаргарита великолепная». И оказалось, что отдельные особи достигают размеров до 2 сантиметров. Ранее наука была знакома и с другими крупными представителями царства бактерий. Например, известная Тиомаргарита вырастала до 750 микрометров, но все же оставалась в пределах научных ожиданий касательно максимального размера микроорганизмов. Предполагается, что такая большая форма возникла вследствие эволюции бактерий. Она позволила им одновременно получать доступ к источникам серы на морском дне и кислорода сверху, используя его для производства необходимой энергии. Аудио сторис.

0: Studio Stories.
1: Физические нагрузки полезны не только для поддержания физической формы, но и оказывают положительное влияние на функционирование головного мозга. Известно, что регулярные пробежки укрепляют сердце и сосуды, улучшают настроение и повышают общий уровень энергичности. Помимо этого, специалисты долгое время считали, что физические тренировки защищают мозг от возникновения серьезных неврологических патологий, включая болезнь Альцгеймера. До недавнего времени точный механизм защиты оставался неясным. Во время изучения механизма основное внимание было уделено области гиппокампа, зоне мозга, которая отвечает за память и эмоции. Она наиболее сильно повреждается на ранних стадиях заболевания Альцгеймером. При исследовании оказалось, что физическая активность благотворно сказывалась на состоянии мозга мышей по сравнению с малоподвижными мышами из контрольной группы. Особенно важно отметить позитивное воздействие бега на формирование новых нервных клеток. Последующие эксперименты доказали, что выявленные закономерности распространяются и на человеческий организм. Полученные данные подтверждают важность регулярных физических нагрузок для здоровья мозга и открывают перспективы разработки инновационных подходов к лечению болезни Альцгеймера, которой ежегодно страдают миллионы людей по всей планете.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Радужная форель испытывает от 2 до 20 минут интенсивной боли в процессе забоя. К такому выводу пришли зоозащитники. Объектом их внимания стал широко применяемый в пищевой индустрии метод убийства рыбы путем воздушной асфиксии, при котором рыба лишается доступа к кислороду. Эксперты утверждают, что подобный способ является крайне жестоким, потому что сопровождается продолжительными страданиями живого существа. Радужная форель, например, ощущает острую боль в среднем около 10 минут, прежде чем теряет сознание и умирает. Продолжительность мучений зависит от размера рыбы и температуры окружающей среды. Кроме того, специалисты обратили внимание на практику помещения пойманной рыбы в холодную воду сразу после ловли. Это продлевает процесс наступления бессознательного состояния и, соответственно, увеличивает продолжительность испытываемых ею болевых ощущений из-за снижения скорости обмена веществ. Авторы исследования призывают работников рыбоперерабатывающей отрасли рассмотреть альтернативные способы умерщвления рыбы. Например, электрическое глушение или механическое ударное воздействие. Они позволяют минимизировать страдания животных перед отправкой продукции в продажу.
0: Audio Stories.

0: «Маяк». В эту субботу утром «Хочу все знать».
1: Начнем со свежих новостей науки. В следующем часе нас ждет занимательная математика. В 11 утра разберемся о том, как сделать уличные солнечные часы. И в полдень поговорим о том, почему Александр Сергеевич Пушкин – наше все. Ко дню рождения великого поэта. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
2: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
2: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение – в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца.
0: Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств.
2: Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
3: Я Василий Стрельников. Мы встречаемся здесь каждое воскресенье в 23:07. Ночь не требует объяснений. Она просто оставляет вас наедине с собой. Если хочется говорить, говорите. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Аудиосторис.
1: Бактерии и грибы, которые присутствуют в слюне и вызывают кариес, способны формировать своеобразные супермикроорганизмы. Эти объединения могут демонстрировать необычные способности. Они передвигаются и прыгают между зубами. Команда исследователей из школы стоматологии Университета Пенсильвании обнаружила этот феномен, исследуя образцы слюны у детей с серьезными повреждениями зубной эмали. Выяснилось, что процесс разрушения зубов связан с двумя видами микроорганизмов – бактериями стрептококка и грибком кандида. Бактериальные колонии прикрепляются к сети грибковых волокон с помощью специального полимера. Такое взаимодействие значительно увеличивает сопротивляемость патогенных организмов внешним воздействиям, улучшает способность закрепляться на поверхности зуба и усиливает устойчивость к антимикробным средствам. Хотя сами микроорганизмы неподвижны, полученные таким образом биологические конгломераты демонстрируют подвижность. Благодаря наличию грибковых нитей они перемещаются по поверхности зуба со скоростью около 40 микрометров в час. Более того, они способны совершать небольшие скачки длиной свыше 100 микрометров, что относительно размера самих клеток эквивалентно 4-кратному увеличению длины тела лягушки. Исследователи подчеркнули, что данная мобильность способствует активному распространению инфекции и образованию большего количества очагов поражения.
0: Аудиосторис.

0: В Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Россия – суверенная и сильная страна, но это не значит, что она должна быть закрытой, заявил Владимир Путин.
2: Сильная, суверенная страна, как уже не раз говорил, не может быть закрытой. Да, жизнь доказала, что мы должны сами производить критически важную продукцию, укреплять инфраструктуру, которая имеет принципиальное значение для безопасности государства, для предпринимателей, для повышения качества жизни людей. При этом мы должны обязательно наращивать связи с зарубежными партнерами, выстраивать кооперацию, продвигать трансграничные проекты.
0: Владимир Путин прокомментировал внимание Зеленского к его возрасту. По словам президента, есть руководители и постарше, да и в целом главным является не возраст, а дееспособность. Также глава российского государства призвал к проведению президентских выборов на Украине.
2: Он упомянул там, автор письма, о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? А, конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное – это не возраст, это важно. Это на самом деле, безусловно, важно, но главное – это не возраст, главное – дееспособность и работоспособность. И некоторые мои коллеги, которые, повторяю, постарше, но они демонстрируют достаточную энергию. Хорошо они делают, плохо – это другое, это оценка политического характера, но в целом работают активно. Теперь обратил внимание на время пребывания у власти на выборных должностях. Это важный вопрос. Конечно, но на выборы надо идти, не бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках основного закона, потому что если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация власти, это уголовное преступление, поэтому не надо бояться, надо идти на выборы, всем бы посоветовал, тем более, что на Украине говорили о том, что выборы предстоят скоро, и чего-то замолкли. Непонятно почему.
0: Обращение Зеленского появилось на его сайте накануне вечером. В нем Зеленский предложил начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории, например, в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока. При этом он утверждает, что участие в переговорах должны принять как Европа, так и Соединенные Штаты. Бойцы группировки войск «Днепр» за прошедшую неделю атаковали живую силу и технику двух механизированных горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны. В период с 30 мая по 5 июня в зоне действия Днепра противник потерял 335 боевиков. Также, как отметили в Минобороны, ликвидированы две бронемашины, 91 автомобиль, 4 орудия полевой артиллерии и 20 станций радиоэлектронной борьбы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва видит попытки армянских властей снять с выборов крупнейшее оппозиционное движение «Сильная Армения», а также партию «Процветающая Армения». По словам Захаровой, вместо предвыборной борьбы идет борьба с демократическими процедурами. Если этот антидемократический сценарий будет реализован, армянских граждан лишат права выбора будущего страны, что поставит под сомнение легитимность всего избирательного процесса, отметила Захарова и добавила, что в Москве ожидают от Еревана следования демократии. На площадке Петербургского экономического форума получен сертификат на новый российский региональный лайнер Ил-114-300. Этот документ открывает дорогу для серийного производства. О заключенных контрактах на этот самолет сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.
3: Самолет этот долгожданный, многоцелевой, региональный. Это придет на замену Ан-24, Ан-26, которые сегодня уже совсем уже устарели, и они практически не ремонтируются, потому что нет запасных частей. Первый сегодня контракт здесь подписан будет.
4: С кем?
3: Архангельская авиакомпания с ГТЛК. Это сегодня знаковое такое событие.
0: Новый российский самолет ждут на севере, прежде всего в отдаленных районах. Эта воздушная машина современная и соответствует всем нормам. И, как сказал первый вице-премьер Денис Мантуров, есть потенциал разворачивания грузовой версии и производства варианта для военных.
5: С 29 года, даже я надеюсь, что с 28-го оно ритмично будет нарастать в объемах. Но у этой машины еще хорошие перспективы с точки зрения специальных задач там для Министерства обороны, ну и в том числе версии там для перевозки местных грузов.
0: Ил-114 сможет работать по всей России. В Арктике, Сибири, на Дальнем Востоке, в горах и регионах с тропическим, субтропическим и жарким климатом, отмечают в Ростехе. Машину можно эксплуатировать даже на небольших аэродромах с короткими взлетно-посадочными полосами. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту субботу, 6 июня, облачно с прояснениями, без осадков. Днем в городе на Неве от плюс 26 до плюс 28 градусов. В Москве малооблачно, осадков не ожидается. Днем в российской столице от плюс 23 до плюс 25.

0: Audio Stories.
1: Масштабные вулканические извержения могут активизироваться из-за таяния ледников. Это связано с тем, что ледники создают значительное давление на поверхность Земли. Когда же начинается процесс таяния, нагрузка уменьшается, позволяя глубинной магме подниматься вверх и прорываться сквозь кору планеты. Исследователи из США установили, что во времена пика последнего оледенения, примерно 26 тысяч лет назад, мощные слои льда сдерживали активные процессы извержений. Из-за этого на глубинах порядка 10-15 километров накопились значительные объемы магмы. В результате быстрого таяния льдов в заключительной фазе этого периода концентрация газа внутри магматического слоя увеличилась. Это привело к росту давления, появлению трещин на поверхности Земли и последующему интенсивному выбросу магмы. Эти масштабные события привели к формированию крупных современных вулканов. Сегодняшняя вулканическая активность усиливает эффект глобального потепления из-за выброса углекислого газа. Это повышает парниковый эффект и приводит к таянию льда на планете.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Питоны известны уникальной способностью проглатывать добычу целиком. Эти змеи могут усваивать продукты, которые большинству других живых существ недоступны. Французские специалисты по изучению змей обнаружили, что кишечник питона покрыт особыми клетками. Они позволяют эффективно перерабатывать костную ткань и извлекать из нее кальций и фосфор. Эксперимент проводился следующим образом. Питонам предлагали корм трех видов – обычную мышь, мышь без костной ткани и мышь с искусственно введенным кальцием. Результаты показали, что у тех змей, рацион которых состоял лишь из мяса, отсутствовали отложения кальциевых сфероидов в пищеварительном тракте. Зато у особей, употреблявших пищу с костями, количество таких сфероидов оказалось значительным. Подобные особенности ранее были зафиксированы среди ракообразных, однако обнаружение аналогичного механизма у пресмыкающихся произошло впервые. Ученые полагают, что это способствует сохранению энергии питонами в периоды длительных голодовок.
0: Audio Stories.

0: «Маяк». Это мы. Это про нас.
1: Дорогой влюбленных вдоль кленов зеленых и старых дубов вековых, тропинкой лесною бродил я весною недалеко от Москвы. Я шел, напевая душой.

в этот вечер недалеко от Москвы. Недалеко от Москвы. Но первые птицы и в небе зорницы, и запах душистой травы, они это знали и нас поджидали недалеко от Москвы. Зимою и летом твержу я об этом, за счастьем не ездите вы. Не надо, не надо, оно с вами рядом, недалеко.

0: Audio Stories.
1: В начале июля 2025 года система «Атлас», которая принадлежит НАСА и предназначена для астрономического мониторинга и раннего предупреждения о возможных столкновениях Земли с астероидами, обнаружила третий межзвездный объект в истории наблюдений. Он получил название 3I Atlas. Первый объект был зафиксирован в 2017 году сотрудниками обсерватории на Гавайях. Это было тело вытянутой, сигарообразной формы длиной несколько сотен метров, которое ученые классифицировали как астероид. Однако такие объекты обычно движутся по эллиптическим орбитам. У этого необычного объекта орбита оказалась гиперболической, что указывает на его происхождение из другой звездной системы. Поэтому ученые назвали его «разведчик» или «первый посланник издалека». Это открытие стало настоящей сенсацией в астрономии. В августе 2019 года астроном-любитель из Крыма Геннадий Борисов сделал второе подобное открытие. С помощью телескопа, который он разработал сам, он заметил светящуюся голубую точку, движущуюся по гиперболической орбите. Это оказалась комета, которую назвали в честь ее открывателя. 3I Atlas также считается кометой, и она движется в два раза быстрее своих предшественников со скоростью 58 км в секунду. При этом ее траектория буквально пронзает Солнечную систему. Такие объекты непредсказуемы и могут представлять опасность. Учитывая предполагаемый размер в несколько десятков километров, столкновение с Землей могло бы привести к глобальной катастрофе. К счастью, астрономы уверяют, что 3I Atlas пройдет мимо нас в конце 2025 года на безопасном расстоянии. Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Ученые-биологи из Эдинбурга разработали инновационный подход к утилизации пластиковых отходов. В ходе переработки возможно получение полезных веществ из вторсырья. Путем генетической модификации бактерий кишечной палочки биологи добились способности микроорганизма синтезировать парацетамол из химического соединения параамино-бензойной кислоты, ПАБК. Первоначально авторы исследования отключили механизм естественного производства ПАБК у бактерий, одновременно внедрив два новых гена. Один заимствован у грибов, второй у почвенных микроорганизмов. Благодаря этому изменению кишечная палочка научилась получать необходимую ей ПАБК непосредственно из ПЭТ-пластика. Далее пластиковые отходы предварительно обрабатывались до состояния промежуточного продукта, который, взаимодействуя с модифицированной бактерией, преобразовывался в искомое соединение ПАБК. Именно оно служит строительным материалом для ДНК и необходимым компонентом при производстве популярного обезболивающего препарата парацетамола.
0: Аудио Stories.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может...

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

Это «Бессонница». Я диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы здесь, на границе сна и мысли. В это время особенно ясно понимаешь, кого не хватает. Если есть имя, которое вы сейчас мысленно произнесли, напишите его. Email zone@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Стандартной процедурой перед операцией является отказ от пищи. Это нужно, чтобы предотвратить аспирацию, попадание желудочного содержимого в легкие во время наркоза. Новое исследование ученых из Калифорнии поставило под сомнение эффективность такого подхода. Проанализировав исследования с 2016 по 2023 год, специалисты пришли к выводу, что продолжительность периода голодания никак не влияет на вероятность аспирации. Поэтому ученые предлагают пересмотреть традиционные ограничения и рассмотреть возможность замены полного отказа от приема пищи ультразвуковым контролем объема желудка, что сделает подготовку к операции менее обременительной для пациента.
0: Audio Stories.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. В какой из летних месяцев не стоит горячиться? Подкаст «Астролето». В эту субботу в 6 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Воспитательный знак.
1: Есть как бы две жизни. Одна важная и почтенная, а другая снисходительно нами допускаемая, менее ценная. Мы говорим «будущий человек», «будущий работник», «будущий гражданин». А пока милостиво позволяем им путаться под ногами, но удобнее нам без них нет. Дети были и дети будут. Дети не захватили нас врасплох и ненадолго. Дети не мимоходом встречный знакомый, которого можно наспех обойти, отделавшись улыбкой и поклоном. Дети составляют большой процент человечества, населения, наций, жителей, сограждан. Они наши верные друзья. Есть, были и будут. Существует ли жизнь в шутку? Нет. Детский возраст – долгие, важные годы в жизни человека.
0: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель. Маяк.
2: Без несчастий прожить каждый рад бы. Хорошо, без обид, без врагов. А на тех, кто в беде встанет рядом, вы надеетесь, как на богов. Мы не боги, а мы люди, просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и все нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой. Наш покой не затишье, а схватка. Ни на день, ни на час, навсегда. Презираю сказавших когда-то, что чужая беда не беда. Мы не боги, а мы люди. Просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и всем нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой. Всякий бой означает потери, горечь строчек в отчетах сухих. Погибают друзья, ты поверь мне, не себя защищая других. Мы не боги, а мы люди, просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и всем нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой. А награда не громкие трубы, не эпитетов пышных слова. Знаем, если кому-нибудь трудно, пальцы ищут на диске 02. Мы не боги, а мы люди. Просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и всем нам бывает порой. Просто это, просто это, просто Просто это такая работа. Охранять, охранять, охранять вашу жизнь и покой.
0: Аудиосторис.
3: Галактика «Млечный путь», в которую входит Солнечная система и Земля, расположена в пределах огромной космической пустоты. Это регион космоса, в котором плотность вещества существенно меньше, чем в среднем во Вселенной. Такую теорию предложил британец Индранил Баник из Университета Портсмута. Изучив реликтовые акустические колебания, которые возникли сразу после Большого взрыва, он предположил, что Млечный Путь располагается близко к центру обширного пустого участка пространства. Исчезновение такой пустоты ускоряет удаление окружающих нашу планету объектов, создавая иллюзию ускоренного расширения. Подтверждение гипотезы Баника о существовании колоссальной космической пустоты способно вызвать серьезные изменения в понимании структуры и развития Вселенной.
0: Аудиосторис.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин пока не видит смысла во встрече с Зеленским, и обращаться сейчас он должен к нашим военным. По словам главы государства, на нашу армию с надеждой смотрит вся Россия.
2: Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас. Вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья.
3: Ну что ж, я полагаю, это значит нет. Вы не встретитесь с автором письма.
2: Пока не вижу смысла.
0: Сотрудничество России с партнерами не подвержено политической конъюнктуре, отметил президент. В числе таких партнеров глава российского государства назвал Индию.
2: Индия – суверенная страна и выбирает тот продукт, в том числе в военной сфере, который она считает наиболее для себя правильным интересом с точки зрения известного правила «цена и качество». И что бы кто ни говорил, Индия всегда делала и всегда будет делать так, а именно как. Всегда будет руководствоваться своими национальными интересами. Это очень чувствительная сфера военно-техническая. Здесь очень важно вот что. Это принципиальная вещь. Чрезвычайно важно. Она заключается в том, что наше сотрудничество с Индией, так же как с другими нашими партнерами, не подвержено политической конъюнктуре. Нам никто не может сказать: вот Индии не поставляйте. И нам никто никогда этого и не говорит. Мы будем делать то, что считаем нужным для себя, и будем всегда выполнять наши обязательства перед нашими партнерами, тем более перед такими партнерами, как Индия. Вот мы в таком ключе, по таким правилам и работаем, так и будем работать дальше.
0: Путин подчеркнул, что способность государства обеспечивать собственный суверенитет – это ключевой фактор, который определяет его позиции в системе мировых экономических связей. Помощник президента России заявил, что основная работа для дипломатов по украинскому вопросу еще впереди. По словам Юрия Ушакова, после завершения военного конфликта начнутся переговоры о долгосрочном мироустройстве. Комментируя позицию США, Ушаков отметил, что Вашингтон сейчас больше занят кризисом вокруг Ирана, а украинские дела отходят на второй план. Отмежевываясь от этого вопроса, Соединенные Штаты, по сути, показывают, на какой стороне они были с самого начала конфликта, подчеркнул помощник президента. Подразделения северной группировки за неделю атаковали живую силу и технику 14 бригад и штурмового полка ВСУ. Как отметили в Минобороны, в зоне ответственности севера с 30 мая по 5 июня противник потерял 1355 боевиков. Кроме того, ликвидировано 2 танка, 6 бронемашин, 99 автомобилей, 9 полевых пушек и 5 станций РЭП.